0: населенных пунктах, сообщает информационный центр региона. Наиболее серьезные последствия разгула стихии наблюдаются в поселке Пригородный и СНТ в Ивановском сельском совете. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнить электронную карту прибытия и получать QR-код. Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму, на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков, плюс 22, плюс 24. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Днем в столице плюс 22, плюс 24 градуса.

виска. Мгновения, мгновения, мгновения, у каждого мгновения свой резон, свои

сады во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: падения.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Нижегородская земля славится уникальной деревянной резьбой. Ее называют глухая, домовая или барочная. Эта техника появилась из декора волжских барок – больших, несамоходных грузовых судов 18-19 веков. Мастера украшали эти корабли причудливыми узорами и фантастическими существами. Зимой они наносились на суда, а летом применялись для украшения домов. Изделия создавали артели под руководством старшего художника. Сначала нужно было выбрать прочную сосновую доску без заусенцев и трещин. Затем на нее наносили рисунок, который сверху обрабатывали углем. Затем рисунок с помощью круглых долото и тонких лезвий делали объемным и наносили финальный слой масла для пропитки. Таким декором украшали рамы, двери, ворота и фронтоны. Для изготовления использовали природные мотивы и фольклор. Особенно часто можно увидеть мифических русалок, лубочных львов с растениями и других изящных животных. Сегодня такой традиционной деревянной резьбой украшают дома в городце Нижегородской области.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Одно из шедевров Карла Фаберже – «Зимнее яйцо». Император Николай II заказал его в 1913 году для матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок к 300-летию дома Романовых. Яйцо вырезано из горного хрусталя, который имитирует ледяную глыбу. Внутри – гравировка морозных узоров, снаружи – платиновые снежинки с бриллиантами розовой огранки. При открытии раскрывается платиновая корзина с анемонами из кварца, дерева, золота и тычинками. Яйцо стоило почти 25 тысяч российских рублей. После революции яйцо ушло в оружейную палату, затем в Госфонд СССР и на экспорт. Лондонская компания Вартски купила его в 1920-х годах всего за 450 фунтов стерлингов, примерно 47 тысяч рублей. Затем яйцо сменило несколько владельцев и считалось утерянным, пока в 1994 году не появилось на аукционе в Женеве за 7 миллионов швейцарских франков, почти 720 миллионов российских рублей. В следующий раз зимнее яйцо выставили на аукционе в 2002 году. Его приобрели за рекордные 9 миллионов 600 тысяч долларов. В декабре 2025 года зимнее яйцо снова было выставлено на аукцион. И его цена вновь побила все рекорды. Произведение Фаберже было продано за 30 миллионов долларов.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Острозубый воин-крокодил. Плотоядная рептилия, которую недавно обнаружили археологи. Она жила 240 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Как предок крокодилов и аллигаторов, она была важным хищником того периода. Фрагменты челюсти, позвоночника и таза нашли в мае 2025 года в Южной Бразилии. Взрослая особь достигала 2,5 метров в длину, а весила около 60 килограммов. Длинная шея, гибкое тело и загнутые назад острые зубы позволяли легко захватывать и удерживать добычу. Несмотря на размер, она уступала гигантским охотникам и не была самой большой.
0: Audio Stories.
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет

мне часто снятся все ребята, друзья моих воинов.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Научные специалисты изучили состояние африканских лесов за десятилетия с 2007 года с помощью спутникового зондирования и машинного обучения. Они оценили динамику наземной биомассы, объема углерода в деревьях, кустарниках и лесной растительности. До 2010 года леса активно поглощали углерод, снижая уровень парниковых газов. С 2010 года континент ежегодно терял около 106 миллиардов килограммов биомассы, столько же углерода, сколько весит 100 миллионов легковых автомобилей. Главная причина – вырубка влажно-тропических лесов в Центральной и Западной Африке. Вырубленные растения высаживают в саваннах и кустарниковых зонах, но это не компенсирует потери в густых лесах. Раньше они играли ключевую роль в абсорбции углекислого газа, но теперь гибель старых деревьев превышает рост молодых. Углекислого газа в атмосферу поступает больше, чем деревья могут переработать.
0: Audio Stories. Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.
2: Куда?

0: Studio Stories.
1: Осенью и зимой многие люди начинают проявлять творческую активность. Это явление связано с особенностями психологии человека в неблагоприятных погодных условиях. Короткие дни и плохая погода ограничивают социальные контакты и вынуждают проводить больше времени дома, что создает особые предпосылки для творчества. В результате у художников и писателей активизируется желание создавать произведения искусства. Художник, который лишен солнечного света, склонен экспериментировать с новыми техниками, стилями и материалами, создавая композиции, полные меланхоличного настроения. Специалисты полагают, что климатические особенности влияют и на музыкальные жанры. Так, жанр блэк-металла, получивший распространение в Скандинавии в конце 20 века, мог сформироваться под воздействием длительного пребывания в холодной среде. Психолог подчеркивает, что в зимние месяцы творческим натурам свойственно выражать в искусстве чувство одиночества и отстраненности, характерные для холодных сезонов. Многие известные произведения литературы и музыки создавались именно зимой. Среди них «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса, «Метель» Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и «Анна Каренина» Льва Толстого.
0: Audio Stories.
2: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день.

0: Audio Stories.
1: Число россиян, которые встретят Новый год в дороге, выросло на 56% по сравнению с 2025 годом. Почти треть таких поездок семейные. Женщины активнее мужчин. На них приходится 65% новогодних железнодорожных перевозок и 59% авиаперелетов. Среди железнодорожных направлений лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Краснодар. Средняя продолжительность поездки – одни сутки. Активнее всего выезжают москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Саратова и Воронежа. Дорога добавляет романтики празднику, привлекая все поколения. Лидер – поколение X. За ними альфы, миллениалы, зумеры и бэби-бумеры. Москва – главный центр новогоднего туризма. К 2024 году число иностранных гостей удвоилось.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Studio Stories.
1: Мадагаскар называют страной хамелеонов. Здесь обитает более 40% всех известных видов этих пресмыкающихся. Среди них выделяется хамелеон Пиноккио, который открыли 1,5 века назад. Его отнесли к роду копьеносных хамелеонов. Сегодня ученые знают, что копьеносные хамелеоны – это несколько самостоятельных видов. Форма и окраска носа пресмыкающихся быстро изменяется. Ученые объясняют это предпочтением у самок. В результате исследований ученые описали новый вид хамелеонов. Теперь на Мадагаскаре официально признано 100 видов хамелеонов, а в мире – 236.
0: Audio Stories.
2: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заребой? Победа!

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Однако, по его словам, американский лидер остается самостоятельным человеком.
1: Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
0: Комментируя поставки вооружений Киеву, Лавров заявил, что страны Запада продолжают поддерживать украинские власти, несмотря на предупреждения российской стороны. По его мнению, происходящее на Украине является конфликтом, который ведется Западом через Киев. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
0: Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
0: Россия ждет не выполнения договоренности на Аляске, а победы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Американская делегация ожидает, что четырехсторонние переговоры в Швейцарии с участием США и Ирана будут идти в течение ночи на понедельник. Об этом заявил американское должностное лицо журналистам пресс-пула вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Журналисты также привели заявление американского дипломата. По его словам, вопреки получившим широкое распространение ложным сообщениям, иранцы по-прежнему находятся здесь и переговоры продолжаются. Дипломат отметил, что на переговорах разъяснили некоторые вводящие в заблуждение сигналы со стороны Ирана относительно Румузского пролива. Кроме того, по его словам, в ходе консультации говорили о механизмах предотвращения конфликтов, призванных обеспечить, что пролив останется в полной мере открытым для судоходства. По словам дипломата, обсуждалось также обеспечение соблюдения прекращения огня в южной части Ливана. Дипломат отметил, что состоявшиеся консультации станут отправной точкой для переговоров технических групп в дальнейшем. Игра сборной Уругвая с командой Кабо-Верде в групповом этапе чемпионата мира закончилась со счетом 2-2. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами. За ней следует Уругвай и Кабо-Верде, у которых по 2 очка замыкает квартет команда Саудовской Аравии с 1 баллом. Следующий матч в группе H проведут Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Сегодня ночью сборная Ирана сыграла в ничью с командой Бельгии со счетом 0-0 в матче второго тура группы. группового этапа чемпионата мира. Сборная Ирана возглавила таблицу группы G. Команда набрала 2 очка по итогам 2 матчей. Столько же баллов на счету бельгийцев. Встреча их соперников по квартету сборных Египта и Новой Зеландии пройдет сегодня ночью. Жители Центральной России ожидают неустойчивое с локальными ливнями и грозами погоду, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве во вторник и среду существенные осадки маловероятны. В первые дни недели воздух столицы может прогреться до плюс 23-24. Но в четверг-пятницу дождевых туч станет больше и показания термометров понизятся до плюс 20-21 градуса, отметил синоптик. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. В столице днем плюс 22, плюс 24 градуса.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый,

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой еще.

но

это мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: Аудиосторис.
1: Пассивные акустические устройства или гидрофоны – эффективный способ изучения морской фауны. Они позволяют прослушивать подводные шумы, анализировать поведение животных и разрабатывать меры против шумового загрязнения с минимальным вмешательством. Новые наблюдения в прибрежных водах Гренландии показали интерес нарвалов к таким устройствам. За 2 года на глубинах от 190 до 400 метров гидрофоны зафиксировали 247 эпизодов близкого контакта и более 4000 часов записей. Число прикосновений – более 500 за летние месяцы, когда нарвалы находятся на этом участке. Это около 10 взаимодействий в сутки. Нарвалы, вероятно, реагируют из любопытства, принимая оборудование за добычу или используют его для игр и чистки. Это ставит под сомнение безвредность пассивного мониторинга и подчеркивает влияние человеческой активности на поведение редких млекопитающих.
0: Аудио сторис.

Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.

0: Audio Stories.
1: Традиция изображать Санта-Клауса в повозке, которая запряжена оленями, возникла в XIX веке. Ее связывают с детской поэмой «Визит святого Николая», где Кларк Клемент Мур впервые описал восьмерых оленей, которые тянут повозку Санты. Северные олени символизируют находчивость и способность к выживанию в суровых условиях. Они разрывают снег копытами, чтобы найти пищу и целебные травы. Для коренных народов олень стал воплощением мудрости, силы духа и преемственности. Каждый год в декабре на сайтах, где можно следить за полетом самолетов, появляется трекер полета саней Санта-Клауса. За доставкой подарков уникальным воздушным судном с позывным «Хо-хо-хо» или «Р3ДН-053» «Красный нос Рудольфа» могут следить дети по всему миру.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Микроклимат помещений определяется температурой, движением воздуха и влажностью. Оптимальные зимние показатели – около 21 градуса тепла, 40-50% влажности и скорость ветра до 0,2 метра в секунду. Соблюдение рекомендуемой нормы влажности очень важно. Отопление включают при суточной уличной температуре ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Прохладный воздух сухой, а нагрев его не увлажняет, что приводит к раздражению слизистых, сухости кожи, усталости глаз и потере эластичности волос. Оптимальная влажность улучшает дыхание, снижает риск инфекций и особенно важна для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями дыхания.
0: Аудио сторис.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

0: Stories.
1: Обычай вешать чулки у камина на Рождество возник в Европе в 14 веке. Традиционно их наполняют подарками. Появление чулок связывают с легендой о святом Николае. Николай узнал о бедной семье вдовца с тремя дочерьми, у которых не было приданого. Отец сушил их чулки у очага. Ночью святой спустился по трубе и бросил золото в чулки. Утром девушки нашли сокровище. История получила огласку и распространилась по Европе, породив традицию. Сегодня традиция вешать праздничные носки на елку жива во всем мире, включая Россию, где декоративные носки или сапожки украшают интерьер, даря праздничное настроение.
0: Audio Stories.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла,

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.
1: О,

пустыне безбрежной, в море, в горах с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и не

Stories. Практически каждый десятый житель планеты встречает Новый год в одиночестве. По статистике, 75% женщин и 60% мужчин празднуют с семьей. Каждый пятый празднует с друзьями или коллегами, а 10% мужчин и от 5 до 7% женщин – одни. Одиночество на Новый год часто пугает, вызывая тревогу о будущем. Но это шанс проанализировать год, переосмыслить приоритеты и спланировать цели. Примером может служить фильм «Отпуск по обмену» с Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Две героини остались на празднике в одиночестве, но им удается найти новые возможности и создать новогоднее чудо. Главное – научиться наслаждаться обществом самого себя и, конечно же, не забыть о подарке для самого главного человека – для себя. Аудио Stories.

0: земля моя, и праздновать с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Антарктида никому не принадлежит и служит площадкой для исследований ученых и путешествий туристов со всего мира. Однако условия пребывания здесь весьма суровы. Средняя температура составляет около минус 50 градусов по Цельсию, а самая низкая зарегистрированная отметка достигла минус 89 градусов на российской исследовательской станции «Восток». Сами полярники утверждают, что понятие «минус» почти отсутствует в лексиконе. Зато на российской станции «Биллинсгаузен» климат значительно мягче. Иногда бывают положительные температуры. Например, в феврале среднее значение достигает плюс 1 градуса, поэтому ее порой полушутливо именуют курортом. Несмотря на экстремальные условия, в Антарктиде проводятся свадебные церемонии и появляются на свет дети. Здесь же расположены православный храм и мемориальное кладбище на острове Буромского, близ станции Мирный. Поскольку почва в Антарктиде практически отсутствует, умерших хоронили в специальных металлических гробах, прикрепленных к камням. Из-за тяжелых условий многие захоронения пришли в негодность. Благодаря собранным частным средствам удалось обновить надгробия, покрыть их нержавеющей сталью и установить новые памятные таблички. Впоследствии началась долгая работа по восстановлению архива памяти погибших полярников. Среди похороненных в Антарктиде есть и иностранные исследователи, среди которых выделяется швейцарец Бруно Зендер, известный своим талантом фотографирования пингвинов. Он погиб в 1997 году, когда отправился в одиночную съемочную экспедицию, стремясь запечатлеть уникальные кадры животного мира.
1: Audio Stories.
3: Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где на

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения – на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

0: Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Павлович, прости мне, что я выжил, дорогой.
1: Аудиосторис.
2: Зима серьезно влияет на психоэмоциональное состояние. Короткий световой день, низкие температуры и дефицит солнца способствуют апатии, усталости и депрессии. Психологи советуют бороться с зимней хандрой с помощью физической активности. Регулярные тренировки поддерживают организм в тонусе и стимулируют выработку эндорфинов. Если нет возможности заниматься на улице, помогут домашние упражнения или йога. Важную роль играет и питание. Рацион, богатый необходимыми микроэлементами, поддерживает внутренний баланс. Специалисты рекомендуют продукты с витаминами группы В, омега-3, витамином D и магнием. Они укрепляют нервную систему и повышают устойчивость к стрессу. Особое внимание стоит уделить освещению. При дефиците дневного света рекомендуется использовать лампы для светотерапии, которые имитируют солнечные лучи. Зимой может усиливаться чувство изоляции и тревоги, поэтому поддерживайте контакт с близкими или соседями, гуляйте вместе или созванивайтесь онлайн.
1: Аудио сторис.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что заявления и обещания Москвы в ходе переговоров в Анкоридже основывались и основываются на настоящей принципиальной позиции в данном конфликте. Представитель Кремля также заявил, что Россия ждет не выполнения договоренности, достигнутых на Аляске, а победы.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
0: Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности на Аляске.
3: Трампа перевербовали. Такой даже был кого-то. Заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега уважаемый Марко Рубио прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
0: Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял, что Вашингтон займется вопросом урегулирования конфликта на Украине после завершения войны с Ираном. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон – государства Катар и Исламской Республики Пакистан, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана, опубликованном МИД Катара. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров. По его словам, делегация переговорщиков завершили свою работу. Технические команды продолжат работать сегодня. По данным портала Axios, после завершения встречи на высоком уровне технические группы, вероятно, останутся в Швейцарии для продолжения переговоров. Дипломатический источник портала сообщил, что представители США, Ирана и выступающих посредниками Пакистана и Катара остались довольны ходом переговоров. Сегодня ожидаются контрасты погоды в разных российских регионах. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на юге Сибири продолжит царить субтропический зной. На русской равнине ожидаются локальные ливни и грозы, и они не дадут столбикам термометра подняться слишком высоко. Днем основная зона ненастья охватит северные и средние широты Европейской России, а на юге только над Кавказом будет клубиться небольшой массив дождевой облачности. В большинстве районов интенсивность осадков ожидается в пределах 5-7 мм за сутки. Исключение составит среднее Поволжье и юг Предурали. Здесь местами всего за 24 часа выльется более половины июньского объема влаги. Синоптик добавил, что в южных широтах воздух прогреется до плюс 25, плюс 30, а в средней полосе преобладающая дневная температура плюс 22, плюс 27. И лишь на средней Волге будет на 3-4 градуса прохладнее. Тишковец рассказал также, что на набережной Челны обрушатся интенсивные ливни. Это может привести к подтоплениям в городе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременные дожди с грозами, днем плюс 24.
1: Маяк.
4: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

спами. С новым утром, друзья, с новым днем, с новой неделей, 5 часов 8 минут и 40 с небольшим секунд, сейчас в столице, у микрофона Николай Свистун, ну а на календаре 22 июня, день памяти и скорби, день, безусловно, трагический для нашей страны и для тех стран, на которые раскололся Советский Союз, действительно, этот день, ну нельзя сказать, что его отмечают, но мероприятия, которые проходят в честь этого дня, в честь тех павших, в честь тех, кто принял на себя первый удар не только гитлеровских войск, но и их союзников. Все это в нашей стране существует, я думаю, что будет существовать вечно. И тут, казалось бы, чего рассуждать. Понятно, для чего это все делается, чтобы помнили, чтобы не забывали. Но есть, мне кажется, еще один большой такой глубокий смысл у этого праздника, у этого дня памятного. Все-таки нужно помнить не только упавших, не только хранить и воздавать им должное, но важно помнить и о том, что путь к большим победам иногда начинается с больших трагедий. Ну, а то, что, может, и наши враги считали своей большой победой 22 июня, вот это вероломное нападение, с точки зрения уставов военных, это было такое разумное вроде бы решение, но чем это все закончилось, мы прекрасно все знаем это, и все это записано в исторических скрижалях навсегда. Но есть еще один важный момент, мне кажется, связанный с вот такими памятными датами, трагическими иногда, что все-таки мы должны помнить не только о тех, кто ушел, но и о тех, кто остался, и про себя тоже думать под определенным углом, потому что если мы правильно не распорядимся своей жизнью, не сделаем то, что должны сделать, кто-то строит дома, открывает нечто новое, создает произведение искусства, кто-то растит новых людей. И это все очень-очень важные вещи, про которые мы не должны забывать. И если мы про это забудем, забудем про то, зачем мы живем свою жизнь, значит и жертвы наших дедов и прадедов были напрасными. Мы этого, конечно же, с вами не допустим. Поэтому скоро мы, конечно, займемся нашими обычными утренними делами, будем и обсуждать новости, и говорить о фрагментах, и слушать фрагменты программ, которые прозвучали в эфире «Маяка», и говорить о передачах, которые готовятся к эфиру. Но это все чуть-чуть позже, а пока давайте просто подумаем про этот день под музыку на «Маяке».

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, давайте поговорим об обыденных делах каждодневных, которые, оказывается, не всем даются одинаково легко. Особенно, конечно, остро это ощущается по понедельникам. Ну вот, вы знаете, оказывается, треть зумеров, понятно, что не большинство, но тем не менее, боятся даже звонить в дверной звонок. В целом, конечно, можно снова поиронизировать, какие неприспособленные к жизни люди выросли. Ну, а с другой, в наш век домофонов, разнообразных интернет-сервисов, часто ли вообще нам звонят в дверь? Мне кажется, многие даже могут испугаться от звонка в дверь, а не в домофон, например, или не в телефон, ну и так далее. Просто взяли, ни с того ни с сего в дверь позвонили. Еще хуже, если постучат в эту дверь. Наверное, вообще будет шок у некоторых людей. Да, ну, в общем, так или иначе, есть исследование, согласно которому почти треть представителей поколения зумеров, а это все-таки уже не совсем дети, как раз предпочитают в дверной звонок не звонить и уж тем более не стучать, когда приходят в гости, а написать заранее, ну и так далее. В принципе, мне кажется, это такой вот современный цифровизированный этикет. И не надо здесь искать глубинных причин, просто вся коммуникация немножко таким по странным несколько каналам происходит. Ну, опять же, странными эти каналы кажутся тем, кто привык к такому личному общению и кто, может быть, еще не забыл, что значит отправлять бумажные письма. Хотя, кстати говоря, вот лето такая фестивальная пора. Все чаще и чаще видишь на фестивалях летних, причем фестивали эти зачастую ориентированы как раз на очень молодую аудиторию. Почты специальные заводят, выпускают открытки бумажные, настоящие. И можно их сразу тут же отправить. И старательно молодые люди, так вот, чуть высунув язык, выводят цифры индексов, запрашивают у родных и близких адреса. Ну, то есть, в общем, все вот это аналоговое настоящее, то, что можно пощупать руками, не просто не уходит, а есть ощущение, что даже возвращается. Что же касается эмоциональной наполненности нашей жизни, то много чего придумали для описания подобных явлений психологи и психотерапевты. Есть вот, например, феномен склеенных эмоций. Это ситуация, когда вы вроде бы должны радоваться, но что-то вас отвлекает от этого, и какая-то мысль может эту самую радость испортить. Иногда это все из детства проистекает, когда хвалят только за очень большие успехи и постоянно в такое состояние тревожности ввергают детей. Но потом люди вырастают и возникают собственные

0: говорила. А говорила она о панике. О панике с точки зрения психологии и о том, чем паника отличается от обычного страха или тревоги.
1: У психологов, у психиатров есть такой термин и есть такой критерий – социальная адаптивность. То есть насколько человек в социуме адаптирован. То есть он там ходит на работу, встречается с людьми, следит за здоровьем. Вот критерии всегда психиатрических уже каких-то нарушений в том, когда человек криво адаптируется настолько, что у него страдают отношения, работа, заработок, там он здоровьем своим, внешним видом не занимается. Вот это критерий. А когда человек, вот панически мы говорим же о панике и гармонии, да, если человек априори склонен попадать в панические состояния, то есть он, во-первых, был тревожный, и у него начались панические атаки, то здесь что? Их можно снять, да, с ними поработать, но только тогда, когда с его тревожностью будет происходить большая работа. И гармония в том, чтобы человек тревожный научился со своей тревожностью жить в этом мире и не доводить ее до паники. Вот тут гармонию найти, знаете, критерии, только вот один критерий. Как мне, зная себя такого или такую, и зная, что со мной может происходить, научиться легче относиться к жизни, принимать себя, принимать реальность такой, какая есть она.
2: Пока вы спали.
3: А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец

и сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем?

Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. И вновь нас радуют новостями сотрудники компании Colossal Biosciences, те самые, которые утверждают, что воскресили неких древних волков, и даже сравнивали с лютоволками из «Песни льда и пламени». И вот сообщили из того же учреждения, что рождены 26 здоровых цыплят с использованием технологии так называемого искусственного яйца. Что же это такое? Это, в общем, контейнер, внутри которого сели силиконовая мембрана. Ну, а контейнер, конечно, яйцо на обычное не похож. Это некий шестиугольник с прозрачным окном, причем через которое можно наблюдать за развитием эмбриона. И для чего это все нужно? Конечно, не обычных куриц выводить, а либо проводить эксперименты, в том числе генетические, которые позволят что-то новое узнать про устройство жизни на нашей планете. Ну, или, естественно, выводить кого-то, кто на Земле уже не водится. Ну, компания сама неоднократно заявляла, что хотела бы и моа вывести, которые имели высоту 3,7 метра, и некоторых еще животных, но мы понимаем, к чему идет дело. Дело идет к воскрешению динозавров. Понятно, что никого, никакие предупреждения в виде кинематографической продукции не смущают, и рано или поздно, видимо, нечто такое произойдет, но с другой стороны, с нами на планете и живут, в общем, те самые существа, которые динозавров сопровождали в ту эпоху, когда они господствовали на Земле. И, кстати, среди них есть бабочки даже. Представьте себе, вот идет страшнющий тираннозавр какой-нибудь, который все пожирает на своем пути, а вокруг него бабочки крылышками машут. И оказывается, наследницы тех самых бабочек, довольно примитивных, которые обитали на Земле еще в те времена, когда не существовало цветковых растений, то есть самим бабочкам тоже не нужна была вот эта яркая окраска, да и цветы их не привлекали, просто не было цветов. Оказывается, вот эти все моли, которые нам не очень нравятся, у которых размах крыльев там несколько миллиметров буквально, оказывается, это, ну, в каком-то смысле ровесницы динозавров. Так что, если вдруг товарищи из биокомпании преуспеют, то есть подозрение, что и динозавры могут как-то неплохо себя чувствовать. Не хотелось бы об этом думать, но пока, знаете, и бояться тоже нечего. Так что давайте бесстрашно смотреть в будущее под музыку на маяке.
2: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал развел

0: никакой силы, которая могла бы остановить человека, собирающегося в отпуск. Даже при внезапно возникших финансовых трудностях лишь 14,2% опрошенных тут, причем сообщают нам о данных опроса РИА Новости. Так вот, всего лишь 14,2% признаются, что просто отменили бы отпуск, ну, в случае, если с деньгами стало как-то резко не очень. Возникли, например, непредвиденные расходы. При этом даже, как повторюсь, финансовые трудности заставят людей, ну, что-то поменять, но не глобально. Четверть участников, почти четверть, 22,5% говорят, ну, не в отель, так в частный сектор поедем. 35% сократят продолжительность отдыха. 30% выберут поездку в низкий сезон. Ну, то есть собирались в июне, поехали в итоге в феврале. Что еще? Тут есть из таких любопытных цифр. Не станут экономить на качестве питания ни за что, почти 52%, 36% без малого считают важной частью отдыха экскурсии и развлечений, тоже не будут от них отказываться. Ну и есть еще одна категория людей, почти 45%, около 44,2%, так уж если поточнее, которые говорят, ну хорошо, если, допустим, собирались за границу, поедем в Россию. Ну, есть, знаете, и заграничные направления, которые подешевле иных российских, я думаю, вы тоже в курсе. Есть еще один формат, про который мы тоже как-то раз говорили в наших утренних программах, это так называемые медленные путешествия. Ну, когда ты не носишься по некому маршруту, а приезжаешь в то или иное место, регион, может быть, природную какую-то достопримечательность, и там уже осваиваешься и никуда при этом не торопишься. Феномен этот достаточно казался любопытным, чтобы найти для него время в программе «Все сразу». Время было найдено в среду. Ну, а в качестве эксперта выступила руководитель трека «Менеджмент индустрии развлечений» Высшей школы экономики Екатерина Шестакова.
1: Суть в том, что наша жизнь наполнена бешеными совершенно ритмами и дедлайны очень сильно напрягают, это прям настоящий стресс для нашей нервной системы. Поэтому неважно, какого человек возраста, у него может быть потребность замедлиться. А международный тренд на английском звучит как slow tourism, он давно уже существует в терминологии. Суть в том, что ты наконец-то после этих всех бешеных дедлайнов просто замедляешься, то есть ты, например, живешь в домике на берегу озера с чистой водой. Идеально, когда нет сотовой связи, потому что, опять же, тебя не могут достать, условно говоря, какими-то вопросами, рабочими чатами и прочее. И ты просто замедляешься. То есть ты можешь, например, кататься на сапах, на каяках, ездить на яхте на острова, которые в окрестностях. Ты можешь просто наслаждаться природой. Ты едешь с близкими людьми, и ты можешь наконец-то наслаждаться общением, потому что мы все очень много работаем. Mm-hmm. И принцип такой, что ты не стараешься выполнить какие-то чек-листы, ну, типа, например, знаете, как бывает там на круизах. Допустим, ты приезжаешь, и каждый день какой-то отдельный город,
2: цигель,
1: там можно
2: цигель.
1: Посмотреть кучу... Да, куча достопримечательностей и прочее. И ты как бы в этом все время бешеном ритме, и даже если тебе что-то понравилось, ты хочешь замедлиться, у тебя нет такой возможности.

пройдут года, я снова увижу тебя, ты улыбнешься к себе.

0: улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
1: Пока вы спали.
2: Вот еще несколько лет назад иронизировали некоторые над людьми, которые выбирают в качестве такого карьерного трека, как сейчас принято говорить, профессию историка или филолога. Говорили, ну что это такое, что это за образование? Филологи только делают, что книжки читают, историки дышат архивной пылью. И вот, пожалуйста, в нынешней цифровизующейся реальности вырос спрос на гуманитарных специалистов. И на историков, и на филологов в том числе. Ну, потому что коммуникация-то коммуникация, то есть инструмент инженеры с программистами нам придумали. И без них, понятно, дальше никуда. И никак, и всегда это было на самом деле. То паровые котлы нужно чинить и изобретать новые, то дата-центры. Так или иначе, людям с инженерными дипломами работа всегда, конечно, найдется. Но вот оказалось, что инструмент инструментом, а требуется еще и смысловое наполнение. И тут все стали озираться, а кто же за это смысловое наполнение мог бы отвечать. И вот, пожалуйста, здравствуйте, дорогие историки с филологами. Вас ждут в том числе и крупные IT компании. Ну, правда, речь идет не только о людях с соответствующей подготовкой, например, да, с гуманитарным образованием, но и с людьми, которые помимо своей основной дисциплины еще имеют целый ряд компетенций, таких вот междисциплинарных. Но, с другой стороны, понимаете, что если все-таки человек прокачан в сфере получения и такой обработки знаний, что или синтеза даже чего-то нового на основе уже сделанного, как это историки, например, все проделывают, то дальше нарастить необходимые дополнительные навыки не так уж и сложно. Сегодня, кстати говоря, как раз и филолог, и педагог, и писатель Татьяна Юрьевна Гартман ожидается прямо на старте шоу «Физики и лирики», будет нам рассказывать о том, как фамилии стали терминами. Но это все случится буквально через несколько часов, а пока давайте послушаем урок русского языка.
1: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
4: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет сочетание с белыми груздями прям великолепное.
3: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
5: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
6: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клишей.
5: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
3: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клешей. Опять же, оставляем ее на своем законном месте и не ударяем окончание. Клеши – клешей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с «ё». Владимир Матецкий сказал «расклешенный». И это правильно. А вот «расклешенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклешенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник, но ненадолго. В следующем примере опять обидели «ё» и опять незаслуженно. И сделал это как раз ведущий Владимир Матецкий, которого я только что отчаянно хвалила.
5: Причем заполнял какими-то датами рождения, там дети фигурировали, вес новорожденного ребенка, вот какие-то из домашних, как говорится, аналов он брал эти цифры.
3: Новорожденный неверно, правильно? Новорожденный. Ударение ставим на «ё» в четвертом слоге. Только новорожденный. Ну и мы переходим к следующему примеру. Опять будем выручать «ё» вместе с Маратом Сафаровым, гостем программы «Место действия Россия».
7: Которая была положена на музыку, стала песней знаменитой и разнесшейся по всему Советскому Союзу уже в годы.
3: Разнесшийся. Неверно. Правильно? Разнесшийся. Здесь должна быть «ё» во втором слоге. «Ё» в своих правах восстановили. Ну и напоследок мне хочется рассказать о совершенно особом случае, когда возможны оба варианта и с «е», и с «ё». Вот пример от Елены Булычевой, гостей программы «Физики и лирики».
8: И отражение человека, оно, конечно, было очень такое блеклое. То есть посмотреть на себя, да, как мы сейчас, вот так вот хорошо, он не мог.
3: Было сказано «блеклое», и это верно. Но и «блеклое», «блеклый» – тоже литературная норма. В этом случае «е» или «ё» – без разницы, «блеклый», «блеклый». Ну и на этом я выпуск завершаю и ненадолго прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.
9: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Пока вы спали.
2: Выяснилось тут благодаря экспериментам, что увлекательность беседы – это не всегда производная от красноречия говорящего. Ну, то есть, да, человек может увлечь нас некой своей харизмой, но если тема по-настоящему интересной не будет, то и продолжительной беседы не выйдет. И даже, вот, кстати, проанализировали тут, как отношения завязываются между людьми, дружеские в частности, тоже оказалось, что тема беседы важнее, чем вот такие вот спецэффекты. Ну, как тут не вспомнить нашего коллегу Владислава Тимкина, который в своей программе «Человек читающий» вообще спецэффектам внимания не особенно уделяет, зато тема всегда интересна. И вот в прошлый понедельник разбирал Владислав книгу «Лето с Гомером» Сильвена Тессона. Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
3: И Одиссей тоже представлен в «Божественной комедии». Понятное дело, что он, как язычник, дохристианин, не может быть помещен в рай. Да, в раю только те, кто являются христианами или предтечами пришествия самого Христа. Но Одиссей там выведен как... Там рассказано о его жизни после возвращения на свой остров, где его ложи вырублены из оливы, где его жена Пенелопа, не сдающаяся под натиском всех этих женихов, где сын Менелай, встретивший отца впервые в своей жизни после 20-летней разлуки, 10 лет бились под Трое, 10 лет Одиссей возвращался. И что делает Одиссей, возвращаясь домой, становясь снова царем? Не проходит и какого-то длинного, долгого времени, он снова, начиная грустить, тосковать, снова собирает свою команду и плывет на запад через Гибралтар и терпит крушение у горы Чистилища, да, которая у Данте находится где-то в Атлантике, в районе, получается, Канарских островов, если брать современную географию. Но суть не в этом. Суть в том, что геркулесовые столбы, оформляющие Айкумену греческую, да, вот это внутреннее Средиземное море всей цивилизации, он выходит за пределы мира, и там терпит крушение, и этому не то чтобы не расстроен, он этого жаждет, да, то есть Одиссей — это такой вечный, действительно устремленный к чему-то загоризонтному, потустороннему, именно в метафизическом смысле, не в мистическом смысле, а к метафизическому, что он ведом этой самой звездой, и только на таком усилии, только на таком, на такой приверженности чему-то, что лежит за пределами этого мира, и, возможно, существование человека, да, если мы обращаемся к антропологии Гомера.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Дитя от природы не имеет душевной лени, что легко мы заметим, наблюдая, как оно любит не только деятельность вообще, что могло бы быть еще объяснено обилием выработки физических сил, но как оно любит самостоятельность деятельности. Оно хочет все делать само. И это стремление должно беречь в нем как самое драгоценное, жертвуя для него и приличиями, для которых нередко матери и няни подавляют первое проявление самостоятельной душевной деятельности, не зная, конечно, какой вред приносят они ребенку. Если дитя останавливать или наказывать за все его порывы к самостоятельной деятельности, то это значит прибавлять к ней еще новую внешнюю трудность, кроме той, которую представляет уже сам физический организм. Почему и понятно, что дитя может, наконец, отступить перед этой слишком большой для него трудностью.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
2: Что у нас происходит в мире околокультурных событий, куда можно податься этим жарким, ну или не очень жарким летом. Буквально послезавтра в музее Москвы открывается выставка «Век в лозунгах и красках». Это все посвящено искусству плаката. И говоря слово «искусство», я, в общем, ничуть не иронизирую. Ну, во-первых, действительно, очень многие выдающиеся и даже великие художники в свое время занимались плакатами. Ну, понятно, им надо было как-то зарабатывать, с одной стороны, ну, а с другой все равно видна рука мастера большого, а то и гения даже в каких-то таких рутинных занятиях. В общем, все это можно в музее Москвы изучить, и даже на тех иллюстрациях, которые через пресс-релизы проникают в средства массовой информации, видно, что там очень много таких культовых, действительно, плакатов, которые везде, кажется, были, с одной стороны, с другой стороны, как-то немного подзабыты. Что касается театров, то сезон завершен. Маски золотые всем раздали достойнейшим, а сами театры отправились гастролировать. И вот, пожалуйста, в Ярославле с 27 июня по 5 июля пройдет театральная неделя. Весь город практически в театр превратится. Помимо представлений, которые будут там по определенным расписаниям происходить, артисты будут даже просто на улицах рассказывать жителям о достопримечательностях. Ну, не только жителям, но и гостям города, я надеюсь, тоже. И в Старой Руси открывается второй сезон летнего театра «Вечера у Карамазовых». Все это продлится до 30 августа. Причем здесь Карамазовы? Ну, в Старой Руси, во-первых, единственный сохранившийся собственный дом Достоевского. А во-вторых, именно Старая Русса стала основой вот этого Скотопригоньевска, где происходит действие братьев Карамазовых. Так что все абсолютно здесь легитимно. Значит, называется. Ну и тут много будет тоже постановок. Интересно, что он даже по... Одна из постановок посвящена судьбе матери Пушкина, которую называли прекрасной креолкой, и Надежда Осиповна Ганнибал в девичестве, ну и потом Пушкина, естественно, стала вот такой тоже героиней театральной постановки, и судьбу ее пытается таким образом осмыслить. Ну а мы сейчас осмыслим, что нужно делать, чтобы стать самому неким харизматичным, может быть, даже артистом или спикером. Этому был посвящен один из эпизодов школьной программы для взрослых, и в воскресенье 14 июня Лариса Зорина, тренер и автор книги «Не просто речь. 10 законов публичных выступлений» как раз и рассказывала, как харизму прокачать.
3: И упражнения, которые помогают раскрыть харизму. Я предпочитаю идти от начала, от смыслов. Тогда та самая убежденность, о которой писал мой читатель, она невозможно транслировать, если мы не можем нормально облечь этот смысл в структуру. И уже даже если мы очень в этом убеждены, нам будет сложно протранслировать. Поэтому мы идем как раз от понимания того, какие смыслы. И в книге я это описываю, что мы хотим сказать, кому хотим сказать, какая наша идея, как мы ее структурируем, какие аргументы мы подберем. И дальше мы уже смотрим, что получилось. Наше тело всегда будет подыгрывать понемногу. Но мы можем увидеть, чего нам не хватает, где мы зажимаемся, где мы вышли и стоим в позе человека, который хочет уйти со сцены. Боком бывают такие ситуации.
2: Когда да.
3: Да, и вот мы работаем, заземляемся, уже уверены в том, что уже хорошо я все структурирую, мысль свою формулирую. Теперь я работаю с телом. Если априори у человека все хорошо структурой и логикой, то мы уже переходим к тому, чтобы это транслировать уверенно на сцене. Соответственно, речь, а как мы окрашиваем речь нашу, в какие тона, это наши интонации, это тембр голоса, скорость, громкость. И подбираем слова. Там у нас два параметра. Красноречие, когда мы можем одно и то же разными словами объяснить. И метафоричность речи, яркость ее.

0: новости. Руслан Букатаев. Здравствуйте. Потери ВСУ от действий южной группировки российских войск за сутки составили 29 блиндажей и укрытий с личным составом и 7 терминалов спутниковой связи. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. По его словам, в Константиновке подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию противника.
1: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
0: Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Сумской области на стадии его формирования, добавили в Минобороны. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых на Аляске, а нацелена на победу и достижение собственных целей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопросы программы «Москва-Кремль-Путин». По его словам, западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Ушаков также подчеркнул, что из двух сторон договоренности выполняет только одна.
2: Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
0: Лидеры Евросоюза пытаются убедить Дональда Трампа отказаться от договоренности на Аляске, однако он является самостоятельным человеком, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что главное в дипломатии не слова, а дела, и Россия будет наблюдать за их развитием.
3: Я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
0: Комментируя поставки вооружений Киеву, Лавров заявил, что страны Запада продолжают поддерживать украинские власти, несмотря на предупреждения российской стороны. По его мнению, происходящее на Украине является конфликтом, который ведется Западом через Киев. Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Отмечается, что США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами, согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели. Также Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросу Ормузского пролива. Кроме того, отдельно обговорили прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением военных действий. Посредники поблагодарили США и Иран за приверженность дипломатии, а также выразили признательность дружественным странам за поддержку. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине недели будет соответствовать климатической норме и составит от плюс 20 до плюс 25 градусов, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает РИА Новости. Сегодня могут быть дожди, местами прогремит гроза, а вторник-среда, скорее всего, обойдутся без осадков. По словам синоптика, с четверга в столичном регионе ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса, ночью от плюс 9 до плюс 14 градусов, местами до плюс 8. Также вернутся дожди и грозы. Синоптик добавил, что небольшое усиление геомагнитной активности возможно в среду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. Днем в столице плюс 22, плюс 24 градуса.

0: спали.
1: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома.

0: спали.
1: 22 июня на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры, посвященные новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсам передач, которые готовятся к выходу в эфир «Маяка». Ну, а начнем мы этот час с гипотезы, которую выдвинули ученые из Нидерландов, из Лейденского университета. А утверждают они, что вся наша Вселенная — это, с одной стороны, большое хранилище информации, ну, то есть, нечто вроде флешки или хард-диска, смотря что вам ближе, в соответствии с вашим возрастом, а с другой стороны, еще и квантовый компьютер. Концепция эта получила название «матрица квантовой памяти». По предположению команды исследователей, фундаментальный компонент всего сущего — это не материя и не энергия, а информация. Ну, у этого вопроса есть богатая история. Вообще, из чего состоит окружающий нас мир, квантовая механика, ну и в целом такая теория вещества глобальная, говорит о том, что если так вот глубоко-глубоко зарыться в структуру материи, в частности, мы найдем определенным образом организованную энергию. Ну, про бозон Хиггса, я думаю, слышали даже те, кто к физике не имеет никакого отношения. Это как раз фундаментальная частица, которая связывает энергию с материей. Ну, то есть, иными словами, можно сказать, что весь наш мир, все, что мы можем увидеть, и даже много из того, что мы увидеть не можем, это определенным образом организованное ничто. Ну, такая вот философская концепция. Но вот теперь говорят ученые, что это не ничто, а это как раз память, и каждое событие в структуре Вселенной находит свое отражение. В целом, это, наверное, невозможно пока не подтвердить, не опровергнуть, но это очень хорошо сочетается с таким вот представлением, отчасти философским, наверное, что память во многом определяет нас в целом. И полезно об этом вспомнить, в том числе и сегодня, в День памяти и скорби, когда мы вспоминаем тех, кто принял первый удар той Великой войны, и тех, благодаря кому мы сейчас можем друг друга поздравлять с очередным днем и с очередным утром. Давайте, конечно, о них не забывать, а пока просто встретим этот понедельник под музыку на маяке.
2: Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем. Вот сквер пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом.

0: наполним музыкой сердца.
1: Пока вы спали.
2: Каждая человекообразная обезьяна мыслит по-своему, выяснили ученые. Да, почему бы, собственно говоря, этому и не происходить? Потому что мы знаем, даже собаки все разные в рамках одной породы. Ну, есть какие-то определенные черты, свойственные той или иной породе, но потом все равно нет-нет, да и появится исключение. Ну, а про кошек-то уж чего говорить. В общем, тем не менее, все-таки решают исследовать наших ближайших родичей поподробнее и провели, правда, очень масштабное исследование с использованием и орангутанов, и бонобону, то есть обезьян самых разных размеров, и заставили этих прекрасных существ решать 6 различных ментальных задач в течение 10 раундов. Часть тестов выявляла социальное восприятие, умение следовать, например, за взглядом человека или реагировать на явные подсказки. Другие задания проверяли несоциальное мышление, то есть рабочую память, например, при поиске скрытого лакомства. Ну, а выводы я уже вам огласил. Оказалось, что, да, индивидуальность присуща даже тем существам, которых мы так вот в лицо, что называется, не опознаем. Хотя, опять же, вспомним пример с собаками. Ну, мне кажется, что владельцы, условно говоря, пуделей, своего пуделя с чужим не перепутают, если сами его вырастили и живут под одной крышей. Так что, в целом, несмотря на уважение к проделанной научной работе, понимаешь, что выводы довольно очевидны. Ну, если они не были для кого-то очевидны, теперь они точно таковыми стали. Что касается нас, людей, представителей вида Homo sapiens, у нас тоже при внешнем сходстве, мы все там плюс-минус из одних деталей состоим, мы по-разному смотрим на этот окружающий мир, на искусство, например, и даже на то, что с искусством происходит. И вот сегодня как раз можно будет сверить свои ощущения с ощущением, быть может, ваших ближайших соседей, друзей, с кем вы будете слушать программу Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.00 продолжится цикл «Галерея похищенных шедевров», и историк искусства Анастасия Новоселова поговорит о том, что было похищено из Лувра. Ну, судя по анонсу, речь идет о ювелирных украшениях, о ювелирных шедеврах, то есть это вот история вот буквально совсем-совсем свежая. О том, что похищено, для кого, зачем, об этом обо всем вы сегодня узнаете. А мы сейчас вернемся в пятницу и послушаем отрывок из свежего выпуска цикла «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Психолог Анатолий Добин говорил о любви без пощады, о ранней, взыскательной, ненасытной. Рассуждал о том, как трансформируется восприятие человека и отношение к нему от «ты мне не нужен» в «ты виноват», ну и почему желание тепла звучит иногда не как мольба, а как атака.
3: Человек может очень нуждаться в другом, очень хотеть быть увиденным, принятым, выдержанным другим. Но когда нужда возникает внутри, когда потребность растет у тебя внутри, то он не может обращаться с другим бережно. Он не способен ждать, например, он способен только требовать или учитывать, что у другого есть усталость своя, какая-то боль, границы свои, и что он может не всегда отвечать тебе, например. Вот есть люди, которые по 10 звонков подряд делают, знаете, вот звонят и звонят, ответь и ответь, например, понимаете,
4: мошенники, да? Так обычно звонят.
3: Нет,
4: подряд.
3: Нет, мошенники не звонят, вот так
4: они подряд.
3: Подряд, да, думаете?
5: С разных номеров.
6: Вот такие, вынь да положь, да?
3: Вынь, да, есть такой тип отношений.

0: с миром. И вот тогда любовь, она очень безжалостная, потому что в ней нет другого человека с его миром. А есть только мой эмоциональный голод. Вот мне сейчас нужно. И есть мое отчаянное требование. Будь здесь, выдерживай меня, не уходи никуда, например. Принимай меня, докажи, что ты там, что я для тебя важен. Вот. И другого, как живого, отдельного человека в этом вообще не слышно. То есть он вообще, этот человек не видит другого, что он за человек, какие у него потребности, какие чувства. И вот эта форма любви, она растет из очень ранней нужды. Она не спрашивает, можешь ли ты, удобно ли тебе, есть ли у тебя силы вообще. Вопроса нет, тебе сейчас не слишком ли. Просто нужно и все, дай. И вот это требование, оно постоянно звучит, потому что в раннем, скажем прямо, в младенческом состоянии, так, нужда переживается как вопрос жизни и смерти.
1: Пока вы спали.

0: спали.
1: Как-то так устроена наша жизнь, что и неприятностей не бывает без приятностей. И наоборот, к сожалению, тоже иногда срабатывает. С одной стороны, сезон отпусков у нас разгорается постепенно. С другой, и дачный сезон тоже никуда не делся. Кто-то с удовольствием отправляется для того, чтобы там, из города выехать, вырваться к грядкам, позаниматься земледелием, пусть и на ограниченной площади. Ну, а для кого-то это превращается в разновидность трудовой повинности. В любом случае, вне зависимости от того, удовольствие вы получаете на этих самых грядках или вас заставили, чтобы удовольствие было у кого-то другого, можно нанести себе некие повреждения. И об этом нам напоминают врачи. Ну, в частности, распространенная такая вот дисциплина атлетическая на дачном участке – это поднятие разного рода тяжестей. И очень не рекомендуют делать это врачи из такого наклонного положения. Ну, иными словами, лучше присесть, а потом привстать, чем наклониться, а потом распрямиться. Поясница скажет вам спасибо в первом случае, хотя не факт, ну а во втором точно нет. Ну, если вы на слух не очень хорошо эти вещи воспринимаете, просто задайте интернету вопрос про пауэрлифтинг. Вот вы видите людей, которые выбрали в качестве своей спортивной карьеры как раз поднятие разного рода тяжестей, и посмотрите, как они это делают. Можете брать смело эту технику на вооружение, чтобы все-таки себе не навредить прежде всего. Если нужно восстановительную терапию какую-то применять, то вот, знаете, есть неожиданная новость из Вьетнама. Там, ну, понятно, что для тех, кто знает и кто ездил во Вьетнам, это, наверное, не новость, но для остальных расскажу. Оказывается, гусетерапия процветает во Вьетнаме до такой степени, что даже специальные туры уже организуют в эту страну. Для чего? Ну, гусь такая птица, в общем, довольно воинственная, но, оказывается, можно все это употребить на благо человека. Что же происходит? Это вот называется невзгодность. Думайте повторить это самостоятельно. Итак, клиент за собственные деньги, так и хочется добавить, ложится на землю, тело засыпают зерном, после чего на него выпускают, на зерно, видимо, стаю гусей, которые активно клюют сначала зерно, а потом и спрятавшегося под зерном человека. Говорят, высокая эффективность процедуры как раз проявляется в борьбе с всякими нервными заболеваниями, нервное окончание стимулируется, усиливается кровообращение, и все это приводит к выбросу эндорфинов, представьте себе. Поверить, конечно, сложно, еще раз призываю вас не организовывать все это самостоятельно, хотя бы проконсультируйтесь с вьетнамскими специалистами. Ну а у нас музыка.

0: пока вы спали.
1: Вспышки на солнце происходят регулярно, и вот очередную зафиксировали буквально почти сутки назад, назвали ее, вернее, отнесли ее к классу М2.6, не забыв нам сообщить, а сообщают нам об этом из Института космических исследований Российской Академии Наук, ну и там еще есть в структуре специальные учреждения, которые занимаются солнцем непосредственно. Так вот, не забыли нам сообщить, уважаемые ученые, что предыдущая солнечная вспышка имела уровень С1.1. Но сразу возникает вопрос, это много или мало, будем жить или достаточно. Ну, сообщаем вам следующее, что класс С — это слабые вспышки, пусть и не самые слабые, есть еще классы А и Б, но про них, видимо, вообще не сообщают, потому что они на Землю не влияют практически никак. Класс С уже, в общем, может повлиять и вызывает незначительные помехи, например, в радиосвязи можно это все ощутить. А вот класс М — это уже почти самый мощный, это средней мощности вспышки, которые даже вызывают кратковременные перебои в радиосвязи на дневной стороне Земли и могут даже привести к небольшим радиационным штормам. Ну, есть еще класс X, про него мы пока давайте не будем даже думать. Вместо этого послушаем астрофизика и популяризатора науки Антона Бирюкова, который в четверг уже выступал в программе «Физики и лирики», предвосхитил таким образом появление вот этой вот вспышки вчерашней, как раз рассказывал о том, что собой солнечные вспышки представляют, как часто они происходят, каких стоит опасаться, каких нет. И я вам напомню, что полную версию этого разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим», где бережно хранится весь наш архив. Ну, а мы, конечно, послушаем отрывчик.
2: Солнечных вспышек и вот этой космической погоды напрямую бояться не стоит. Есть такая, да, штука, как геомагнитные бури, которые могут вызываться прилетом вещества солнечного, сопровождающего иногда мощные солнечные вспышки. Такая история бывает. Это случается не каждый день, в отличие от солнечных вспышек. Солнечные вспышки случаются каждый день. Последний, вот я специально посмотрел перед эфиром, час назад было. Светоизлучение дошел до нас. Если случается вспышка вместе с выбросом массы, вот это вещество, оно летит где-то примерно двое суток. То есть яркую вспышку мы видим через несколько минут, через 8 минут.
3: А, она же медленнее скорости света летит, точно. Это, это за 8 минут свет доходит.
2: Да, медленнее солнечный свет. Через 2 суток может прилететь какое-то вещество. Это вещество может повоздействовать на магнитосферу Земли. И вот здесь, значит, то, за что я точно могу ручаться, если этого вещества достаточно много, и оно воздействует на магнитосферу очень сильно, как это там случается раз в 10 лет, раз в 20 лет. Есть хрестоматийные примеры, типа Керентонского события середины 19 века, но про него хорошо сейчас нет ныне живущих, тогда уже были электрические приборы, там, не электронные, электрические приборы, телеграф был, и телеграфистов било током, потому что наведенные токи в электрических приборах были настолько сильны, что телеграфистов било током. Это, по-видимому, было самое сильное вот за историю наблюдений, так и профессиональных научных наблюдений Солнца, самая сильная вспышка.
0: Маяк.

0: вы спали.
1: Давайте поговорим о том, что там в сфере карьерных явлений, трудовых отношений происходит. А там происходят вещи, ну, удивительные, наверное, для тех, кто жил лет 20 назад и уже был вовлечен в трудовые отношения. Тогда, в общем, ну, была такая тенденция, что нужно добиваться успеха, высоких должностей. Хотя тоже своих ровесников вспоминаю, где-то на рубеже 30 лет, когда более-менее какая-то карьера уже вырисовывалась, и сомневались тоже многие, а стоит ли идти в большие начальники, потому что иногда на менее значимые должности можно было зарабатывать не сильно меньше денег благодаря разнообразным бонусам и тому, что сейчас называют KPI, а вот начальственная позиция уже означает огромный объем ответственности, который не всегда адекватен прибавке сугубо финансовой. И вот, знаете, с тех пор, похоже, усилилась только эта тенденция, потому что и Forbes, деловое издание, и некоторые онлайн-сервисы все чаще сообщают, что сотрудники перестают массово рваться на вершину карьерной лестницы, потому что душевный спокой и психическое здоровье дороже. Восстанавливать это все потом намного более хлопотное мероприятие, чем вот, ну, и невозможно это просто соотнести с теми деньгами, которые ты заработаешь. Что есть? Речь идет в данном случае о том, что, видимо, придется и работодателям перестраивать стратегию, то есть вот эта морковка в виде прибавки к жалованию уже не так привлекательна, и нужно выделять из группы людей, если ты кого-то хочешь продвинуть, не человека, который стремится больше заработать, а человек, который имеет некую предрасположенность к руководству другими людьми и к организации процесса. Это, кстати, очень интересно, действительно, к чему все это приведет, не станет ли вот этот фактор главенствующим, а не финансовый. Что касается вообще в целом конкуренции, то отсутствие желания конкурировать приводит даже к тому, что молодые соискатели отказываются выполнять тестовые задания. Хотя, в принципе, кажется, это очень хороший механизм, который позволяет оценить потенциал сотрудника. Мы знаем, что вакансии зачастую имеют просто карикатурный характер, когда от человека на невысокой должности уже требуют 20-летнего опыта, 5 языков, ну и так далее. А претенденты — это вот вчерашние выпускники вузов. Ну, откуда у них гигантский опыт? Но при этом, вот, казалось бы, бери тестовое задание, выполняй, показывай, какой ты молодец, и добро пожаловать в компанию. Нет, не хотят. Говорят, что, во-первых, зачастую это просто бесплатная работа, и потом работодатель сам скажет, а, нет, что-то вы нам не очень подходите, ну и дальше перейдет к следующему соискателю со следующим тестовым заданием. А с другой стороны, не хотят просто ни с кем конкурировать. Вот эта борьба плечом к плечу и процарапывание куда-то там, даже на нижнюю ступеньку этой самой карьерной лестницы, уже не кажется привлекательным. Но с другой стороны, может быть, это просто банальная лень. Мы, наверное, никогда не получим окончательного ответа. Музыка на маяке.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

безрадостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

общее дело, он ушел воевать, но порубанный саблей.

0: пропали.
1: Вернемся к отпускной тематике. Все время нас к ней возвращают эти самые новости, которые сыпятся на все ленты. Вы знаете, кто-то сейчас еще думает, как бы в пик сезона попасть, в самую жаркую погоду. Но есть те, кто ожидает бархатного сезона. И уже в прошлом часе была новость о том, что поехать, может быть, не на пике сезона, это один из способов сэкономить энное количество денег. Ну, а там есть, на самом деле, дополнительный бонус, что, может быть, и народу будет поменьше, и как-то попросторнее, и дышаться будет легче, и вот даже если захочется уединиться, все-таки это будет возможно. Но вот теперь отпуск можно, видите, не только сделать не сезонным, но и более коротким. И вот как раз это тоже одна из тенденций, что на бархатный сезон более короткие поездки планируют россияне. Ну, а с другой стороны, это понятно, все нам сообщают сервисы, которые как раз бронированием занимаются. Но дело может быть в том, что люди думают, лучше две коротких поездки, чем одна какая-нибудь более продолжительная. Может же где-нибудь и надоесть. А тут, глядишь, можно и на какой-нибудь пляжный отдых успеть, и на познавательный не опоздать. И вот так получается два в одном за время одного отпуска. Что касается тем направлений, мы стараемся тоже вам помочь что-то подсказать. И в прошлый понедельник выпуск программы «Место действия России» был посвящен, конечно, месту, про которое подсказывать и рассказывать, в общем-то, на первый взгляд, нечего. Это Ясная Поляна, это усадьба Льва Николаевича Толстого, которой исполнилось 105 лет. Ну, точнее, 105 лет исполнилось музею, потому что музеификация там произошла не сразу, а могла вообще, как мне представляется, и вовсе не произойти, потому что фигура Льва Николаевича Толстого, она была неоднозначная как во времена царской России, так и советская власть. Ну, не то чтобы прям вот кидалась к нему с распростертыми объятиями. Ну, не горький чай. Это Алексей Максимович спонсировал партию большевиков, и было понятно, что было за что его боготворить, скажем так. Ну, а Лев Николаевич был такой человек более сложный, и вот как раз о том, как именно относилась советская власть к памяти Льва Николаевича Толстого, мы и поговорили с доктором филологических наук Юрием Даманским.
2: Кажется, что это входило в такую общую программу, согласно которой, ну, что называется, вносилась культура в массы. Ведь именно тогда начинают устанавливать памятники, такие простенькие, дешевенькие, но памятники писателям, которые, ну, вот вроде бы как предвосхищали революцию, видели какие-то преобразования, именно так их начинают интерпретировать. Именно тогда вот как раз в Петрограде был установлен небольшой памятник Льву Толстому. До наших дней он не сохранился, он потом, конечно, был заменен на какие-то более интересные, более концептуальные памятники. Но это вот входило в программу вот этой вот так называемой монументальной пропаганды. Ну и кроме того, здесь ведь еще важную роль играло то, что сам Владимир Ильич Ленин, он провозгласил Льва Толстого зеркалом русской революции, как известно, в своей знаменитой работе. А на тот момент слово «лидера» значило очень много. Ведь именно так Маяковский стал первым пролетарским поэтом. До этого он действительно был футуристом, хулиганом, таким нонконформистом, если можно так сказать. И вдруг он просыпается первым поэтом Советского Союза после того, как Владимир Ильич Ленин в «Правде» о нем написал, что вот его стихотворение про заседавшиеся очень даже соответствует политическому моменту. Достаточно было лидеру сказать что-то такое вот концептуально хорошее о писателе, о поэте, и все, он уже провозглашался своим. Так вот случилось с Львом Толстым.

0: Маяк. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: пока вы спали.
1: Поговорим немного о нашем ближайшем эфирном будущем. Самое важное, что сегодня произойдет, конечно, это минута молчания. И в полдень как раз физики и лирики прервут свои обычные разговоры на то, чтобы мы всей страной вспомнили, что за день сегодня, День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Мы после 19 сегодня поговорим о том месте, которое в годы Великой Отечественной войны пострадало, потом воскресло. Это то, что сейчас называется Царское село, называлось оно Детским селом, город Пушкин. В общем, так или иначе, сегодня поговорим о том, как и почему там появилась царская резиденция. Ну, а сейчас один из самых таких знаменательных музеев Санкт-Петербурга. У физиков и лириков, помимо минуты молчания, будет, конечно, и традиционная рубрика «100 минут». На этой неделе она посвящена календарям. И коллекционер, хранитель музея времени и часов Павел Барбаянов будет рассказывать, какими были самые первые календари. С 14.00 в эфире программа «Как знать», и среди тем, конечно, тоже та, которая рифмуется с сегодняшним днем, в частности, будет разговор о героизме красноармейцев и подвигах в первые дни Великой Отечественной войны. Ну, есть, конечно, все еще жив, несмотря ни на что, несмотря на все усилия наших историков, вот этот стереотип, что вот, дескать, настолько был внезапный и сокрушительный удар, что все, побросав винтовки, побежали кто куда. Ну, на самом деле, конечно же, так не было, иначе не удалось бы, мне кажется, ни у Москвы, нигде вообще остановить все эти вторгшиеся в нашу страну орды. Так что да, героизм тоже был, и об этом сегодня пойдет речь. Ну и очень интересная тема сегодня у Игоря Ружейникова в программе «Муздок», потому что речь пойдет сегодня не просто о памяти, связанной с днем 22 июня, но и о тех песнях, о той музыке, которая сопровождала вот этот период, тяжелый, безусловно, и несмотря на это тяжелейшее время, создавались и исполнялись песни, причем начиная с первых дней военного времени. Вот об этих музыкальных произведениях сегодня пойдет речь в свежем выпуске авторского шоу Игоря Ружейникова «Муздок». Все это после 17.00, так что не пропустите. Ну, а мы сейчас перенесемся в прошлый понедельник. Тогда, конечно, тема была полегче, но и день был не такой трагический. Поэтому речь шла о событии, которое произошло 19 сентября 1960 года. Тогда песня Чаби Чекера под названием «The Twist» поднялась на первую строчку билборда. Явление, которое казалось кому-то курьезным, в итоге стало глобальным, и мы еще, можно сказать, в эпоху твиста частично и живем. Вот как раз история твистомании и была в фокусе внимания Игоря Ружейникова. Послушаем сейчас фрагмент. Игорь появится в эфире. Ну а я желаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
2: А вообще первое появление танцевальных движений твист, ну это все прекрасно знают, это «Кавказская пленница». Вот. Но не все знают, что вот этот вот пассаж героя Моргунова, бывалого, давите ногой один окурок, потом второй окурок, пожалуйста, а теперь двумя ногами два окурка. Понимаете, кинематографисты, они жили своей жизнью, и у них доступ к зарубежным источникам был больше. И они прекрасно знали, что Чеби Чекер говорил про твист. Это фраза Чеби Чекера. Вы крутите руками и спиной, как будто натираете себе спину полотенцем. А двумя ногами вы совершаете движение, как будто давите два окурка. То есть, ну, это не то, что плагиат. Это такой вольный перевод, вольная интерпретация на русском языке. И, по-моему, получилось великолепно. Разумеется, первые танцевальные движения твист – это песенка о медведях. Ну, все же помнят, да? И учились, наверное, у Натальи Варли. Кстати, мало кто помнит, мало кто знает. Было два варианта записи этой песни. Наталья Варлей и Аида Ведищева, которую потом вспоминал. Я так просто зашла, вспела буквально 20 минут, один дубль и все. Вот. И то ли Зацепину, здесь уже непонятно, то ли самому главному режиссеру больше понравился вариант Аиды Ведищевой. И якобы Наталья Варлей до сих пор, в общем, ну, многие-многие годы об этом говорила и переживала. Но все-таки, по-моему, лучший твист советского времени – это Арно Буджанян и великий голос Муслима Магомаева.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Более 2000 человек зажгли свечу вечного огня в память о погибших в военные годы. В акции приняли участие ветераны, участники спецоперации, активисты движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и жители столицы. Одним из главных символов мероприятия стало объединение частиц вечного огня, доставленных волонтерами из городов-героев и Брестской крепости, которая первой приняла удар нацистских войск 22 июня 1941 года. Из тысячи свечей участники создали масштабную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Георгия Жукова, руководившего обороной столицы и сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. У могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены прошел концерт приношения, посвященный 85-й годовщине начала войны. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. Как отметил сам Башмет, пока мы храним память о подвиге народа, мы будем живы.
2: До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
0: На Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой желающий. А в главном храме вооруженных сил Подмосковья прошла божественная литургия в память о воинах, не вернувшихся с поля боя. Добавлю, Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в столице. Бойцы южной группировки войск ведут активные наступательные действия в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Под контролем российских военных находится юго-западная часть города. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
0: В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Они овладели 12 опорными пунктами противника и заняли 53 здания. За сутки уничтожено более 30 украинских военных. На первом раунде переговоров между США и Ираном в Швейцарии удалось достичь обнадеживающего прогресса. Об этом говорится в совместном заявлении стран-посредников Катара и Пакистана. По итогам встречи стороны договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. В документе также отмечается, что главы переговорных делегаций будут регулярно отчитываться перед новым органом о ходе консультаций. Кроме того, стороны договорились подготовить итоговое соглашение в течение ближайших 60 дней. Для предотвращения возможных недоразумений по вопросу судоходства через Армузский пролив стороны также создали специальную линию связи. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в рамках договоренности были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада Армузского пролива, разморожена часть иранских активов, а также запущен масштабный план реконструкции и развития страны. Погода в Москве и Подмосковье сегодня из-за влияния циклонического вихря испортится. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет укладываться в рамки многолетних климатических наблюдений, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния циклонического вихря, из-за чего погода испортится. В Москве и по области в центральной России будет облачно с прояснениями. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-запада 4,9 метров в секунду порывистый. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что идеально укладывается в рамки многолетних климатических наблюдений для этого времени года. Атмосферное давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: По словам Чешковца, уже завтра в столице распогодится, а вот вторая половина недели выдастся довольно прохладной. Через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 74%, в городе безветренно, осадков не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, также без осадков, плюс 22-24 градуса, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра, что немного выше нормы.
4: Сергей Стилавин и его

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас очень важный день в истории. Сегодня день памяти и скорби. Да. Знаете, мы сегодня подготовили специальную передачу для этого, целый час. В отличие от нашей традиции все дробить на полчаса, мы сегодня поговорим об этом с нашим замечательным профессором Германом Артамоновым, одним из наших любимых докладчиков, ну, а других людей, которые у нас регулярно появляются, и нет. И об этом мы поговорим, но вы знаете, так, если вспоминать недавнее прошлое, 50-летней давности, например, недавнее, у меня ощущение, что вот тот день, 22 июня 41 года, он становится все как-то понятней. И да. Понятней, и ближе, потому что в детстве...
2: И неизбежней, извините.
1: Ну, это вы... Да, хотя хотелось бы... Нет.
2: Ну, это, к сожалению.
1: Да, но я хотел сказать, что... Понимаете, мы вот советские такие дети... Наверное, наше поколение было последним, которое успел Советский Союз вырастить до совершеннолетия. Потому что дальше ребята были уже, которые там в школу пошли, еще что-то. Но мы паспорта получали в Советском Союзе, тогда с 16 лет давали. Да. И тогда это, несмотря на то, что ветераны были рядом, они были живы, это были уже старички, в отличие от нынешних, условно говоря, 60-летних людей. Те люди выглядели по-настоящему такими взрослыми, мудрыми, уже седыми. Сейчас люди очень сильно молодятся. И сейчас трудно сказать, 60 человеку,
2: 50, или 15.
1: 50 или 70, да, трудно. И вы знаете, тогда вот война казалась очень-очень далеким каким-то. И самое главное, что событием, которое невозможно к повторению, скажем так, потому что уже и другие вооружения, и атомные силы, да, сдерживания и так далее. И обстановка, конечно, в мире была совершенно, совершенно другой. Сегодня, 22 июня 41 года, вот, воспринимается очень живо, очень таким каким-то близким днем. Да, но мы сегодня об этом поговорим отдельно, друзья мои. Вот так.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, Владислав Александрович, немножко просвещения.
2: Знаете, будьте любезны.
1: Да, я вот общаюсь с людьми, а люди, они разговаривают и хотят поделиться какими-то наработками, вещами. И вдруг, значит, в одном из разговоров, в одной из бесед получаю вопрос. Угу. Хочу не то чтобы перевалить на вас мое удивление.
2: Но слегка разгрузиться хотите, да?
1: Ну, вы знаете, как-то освободиться от вот переполняемой меня информации.
2: Это правильно.
1: Может быть, это кого-то остановит от чего-то, когда они в своей ситуации тоже узнают об этом и подумают, а что, как с этим быть? А вот уже на маяке рассказали, как с этим быть. И вот, пожалуйста, мне рассказывают и говорят: Сергей, а вы пользуетесь, и я рассказываю об этом Владиславу Александровичу, потому что он человек, сейчас он поймет, в этой теме, в принципе, поднаторевший гражданин.
2: Так.
1: Меня спрашивают: Сергей, а вы пользуетесь СУБИД?
2: Чего?
1: Вот. Это такая же реакция была у меня, но внутренняя. Я не позволил себе, конечно, так вслух.
2: Оскорблять человека.
1: Нет, потому что сразу у нас как бы ощущение какое. Так, что-то я не знаю. Должен ли знать?
2: Нужны ли мне эти лекарства?
1: Нет. Должен ли это знать? А вдруг должен?
2: Да.
1: Ну, как эрудит. Нет, конечно, у нас есть Вассерман, он один
2: как
1: такой.
2: Как любопытный, нормальный,
1: да,
2: человек.
1: Да, он такой один.
2: Да.
1: И поэтому всем остальным можно как бы все не знать. Да, но думаешь, а вдруг какая-то вот такая тема-то модная, например, или актуальная? Ну, вроде не знаю. Сознался, говорю, не в курсе. Вот мне объясняют, значит, такую историю, что не то чтобы это сейчас модно, а как-то прошло мимо меня стороной, но вы, Владислав Александрович, должны это тоже узнать вместе с нашими слушателями, которые еще не знают. Я напомню еще раз, это французское слово, оно пишется по-русски, у нас все сейчас пишется по-русски.
2: Это правильно.
1: У нас защищена кириллица, да, но слова, которыми пишется, они все равно во многом не наши. Да. И вот су-вид пишется через дефис, и оказывается, это... Метод приготовления еды,
2: так.
1: который, сейчас я попытаюсь вам объяснить попроще, который основан на том, что вы лишаете еду кислорода.
2: Ишь ты.
1: Да-да-да.
2: Модная технология.
1: Да, но не только, но не только. Там два этапа. Чтобы быть суветчиком, Владислав Александрович,
2: начинающим.
1: Надо, да. А там дальше, я так понимаю, затянет. Нужно иметь две вещи. Значит, сувидная нагревалка, я назову ее так. Сувидная нагревалка специальная, о ней чуть позже. И сувидная откачалка.
2: Опять торгаши.
1: Да.

0: Да-да-да. И вот смотрите, это попозже.
1: Хорошо.
0: Так вот, смотрите, некий, как, похоже это, знаете, вот на какой-то, ну, вот опять же, запечатыватель. Uh-huh. То есть длинная uh-huh. такая штука, uh-huh. куда засовывается край пакета. Uh-huh. Значит, есть специальные пакеты. В этот пакет люди набивают, например, еду. Кусок мяса. Ну, к примеру, кусок мяса. Uh-huh. Предварительно uh-huh. его поперчив, там, засунув туда uh-huh. лис, лаврушечки или какую-нибудь эту елку. Uh-huh. Да, вот очень любят с елкой люди мясо. Говорят потом, ой, как с мясом-то, с елкой совершенно по-другому. Значит, засовывают туда в эту штуку, нажимают, и она одновременно запечатывает, заваривает uh-huh. шов и uh-huh. откачивает оттуда
1: вакуум.
0: Да, воздух. И вот это мясо свежее, да, потом в этой безвоздушной, в весом безвоздушном пространстве засовывают, например, в морозильник. Понимаете, да? И там человек живет, и рядом с ним, как бы полу не живет, вот свежайшее мясо без воздуха в морозилке.
1: Криогенное мясо.
0: А когда человеку это мясо нужно, он достает нагревалку. Нагревалка из себя представляет, смотрите, какая история. Это, как бы это описать-то? Короче, это...
1: Это нагревалка. Давайте,
0: ну, вот короче, и... это штука, которая... Такая трубка, да, трубка. А сверху у него кнопки и дисплей. Значит, такая трубка, угу. которая опускается в кастрюлю.
1: Ишь ты.
0: Ну, чтобы как бы быть... Помните, как кипятильник угу, обычный, да? Вот обычный кипятильник. Только это такой продвинутый кипятильник с таймером и с четкой температурой. Как мне объяснили, в этой системе очень важно, чтобы температура была...
1: Правильно разморозить.
0: Да, долей градуса Цельсия. Я уже не говорю о Фаренгейте. Да, то есть вот правильная температура. То есть берется кастрюля, вода, в нее опускается вот эта вот погружная штука. Сверху торчит управление да, из воды. И... Там прикол заключается в том, что вода нагревается до какой-то температуры, где происходит не кипение, uh-huh. а долгий и растянутый во времени нагрев.
1: Да,
0: не только размораживание, но и само приготовление uh-huh. длится часами.
1: Кошмар какой.
0: То есть мне объяснили, что где-то там 68 градусов или что-то в этом роде, да, и часами. То есть ты, грубо говоря, засунул кусок мяса туда, uh-huh. вот в этом полиэтилене.
1: А высунул сухим.
0: Не-не-не, засунул, и он томится там в этой... в этом полукипятке, потому что 68 градусов это очень много, то есть я mm-hmm. думаю, что вы душ принять выше там 45 градусов уже не сможете.
1: Уже
0: сваритесь, да. А это варится несколько, так, всю ночь, да, на вот этой четкой температуре. И потом мне описывают, значит, что вот это мясо, оно нежное.
1: Оно превосходное.
0: Да, да, там волокна отделяются, там просто можно не жевать. Без,
1: чертовы
0: без
1: торгаши.
0: Зубы и млеют, да, и так далее. И
1: можно
0: мне,
1: выпить мне это
0: пишут,
1: мясо.
0: Мне объясняют, Сергей, вы понимаете, оно ведь экологическое, чистое, потому что не происходит вот этого температурного перебора, от которого образуется корочка, которую вы так любите в стейках, да, и, соответственно, оно не пережаривается, там нет канцерогенов и прочее, прочее, прочее, на что я задаю один простой вопрос.
1: Так.
0: Все отлично, целая индустрия, есть наборы, есть пакеты, кастрюля ваша, кастрюля ваша, вода тоже, удобно, хорошо, да, только приходится раскошелиться только на пакеты. И тогда я задаю вопрос. Ребят, да, это мне напоминает по температурным условиям, наверное, приготовление в русской печке.
1: Угу. Ну, томление, да.
0: Когда прокочегаренная печка, да, и на ночь оставляли вот пареная репа, да, выражение, например, есть. Когда она там на ночь оставляешь, с утра достаешь, ничего не делал, а она готова. И в отличном, так сказать, в отличном... Или там какие-нибудь суточные щи, помните, да?
1: То есть
0: не огонь открытый, а вот именно просто равномерное тепло вокруг. И тут такая же вот история, но я задаю один вопрос. Товарищ, все отлично. Там температура 68. Потом нет кислорода. Нет горения, масла нет. То есть люди очень боятся...
1: А что с кислородом не так? От него смерть?
0: Нет, я вам другое скажу. Так. Но ведь самое главное, это пластик, этот пакет. В котором
1: вы,
0: все
1: да,
0: это вываривается.
1: Вакуумировали сначала, а потом
0: да,
1: разогревали.
0: Вакуумируется, допустим, нам рассказывают, что пластик, который в холоде находится, он как бы типа притормаживается.
1: Вы готовите в этом пакете же?
0: Конечно, оно варится вот часами, там 10 часов или сколько-то в этом пластиковом мешке, да? И возникает вопрос, ну хорошо, а вот нам иногда рассказывают, что есть, например, вода, вот опасно летом что покупать? Две вещи. Это суши, потому что в них размножаются микроорганизмы. И воду в пластике.
1: Пластиковые
0: потому что
1: бутылочки,
0: все мы видели, как разгружают вот эти вот автомобили, которые привозят в магазин эту воду. Газировку или просто вода. Да, она стоит на солнце прямо. Вокруг может быть 35 градусов жары. Там она стоит. Она еще не кипит, но

0: наверное, она как раз...
1: Значит, закипает.
0: Да, вот эти 68, наверное, как раз и прибывает, да. И можно, конечно, бесконечно рассказывать, что это другой пластик, что там какой-нибудь ПВП, а здесь РХЧП, да, и так далее, КГБ пластик какой-нибудь. Да, но, товарищи, где же тогда экология, да? Потому что природу-то не обманешь, понимаешь?
1: А у вас меткий взгляд,
0: Сергей Владимирович. Да, да, да. И таким образом, слушайте, я сэкономил, знаете, сколько? Я посмотрел на этих самых магазинах. Набор, вот с этим заваривателем и откачкой. И вот этот кипятильник, который 6 тысяч рублей. Так что, брат, имеем шестерку на кармане.
1: Не копейки.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Так их. Слушайте, ну и хочу вам, Владислав Александрович, вот письмо пришло серьезное.
1: Серьезное?
0: От мужчины, да-да-да, от мужчины.
1: Серьезное, это редкость.
0: Это удача.
2: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Пишет мужчина Дмитрий. Понятное дело, по нашим интеллигентским привычкам фамилию оставим. Правильно. Таких, я думаю, что, к сожалению, немало. Ну, здрасте, до свидания нет, потому что некогда расшаркиваться. Я мужчину прекрасно понимаю. А текст следующий.
1: Ну-ка.
0: Живем с супругой с 2008 года. Скоро будет уже 20 лет. Ну, давайте не забегать вперед. 18. Сыну уже 15. Последние несколько месяцев начала на меня срываться по каждому поводу. Сына настроила против меня. Убирались в квартире, мыл пол, не убрал кое-где срыв. Кричит, чтоб я помер по-нашему.
1: Ужас.
0: Вали из дома, бросила в меня обувью, кинула бокалом.
1: Бокалом.
0: Поймал ли бокал, не сообщается.
1: Может, бокал был пластиковый?
0: Я взял ее под руки, вытащил в прихожую. Сын начал защищать. Я женщин не бил и не собираюсь. Я работаю на заводе. Но слышу одни упреки. Не пью, не курю, все до копейки в семью. А ей мало. Нужно 200 тысяч рублей в месяц. Мы вышли на улицу, на что родной сын мне сказал: если ты пойдешь за мной, вызову полицию. За что? За что мне все это? Как жить дальше? Как жить вообще и что мне делать? Как сохранить брак? Мне с имущества ее ничего не надо. Я ей все отписал, и долю, и машину на нее. Я ее люблю, и сына люблю, и готов на все ради них. Но как вернуть отношения? Знаете, Дмитрий, эти вот истории, да, вот если ты почитаешь какие-то комментарии в форумах, в интернете, очень много этих, к сожалению, ситуаций, когда вот живут люди, и вдруг начинается история с тем, что надо, ну, в вашем случае, 200. Вдруг. То есть, ну, условно говоря, 2 года назад там, или год назад такая тема не всплывала, а здесь вдруг они резко понадобились.
1: Требуется индексация отношений, да?
0: Да нет.
1: Финансовых.
0: Ну, проблема в следующем. У нас, да, много делается там для семьи, для укрепления брака. Как правило, в материальном плане. А, к сожалению, вот работа с тем, как обрабатывают граждан в том же интернете, она не ведется должным образом. Абсолютно. Может быть, кому-то кажется, что это покушение на какие-то свободы или еще на что-то. Но я наблюдаю по отзывам, что людей в интернете обрабатывают, да? Если, посмотрите, если из школьников и пенсионеров можно сделать поджигателя машин полиции, ну, или каких-нибудь там шкафов на железной дороге, представляете, заставить человека пойти совершать уголовное преступление, чтобы он сел потом на 15 лет.
1: Насколько отсутствует, как бы, критическое мышление.
0: Да и ладно, ну какие технологии зомбации. Ну, да. И да, то что говорить о том, чтобы всковырнуть мозги женщине, да, и внушить ей, что она достойна большего, лучшего, 200 тысяч в месяц, миллиона, сколько еще надо, да? И эта работа ведется. И мне кажется, эта работа имеет статус государственной диверсии. Потому что если в стране будут разрушаться семьи, а они разрушаются по этим причинам, что дальше? И вот мы обратили внимание, да, на террористов, а ведь это самый настоящий терроризм. Взять и засунуть человеку в голову другую идею, понимаете, которая разрушает семью. Вот. При случае, когда окажется у нас в эфире компетентный человек, я этот вопрос обязательно задам, друзья мои. Обещаю Дмитрию.

0: Маяк. Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Бак, культуролог, преподаватель.
1: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом сегодня отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020-го, 22 июня в 12:15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о том, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Сегодня состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Тысячи свечей в память о трагических событиях 22 июня зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице, где сотни москвичей зажгли свечи у вечного огня. У могилы неизвестного солдата в Александровском саду состоялся концерт приношения. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. На Крымской набережной в Москве устроили акцию «Линия памяти», посвященную Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой желающий. В главном храме вооруженных сил в Подмосковье прошла божественная литургия в память о погибших воинах, а у Ржевского мемориала советскому солдату состоялся концерт «Реквием», прозвучали известные песни и стихи военных лет. Ржевская земля стала местом одних из самых ожесточенных и кровопролитных сражений Великой Отечественной. Группа воздушного прикрытия группировки войск «Восток» пресекли налеты нескольких беспилотников противника в ДНР, сообщили в Минобороны. Благодаря действиям расчетов противовоздушной обороны группировки все воздушные цели были уничтожены до подлета к охраняемым объектам. Расчеты противодействия БПЛА группировки войск «Центр» сбили более сотни тяжелых гексокоптеров ВСУ на Днепропетровском направлении проведения спецоперации, добавили в военном ведомстве. Страны НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИДа Александр Грушко. Дипломат уверен, что главная задача блока – стратегическое поражение России. Аналогичное мнение ранее высказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вышедший на прошлой неделе статье, он отмечал, что Европа тянет время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030-му. По убеждению министра, международная обстановка несет риски прямого столкновения альянса с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Цена нефти марки Brent на фоне переговоров делегации Ирана и США выросла на 1,3% и превысила $81 за баррель, следует из данных торгов. Цена августовских фьючеров на нефть WTI подросла на 1,7% и составила $77.80. Ранее страны-участники консультации в Швейцарии проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения между США и Ираном. Об этом заявили Пакистан и Катар, выполняющие роль посредников. Кроме того, стороны наладили линию связи для предотвращения инцидентов и непонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении. Переговорные команды согласовали создание группы по регулированию конфликта, которые планируют привлечь и Ливан. Тегеран в ходе дискуссий благодаря посредникам согласовал ряд вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Ракчи. Мошенники активизировались в дачный сезон. Одной из популярных схем обмана россиян стала продажа стройматериалов по низкой цене. С таким предупреждением выступили в интервью РИА Новости эксперты платформы «Машеловка» Народного фронта. Предложения с весьма привлекательными ценами появляются на популярных площадках объявлений и в соцсетях. Зачастую продавцы объясняют низкую стоимость ликвидации склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает, предупредили эксперты.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0. Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах 45 спортсменов выполнили норматив, который позволил бы им выступить в нынешнем году на чемпионате Европы, рассказывает Николай Саприн.
3: Агентство ТАСС отмечает, что с начала розыгрыша Кубка России, что в этом году проходил в Чебоксарах, сразу 45 легкоатлетов смогли выполнить норматив на чемпионат Европы. И случаи допуска могли бы быть представлены на нем. Например, в воскресенье бегуни на 100 метров с барьерами Виктория Погребняк, заняв второе место с результатом 12.78, могла бы вполне стать участницей чемпионата Европы. Норматив на этой дистанции составляет 12.86. Практически на каждой дистанции или в метательных соревнованиях, или прыжковых секторах нашелся хотя бы один спортсмен, который выполнил бы норматив на европейское первенство. Именно оно в нынешнем году станет главным стартом международного сезона и пройдет с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме. Вместе с тем понятно, что случаи с российскими, да и белорусскими спортсменами в выполнении норматива не являются основанием для включения в список участников чемпионата Европы. 16 мужчин и 15 женщин. Это кроме спортивной ходьбы, где отобраться могли бы еще 10 мужчин и 4 девушки. С марта 2022 года Мировая ассоциация легкоатлетических федераций по-прежнему не допускает российских и белорусских атлетов к своим турнирам.
2: Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды. Золото в командном турнире саблисток завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Серебро у Егорян в индивидуальном турнире, а бронзу в соревновании раперистов выиграли Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Друзья мои, у нас традиционный исторический обзор. Ну, естественно, сегодня 22 июня, вы все прекрасно знаете. Повторю анонс, мы сегодня уделим этой теме наше отдельное внимание. К нам придет замечательный гость, и мы как следует поговорим. Да, потому что вопросов много, и с годами их меньше не становится. Кроме того, вот что такое 22 июня? Ну, например, в русской традиции это день скипера-змея. Ведь понимаете, какая история? Нацисты же были мистиками. Uh-huh. Они там изучали паранормальные явления, с астрологами консультировались постоянно, uh-huh. и поэтому подбирали какие-то даты.
5: На Памир лазали.
4: Да, даты подбирали uh-huh. какие-то существенные. Но вот в русской традиции, в славянской традиции, вот говорится о том, что после рождения Перуна на землю русскую пришел скипер-змей. Uh-huh. Он закопал младенца Перуна в глубокий погреб, унес его куда подальше, понимаете? Ну, то есть, вот день мрачный, mm-hmm. день мрачный. Всемирный день верблюда сегодня. Вообще, верблюды, вот, а вы знали, что у верблюдов, например, полностью закрываются ноздри?
5: Нет,
4: не причем знал. Не рукой, не ногой, не копытом. Ногой, сами не копытом. Вот, mm-hmm. если, например, песчаная буря идет, глаза-то веками закрываются, и ноздри тоже.
5: То есть, у них створки.
4: Да-да-да, как вот на некоторых машинах есть такие специальные створки, закрывают mm-hmm. от холода. Всемирный день тропического леса. День луковых колец. Некоторые их жарят в кляре. Да. Нравится? Ну, когда нет кальмара...
5: Ну, такое,
4: давайте,
5: знаете,
4: когда нет кальмара,
5: на
4: минималочку, жарят,
5: да,
4: лук,
5: да, да.
4: жарят лук. День глупых мужских поступков.
5: Их много, к сожалению.
4: Понимаете?
5: А куда деваться? Люди есть живые.
4: Некое,
5: да.
4: Знаете, Владислав Александрович, да. здесь есть некий парадокс. Но. Потому что поступок да. – это какой-то все-таки вот такой важный шаг. А глупые поступки.
5: Поступки разные бывают.
4: Да. Да. Сегодня день Радлера. Это американцы придумали. Ну, мы против, вы должны сказать, мы против.
5: Мы против, конечно.
4: Они смешивают пиво с лимонадом.
5: Это
4: представляете?
5: Омерзительно.
4: Омерзительно. Ужасно, ужасно. День подмигивания котам.
5: Вообще, когда коты подмигивают вам, да. они как бы улыбаются.
4: Вы думаете?
5: 100%.
4: Нет, а вы когда им? Они как это трактуют?
5: Ну, они пытаются воспринимать это как-то.
4: Да, ну и сегодня Кириллин день. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой рассвет. Uh-huh. Да? Начинала поспевать земляника. Вот. С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя, которое достало, да, кусаются заразы. Вот. Ну и говорили следующее. На Кирилла конец весне, почин лету.
1: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
4: А В этот день, в 1633 году, Галилео Галилей, который, помните, придумал телескоп, ну, слово, по крайней мере, точно придумал, он вот показался умным человеком. Он признал, что заблуждался.
5: Молодец.
4: Да, потому что он понял, что если его сожгут вслед за Коперником, то, в принципе, толк-то никакого.
5: Ученых вообще не останется.
4: И ему толку никакого, и науки никакого. Да, поэтому он говорит, был неправ, извините. Извините, неправ. Да. В 1668 году царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, крепость, да, знаменитая, отказавшегося принимать церковную реформу. 7 лет она длилась. Такая вот история. А чем закончилась, давайте напомним, а закончилась февралем 1917 года, в котором люди, потомки пострадавших и имевших большой зуб на царскую власть, в принципе, участвовали очень активно в том государственном перевороте. В этот день, в 1805-м, Джузеппе Маззини родился, итальянский революционер, но, по-нашему, не работал. Uh-huh. Да, не работал. Один из вождей их движения создал организацию, которая называлась «Молодая Италия». Uh-huh. Ну, понятно, полутеррористическая.
5: Конечно.
4: Ну и когда в 1848-м там же вспыхнуло, помните, и в Венгрии, и в Австрии, и вот и во Франции полыхало, а в очередной раз и в Италии, Маззини немедленно поспешил на родину, он скрывался за границей, как Ленин, да, впоследствии, и основал в Милане газету, вот, и начал борьбу за присоединение к Италии Ломбардии к Пьемонту. Ну, нам трудно сказать, где это, но где-то там у них. Понимаете, да? И когда Гарибальди взял Неаполь, там же был еще Гарибальди.
5: Гарибальди как раз и соединил Италию, да-да-да.
4: Да, то Маззини туда поехал и говорит, слушай, пошли на Рим, товарищ, комрад. Ну, тот говорит, не, пока рано, товарищ. Ну и, соответственно, опять потом вернулся в Италию и там уже спокойно умер.
5: Понятно,
4: на родине, да, спокойно. В 1812 году император Наполеон Бонапарт издал приказ по армии, который был воспринят как объявление войны, и через 2 дня его великая армия пересекла Неман, вторглась в наши границы. То есть, смотри, они почему часто Наполеона и Гитлера сравнивают? И по разным причинам, потому что войско было евросоюзовское у того и другого, да, и цели те же, ну и, соответственно, и даты. 22 июня, 24 июня, все в один момент, да. В этот день, в 1837-м, Поль Морфи родился, американский шахматный гений. Да, говорят, что первый некоронованный чемпион мира, потому что ему не с кем было соревноваться. Таких шахматистов больше не было.
5: Высокий уровень, да?
4: Да. Он страдал при этом тяжким душевным заболеванием. То есть вот гениальность у него сопровождалась сумасшествием, да? И говорят, что вот невероятный Ботвинник комментирует его, гений, да? Насколько велико, говорит, его значение, видно из того, что ничего существенно нового после Морфи в шахматах не появилось. Никаких там ходов. Вот этих стратегий. Да. В 1847-м изобретены пончики в этот день. Владислав Александрович, дайте, пожалуйста, ваше определение пончиков. Потому что в Питере есть пышки, в Москве пончики.
5: Да, по-моему, одно и то же. Что значит?
4: А пудра?
5: Пудра.
4: Пудра — без пудры вещь. Никуда. Да. В этот день, в 1857-м, Александр Герцен и Николай Огарев, люди, которые из России получали доходы со своих имений, ведь крепостное право еще существовало, да, выпустили первый номер русской оппозиционной газеты «Колокол». Помните такой анекдотичный случай? Александр, значит, соответственно, второй говорит, ну, давайте мы Герцена лишим дохода из России.
5: Как иноагента.
4: Да, иноагента. И, соответственно, его имущество продадим, а его лишим, значит, дохода.
5: Дохода,
4: и тогда его газета «Колокол», газетка, заткнется. А к нему пришел на прием, к царю пришел на прием посол Британии и говорит, или Ротшильд пришел, ну, кто-то из них.
5: Оттуда,
4: и говорит,
5: да.
4: Не надо. И не стали. Да? Тут к вопросу о том, кто главный. В 1858-м Джакомо Пуччини, немножко
5: есть
4: музыки, пожалуйста.
5: Давайте.
4: Понятно. Ну, не самое блистательное его произведение. Да? В 1864-м Герман Минковский родился. Это немецкий математик. Владислав Александрович, сейчас начнется нагрев внутри черепа. Он разработал геометрическую теорию чисел.
5: Геометрическую, молодец.
4: Геометрическую. А даже более того, четырехмерную модель теории относительности. Ну, это геометрическую. В общих чертах. Нет, есть общие черты. В общих чертах. Можно охранять как применение в теории чисел геометрических понятий и методов.
5: Да, молодец.
4: Это как физическая химия, химическая физика. Да. Ну, что-то вот...
5: Биохимия, да.
4: Это понятней. В 1889-м Германия первой в Европе ввела пенсии по старости, но не всем. И по взносам. Взносы сделал, получил. Да. В 1898-м Эрих Мария Ремарк, ну, замечательный писатель. Один из, друзья мои, если вдруг придет в голову вам начать читать, если вдруг не читали никогда, ну, как-то так, вас не спрашивали, а вы не тянулись, то Ремарк из зарубежных авторов, ну, один из самых лучших. Доступно. Да, он легкий, понимаете, это высокая литература, но очень простой, легкий язык, условно говоря, давайте сравним, да, нечто вроде Пушкина в поэзии. Легко, но глубоко. Вот примерно так. Это я как пушкиновед вам говорю. Цитаты. «Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил». Да. Вот. И, наконец, во время еды все представления людей о счастье всегда связываются с едой.
5: Ну, трудно спорить, конечно.
4: С едой, да-да-да. Билли Уайлдер, 120 лет сегодня со дня рождения, американский кинорежиссер. Ну, такой он продюсер и сценарист. Такие фильмы, как «Некоторые любят погорячее». Ну, в Советском Союзе, понятно, этот фильм назывался «В джазе только девушки». Начинал он как журналист в Берлине в 20-е годы. Ну, когда там еще, знаешь, вот тлело то ли фашизм, то ли коммунизм, то ли капитализм.
5: Началось, да.
4: Да, начиналось при нем. А цитаты следующие. «У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам».
5: Хорошо сказано.
4: Но это тупо просыпаться по будильнику, а мечты нет.
5: Можно тогда дальше спать.
4: Да, конечно, что встаешь-то. Да. Или, наконец, если хочешь сказать людям правду, будь остроумен, иначе они тебя убьют.
5: За правду точно.
4: Это не звучит как-то политически? За правду.
5: Подождите, еще рано, еще нет.
4: Ну как рано? Смотри.
5: Ближе.
4: Дальше. Лучший директор – это тот, которого не видишь. Вот это гениально. Гениально. Смотри, Билли Уайлдер. Да. А публика никогда не ошибается. Каждый зритель в отдельности может быть кретином. Но ты еще кретинов, собравшихся вместе в темноте, это гениальный критик.
5: Это есть, правда.
4: Да. И, наконец, директор должен быть полицейским, акушеркой, психоаналитиком, психопатом и сволочью одновременно. Но его не должно быть видно хорошего. Да. Так, в 1910 году, вот с кого все началось-то, Владислав Александрович. А теперь смотрите, открытие. Конрад Цузе родился, это немец. В 1910 году создатель первого действительно работавшего электромеханического программируемого компьютера. Теперь внимание, когда он его сделал? В 1941 году. Гораздо раньше, чем американцы. Но потом они его вывезли, и он тоже работал на них. Но и он придумал первый язык программирования высокого уровня. Он, знаете, как назывался? План калькуль. Вроде думаешь, что по-французски, а на самом деле планирующий калькулятор.
5: Понятно.
4: План калькуль, да, тоже. Это вот, но этот язык он уже придумал после войны, в 1948 году. Значит, как он докатился до этого, что с него начались компьютеры? Ну-ка. Какая идея это у него была, понимаешь? Вот вы просыпаетесь, у некоторых нет идеи, а у него была.
5: С какой целью?
4: Да? А у него зачем? Какая? Он придумал, что нужен город, внимание, с 37 миллионами жителей. Вот ни больше, ни меньше. Ни 35, ни 40, 37.
5: Как его плющило-то.
4: А работать этот город, так. Ну, выживать, потому что надо же снабжать, представляете, надо снабжать только с помощью компьютера.
5: Ну, конечно.
4: Он должен рассчитать, плановая кому, экономика, когда понадобится кусок хлеба, мясо, соль, ну, понимаете, сколько воды, света.
5: Рассчитать.
4: А вот как вот школьнику в башку попала идея в то голодное время.
5: Ну, это гений.
4: Нет, смотри, идея, что ему нужен город на 37 миллионов. Страшная история. Смотрите, все три машины, вот, которые были созданы до войны, в ходе бомбардировок Берлина в 1944 году союзничками были уничтожены. А последний он каким-то образом вывез, да? И, соответственно, вот потом уже придумал для этой Z4, называлась она, язык план калькуль.
5: Умница.
4: Да.
5: Молодец.
4: В этот день, в 1919 году, в связи с ультиматумом Антанты, Веймарское учредительное собрание Германии проголосовало за подписание кабального для немцев мирного договора. Ну, то есть там тысячи дойчмарок с каждого долга, нищета, инфляция ужасная. И национальное унижение, которое потом позволило как раз Гитлеру прийти к власти. Ну и в этот день, в 21-м году, то есть 105 лет назад, в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.
5: В каком году?
4: 1921, 105 лет тому назад. Круто. Чтобы люди знали, что как, понимаешь? Это очень важно в нашем...
5: Начали ловить волну.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. Вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Губернатор Георгий Филимонов посетит все муниципалитеты, чтобы проверить качество уборки территории и готовность к туристическому сезону. Первые выезды запланированы на этой неделе в Белозерск, Липинбор и Вытегру. Будут осмотрены основные магистрали, по которым передвигаются жители и туристы. Также будет проведена проверка исполнения поручений, данных губернатором во время градсоветов и встреч с населением, отмечает пресс-служба правительства. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка. На аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки. Пройдет шоу «Вологодских богатырей» и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Волонтеры помогут вологжанам найти данные об участниках Великой Отечественной войны. Вологодская областная библиотека и поисковый отряд «Путь воина» сегодня проведут акцию «Судьба солдата». Используя электронные ресурсы и книжные источники из фонда библиотеки, волонтеры помогут найти информацию о близких и родных, погибших или пропавших без вести в годы войны. Мероприятие начнется в 11.30. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17.00.
0: Спорта.
1: Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пашихонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков со всеми желающими. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Ваши деньги украли мошенники?
4: и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции, не верьте, положите трубку, обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. Дату начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Сегодня состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала войны. Тысячи свечей в память о трагических событиях зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице, где сотни москвичей принесли свечи к вечному огню. У могилы неизвестного солдата состоялся концерт приношения. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. Любой желающий мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. В главном храме вооруженных сил Подмосковья прошла божественная литургия в память о павших воинах. У Ржевского мемориала советскому солдату состоялся концерт «Реквием», прозвучали известные песни и стихи военных лет. Тысячи людей собрались у мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в Белоруссии почтить память героев, участников и жертв войны. После театрализованной постановки у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». На площадь церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. В Берлине зажгли свечи в день 85-летия начала войны. Как передает ТАСС, в этом году в мероприятии впервые принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев. Акция «Свеча памяти» прошла и у мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе. На территории мемориала захоронены более 180 солдат Красной Армии. В память о каждом из них участники зажгли по одной свече. За год войны через народное ополчение прошло более 4 миллионов человек, говорится в новом мультимедийном разделе Минобороны под названием «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ведомство к 85-й годовщине начала Великой Отечественной опубликовало рассекреченные архивные документы о формировании народного ополчения. В материалах говорится, как в первые дни после нападения нацистской Германии сотни тысяч советских граждан добровольно вступали в ряды защитников страны. Согласно опубликованным документам, уже летом 41-го в крупных городах СССР началось массовое создание дивизий полков народного ополчения. В их состав входили рабочие, служащие, студенты, представители интеллигенции, ветераны, не подлежавшие призыву в армию. Как отмечают в Минобороны, архивные материалы посвящаются тем, кто не ждал приказа, а по зову сердца встал на защиту Родины. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 301 украинский беспилотник над территориями 14 российских регионов и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника БПЛА самолетного типа были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом и в Краснодарском крае, Крыму, а также над Азовским и Черным морями. Бойцы южной группировки войск ведут активные наступательные действия в Константиновке. В Донецкой Народной Республике под контролем российских военных находится юго-западная часть города. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
1: В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Они овладели 12 опорными пунктами противника и заняли 53 здания. За сутки уничтожено более 30 украинских военных. Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. На переговорах в Швейцарии принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном. Создана линия связи для сторон. Переговорщики договорились о создании группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане. Технические команды до конца недели продолжат консультации по ряду вопросов в швейцарском Бюргенштоке. Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада Ормузского пролива, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана. Об этом сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Термометры также покажут 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 74%.
0: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья, сегодня день памяти и скорби. В следующем часе мы с уважаемым нашим докладчиком профессором Артамоновым поговорим на эту тему. Много есть вопросов, много всегда соображений любопытных, да, важных. Ну, а погода сегодня в столице такая, дождик вроде как намечается, да?
2: Такая, для работы прекрасная,
1: да,
2: погода.
1: А в Нижнем Тагиле?
2: А там жаришка, сегодня до +27, вечером, возможно, гроза даже.

0: Тагильчане, конечно же. Так вот, в Нижнем Тагиле 8 августа пройдет в День города фестиваль уральской кухни «Заводные пироги».
1: Заводные.
0: Ну, от слова «завод». Интересно. А вот про жуликов на тему школьного питания. Вы знаете, у нас сейчас же тема такая, что любая услуга, которую заказывает государство, оно должно пройти через так называемый тендер. И тема сейчас такая, что на любой тендер, объявляемый местными властями, в последний момент являются какие-то безвестные, значит, барыги, которые сбивают цену и получают контракт, ну, на 30% дешевле, чем цена была заявлена, а потом начинают выкручиваться, потому что, конечно, ни качества, ни ресурсов у них для этого нет. Так вот, например, в Нижнем Тагиле поставщики сбивают цены до 47%, то есть в половину, на школьное питание, в школах для детей. А в итоге там, соответственно, в половину уменьшается количество белков. То есть дети мясо не едят.
1: Понятно, не доедают в результате.
0: А с точки зрения чиновников, да, нормально, зато дешевле.
1: Зато дешевле.
0: Зато дешевле, это здорово, самое хорошее. В Нижнем Тагиле мамочки двух учеников подрались в кабинете директора из-за буллинга. Одна говорит, твой урод, а тут говорит, нет, твой. Ну, вот так вот. В Нижнем Тагиле какой художник, просто вандал, изрисовавший остановку, набросился на критиковавшую его пассажира с криком «Снимай меня, у меня краски много».
1: Совершенно
0: наглые, заразы. Ну и, наконец, в Нижнем Тагиле выявили несколько лишних музеев. Там история такая. Да, там история такая, что у нас есть раскадровка. Вот в населенном пункте там с определенным количеством населения должно быть столько-то музеев на 100 тысяч человек. А в Нижнем Тагиле больше, чем надо.
1: Перебрали.
0: Перебор.
1: Понимаю.
0: Счастье-то какое. В России разработали ГОСТ для отелей с котами и собаками.
1: Да,
0: как
1: класс,
0: это приятно.
1: Да,
0: с 1 декабря, не к сезону, правда, не к сезону, но хотя бы с 1 декабря отель, который себя позиционирует как гостеприимный для собак и котов, там должна быть следующая история. Фоновая музыка, играющая без голоса человеческого, без резких тембров и высоких частот, потихонечку, да. Никаких стробоскопов.
1: Конечно, выбешивает котов.
0: Да. Безникотиновые вейпы, заявила врач Хачирова, временно увеличивают жесткость сосудов, в том числе аорты. Жесткая аорта. Ну, то есть, условно говоря, не реагирует на потом скачки давления, чтобы поскорее инсульт наслал. Вратарь ПСЖ Сафонов героический. Помните, он дважды героический, он там отражает невероятное количество атак.
1: Да, да, да.
0: А во-вторых, у него было судебное разбирательство с женушкой, да, и которая хотела от него отсудить имущество. И вот он снова женится, понимаете?
1: Да, молодец.
0: Не берет
1: молодец.
0: Его это дело, не берет. Так вот, назвал дегустацию вкусов тортов к свадьбе настоящим кошмаром. Говорит, что эпопея дегустаций – это торт. Мы проводили 4 раза дегустацию, теперь внимание, каждый раз, вот представляешь, приезжают люди, каждый раз минимум по 12 разных тортов. А на одной из встреч им показали 20 вариантов тортов.
1: Кошмар,
0: надо было попробовать хотя бы кусок у каждого.
1: Кошмар.
0: Товарищ Акинфеев вот по-другому живет. Капитан ЦСКА говорит, завершает карьеру, хочу пожить в свое удовольствие. Вот совершенно другой калинкор, да. В Забайкалье выпал снег. Вот что ты будешь делать?
1: Ничего себе.
0: Снег выпал, да. Сомнолог Яковлев предупреждает, что когда вы ночью вдруг проснулись, ни в коем случае нельзя хвататься за телефон, потому что 5 минут просмотра ленты новостей или там каких-то сообщений
1: уже не заснет,
0: в темноте, и полтора часа потом будете ворочаться.
1: Да.
0: Фонд кино отобрал фильмы для получения господдержки. Вот 23 фильма отобрали. Ну вот смотрите, какая история.
1: А сколько
0: например,
1: фильмов Сарика-то?
0: Ну вот смотрите, нет, Сарик не вижу, но смотрите. Вот, например, «Щелкунчик» с Эйдельштейном. Эйдельштейн, извините. Да, 450 миллионов рублей. Вот смотрите. А, например, «Битва за Москву» всего 100 миллионов.
1: Ну вот как так?
0: «Щелкунчик»-то важнее, чем «Битва». Да. А дальше. Врач Хачирова продолжает информировать нас о том, что вейпы со сливочным вкусом наиболее мощно повышают риск атеросклероза.
1: Опасно,
0: они еще различаются по вкусу, какие вреднее, да. Бритье ног, девушки, перед пляжем грозит пигментацией и раздражением.
1: Да зачем,
0: да, осторожно.
1: Брить?
0: Мыть надо. Граждане, которые пишут СПС вместо спасибо в переписке, значит, вот-вот
2: лентяй.
0: Нет, вот-вот уволится. Такая психологическая закономерность, да. 78% граждан признались, что покупают шмотки, чтобы впечатлить окружающих, а не потому, что они им нужны. Ну, Понтометы, да. Карелия и Арктика – новые точки роста, как часто говорится, внутреннего туризма. Да? В Карелию спрос вырос на 20%, в Мурманск на 25%. Люди едут. Да? Недавно была новость, что Владивосток станет новой Хургадой через 20 лет. Там можно будет купаться и резвиться.
1: А там климат-то подходящий.
0: А вот уже, смотрите, ну, крупную акулу вроде возле Владивостока уже нашли.
1: Ну все, можно отдыхать.
0: Пошло, идет. Товарищ Дмитриев, глава фонда инвестиций, призвал объединиться с инопланетянами и отпраздновать отставку

0: говорит, что комары выбирают жертву по цвету одежды. Чаще всего клюют тех, которые в цветной и в темной. А если в белой, то не очень.
1: Лично.
0: Не очень, да. Так, дальше. Юрий Лоза признался в том, что создает песни с помощью искусственного интеллекта. А где песни?
1: А я не знаю, где он их создает.
0: Нет, где песни?
1: Где песни?
0: Где песни Юра? Это Юрий Эдуардович, это не понебратство, это так, это шутка. Товарищ Шаляпин поддержал спорное требование Семеновича о том, что мужчина должен зарабатывать 500 тысяч. Ну куда ты, Прохор?
1: Конечно. Куда тебе-то зачем зарабатывать?
0: Зачем тебе такой мужчина? В пилотном проекте по переводу вузов на новую систему высшего образования примут в части 17 вузов. Ну вот у нас, благодаря евроинтеграции, которая была фейком, как мы понимаем, да, у нас, значит, есть магистры, есть эти бакалавры, понимаете, да, 4-6 лет, а теперь вот новая некая система, но по 100 специальностям будет в качестве эксперимента учить. Ну, в общем, надолго это все, надолго. Рогова попросили объяснить, почему он носит женские сумки.
1: Ну-ка, почему?
0: В ответ на то, что он носит женские сумки, он сказал, что те, кто хейтит меня...
1: Не ваше дело!
0: Да, примерно так, да. Короче, главное быть мужчиной, а не сумка.
1: Понятно.
0: Но почему носит сумки, не все равно не
1: ответил,
0: все равно не объяснил,
1: ответил,
0: да.
1: Не ответил.
0: Садовник Красавина заявила, что перед отъездом в отпуск нельзя обильно поливать цветочки на будущее, а то загниют они там. В Красноярске телетрап, ну, в аэропорту сдал назад, ну, это же такая тачка на колесах, которая с этим, с рукавом к самолету, да, и оставил глубокий порез на самолете. Теперь что делать? Самолет вышел из... Да? А запах тела после 40 лет меняется по естественным причинам, говорит врач Масалова. Как не мойся, а все равно попахивают
1: все равно
0: люди.
1: Не тем пахнет.
0: А почему так? Не тем пахнет? Потому что новые лекарства, кофе, алкоголь, острая пища. Все это вызывает запашок. Да. Так, дальше что у нас? Эксперт Кузнецова заявила, что маргарин сегодняшний уже не тот химический ужас, что раньше. То есть кушайте с удовольствием.
1: Реклама была, да.
0: Так, порцию шашлыка можно сжечь, если быстро пробежать, пройти 6 километров.
1: Хорошо.
0: А давайте повернем иначе. Порции шашлыка хватает на 6 километров движения. Да. В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов-курьеров, тащат на экспериментальные стенды, Мосттранспорт-проект, и проверяют, как он там разгоняется. Да. Диетолог Михалева говорит, что вес может расти из-за того, что регулярно попиваете латте, смузи, соки. Вроде ничего не ел, а толстый. Коми станет грибной столицей в этом году. Столько грибов.
1: Замечательно.
0: Товарищ, да. Доктор Добрый Мясников назвал недоразвитыми молодых людей, которые откладывают рождение детей. Недоразвитыми. С 1 сентября товарищ Кравцов из Минобразования заявил, что новая программа обучения арабскому языку в школах будет. Арабскому.
1: Класс.
0: Арабские этикеты. Смотрите, как мы в тренде с вами, да? И, наконец, врач Садовская назвала необычный признак здоровой психики.
1: Ну-ка,
0: вот давайте. Если у вас башка здоровая, так, вы, даже должен? Находясь в стрессе, спокойно засыпаете. Вот так. Мир без психики.
1: Мир спящий.
0: Да, смотрите. Визажист Белякова заявила, что идеальный макияж в этом году – буйство зелени. Ну, когда, знаешь, лицо зеленое, как покойница.
1: И весь в зеленом.
0: Да, и стрелки.
1: Да, класс.
0: Вся зеленая и стрелки.
1: А лягушка.
0: У британки, да, в Испании, представляешь, украли, сволочи, плюшевого медвежоночка, с которым она жила 40 лет своей жизни.
1: Ну как так?
0: Ну как так можно, да. А что у нас еще любопытного? Школьники в Америке, вот подлецы, везде такие же, шантажировали училку в поддельном OnlyFans аккаунтом, чтобы она ставила ему им хорошие оценки. Говорит,
1: негодяи.
0: Если не поставишь пятерку нам за экзамен, мы тебя запалим.
1: Сдадим.
0: Да, и сами создали все это. В России с ноября начинает действовать государственный стандарт на женские каблуки.
1: О, боже.
0: О, yes. Ой, то есть, о, да. Чуть не сказал, уй. Так вот, прочность каблука проверяют, закрепляют в специальной машине, начинают растягивать. Если не треснет, значит, хороший каблук. Да. А эксперт Купорова заявил, что выпускницам подойдут синяя тушь, натуральные брови, Владик, а теперь внимание, и спарклы.
1: Что за
0: ну-ка,
1: спарклы?
0: Посмотрите, спарклы. Да, еще пару сообщений. Окрашивание в оттенках шампань и золотая клубника. Тренд этого лета, друзья мои. Рогов, который

0: сумкой. Советуют носить юбку в пайетках. Ну, это пришитые такие блестючки на материал, да?
1: Большое количество блесток.
0: Спаркла. Угу. В Индии женщина вышла замуж 3 раза за 5 месяцев и привлекла внимание полиции. Ну и, наконец, как жить в Индонезии, друзья мои? Там 300 миллионов или 1 миллиард человек уже. Так вот, в Индонезии питон длиной 8 метров проглотил женщину.
1: Целиком, да?
0: Целиком!
1: Проглот, а?
0: Ужас. Индонезия.
2: Класс. Новости капитализма.
0: Так, ну что, астробиолог Оливер назвал причиной отсутствия контакта с пришельцами проклятие времени. У них просто нет времени к нам лететь. Понятно? Миллионы зумеров поделились привычкой, которая помогает им поддерживать психическое здоровье. Они наблюдают за птичками. И поэтому не сходят с ума. Как здорово, да. Так, нейросеть Мифос взломала все засекреченные ресурсы АНБ США за несколько часов. Видите, вот зачем эта штука нужна. Дальше. У Вселенной обнаружили космическую память. Оказывается, пространство-время хранит квантовый след каждого события. Вот что ни сделал, все там записано. Вы можете вытирать из интернета сколько угодно, все там помнят. Да. Исследование показало, что в США демография начала стремительно падать прямо вот с появлением первого айфона. Вот, да, прям вот факт научный, да-да-да. Впервые в истории футбола футболиста удалили за то, что он что-то говорил с закрытым рукой ртом. А они сразу думают, что он там матом ругается или гадость говорит. Да-да-да. Дальше. Мик Джаггер объяснил, почему Битлы и Роллинги ссорились, были Битлами и Роллингами. А потому что Лондон и Ливерпуль ненавидят друг друга.
1: Понятно.
0: Вот так вот, да. Схожее восприятие совместной жизнью укрепляет отношения. Ну, понимаете, да? Александру Григорьевичу подарили еще одну телочку. Буреночка по кличке Муся.
1: Здорово.
0: Очень мохнатенькая такая, да? В США сумели колдуны-ученые создать птенцов в искусственных яйцах.
1: Искусственные яйца.
0: Власти Франции из-за сильной жарищи призвали жителей и гостей страны не пить алкоголь, а то помрете, говорит.
1: Да, опасно.
0: А то помрете. Так, ну и давайте пару сообщений. Во-первых, американцы подали в суд на бренд Рэм. Это машина Рам, да, модный Рам 1500, там вот эти, ну, эти с кузовами для того, чтобы
1: американская тема,
0: перевозить сено, пикапы. Из-за лишних передач в коробке, говорит, там 9-ступенчатый автомат, а 8-я и 9-я никогда не врубаются вообще, а за них платят, да. И, наконец, во Вьетнаме полиция спасла 400 котов, которых везли в ресторан. Ну, не обедать.
1: Слушайте, какой ужас.
0: Не обедать. 400.
3: Наши.
0: А тут 400, две. Так, ну что у нас, по-настоящему страшная новость, Владислав Александрович. Жители Подмосковья пожаловались на то, что таинственный Камягинский столб крадет домашних животных. Подмосковная Ивантеевка. Блуждающий черный столб крадет животных. Коты и собаки бесследно исчезают в том районе, где видят блуждающий каменный черный идол. Выяснилось, что за последние полгода неподалеку от села Камягино исчезло более 20 питомцев. Жители замечали, что их любимцы будто сходят с ума. Внезапно срываются с поводков, выпрыгивают из окон, бегут куда-то и пропадают.
1: Ужас какой.
0: Есть легенда у старожилов о Камягинском черном столбе. Где-то в лесу стоит 3-метровый каменный столб, который играет в прятки. Люди говорят, вот иди туда, там он стоит. А его там уже нет, а он уже на другой полянке притаился. Представляешь? Во какой ужас. Да, вот это реальность. В Подольске другая реальность, другой каменный столб. Голый мужик пробрался в чужую квартиру и лег в постель со спящими людьми, где уже нагрето. Нагрето. Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход. Вот опять волшебство. Через тайный ход. Подкопал через подвал, да. А вот, смотрите, гениально. Кубинец в мини-юбке. Сама все новости уже.
1: Кубинец.
0: Ограбил таксиста. Так. А теперь 3,5 года тюрьмы, да. Дальше. Поедавшего бананы на линии электропередач. ну, за неимением пальмы вскарабкался на ЛЭП. Вернули в психиатрическую лечебницу. Хорошая новость, да? Судью, к сожалению, журналисты боятся приводить фамилию этой замечательной судьи, приговорили, значит, к лишению неприкосновенности за то, что она выносила приговоры по видеосвязи с шезлонга в Сочи.
3: Это отвратительно.
0: Да-да, пропалилась девица. Да, амурчанка хотела пожарить картошечку, а устроила пожар в девятиэтажке. Картофель фри. Очень детки любят картошечку. Картофель фри с сахаром, солью. Хорошо. Ну что у нас? В Уфе мужчина раздобыл в своем смартфоне фотографии бывшей жены пикантного содержания. Она его обидела, как он считает. И он решил, ну, пойду я в интернет их постить. Ну, их увидит через полгода где-нибудь там. А он распечатал на принтере, в подъезде повесил. А,
3: какой,
0: о, какой,
3: какой урод.
0: Это называется офлайн, ребята. Офлайн. Ну и, наконец, что у нас? И стало известно, как в Таиланде нашли пропавшую ветеринаршу из России. 43-летняя девица уехала туда, Дарья, начала писать родственникам, что сначала ее вроде как ограбили, потом вроде как нашелся какой-то будущий муж, с которым она едет в Дубай, а в итоге нашли в психиатрической лечебнице.
3: Ничего себе.
0: Вот такая вот история. Съездила отдохнуть.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Огненные картины в память о дне начала Великой Отечественной войны зажглись сегодня в разных уголках России. Международная акция началась этой ночью у стен Музея Победы на Поклонной горе, где депутаты, волонтеры, жители и гости города из 10 тысяч свечей создали масштабную огненную инсталляцию, посвященную первому крупному сражению, поражению вермахта в битве за Москву. В центре картины был изображен маршал Георгий Жуков, который возглавил оборону столицы, когда в декабре враг был отброшен на сотни километров от Москвы. Горящую полуторку знаменитый советский грузовик выложили из свечей сегодня в Нижнем Новгороде. В Туле участники акции сложили из горящих огней памятный знак. Здесь проходил последний край обороны Тулы и надпись «Тула помнит». А в Курске в рамках акции «Огненные картины войны» зажженные свечи высветили полотно с изображением журавлей. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов. Это одна из самых трагических дат в истории нашей страны и всего человечества. Сегодня также состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». Тысячи свечей в память о трагических событиях зажглись по всей стране. Любой желающий мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжают успешное продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман. В ДНР сообщили в Минобороны. Идет зачистка городской застройки от остатков украинских формирований. Как заявили в ведомстве, за сутки взято под полный контроль 53 здания при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем. Действуя малыми группами, штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора. Для уничтожения техники, укрепленных огневых позиций, укрытий ВСУ, оборудованных в подвалах и на верхних этажах жилых домов, бойцы применяют FPV-дроны. Как рассказали в ведомстве, каждое действие штурмовых групп сопровождают операторы БПЛА. Они контролируют обстановку с воздуха и корректируют действия военных, сообщая о передвижениях противника и их позициях. Страны НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. С таким заявлением «Известиям» выступил замглавы МИДа Александр Грушко. Дипломат уверен, что главная задача блока – стратегическое поражение России. Аналогичное мнение ранее высказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вышедший на прошлой неделе статье, он отметил, что Европа тянет время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030-му. По убеждению министра, международная обстановка несет риски прямого столкновения альянса с Россией, которая может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Контролировать выполнение пункта о прекращении боевых действий в Ливане будет ячейка государств с включением в нее Бейрута. Об этом говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам переговоров в Швейцарии. Кроме того, стороны переговоров договорились создать комитет высокого уровня, который будет вести политический надзор за процессом посредничества. Участники встречи в Бюргенштоке разъехались, договорившись продолжить технические переговоры до конца недели. В целом, переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления Ирана. Центр Фобос предупредил об ожидаемых погодных рисках. Сегодня в западной половине Московской области ожидается дождь, местами сильные, локальные ливни, местами гроза. Прогнозируется ветер с порывами до 12-15 метров в секунду. Предупреждение действует до 18 часов. Как сообщил ведущий специалист Фобоса Михаил Леус, на синоптическую ситуацию в столице сегодня влияет приближающийся северо-запада атмосферный фронт. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, местами ливни с грозами. При этом температурный фон пока останется немного выше климатической нормы. В Москве плюс 23-25, по области 22-27 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра, что...
1: Новости спорта.
2: Доброе утро.
1: новости спорта Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Линине стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В истории своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Линине признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Это победа для африканцев, первая в истории чемпионатов мира. Российские дзюдоисты остались без золотых наград на турнире «Большого шлема», который завершился в Монголии. Подробности у Николая Цыприна.
2: Поражение от чемпиона Европы итальянца Дженаро Пирелли в финале турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе расстроило российского дзюдоиста Идара Бифова в весе до 100 килограммов, но все равно принесло ему серебряную медаль на этом первом этапе отбора в олимпийской квалификационной гонке. Напомню, что он в этом году выиграл турнир «Большого шлема» в Тбилиси. В этом же виде программы чемпион мира 2023 года Армен Адамян оспаривал бронзу с Зелимом Кацоевым, сейчас выступающим за Азербайджан, и уступил ему. В категории свыше 100 килограммов двукратный чемпион мира Инал Тасоев, который в полуфинале уступил бронзовому призеру чемпионата мира 2025 года Ким Мин Чонгу из Южной Кореи, оспаривал бронзу с двукратным олимпийским чемпионом Лукашем Карпаликом из Чехии. В прошлом году Тасоев победил его в финале чемпионата мира, победил у нас и раз, но взял только третье место. Напомню, что эти соревнования стали первыми отборочными перед играми 2028 в Лос-Анджелесе. На счету россиян 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Также Тимур Арбузов стал третьим в весе до 81 кило. В весе до 66 килограммов серебряным призером стал Рамазан Абдулаев, а у женщин в весе до 63 кило третье место выиграла Даля Лилуашвили.
1: Вратарь Сергей Бобровский покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флориды этим летом. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Действующий контракт голкипера с командой истекает 30 июня. Предлагать Бобровскому новое соглашение Флорида не будет. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Сергей Стилавин.
4: Дорогие товарищи, вы, наверное, знаете, что стартует приемная кампания в высших учебных заведениях, да? И, ну, параллельно со всеми остальными событиями. Я очень рад, что с нами сегодня в эфире Михаил Валерьевич Гордин, ректор Московского государственного технического университета имени Баумана. Михаил Валерьевич, доброе утро. Очень рад познакомиться лично, да.
5: Доброе утро, доброе утро.
4: Михаил Валерьевич, ну, может быть, несколько слов, да, о старте приемной кампании и, конечно, о вашей альма-матер, да, как у вас с этим дела обстоят?
5: Ну, все нормально, действительно, началась официально вчера или там в субботу. Ну, сегодня, ну, мы ждем, когда ребята получат результаты по физике, потому что у нас основные все же три экзамена, русский, математика и физик. Как только физику опубликуют, я думаю, что уже пойдут основная масса заявлений. В целом она идет так же, как в прошлом году. Пожалуй, единственное изменение о том, что теперь можно подавать через единый портал госуслуг или лично. Раньше еще можно было через сайт нашей организации, ну, любой организации, любого университета. В целом изменения не критичные, потому что единый портал госуслуг вполне себе развитая система и ничего, никаких сложностей не представляет. Тем не менее, конечно, мы сильно рекомендуем, в том числе и лично попытаться прийти, поговорить о том, чтобы выбрать специальность и так далее.
4: Михаил Валерьевич, если говорить о вот популяризации инженерных профессий, да, технических, какую динамику вы в последние вот годы наблюдаете?
5: Очень хорошую, позитивную для нас. Вообще мы очень рады, что действительно популярность инженерных профессий растет, и это отражается на всем. Ну, наверное, самый такой большой индикатор – это, ну, он так как бы не основной, но просто как индикатор, это количество, увеличение количества платных абитуриентов, платных студентов на контракте по классическим инженерным специальностям. Вот оно резко увеличилось, последние два года увеличивается. Посмотрим, что в этом году будет. И дело, конечно, не в том, что мы там денег каких хотим заработать, не в этом дело. Просто это видно, это индикатор того, что люди хотят получать инженерное образование, даже несмотря на то, что не все из них могут поступить на бюджетные места из-за высокого конкурса. Вот это, наверное, самый такой главный показатель, на самом деле, роста популярности. Ну и понятно, что средние баллы и проходные баллы растут. Но вот это вот первое, это, конечно, так интересно. Ну и когда мы говорим о поступлении на внебюджетные места, в первую очередь это возможность потом ребятам перевестись на бюджет, потому что эта возможность есть, и можно там 1-2 года всего учиться на внебюджете, и потом, если хорошо учиться, перейти на бюджетные места.
4: Михаил Валерьевич, ну, пресса любит у вас брать интервью, и вы много общаетесь с нашим братом, и это замечательно. И вот в одном из интервью я почитал, вы рассказываете о том, что абитуриенты, бывает, ошибаются, да, вот с выбором профессии. И мы видим статистику за последние там 30 лет, она достаточно печальная, больше 60, по-моему, процентов, вот видел цифры, работают не по той специальности, которой отдали там 5-6 лет своей жизни в свое время. Вот эта история с выбором профессии, да, для 17-летнего человека, я понимаю, что очень часто влияют родители. Может быть, какие-то друзья, может быть, какие-то тренды, тенденции. Вот какая ситуация, с вашей точки зрения, вот с этой ошибкой в выборе своего собственного будущего? И есть ли у вас, у себя такой вот, сформировался ли в голове совет, как этой ошибки молодому человеку, девушке избежать?
5: Ну да, это такой вопрос интересный. Действительно, такое бывает. Сам был свидетелем много раз таких ситуаций среди одноклассников даже, и друзей, и знакомых. Конечно, такое бывает. И тут уж ничего, наверное, не сделаешь, потому что что тут скажешь? Чем мы можем помочь? Что мы можем поменять, скажем так, чтобы уменьшить эту штуку? Ну, во-первых, вот, например, сейчас, наверное, попозже поговорим еще о пилотном проекте. Мы воспользовались тем, что мы изменили программы, сетки, так что у нас более унифицированные сетки стали на первых двух курсах. Появилась возможность, если что, переключиться с одной специализации на другую. Ну, ошибка ошибки рознь. С одной стороны, если ты пошел на одну инженерную специальность, тебе нравится другая, в итоге понравилась другая, ты все равно остаешься инженером, все равно ты получил базовое образование, ты все равно можешь работать как инженер. Неважно, что, может быть, это не та узкая специализация, на которую ты учился, но те знания, которые ты получил, безусловно, все равно будут тебе помогать. Ну, конечно, есть и более сложные вещи, когда человек получил инженерное образование, а потом работает где-то в другом месте. Ну и, кстати, из инженера то в экономисты и управленцы переделаться вот можно, а вот из экономиста и гуманитария в инженеры очень сложно на более старшем возрасте. Не знаю, какой совет дать. На самом деле, главный совет для абитуриента — надо выбирать то, что тебе реально нравится. Да, понятно, жизнь может поменяться, да, предпочтения могут поменяться, но нужно вот чувствовать, почувствовать, что ты чем-то реально хочешь заниматься, и пытаться туда идти, на ту специальность, на то направление подготовки. Это, пожалуй, единственное, что можно посоветовать. Ну, а хорошее качественное образование в хорошем качественном университете, оно все равно становится базой для дальнейшей жизни. Дайте, знаете, у нас в Бауманке, когда я учился, ну, сейчас, наверное, тоже так говорят, что, в принципе, Бауманцу все равно, чем управлять конструкторским бюро или детским садом, была методичка. Когда тебя научили очень хорошо, когда у тебя хорошая база, ты можешь адаптироваться практически к любой ситуации.
4: Михаил Валерьевич, ну вот вы сказали почувствовать, да, почувствовать свою профессию. У вас лично в каком возрасте это произошло? И вы помните этот момент? Вот как вы почувствовали? Конечно. Что случилось?
5: Конечно. Наверное, где-то в классе в 4-5, когда я увлекся там условно радиоэлектроникой, мы там паяли приемники, что-то там паяли, ну, и я понял, что там, на все время ходил какие-то кружки и так далее, то есть я с самого начала, вот с этого возраста, с 10-11 лет, считал, что хочу стать инженером, и там выбор у меня был только каким инженером и куда идти. Ну и для меня тогда уже, когда постарше стал, там, в 9-10 классе выбор стал очевиден, что только в Бауманку и больше никуда, поскольку и тогда, и сейчас один из лучших инженерных вузов Москвы и страны.
4: Ну, то есть ситуация, если, например, где-то среди наших слушателей в семье сегодня скажут: так, давайте садимся сейчас вот с 17-летним сыночкой на семейный совет и будем сейчас за чашкой чая решать, куда ты пойдешь учиться. Это вот не вариант реально, да, уже плохая ситуация.
5: Почему вариант? Судьба у всех разная. Кто-то раньше это понимает, кто-то позже, кто-то во вкус ходит уже, когда в университете учится, в училище. Поэтому, да нет, ситуация разная. Зачем прикладывать одну модель на... Она не универсальная. Конечно, можно и нужно так делать. Нужно пытаться понять, чем ты хочешь заниматься. Главное, мне кажется, что нужно не пытаться заработать денег. Вот это вот вторично. Деньги всегда потом приходят. Нужно пытаться добиваться чего-то в жизни интересного, цели каких-то, перед собой ставить. А деньги они сами потом придут. Ну, вот идти
4: Михаил
5: Валерьевич,
4: а как вот человеку молодому, да, который вырос в условиях доминирующей силы рекламы, условно говоря, в самых широких вариантах, да, от прямой тупой, там, условно говоря, на телевидении до, так сказать, такой коммерческой пропаганды, которая крутится сегодня вокруг просто того, что деньги дают человеку все, что он хочет в этой жизни, да, то есть деньги, это, мы с вами советские люди, но у нас этого не было, но надо понять ребят, которые выросли вот уже в ситуации, когда им объясняют, будут деньги, будет все остальное, вы им говорите наоборот, будет мечта, тогда будут деньги, как им объяснить, как поспорить с этой системой программирования мозгов?
5: Слушайте, если человек, молодой человек, обладает логикой, таких много, да, можно пойти по логическому пути. Работа должна быть в кайф. Вот если работа в кайф, то и деньги зарабатываются. Ведь мы на работе будем тратить большую часть своей жизни. И поэтому зачем делать это против счастья? Нужно получать удовольствие на работе. Но это просто логика. Но если человек больше эмоционального склада, не знаю, что там подключать, какие примеры. Но тем не менее, работать нужно интересно. Должно быть интересно, что ты делаешь. И тогда все хорошо. Тогда ты получаешь удовольствие и деньги. А если ты работаешь из-под палки, чтобы заработать деньги, то ты получаешь негатив в это время. Ну, деньги-то будут, конечно, но большую часть своего времени, своей жизни ты будешь получать негатив. Вот, наверное, такое объяснение, только такое.
4: Михаил Валерьевич, мы в последние там пару лет встречаем очень много новостей относительно искусственного интеллекта, чат-боты, все вот эти нейросетки, и уже от самых, так сказать, вот высокопоставленных в плане образования людей не только слышим о том, что, может быть, и как-то систему экзаменов там пересмотреть или каких-то там работ, да, контрольных работ, потому что списывание у ИИшки приобрело массовый характер. Вот вы как относитесь к этой теме и как могут быть трансформированы, в принципе, экзамены даже вот в такой ситуации?
5: Это действительно проблема, потому что проблема даже не в том, что кто-то списывает. Мы в свое время тоже списывали и шпаргалки писали. Правда, и учились, пока шпаргалки писали. Тут проблема в том, что когда ты не изучаешь предмет, а пользуешься различными внешними способами, типа систем машинного обучения, искусственного интеллекта, то ты не тренируешь собственную нейросеть, собственный мозг. И в итоге ты оценку-то получишь, но знания не получишь. Это, конечно, очень плохо. Это неправильно. Да, конечно, надо будет нам менять, наверное, в целом систему оценки. Я думаю, что проверочные домашние задания смысл теряют, потому что в итоге мы проверяем, кто писал задание, ты или искусственный интеллект. Поэтому, наверное, будет больше упор на устные экзамены или что-то типа этого, либо какие-то тесты, которые делаются в изоляции, скажем так, от технических средств. Ну, тот же ЕГЭ. ЕГЭ же нельзя воспользоваться, и самому придется отвечать на вопросы. Для примера. Это, конечно, технически тяжело обеспечивать, но тем не менее. Поэтому, да, конечно, будет изменяться система оценки, но мне кажется, важнее даже не система оценки, а каким-то образом нам нужно перебалансировать мотивацию. Мы сейчас мотивируем в системе обучения на результат. Результат меряется оценкой. Но кроме оценки, результатом обучения является еще знание, которое мы этой оценкой оцениваем. Ну и, конечно, у каждого человека вот есть такой внутренний баланс. Сколько в результате он чувствует себя, что он получил хороший результат оценка, а сколько реально выучил. Ну, потому что можно получить удовлетворение, что ты выучил, а можно получить удовлетворение, что хорошую оценку получил. Вот нам надо как-то попытаться сдвигать мотивацию в сторону удовлетворения обучающегося, то, что он выучил. Это сложная штука, но нам придется этим заниматься. Ну, а, конечно, будем совершенствовать методы оценки, оценивания знаний, наверное, сдвигаясь в область там, устных обсуждений и понимания бесед преподавателя со студентом, и понимания о том, реально он понимает или не понимает. Причем этими системами искусственного интеллекта мы обязаны научить пользоваться, потому что это мощный очень инструмент, им нужно пользоваться, нужно уметь пользоваться. Если человек им грамотно воспользовался, объяснил, как вот это он сделал, понял, проверил, то вот это можно только приветствовать. Но не надо им заменять собственное обучение, обучение собственного мозга.
4: Михаил Валерьевич, вот довелось несколько дней назад новость китайскую видеть о том, что там сокращаются даже целые пласты специальностей из-за искусственного интеллекта в вузах. Вы инженерное призвание видите угрозу в виде искусственного интеллекта для этой сферы?
5: Да нет, конечно. конечно, не видим. Ну, что такое искусственный интеллект? Это просто еще один из инструментов. Ну, раньше были счеты, потом появились арифмометры, потом калькуляторы, потом компьютеры, потом сложные системы моделирования. Сейчас появились еще более сложные системы поддержки принятия решений, которые мы называем торговым названием искусственный интеллект. Просто нужно будет людям, инженерам пользоваться этим инструментом новым, больше, быстрее производить новые техники, новых сервисов и так далее. Вот эта китайская статистика, на которую все ссылаются, вот на прошлой неделе тоже был на одной конференции, где тоже ее приводили. Честно говоря, такие вопросы вызывают по поводу
4: количества. Давайте чуть-чуть обсудим эту тему после короткой рекламы. Михаил Валерьевич Гордин, ректор Московского государственного технического университета, началась приемная кампания в вузы.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Губернатор Георгий Филимонов посетит все муниципалитеты, чтобы проверить качество уборки территории и готовность к туристическому сезону. Первые выезды запланированы на этой неделе в Белозерск, Липенбор и Вытегру. Будут осмотрены основные магистрали, по которым передвигаются жители и туристы. Также будет проведена проверка исполнения поручений, данных губернаторам во время градсоветов и встреч с населением, отмечает пресс-служба правительства. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка. На аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки. Пройдет шоу «Вологодских богатырей» и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Волонтеры помогут вологжанам найти данные об участниках Великой Отечественной войны. Вологодская областная библиотека и поисковый отряд «Путь воина» сегодня проведут акцию «Судьба солдата». Используя электронные ресурсы и книжные источники из фонда библиотеки, волонтеры помогут найти информацию о близких и родных, погибших или пропавших без вести в годы войны. Мероприятие начнется в 11.30. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17.00.
3: Спорта.
6: Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пашихонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков со всеми желающими. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.
3: На маяке.
6: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
7: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
9: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня в память о погибших в военные годы. В акции участвовали ветераны, участники спецоперации, активисты движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и жители столицы. А участники международной акции «Огненные картины войны» там же на Поклонной горе создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы. На Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. В Белоруссии на месте исторических сражений этой ночью прошел митинг «Реквием». Одной из первых на пути немецко-фашистских захватчиков в годы войны встала в крепость Герой Брест. Президент страны Александр Лукашенко направил участникам митинга послание, в котором призвал защищать историческую правду и беречь память о героях войны. На митинге возложили святые венки к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все для сохранения исторической правды.
3: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг. Внуков, правнуков, будущих поколений сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
1: Почтить память участников и жертв войны у мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» собрались тысячи людей. После театрализованной постановки у монумента мужества состоялся митинг. На площади церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. Крупный центр для хранения вооружений украинской армии уничтожен в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области, сообщили в Минобороны. Разведка показала, что в районе находится крупный логистический центр «Новой почты», который ВСУ использует в качестве склада хранения вооружений, дронов и компонентов к ним. Командование приняло решение атаковать объект беспилотниками большой дальности. Расчеты дронов «Камикадзе Герань-2 «Сикер» нанесли по логистическому центру противника серию высокоточных ударов, отметили в военном ведомстве. В ходе первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии удалось достигнуть обнадеживающего прогресса, говорится в совместном заявлении стран-посредников Катара и Пакистана. По итогам встречи стороны договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. В документе также отмечается, что главы переговорных делегаций будут регулярно отчитываться перед новым органом о ходе консультации. Кроме того, стороны договорились подготовить итоговое соглашение в течение ближайших 60 дней. Для решения вопросов судоходства через Ормузский пролив стороны создали специальную линию связи. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в рамках договоренности отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада Ормузского пролива, разморожена часть иранских активов, запущен масштабный план реконструкции и развития страны. Команда британского премьера Кира Стармера начала передавать дела соратникам Энди Бёрнема, главного претендента на пост лидера лейбористов. Об этом пишет Guardian со ссылкой на собственные источники. Представители правительства уже проводят встречи с ключевыми союзниками Бёрнема. Кроме того, источники утверждают, что в окружении Стармера обсуждают его скорую отставку. Слухи усилились после победы Бёрнема на довыборах в Палату общин 18 июня. Теперь он получил право претендовать на пост лидера лейбористской партии, а значит и на должность главы правительства. По данным газеты «Таймс», экс-мэра Большого Манчестера Бёрнема поддерживает более половины лейбористов в парламенте. Ранее сообщалось, что Стармер может объявить о своей отставке уже сегодня на фоне снижения поддержки правящей партии. Однако накануне министр по делам бизнеса и торговли королевства Питер Кайл опроверг эту информацию. Погода в Москве и Подмосковье сегодня из-за влияния циклонического вихря испортится. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Температура будет укладываться в рамки многолетних климатических биологических наблюдений, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния циклонического вихря, из-за чего погода испортится. В Москве и по области в центральной России будет облачно с прояснениями. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду порывистый. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что идеально укладывается в рамки многолетних климатических наблюдений для этого времени года. Атмосферное давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
1: Центр ФОБОС предупредил об ожидаемых погодных рисках. Сегодня в западной половине Московской области ожидаются дождь, местами сильные локальные ливни, местами гроза. Прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение ожидания действует до 18 часов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в российской столице плюс 23, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 63%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Термометры покажут плюс 23-25 градусов. В Ленинградской области 21-26. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду, давление 762 миллиметра.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня день памяти и скорби. Я с утра обещал вам специального гостя. Я очень признателен Герману Анатольевичу Артамонову, профессору кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, что он нашел время для вас, прежде всего для меня. Герман Анатольевич, очень важный разговор. Я всегда очень ценю ваше мнение. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, доброе утро, да. Уважаемым радиослушателям.
1: Герман Анатольевич, ну, я вот делился своими личными обывательскими мыслями о том, что вот этот день, 22 июня, для меня в детстве, ну, того советского мальчишки, был дальше, чем сегодня, там, для человека, которому 50+. Потому что мы жили с другим осознанием реальности, да, несмотря на то, что вот ветераны, вот они были перед нами, они были живы, конечно, они были старенькими такими для нас, для мальчишек, там, дедушками, да, бабушками, но, тем не менее, они были рядом, и вроде бы вот она, эта история, но, а сейчас все это намного острее. Как у вас сейчас вот ощущение того дня?
2: Наверное, выскажу свою солидарность именно с точки зрения ощущений. Уж не знаю, чем это как-то не рефлексировал, почему так, хотя, если подумать, наверное, ответы приходят сами собой, потому все-таки, вот я бы сказал, с точки зрения именно ощущений вот того советского периода, как мальчишки тоже 70-х годов, все-таки была уверенность в том, что мы находимся под надежной защитой и советского государства, и советской армии. И как, кстати, прошедшей службы в рядах вооруженных сил, могу сказать, что она действительно была боеспособной во всех отношениях, и с точки зрения вооружений, и качества подготовки офицерского состава великолепного. А вот сегодня такого ощущения, пожалуй, нет. Поскольку мы опять в воздухе витают, и не просто витают, а на самом высоком уровне заявляются, я имею в виду сейчас, конечно, политиков западноевропейских, прямые угрозы, в том числе войны. Мы каждый день сталкиваемся с новостях, с новостных лентах, с информацией о том, что Запад готовится к войне. Вот там даже где-то якобы концлагеря уже готовится для военных пленных. Меня, кстати, бы не удивился, если бы это оказалось реальностью. И вот, да и, собственно говоря, вообще в условиях СВО, да, немыслимая совершенно вещь. Начало войны вообще связано с известной, да, нам объявили, Киев бомбили, да, сегодня Киев где? И вот я думаю, что, наверное, тревожность современности, да, современного дня и реальная угроза войны и войны катастрофической, она заставляет нас несколько иначе относиться и к опыту Великой Отечественной войны, ее начало, и почему это начало оказалось не очень удачным для нас, при всем том, что страна, конечно, готовилась, тоже готовилась к войне, и население готовили к войне. Но, правда, к другой войне.
1: Другой.
2: Да, война оказалась все-таки неожиданной во многом, по крайней мере, на первых ее этапах, и кровопролитной, и, конечно, и те потери, которые Советский Союз понес, они, конечно, чудовищные.
1: Мы обязательно вот о начале, да, 41-42 годах поговорим. Герман Анатольевич, а вот эта атмосфера в обществе, как вам кажется, какой она была в начале вот 40-х? Потому что уже шла Первая мировая, была уже Испания, Халхин-Гол, да, финская кампания прошла, и мы, соответственно, отодвинули границу в 39-м, да, году от нас, ну, условно, да, говоря, да, на запад, конечно, чуть дальше. Вот это вот обстановка, как вам кажется, вот если вы читаете, да, там не, условно говоря, не исторические там сухие сводки, да, а в целом вот впечатление, какое у вас складывается ощущение в обществе?
2: Я думаю, что все-таки оно противоречиво. С одной стороны, это были годы качественного преображения страны. И, кстати, нужно вот, чтобы, когда мы рассуждаем о войне Великой Отечественной, нужно понимать, что, по большому счету, эту войну и самую страшную войну в истории человечества вело очень молодое общество, на самом деле. Вот эти качественные изменения советских преобразований, они, по большому счету, пришлись именно на 30-е годы, потому что 20-е – это еще и НЭП, это и политическая борьба, которая, в общем-то, рядовые массы не затрагивала. А вот реальная перестройка и качественное обновление – это, конечно, 30-е годы. Это коллективизация, это индустриализация, И успехи, безусловные успехи на этом пути, потому что за очень короткий период страна становится индустриальной, то есть социальная структура меняется.
1: Но голова поменялась?
2: Думаю, конечно, поменялось. Конечно, поменялось. И это вообще отдельный разговор, но я думаю, все-таки вот нужно учесть и опыт и советской пропаганды, и советской системы образования, которая, в общем-то, свои задачи в тех условиях, безусловно, решала. Более того, понимаете, вот было... Конечно, это были непростые годы. И сказать, что это был вот такой радостный, так сказать, радостной поступью мы шли, нет. Это было очень тяжело, и лихо прошлась и коллективизация, и по деревне это, и потери были. И такого, ну, жертвенности требовалось от советского человека, потому что это тяжелый труд и такой. Но, понимаете, в чем дело? Было другое. То есть видели, что вот это, эти усилия, они как бы не зря. Они, ну, темпы строительства заводов, 3000 заводов в год. Жизнь же улучшается реально. Решаются социальные проблемы, строятся детские сады, система пионерских лагерей, кстати, Артек знаменитый и так далее. То есть было видно, что да, тяжело, но мы решаем задачи, и наш труд, он зря не пропадает. Им воспользуются наши дети, наши внуки и так далее. Это рождало ощущение социального оптимизма, это очень важно, с одной стороны. С другой... Конечно, понимали, что в условиях враждебного окружения капиталистического, да, ну, я в терминологии той эпохи, соответственно, что война с капиталистическим миром, Западом, будет неизбежна. И, собственно, население страны к войне готовили. И вооружалась Красная Армия, и формировался офицерский корпус, и страну, в общем-то, держали в тонусе в этом отношении, что война будет. Другое дело, что вот это тоже отдельная тема разговора о том, как после пакта Молотова-Риббентропа, в общем-то, мы занимали такую позицию о том, что мы действительно давали, проводили политику, которую можно было трактовать как то, что мы успокаивали население, там войны не будет. На самом деле здесь... Тоньше была.
1: Как даже работа. Фильмы, я так понимаю, с проката снимали, где немцев показывали такими,
2: да.
1: Ну, какие они и были.
2: Да, но это было несколько другое все-таки. Дело в том, что, ну, сейчас очевидно, вот вообще вокруг войны и начальных этапов войны, наиболее драматичных для нас, существует по сей день несколько мифов очень серьезных, и в том числе вот обвинение Сталина в том, что или высшего политического руководства в том, что они вот уверовали в этот пакт Молотова-Риббентропа. И, собственно говоря, были растеряны, были не готовы, не ожидали.
1: А то и вовсе верили.

0: Но те, кто выжили, это ну, все офицеры, которые пройдут Великую Отечественную войну, они потом в своих воспоминаниях, и причем это очень разные, не связанные между собой люди, они давали одну, то есть пересказывали, а что Сталин говорил? А Сталин говорил, что война все, вот она, война на носу. И вы будете теми, вот вы буквально выпускаетесь, и вы те, кто будут защищать нашу родину, и поэтому, значит, соответствующие делал им внушение. То есть он совершенно не сомневался. Стояла другая задача. К этому склоняется подавляющее большинство историков и историков, занимающихся экономическими проблемами СССР. Мы не успевали достигнуть той экономической мощи, которая бы обеспечивала бы нам, в первую очередь, война технологическая, понятно, война уже машин, танков, самолетов, вооружения, артиллерии.
1: Иногда война моторов называют.
0: Война моторов, «Катюша», да, знаменитые реактивные снаряды и так далее. Соответственно, а это в первую очередь военно-промышленный комплекс. Вот нам не хватало, и Сталин ставил перед собой задачей
1: оттянуть,
0: любой ценой оттянуть. И вот эти все заявления, вот заявление ТАСС 14 июня.
1: Но за неделю.
0: Да, буквально за неделю. А смысл, если не учитывать контекст, то, конечно, он расхолаживающий. Мы говорим о том, что, во-первых, мы не готовимся к войне, и что мы видим, что и германское руководство к войне не готовится, и что там мобилизационные мероприятия, они никак не связаны с германскими мобилизационными, с Советским Союзом. Но ведь сейчас тоже мы понимаем, что, во-первых, это было обращение в первую очередь к германскому руководству, списывать на то, что, мол, они ничего не знали, потому что наших там Гитлер же не читает газету «Правду». Но посол Шуленбург был вызван, и Молотов вручил ему
1: газету.
0: Текст, ноту. И лидеры Великобритании, Черчилль и Рузвельт тоже были ознакомлены. И они, кстати, попали в очень сложную ситуацию. Потому что ведь поскольку мы это опубликовали, и мы оповестили в том числе Гитлера о том, что все руководители западного мира этот текст получили, и смысл-то в чем? Что Советский Союз не выполняет мирный договор. Мы войну не развяжем, мы не агрессоры. Значит, соответственно, нужно было Гитлеру объяснять, либо давать ответ, значит, а вы как, соблюдаете или нет? Он же должен ответочку-то какую-то, собственно говоря, изложить. И тогда он выглядел бы совсем, если бы он на это пошел, коварным. Да? Через неделю уже война, а до этого он на весь мир заявляет. Но они избрали второй путь, они молчат. То есть вообще никакой реакции не последовало. Что странно, Советский Союз, Сталин заявляет вот это, с той стороны молчание. Что, собственно, могло еще дополнительно послужить еще одним аргументом в пользу того, что война на носу, что вот раз они молчат, значит, ответа нет, значит, все. Вот она вот буквально на днях. Уж не знаю, именно так ли они трактовали, но другого, на мой взгляд, невозможно. И, наконец, Сталин снимал с себя ответственность в случае того, если Советский Союз будет объявлен агрессором. И ведь надо сказать, что он здесь смотрел вперед, можно сказать, на десятилетия, потому что мы знаем, что именно так сейчас трактует, может трактоваться, кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. В равной степени Советский Союз, да, вот мы знаем на Западе тенденцию и так далее. Поэтому, то есть, с одной стороны, это заявление ТАСС, оно понятно, что адресатом его, объектом был в первую очередь западный мир и непосредственно нацистская Германия. Но с другой стороны, поскольку мы все-таки опубликовали в газетах и по радио это было зачитано, то, а вот население, то как, ему же не объясняли вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну как они, это расхолаживало или... Но настроение людей, оно, я бы сказал, было перед войной противоречиво. Еще раз, с одной стороны, социальный оптимизм, с другой стороны, понимание. Я думаю, что понимание того, что война неизбежна, оно было. Но вот тоже надо еще учитывать психологический аспект. Человек всегда надеется на лучшее. Мы же с вами тоже надеемся на лучшее. Ну, а как жить иначе, дети, да? Мы тоже думаем, что все-таки удастся избежать. Но, с другой стороны, и расслабляться нельзя, потому что, кто еще недавно, совсем недавно мог подумать, что восточные славяне начнут на радость англосаксам друг друга убивать в каком-то безумном столкновении, да? Не мы, единый народ восточных славян.

0: А англосаксы отсиживаются и только оружие поставляют, и хлопают в ладоши, сидят в партере и аплодируют, ну давайте еще, так сказать, экшена побольше. Немыслимые же вещи. Но они станут реальностью. И нам в этом смысле нужно, в общем-то, тоже не расслабляться. Особенно в контексте того, что по тем источникам информации, которые мы получаем, НАТО готовится к войне.
1: Да. Герман Анатольевич, вот эта история с очень быстрым продвижением немцев в первые там дни, недели, да, вот вы как объясняете? Потому что были люди расстреляны, да?
0: Да, Павлов расстрелян, да, командующим Западом.
1: Да, была история с тем, начальник что разослана была директива, ну, в ружье там, условно говоря, да, я так простым языком говоря и объясняю, и что на флоте ее приняли в буквальном смысле, потому что это было разные, да, вот ведомства, флот и сухопутные части. В сухопутных частях как-то то ли под сукно это попало, да, директива, то ли еще как-то. Но в любом случае, вот вы как объясняете, что был такой молниеносный бросок немецкий?
0: Это одна из сложнейших проблем, на которые ответа нет по сей день в фундаментальной науке. Но мы его должны, конечно, найти, потому что это вопрос боеспособности и безопасности нашей страны. Но вот здесь есть очень много мифов и разных точек зрения на этот счет. Все-таки нужно понимать, что как мы часто подменяем понятие, вот задача обеспечить, оттянуть, вернее, начало войны, мы рассматриваем как мероприятия, которые были осуществлены с этой целью, мы рассматриваем как проявление нашей неготовности, наивности, неспособности и так далее. На самом деле, то есть, вот все-таки многие мероприятия накануне войны, вот не поддавайтесь на провокации, там, хотя здесь опять-таки миф, что ну, там патроны не выдавали солдатам и так далее, это не так. И более того, миф о том, что мы буквально, так сказать, вот, неожиданно, как любят некоторые публицисты заявлять, что Гитлер не случайно напал в понедельник, кстати, сегодня тоже понедельник, да, вот так совпадение, ну, логичное, но символичное, тем не менее. И некоторые говорят, на страну, умевшую отдыхать, и, соответственно, врасплох чуть ли не, простите, в исподнем, так сказать, без оружия, там, с палками, это не так. На самом деле, и уже в первые дни, в первые часы войны Красная Армия оказывала вооруженное и достаточно эффективное сопротивление. Особенно, кстати, на южном направлении. Но действительно, вот были врасплох застигнуты, но только приграничные вот те соединения и части, которые находились непосредственно на границе. Вот там действительно процент застигнутых врасплох был достаточно высок. При этом нужно отдельно, я бы выделил бы роль наших пограничных войск и пограничников, задача которых вообще не входила отражать наступление действующей армии. У них другая совершенно функция и задача.
1: Охрана границ.
0: Ну конечно.
1: От, как
0: шпиона
1: бы,
0: какого-то, ну, да, там, да, Прешнера поймать. А тут идет, простите, ведущая армия Европы и мира. И я бы сказал, что их, вот сегодня эта цифра известна, всего на западных границах охраняло границу 18 тысяч пограничников, личный состав, из них 16 тысяч погибло. 16 тысяч. Погибло, потому что не сдались в плен, а
1: дрались.
0: Да, до последнего. Наконец, вот миф о том, что мы, имея колоссальные преимущества, что вот проспали буквально, что немцы разбомбили все наши самолеты.
1: Что они там стояли незаправленные.
0: Незаправленные, не успели взлететь. Это тоже все неправда. Во-первых, урон был нанесен. Но основные потери самолетов, все-таки они взлетели. И основной урон из этих 1200 самолетов, он был связан не с тем, что их разбомбили на земле. Хотя до 8 атак, ну, например, на некоторые аэродромы, до 8 непрерывных атак немецких бомбардировщиков. А основные потери вот в авиации мы понесли в уже воздушных боях. И вот это еще один фактор, который нужно учитывать. Ведь у нас опыта такого, какой был у немцев,
1: боевой,
0: да, не было. И они, простите, имели опыт и взятия всей Европы, в том числе и Франции. Немецкие асы-летчики имели опыт жесточайших воздушных дуэлей и боев в Великобритании. И это были, конечно, уже... Ну, понимаете, ну, любой человек...
1: Да, в любой знаком. Сфере тренированный да. человек, это да. не то, что человек, который там да. в теории да, да. к чему-то готов.
0: Конечно. И, то есть, это важно понимать.
1: Мы не оправдываем сейчас, и не оправдываемся, но мы ищем называем факторы. Вещи своими именами. Да. Друзья мои, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня говорим о 22 июня, об июне 41 года. После новостей середины часа, новостей спорта мы продолжим.

0: Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом сегодня отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020 22 июня в 12:15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о том, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Сегодня состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала войны. Тысячи свечей в память о трагических событиях 22 июня зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок стала Поклонная гора в столице, где сотни москвичей принесли свечи к вечному огню. У могилы неизвестного солдата состоялся концерт «Приношение». Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. На Крымской набережной в Москве устроили акцию «Линия памяти», посвященную Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной. В главном храме вооруженных сил Подмосковья прошла божественная литургия в память о погибших воинах, а у Ржевского мемориала советскому солдату состоялся концерт «Реквием». Прозвучали песни и стихи военных лет. Ржевская земля стала местом одних из самых ожесточенных и кровопролитных сражений Великой Отечественной. Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы над полностью занятой улицей Преображенской в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры. Как отметили в ведомстве, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. Ранее сообщалось, что южане уничтожили в Константиновке украинские укрытия. Сначала операторы БПЛА обнаружили отступающую из города группу ВСУ, которая укрылась в жилой застройке. После уточнения координат информацию оперативно передали артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса. По выявленным укрытиям нанесли серию точных ударов. Как рассказали в Минобороны, артиллеристы планомерно выбивают противника с занимаемых позиций, лишая его возможности организовать отступление, перегруппироваться и создавать новые очаги сопротивления. Цена нефти марки Brent на фоне переговоров делегации Ирана и США выросла на 1,3% и превысила $81 за баррель, следует из данных торгов. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI подросла на 1,7% и составила $77.80. Напомню, ранее страны-участники консультации в Швейцарии проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявили Пакистан и Катар, выполняющие роль посредников. Кроме того, стороны наладили линию связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью безопасного прохождения торговых судов через Армузский пролив, говорится в совместном заявлении. Переговорные команды согласовали создание группы по урегулированию конфликтов, которые планируют привлечь и Ливан. Тегеран в ходе дискуссии благодаря посредникам решил ряд вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Власти отказались от идеи запрета иностранных нейросетей в России. IT-системы, где такие технологии уже используются, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, текст которого приводит «Известия». Ограничения затронут только крупные модели ИИ, а также самые чувствительные сферы госуправления и объекты критической инфраструктуры. Частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, соответствующие их задачам, сообщил изданию вице-премьер Дмитрий Григоренко. Из документа также исключили требования обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. По мнению экспертов, без этих послаблений внедрение технологий искусственного интеллекта в России могло бы существенно замедлиться.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев опустился на две позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов впервые с 2025 года покинул топ-20. Он теперь 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева, она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Кирилл Кравцов близок к переходу из Сочи в Локомотив. Стороны обсуждают аренду футболиста, и с подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Сделка по приобретению Локомотивом Кирилла Кравцова должна пройти в два этапа. Как сообщает портал «Чемпионат», сначала футболист продлит истекающий контракт в Сочи, после чего отправится в Локомотив на правах аренды. Таким образом, сочинцы не потеряют футболиста бесплатно и сохранят права на него. Интерес москвичей возник не сейчас. Локомотив пытался приобрести Кравцова еще летом прошлого года, однако тогда Сочи отказался его продавать. После ухода Дмитрия Баринова железнодорожники продолжают искать российского полузащитника в центр поля. Кравцову 24 года, он воспитан. Это не к «Зениту». Это физически мощный опорник ростом 1,89 м, который может не только разрушать, но и подключаться к атакам. В минувшем сезоне он провел 20 матчей и забил 3 мяча, правда, все 3 в одной встрече с Оренбургом. Этот хитрик принес Сочи победу со счетом 3-1. У Кравцова есть и зарубежный вариант. Испанский «Кадис» предлагает ему контракт на 3 года и, по информации источников, видит россиянина игроком основного состава. Клуб выступает не в премьере, а во втором дивизионе Испании. Интерес «Кадиса» подтверждает и газета «АС», называвшая Кравцова оборонительным полузащитником с хорошим подключением к атаке. Однако сам футболист склоняется к Локомотиву, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по зарплате. Столичный клуб предлагает оклад в размере 3 миллионов рублей в месяц, в то время как Кравцов хочет в два раза больше.
2: Полузащитник Краснодара Кевин Ленине стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В истории своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в Идоке завершилась в ничью 2-2. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0. Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0. Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: на маяке. Сегодня мы говорим, друзья мои, об июне 1941 года. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, с нами. Герман Анатольевич, так вот, июнь, да, и вот опять же, вы с несколькими мифами, да, нас познакомили относительно того, почему, как немцы быстро продвигались, о наших там технических, в том числе, не говоря уже о человеческих потерях. При этом вы обмолвились, что, в принципе, у нас была большая армия, да, и технически не отсталая.
1: Да, совершенно
0: несмотря
1: верно.
0: Несмотря на то, что перевооружение все-таки должно было завершиться в 42-м, наверное, да? Так же, как про Первую мировую я читал, что там мы должны были в 17-м году, да, по-моему, как раз, 16-17-й.
1: Ну, вот, совершенно верно. Действительно, по некоторым оценкам, если говорить о Первой мировой войне, то максимальная готовность с точки зрения вооружений еще тогда императорской армии была достигнута именно к лету 17-го года. И если бы эта кампания состоялась бы, то ожидалось, что, ну, по крайней мере, она должна была бы быть по всем объективам, по каким-то самым успешным. Да. И как бы революция это все дело. Хотя, с другой стороны, и кто мешал временному правительству это все эффективно осуществить. Но это другой вопрос. Действовало оно крайне неэффективно. Но вот, что говорить, если говорить о 41-м, периоде 41-го года, то действительно, вот с точки зрения перевооружения мы должны были это закончить к 42-му году. Отсюда понятная задача высшего политического руководства любой ценой оттянуть начало войны. С другой, все-таки мы, в общем-то, не в численном составе, ну, плюс-минус, не с точки зрения вооружения основными ударными средствами ведения войны этого периода, танки, самолеты, немцам не уступали. Ведется спор между специалистами, насколько вот в качественном отношении, но у нас уже был и Т-34, допустим, хотя не в недостаточном количестве. Но в чем мы объективно отставали, и вот это важный фактор, вот это здесь споры, в общем-то, неуместны, это в мобилизационном развертывании. На момент начала...
0: То есть мы не объявляли мобилизацию как раз, чтобы не спровоцировать,
1: да,
0: немцев.
1: Чтобы не спровоцировать, а немцы как раз были мобилизованы. И у
0: и
1: нас...
0: С 39-го года вы имеете в виду?
1: Да.
0: Или они еще в 41-м перед...
1: Ну,
0: вот,
1: там,
0: провернули, да?
1: Я думаю, что там они периодически, эти, точно не знаю, как, но то, что они были мобилизованы, ну, они только закончили войну с Францией там, и так далее, безусловно.
0: Причем, я так понимаю, они же лили в уши такую тему, что, мол, мы мобилизацию проводим и концентрируем войска у ваших границ, чтобы не вспугнуть англичан, потому что мы сейчас вот соберемся у вас на границе, а потом как махнем туда к Ла-Маншу и сразу на остров.
1: Да-да-да, именно так они говорили. Но
0: лучшее место для того, чтобы сконцентрироваться.
1: Да, да. Но у нас, ну да, такой глубоко, так сказать, склин готовили к Великобританию.
0: Чтобы разогнаться как следует.
1: И значит, мы на начало войны имели приблизительно 5, ну почти 6 без малого миллионов, но на случай мобилизации мы должны были довести эту цифру до 9 миллионов человек. Но в реальности эту мобилизацию мы объявили уже, конечно, значительно позже, уже после начала уже ожесточенных боев. И при этом, правда, поскольку была мобилизована 14 возрастов, то в реальности, я думаю, что там цифра должна быть, получилась в итоге больше, чем 9 миллионов. Но вот в этом мы проигрывали. Второй момент. Дело в том, что мы располагали, тогда это считалось как бы, ну, классической схемой, вот эти наши дивизии, а соотношение было даже с нашим превосходством. Дело в том, что мы их располагали тремя линиями.
0: А между ними сколько
1: и
0: было?
1: И между ними там, ну, в разных регионах по-разному, но от 40 до 100 километров. То есть, по сути дела, эти линии не взаимодействовали между собой. Вот в такой кулак собраться они не могли. А немцы обеспечивают, применили эту новую тактику, мы с вами не раз уже о ней говорили в наших прежних передачах, когда концентрируются основные силы на узком участке фронта, не по всему фронту, вот они и приходят, а определяются направления главного удара, там концентрируются танковые группы, поддержка авиации,
0: ну, там
1: пехота.
0: Порядок числа танков там десятки, сотни.
1: Ну, наверное. Там, да, я думаю, там тысяча. И, соответственно, вот они обеспечивают прорыв вот этой нашей сплошной линии, да, фронта, такой? К линиями. Дальше окружение первой линии, потом второй линии, потом третьей линии. И в результате мы на первых этапах войны получили 5 котлов. 5 котлов, где, ну, миллионы оказались в плену солдат. И вот с другой стороны, вот я не военный человек, а как нужно было бы тогда правильно расположить войска? Но очевидно, мне представляется, что для этого нужно, во-первых, было определить направление
0: главного. На протяжении такой границы длинной.
1: 3000. Да? 3000 километров. Нужно было определить направление
0: где
1: главного
0: удара. Где они нападут, да?
1: Да. При этом, судя по всему, все-таки мы неправильно его определили. Мы считали, что...
0: Как раз на юге.
1: Да, будет
0: на
1: юг.
0: Ну, грубо говоря, Украина, они пошли сильно
1: в Белоруссию. Пошли через центр. Группа армий «Центр». И максимальное количество дивизий, 48 дивизий, было там именно сосредоточено. Соответственно, и 2 танковые группы из 4. Гота и Гудериана. Значит, нужно было определить направление главного удара и, определив его, выстроить глубоко не по фронту располагаться, а глубоко эшелонированную оборону. То есть то, что мы применили во время, впервые и очень спешно и эффективно, во время знаменитого сражения на Курской дуге. И, соответственно, то есть вот те преимущества, о которых мы говорим, и которыми...
0: 43-й год.
1: Да, конечно. Которые мы вроде бы как бы не сумели распорядиться, они вот детерминированы вот этими обстоятельствами. И когда немцы априори, добавьте к этому тот опыт, который вермахт имел, и с точки зрения, мы уже об этом говорили, солдат и офицерского корпуса, и вот вы получаете те условия, при которых действительно... поражение Красной Армии на начальном этапе войны становится закономерным. Но это не снимает все-таки вопроса о том, можно ли было это предотвратить, что не сработало, что в конечном итоге помешало. Вот, если они все-таки знали, что война вот-вот, Сталин в мае говорит, война вот-вот, почему вот эти вещи были все не предусмотрены. Я не располагаю конкретной, конечно, информацией и фактами, но вот по косвенным признакам я могу сказать, мне кажется, что все-таки Сталин, он не был наивным человеком, он не верил Гитлеру, и он не мог доверяться исключительно договору, там, пакту Молотова-Риббентропа, тем более, что контакты с немецкой стороной были и без этого, и понятно, и Молотов был, собственно говоря, в 40-м году в Берлине, и ну, в общем, были источники информации. У меня такое ощущение, что все-таки ему он доверился каким-то пока нам неизвестным источникам информации, которые ему определенные гарантии давали.
0: Гарантии?
1: Я думаю, что да. Кто это мог быть? Ну, это вопрос такой, у нас уводит в конспирологию, но вот потому что это единственный момент вот в его такой политической биографии, когда он действительно, в общем-то, который можно поставить ему в укор, как застигнутому врасплох. А этот человек, который, в принципе, вот просто исходя из его политической биографии, никогда...
0: Всегда настороже.
1: И это вот заставляет предполагать, что все-таки здесь мы чего-то, грубо говоря, не знаем. Но все-таки нужно сказать вот еще о подвиге и советского человека, и советского солдата, благодаря которому, собственно говоря, мы все-таки план Блицкрига в 40, несмотря на тяжелейшие поражения. Кстати, еще такой момент. Вот обвиняют политическое руководство в том, что ну что ж вы бросаете мирное население, там, где же ваша армия, где соколы Сталина и так далее. Ну скажем, ну, факт создания народного ополчения. Но ведь, с другой стороны, понятно, что ни один здравомыслящий политический руководитель, вот он не будет вместо Красной Армии, боевой армии, специально обученных людей, посылать на фронт и вчерашних рабочих, там, крестьян и так далее. То есть, видимо, в другой ситуации другой возможности в этих условиях не было. Или, но, скажем, вот эта традиция народного ополчения – это не самая известная центральная тема, связанная с изучением Великой Отечественной войны. А на самом деле народное ополчение сыграло колоссальную роль. И сейчас, кстати, вот наш университет, Московский педагогический государственный университет, ведет очень большую работу по созданию истории вообще московского ополчения. Там удивительные совершенно факты открываются, насколько это было профессионально, мужественно и проявление такого подлинного патриотизма. Их никто не загонял под палки, это было вот движение души. И, или, допустим, эпизод с подольскими курсантами. Сейчас это тоже известный факт, да, и фильм снят. Но никому не придет в голову, да, тоже руководителю выпускников военных училищ, кадровый состав, офицерский состав, пускать, ну, буквально на пушечное мясо, заставлять их рыть окопы, там, и заниматься, в общем-то, прикрывать с стрелковым оружием против танков. И их, мы даже, кстати, не знаем точную цифру, сколько их там погибло. Называется от 2,5 до 3,5 тысяч. Но они сдержали. Они же сдержали. Они на Можайской линии обороны, они сдержали. Не Красная Армия. И это был, понимаете, вот ну, еще один пример проявления, ну, просто беспримерного подвига советских людей в данном случае. Просто советских
2: немцы
1: людей.
2: Не просчитали вот это такое?
1: Нет. Это нет. Более того, они были расслаблены, думаю, потому что все-таки считалось, что одна из самых боеспособных армий Западной Европы – это польская. Ну, героический опыт войн и победоносных войн имеет Франция, Великобритания. И вот та легкость, какой немцы завоевывали буквально одну страну за другой, ну, буквально...
2: Они были опьянены этим? Опьянены были?
1: Я думаю, что да. Но как? Они же, человек склонен приписывать эти
2: при этом нас
1: неудачи,
2: они, нас
1: это виноваты окружение.
2: Нас они победах, недоделками, конечно, да, считали, которые уж тем более ему ни в
1: Я думаю, что да, что была недооценка. Очевидно, недооценка. И, но это у них во многих мемуарах и немецких солдат, и офицеров проходят, что они, конечно, не ожидали. Как и Наполеон в свое время не ожидал, что крестьяне поднимутся, вроде бы он несет освобождение от рабства, они поднялись на защиту страны, родины и так далее.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Это был расчет.
2: Герман Анатольевич, мы продолжим, пускай русская реклама. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета в нашей студии.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Профессиональных актеров будут готовить в Череповце. Новое направление открывается в училище искусств. Прием документов продлится с 20 июня по 6 июля. Обучение рассчитано на 3 года и 10 месяцев. Для абитуриентов выделено 8 бюджетных и 2 коммерческих места. Студенты будут изучать актерское мастерство, сценическую речь, хореографию, вокал. Выпускники направления смогут работать в театре для детей и молодежи. Подробности о поступлении и вступительных испытаниях можно узнать на официальном сайте учебного заведения. Вологодская лига КВН открывает кубок работающей молодежи. К участию в игре допускаются трудовые коллективы из Вологды, представляющие любые отрасли – промышленность, медицину, IT, образование, сферу услуг и другие. Для команд любого уровня подготовки, включая начинающих, предусмотрена помощь редакторов лиги. Игра состоится 17 октября в Вологде. Подробности можно узнать на ресурсах официальной Вологодской лиги КВН. Фестиваль кино «Дни Войсис» объявил программу. В этом году основная часть показов пройдет в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы «Короткого метра», «Европейский экспресс» и специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. Вологда участвует в конкурсе за звание культурной столицы России 2028 года. Народное голосование проходит на сайте Госуслуг. В списке 21 город. Участники демонстрируют культурную самобытность, историческое наследие, креативные индустрии, городскую среду и туристический потенциал. По итогам первого заявочного этапа формируется список из 8 городов-финалистов. На итоговом мероприятии участники публично представляют свои информационно-творческие презентации, которые оцениваются оргкомитетом. Напомним, Вологда дважды выходила в финал народного голосования. По итогам прошлого года областной центр попал в тройку лидеров и получил в качестве специального приза статус «Новогодней столицы России 2027». Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность. Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным видам танца «Обойма». Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня в память о погибших в военные годы. В акции участвовали ветераны, участники спецоперации, активисты движения «Волонтер Победы», представители общественных организаций, жители столицы. Одним из главных символов мероприятия стало объединение частиц вечного огня, доставленных волонтерами из городов-героев и Брестской крепости, которая первая приняла удар нацистских войск 22 июня 41-го. Из 1000 свечей участники создали масштабную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы. У могилы неизвестного солдата прошел концерт приношения, посвященный 85-й годовщине начала войны. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Чайковского. Как отметил Башмет, пока мы храним память о подвиге народа, мы будем живы.
3: До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
1: На Крымской набережной Москве прошла акция «Линия памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. А в главном храме вооруженных сил Подмосковья прошла божественная литургия в память о воинах, не вернувшихся из боя. Добавлю, Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в столице. Силовики задержали в Воронеже гражданина России, который по заданию украинских спецслужб участвовал в наблюдении за военными объектами, вербовал людей и оказывал содействие мошенническим колл-центрам. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По данным ЦОС, молодой человек 2005 года рождения за вознаграждение участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в московском регионе, подбирал в интернете людей для содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По решению суда задержанный заключен под стражу. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, добавили в спецслужбе. Российские подразделения активно наступают в Константиновке. Им удалось улучшить положение в центре, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, городской застройки штурмовики южной группировки зачищают жилые кварталы. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов.
4: В самой Константиновке продолжаются активные наступательные действия наших бойцов. В самой городской застройке идет зачистка жилых кварталов от противника. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов вооруженных формирований Украины. Я напомню, что логистика крайне затруднена у противника уже, поэтому этот склад был одним из важных, наверное, из важных целей. Также есть улучшение позиций в центральной части Константиновки наших подразделений.
1: Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы над полностью занятой улицей Преображенской в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры. Как отметили в ведомстве, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. В Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых были ощутимыми, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в 30 километрах от города, не исключена вероятность повторных. Глава города отметил, что регулярная сейсмичность в регионе – это нормально. Он также сообщил, что повреждений не зафиксировано, пострадавших нет, и попросил горожан сохранять спокойствие. Развожаев также просил доверять только официальной информации. Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление по завершении первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. На переговорах согласовано дорожное дорожная карта для проработки окончательного соглашения между двумя странами. Решено создать комитет высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Переговорщики также договорились собрать группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане. Помимо этого, стороны создали линию связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив. Как сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи, благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, размороженные активы и запущен план восстановления Ирана. До конца недели технические команды продолжат в швейцарском Бюргенштоке консультации по ряду вопросов. Итоговое соглашение стороны хотят подготовить в течение ближайших 60 дней. Россияне с 1 сентября смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача. Такое изменение содержится в документе Минздрава, текст которого приводит ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Напомню, МРТ в основном назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура не связана с рентгеновским облучением. В документе ведомства уточняется, что проведение исследований без назначения лечащего врача теперь будет допустимо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБУС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 58%.

Роза моя лиственная, взгляды у людей пристальные, стать бы нам чуть-чуть искренне, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем, значит, надо быть бережнее.

прошу, стань сильней меня, стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет и ты.

жить друг без друга, нам не жить.

0: похищенных шедевров.
1: Друзья мои, рад приветствовать в нашем эфире Анастасию Игоревну Новоселову, историка искусства, преподавателя Всероссийского государственного университета кинематографии имени товарища Герасимова, знаменитый ВГИК. Анастасия Игоревна, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Доброе утро, рада вновь выйти в прямой эфир.
1: Да, Анастасия Игоревна, ну, вы сегодня возьмете на себя миссию детективщицы самой настоящей, да, как говорят, потому что мы сегодня обсудим ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Я думаю, что для многих-многих наших слушателей эти слова, ну нет, Изабелла, это понятно, это имя, да, а вот а все остальное, и главное, нет версии, когда, что это произошло, ну, самые, может быть, люди с хорошей памятью, возможно, они вспомнят, что речь идет о не таких далеких временах, 90-й год. Да, 90-й год. Но, тем не менее, Анастасия Игоревна, нам надо погрузиться вот в эту детективную историю с вашей помощью. Давайте узнаем, что это был за музей такой. Да и есть сейчас, наверное, да, такой?
2: Да, и главное, наверное, что стоит сразу отметить, что события, которые произошли в этом музее в 1990 году, в принципе, могут вдохновить сценаристов Голливуда на то, чтобы снять невероятно захватывающие детективные фильмы. Вот если вообще перечислять какие-то ключевые похищения шедевров, картин из музеев мировых, то, наверное, именно вот этот музей Изабеллы Стюарт Гарднер, который находится в Бостоне, в старейшем городе США, основанном в 1630 году, именно туда все дорожки и приведут. А название музея связано с именем мецената, такой очень красивый и невероятно любящий искусство дамы конца 19-го, начала 20 века, которая в 1903 году построила и открыла музей, чтобы разместить там свою личную коллекцию картин. Но так хорошо постаралась собрать эти картины, что ее такой частный музей был долгое время крупнейшим собранием искусства во всей Америке. Так что я думаю, кто в Америке бывал...
1: То есть, Анастасия Игоревна, это типа нашего Третьякова, да?
2: Да, женщина. Я думаю, что да. Либо, если мы говорим о коллекционерах, которые именно западноевропейское искусство собирают, 17 века картины и картины там 19 века, вообще картины нового времени, то можно сопоставить с нашими братьями Морозовыми, например. Иван Морозов, который купил Жанну Самари, портрет Ренуара на розовом фоне, Михаила Морозова, который первого Ван Гога в Россию привез когда-то. И вот Изабелла Стюарт Гарднер была для Америки такой же женщиной, которая приобретала и в том числе импрессионистов, приобретала картины, например, Дега и Мане, а также американских художников коллекционировала очень активно, и этим коллекция ее тоже славится по сей день. И, конечно, если идти куда-то воровать шедевры, то именно к ней. К тому же, по завещанию Изабеллы Стюарт Гарднер потребовала, чтобы коллекция оставалась нетронутой. Ничего не должно было передвигаться, приобретаться дополнительно или продаваться. Даже расположение картин на стене было священно, а значит, вот эта неизменчивость, это невозможность усовершенствовать музей. И какие-то вот проблемы с защитой в том числе стали проявляться ближе к 80-м, а 80-е — это цены на искусство, которые взлетели, это грабители, которые там в Америке все чаще вообще предпочитали банкам музей. И в 1990 году музей Изабеллы Стюарт Гарднер суждено было пережить такую страшную ночь, что до сих пор музей не может от этого оправиться, и картины, которые были оттуда украдены, это не одна Мона Лиза, как в Лувре когда-то, это 13 произведений искусства разных и разных видов искусства, и вот где они теперь... Такая история с открытым финалом будет.
1: Анастасия Игоревна, но сама по себе кража, да, это вы говорите, что история достойна кинематографистов. Кстати, странно, вот прошло уже, получается, 36 лет с той поры, да, а никакой Брэд Питт или Клуни, или кто там у них еще есть из этих, из монстров, да, не обратили свое внимание на эту историю. Там же, насколько так я бегло пробежался перед нашим разговором, история была с переодеванием. Но не в том смысле, как вот последние годы переодевания, а в смысле в полицейских, да, я так понимаю, грабители нарядились теми, кто должен, наоборот, защищать закон и порядок, да, в Штатах.
2: Да, это наверняка тоже сыграло свою роль. Да, полнометражного фильма пока про это ограбление не найти, но один из Джеймсов Бондов американских принял участие в создании такого документального небольшого фильма 40-минутного, где вот вообще про самые известные американские ограбления рассказываются. Там банки, разные там важные места тоже совсем не связанные с культурой. И вот этот единственный музей Изабеллы Стюарт-Гарднер. Так что, если кому интересно, ну, по крайней мере, вот такой фильм можно найти. Итак, действительно, история переодевания. Ну, конечно, охранники музея были не в курсе, что их обманывают. Ночные два охранника, ночь 17 на 18 марта, очень такая шумная, потому что Бостон праздновал День Святого Патрика тогда. И вообще ночь какая-то случилась суетливая, потому что, меняясь друг за другом и обходя в ночи с фонариками залы музея, ну вот такая была технология по защите музея тоже от грабежей, сначала сработала сигнализация пожарная. Вроде дыма нет, и молодой охранник, 23-летний Рик Эбботт, решает проверить, не открыта ли дверь входная, убеждается, что она закрыта, и располагается на посте охраны. Буквально час проходит, даже, может быть, и меньше, и во входную дверь музея звонят полицейские. По домофону Эрик Эбботт, охранник, берет трубку, спрашивает, что случилось, и они, конечно, очень логично, мне кажется, отвечают, что приехали по вызову. По правилам музейного распорядка никого нельзя было впускать, даже охранников. И в данном случае правильное поведение – это позвонить в полицию и сказать, что у моих дверей стоят полицейские. Я охранник музея, я не знаю, что делать, но открывать я им не планирую. А Рик Эбботт,
1: то есть мы советуем нашим слушателям, если им в двери, в квартиру звонят полицейские, звонить в полицию, да, и спросить. Точно. Скажите, пожалуйста, вы отправляли ко мне полицейских? То есть так надо себя вести.
2: Именно так. Ну, так, именно на заметку. Так. И еще убедиться, что усы хорошо закреплены у этих охранников, потому что потом уже после, когда все произошло, Рик Эбботт признавался, что оба охранника, которых он все-таки впустил, они периодически трогали свои густые усы, и, по всей видимости, усы-то были приклеенные, и, видимо, не очень хорошо. Ну, вот тоже такой небольшой лайфхак для наших слушателей.
1: Зачем же, вот, Анастасия Игоревна, простофиль этот 23-летний нарушил инструкцию? Почему он не позвонил в полицию, не спросил, где?
2: Сложно ответить на этот вопрос сейчас, потому что Рика Эббета уже не...

0: много ошибок совершил. Зачем-то на несколько секунд открыл-закрыл дверь входную после того, как сработала пожарная сигнализация. Вдруг он подал как будто знак из тех как раз псевдополицейских. Потом впустил их в одну дверь, потом впустил во вторую. Вот если бы он второго этого не сделал поступка, то охранники не смогли бы пробраться туда, где уже залы, где висят картины. Но он, скорее всего, потому что из него охранник был совсем никудышный, и вообще он по образованию музыкант, играл в рок-группе, носил кудрявые волосы, ему вообще как-то было не совсем до всех этих правил. И тогда, когда он уже впускает их в самую святую святых музея, его огорошивают охранники, говоря, что они его арестовывают. Просят его развернуться лицом к стене, и что это арест, но и у них даже есть ордер на этот арест. Ну, а тут замешкавшийся охранник уже не мог даже успеть нажать какую-либо тревожную кнопку, ничего уже не мог думать. Быстро его связали, заклеили ему рот, глаза скотчем. Успел, кстати, этот охранник позвать своего напарника, который прогуливался по залам, но это сработало тоже против музея, потому что в итоге два этих полицейских, достаточно, видимо, хорошо физически подготовленных, скрутили и второго и отправили их в глубокий подвал. Час ночи, 48 минут, и музей полностью остается без присмотра. За охранниками, вернее, грабителями, и их такой формы полицейской будут следить только датчики движения, которые, к счастью, тоже музей успел незадолго до этого установить. И мы точно знаем маршрут воров. Мы точно знаем, как они грабили, куда они направились сперва. И сперва они пошли сразу на второй этаж к залу со шедеврами золотого века голландской живописи, там, где висели картины Рембрандта, картины Вермеера, и прямо ножом, вырезая холст и оставляя раму висеть на стене, примерно так же, как и в Лувре, когда-то произошло похищение Моны Лизы, примерно так были похищены ключевые картины из собрания музея.
1: Анастасия Игоревна, а вот вы говорите, 13 полотен было украдено. А вы, как именно историк искусства, понимаете, что это был не случайный выбор? То есть, если эти люди действовали по заданию, соответственно, какого-то черного коллекционера или белого, но который нанял, так сказать, вот воров для того, чтобы пополнить свою домашнюю коллекцию, а вот набор этих 13 картин, этих авторов, не случайен, с вашей точки зрения?
0: К сожалению, здесь не все так гладко, потому что дорогие украли картины. Например, украли картину Рембрандта под названием «Христос во время шторма на море Галилейском», и ее цена где-то 100 миллионов долларов. К тому же это единственная картина Рембрандта, где художник изображает море, и мы вообще можем увидеть его волну. Там, знаете ли, и Айвазовский был бы невероятно очарован трактовкой голландского мастера. И вот на фоне яркого и динамичного моря такая очень страшная буря пытается потопить корабль. И все апостолы паникуют, кроме Иисуса Христа. Вот Иисус Христос скажет, буря прекратится, и море успокоится. И сам Рембрандт свидетель тому. Ценнейшее полотно, потому что Рембрандт скрывает среди учеников Иисуса Христа самого себя. Найдется его автопортрет, и вот, к сожалению, уже 36 лет никто не видел эту картину вживую. Есть только репродукции, и достаточно высокоточные, но, конечно, оригинал лучше. И согласитесь, обидно, если кто-то, вот как раз такой вот черный коллекционер, держит эту картину где-нибудь у себя в спальне или на чердаке, любуется ею только он один. А главное, продать-то вряд ли сможет вообще кому-то. Слишком громкое полотно. Невозможно, по крайней мере, продать официально. Эта картина обречена либо ходить там, в черном рынке, от покупателя к продавцу, тоже за какие деньги и каким образом...
1: Анастасия Игоревна, а мы понимаем, вот так, навскидку, объем такого теневого рынка, в принципе, похищенных полотен, да, вот, которые попали в коллекции, таким примерно путем? Потому что периодически, смотрите, на аукционах всплывают, происходят эти скандалы, да, ну не раз в год, но на моей памяти, я слежу за новостями, наверное, раз в 3-5 лет какая-нибудь картина, ну, например, из

0: того, что нацисты украли, да, ограбив там страны во время Второй мировой войны, всплывает. Вообще, нет у вас представления, большой ли рынок краденого сегодня?
1: Колоссальный, колоссальный. Речь идет не только о картинах. Буквально в прошлом году Лувр грабили еще раз, только украли драгоценности, украшения, в том числе одну из диадем времен Наполеона Бонапарта. И драгоценности вряд ли будут вообще продаваться вот так в первозданном виде. Просто камни будут изъяты, металл переплавлен, может быть, перепродан. И, может быть, через несколько десятилетий или несколько веков, но все-таки вернется произведение какое-то. Но это, конечно, совсем небольшой
0: процент. Нас не утешает, нет. Анастасия Игоревна, а что касается поисков, да, мы понимаем, 90-й год, не было интернета, камеры, ну, нет, телевидение, конечно, было. Были ли камеры наблюдения в Америке, трудно сказать, да. Вообще, хоть чуть-чуть ухватить за хвост вот банду получилось у следователей, хоть найти хоть какой-то след? Или вот все это, вся эта история 36-летней давности до сих пор в подвешенном состоянии, без перспектив?
1: Уходя, эти грабители явно хорошо понимали, что нужно забрать с собой, и записи с камер они забрали. Так же, как и распечатку стенограммы всех их движений. К счастью, остался жесткий диск, который вот описал в итоге ФБРовцам, как передвигались грабители, откуда, куда. И, кстати, помимо Рембрандта была украдена вообще самая дорогая в мире в настоящий момент картина Вермеера, концерт, $200 миллионов. На наши деньги 14 миллиардов и 68 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. И рядышком кубок китайский, не очень дорогой. Явно что-то брали, что-то не брали. Одну картину Рембрандта вообще сняли и оставили, как будто бы забыли. Все-таки можно и поругать немножко этих грабителей. Не все у них прошло так гладко. К тому же все-таки охранник их запомнил, смог описать. Те самые усы, например, и даже прически. Один был выше, другой небольшого роста, оба смуглые, и это навело на подозрение, что, скорее всего, мафия задействована, и кто-то из мафии крал эти картины для последующей продажи, и одна из зацепок вот привела их потом к непосредственно конкретным людям, которые, скорее всего, совершили этот грабеж. Ну вот какое дело, там в мафии-то тоже люди, по всей видимости, долго не живут свою жизнь, сначала один погибает при странных обстоятельствах, потом другой. Сейчас ФБР признается, что они знают, кто украл. Они могут назвать имена, но они не могут найти картину. Они уже успели испариться. И даже те следы, которые вели к другим преступникам, к другим каким-то таким ворам страшным американским, они тоже уже не могут подсказать, где находятся картины. Вот последние новости, которые ФБР озвучивала относительно недавно, в 2013, кажется, году, что есть вот такой преступник по имени Джентайл Роберт по прозвищу Повар, и у него на территории участка под сараем был найден какой-то таинственный такой вот таинственный погреб. И в погребе картин нет, но есть полицейская форма, есть список с украденными картинами, и не только. 13 ровно произведений искусства. И есть газета, выпущенная на следующий день после кражи. Ну, уж больно много каких-то таких вот совпадений. Ну, конечно, сам Роберт Джентайл, гангстер, 80-летний, кстати, вот все-таки есть исключение. И он достаточно долгую жизнь все-таки прожил, отрицал свою причастность, а потом в скором времени ушел из жизни и так ничего не рассказал.
0: Анастасия Игоревна, ну вы так вот романтически говорите о мафии. Из нашей сегодняшней речи самая главная мысль, мне кажется, что мафия американская, о которой мы думали, что они правили только в 30-е годы, там, или, может быть, во время Второй мировой войны, что она существует и, по крайней мере, до 90-х годов точно продержалась. А там, глядишь, и сейчас где-то орудует. И где-то кто-то в хорошем таком дорогом атласном халате сейчас наблюдает вот эти эти 13 картин, развешанных у него на богатом чердаке, и не хочет отдавать нам эти произведения искусства. Мерзавец. Анастасия Игоревна Новоселова, историк искусств, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова в нашем проекте «Галерея похищенных шедевров».

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Огненные картины в памяти о дне начала Великой Отечественной войны зажглись сегодня в разных уголках России. Международная акция началась этой ночью у стен Музея Победы на Поклонной горе, где депутаты, волонтеры, жители и гости города из 10 тысяч свечей создали масштабную огненную инсталляцию, посвященную первому крупному поражению вермахта в битве за Москву. В центре картины был изображен маршал Жуков, который возглавил оборону столицы, когда в декабре 41-го враг был отброшен на сотни километров от города. Горящую полуторку знаменитый советский грузовик выложили из свечей сегодня в Нижнем Новгороде. В Туле участники акции сложили из горящих огней памятный знак. Здесь проходил передний край обороны Тулы и надписью «Тула помнит». В Курске в рамках акции «Огненные картины войны» зажженные свечи высветили полотно с изображением журавлей. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов. Это одна из самых трагических дат в истории нашей страны и всего человечества. Сегодня также состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». Тысячи свечей в память о трагических событиях зажгли по всей стране. Любой желающий также мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. Российские военные уничтожили на Краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения ВСУ. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях, северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатков украинских боевиков.
0: По словам Пушилина, вооруженные силы России взяли под огневой контроль большую часть славянско-краматорской агломерации. В ДНР, по его оценке, российские подразделения имеют все перспективы для ее взятия. Задержанный в Воронеже агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам спецоперации. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Задержанный за госизмену заявил, что искал в мессенджере курьеров в возрасте от 16 до 30 лет. Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб 2005 года рождения, который организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, а также участвовал в работе украинских мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Как добавили в спецслужбе, он признал вину и активно сотрудничает со следствием. Временные ограничения движения ввели на двух участках дорог в Оренбургской области из-за обильных осадков и прохождения дождевых вод, сообщили в региональном главке МЧС. Прекращено движение всех видов транспорта на участке автодороги Заглядино-Тарханы в Алексеевском районе, а также по затопляемому низководному мосту через реку Большой Кинель на участке дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд к селу Старо-Султангулово от дороги Бугуруслан Старокутулбитево в том же районе. Уточняется, что движение прекращено на время прохождения дождевых вод. Ранее спасатели сообщали, что сильные осадки в Оренбурге продолжатся до 23 июня. Областные власти рассказали, что 21 числа в Оренбургском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. В результате подтоплено несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах. Больше всего после сильного дождя пострадали поселок Пригородный и садовое общество в Ивановском сельсовете. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 56%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В истории своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0. Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0. А Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Стали известны финансовые условия контракта Евгения Свечникова с хоккейным «Спартаком», а шанхайские «Драконы» пополнили свой состав двумя нападающими – Дэвидом Ченом и Владимиром Кузнецовым. Подробности расскажет Дмитрий Сухинин.
4: Евгений Свечников подписал со «Спартаком» соглашение на 2 сезона. По информации Артура Хайрулина, форвард будет получать по 25 миллионов рублей в год. Таким образом, общая стоимость контракта без учета возможных бонусов составит 50 миллионов. Для игрока с опытом НХЛ это достаточно скромная сделка. Свечников был выбран Детройтом в первом раунде драфта и провел 172 матча за Red Wings, Виннипег и Сан-Хосе. Однако после возвращения в КХЛ он пока лидером не стал. В прошлом сезоне за «Амур» форвард набрал 16 очков в 34 встречах при показателе полезности минус 8. Шанхай заключил однолетний контракт с 23-летним Дэвидом Ченом. Для американского нападающего китайского происхождения это будет первый сезон в профессиональном хоккее. 4 года он выступал за Йельский университет, был капитаном команды, а в последнем чемпионате стал ее лучшим бомбардиром – 24 очка в 31 матче. Еще на 1 год в Шанхай остается Владимир Кузнецов. Габаритный форвард принял квалификационное предложение клуба. В прошлом сезоне он набрал 14 очков в 44 матчах. Это его лучший результат за время выступления в КХЛ. Генеральный менеджер Евгений Артюхин рассчитывает использовать Кузнецова как силового двустороннего нападающего, способного помогать в обороне. Чена клуб рассматривает не только как перспективного игрока, но и как важную фигуру для работы с китайской аудиторией.
3: Даниил Медведев опустился на 2 позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. А в женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок по-прежнему Мира Андреева. Она на 5-м месте. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

Да браво, браво, браво, браво, маэстро Владислав Александрович сделал нам заставку. Еще раз, еще. Я даже не понял, что это заставка. А вот она.

0: грибы.
1: Блистательно. Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета». Дмитрий, я рад снова приветствовать вас в нашей студии. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Вы как эксперт и от имени большой грибницы, как оцениваете результаты вот работы звукорежиссера?
2: Прекрасная заставка.
1: Прекрасная. Соответствует мне... настроению.
2: Да, мне понравилось. К тому же сезон, в общем-то, начинается. Вторая грибная волна на подходе практически. И, ну, пока скромненько. Но, тем не менее, под Москвой люди уже вовсю находят. Пока еще маленькие, но, тем не менее, лисички пошли. А лисички многим нравятся, многие их любят. К тому же они не бывают червивыми. Да. Практически в отличие от других грибов. Поэтому всем советую в ближайшие выходные попробовать свое счастье, пойти куда-нибудь в березнячки, в смешанные леса и поискать лисички.
1: Да, Дмитрий, а вот у лисичек есть клоны из числа ядовитых? Или это вот еще и мало того, что не червивый, так еще и безопасный гриб?
2: Да, безопасный. На самом деле официально считается, что у лисички есть парочка двойников, но ими точно серьезно не отравиться. Есть...
1: Парочка есть, еще парочку.
2: Парочка есть. Да, вот есть говорушка оранжевая. Она...
1: Говорушка?
2: Говорушка оранжевая, да. Она, ее можно, по идее, съесть и даже не отравиться. Она чем-то похожа на лисички, но она просто оранжевая. Визуально похожа.
1: То есть, лисички желтые, а это оранжевые.
2: Да, лисички желтые, это оранжевые. На мой взгляд, странно, как люди некоторые путают эти грибы. Но, тем не менее, она просто безвкусная. Поэтому, ну, лисички, мне кажется, и в Африке лисички. К тому же у лисичек есть две формы. Есть, знаете, такая ярко-желтая лисичка, а есть бледная лисичка. Но это на самом деле один и тот же вид. По вкусовым качествам они абсолютно...
1: А от чего вот зависит вот этот цвет? Насыщенный и бледный? Зона или...
2: Нет, это немножко разные, так сказать, визуальные вариации одного и того же вида. У грибов такое часто бывает. Вообще, микологи до сих пор некоторые спорят. Один и тот же вид – это или разные виды, но большинство склоняется к тому, что все-таки это один и тот же вид, просто немного визуально отличающийся друг от друга. И есть... Еще гриб называется ежовик желтый. Вот, он тоже похож на лисичку.
1: Не ежовик, а ежовик.
2: Да, он тоже похож на лисичку, но вместо складочек под внизу шляпки, знаете, у лисичек такие есть складочки. Не пластинки, на самом деле, а складочки. У ежовика такие микрошипики.
1: Микрошипики.
2: Тоже некоторые считают его двойником лисички, но он... На самом деле прекрасный съедобный гриб, и если вы пришли в лес и нет лисичек, а много вот этого ежовика желтого, не надо пугаться, вот эти микрошипики под шляпкой не должны вас напрягать, он абсолютно съедобный гриб, чуть менее может быть вкусный, чем лисички, можно собрать в сосновых лесах, в амху прекрасно растет.
1: Дмитрий, я понимаю, что у нас не кулинарная передача, да. А именно мы как бы охотники, тихая охота, но тем не менее, вот с вашей точки зрения, самое вкусное приготовление лисичек, вот свежих, за которыми люди, конечно, отправятся, послушав нашу передачу, вот вы как предпочитаете?
2: Отобедать. Я, как и большинство, лучше лисички просто взять и пожарить.
1: Зажарить.
2: Да, а лучше
1: на сливочном.
2: Да, да. А лучше это сделать, кстати, прямо можно в лесу. Я иногда так делаю.
1: Да,
2: бегу, беру с собой горелку или костер развожу. И в лесу это сделать, ну, это просто настоящая романтика.
1: Но аккуратно, чтобы...
2: Аккуратно, чтобы не поджечь лес. Потому что я иногда, ну, на какое-то время, когда нет съемок, уезжаю в лес, живу там, могу несколько дней там жить, и иногда туры грибные устраиваю, и себе готовлю лисички с картошкой вечером. Что может быть лучше, чем пожарить лисички с картошкой в лесу?
1: Очень хорошо. Дмитрий, хорошо. Значит, лисичка, да? Мы также сегодня поговорим о мифах грибных, да, некоторых, потому что людям важно, да, чтобы эта сфера, она не обрастала мифологией какой-то излишней. Вот вы говорите, начинается вторая волна, К чему готовиться? Вот сейчас лисички уже пошли, уже можно пойти.
2: Можно пойти, но пока они еще маленькие. Кстати, маленькие. Лисички, наверное, самые медленно растущие грибы. То есть вот если сейчас там сантиметровая, двухсантиметровая лисичка, то она может расти до большого собирабельного размера, сантиметров 5, чуть ли не 2 недели. Все зависит от погоды.
1: А так это у вас, у грибников, считается медленно?
2: Медленно, потому что есть грибы, которые...
1: А есть такой гриб, что вот ты вот можешь визуально увидеть, как он растет?
2: Конечно, есть. Я за таким грибом наблюдал и даже снимал его в реальном росте.
1: Что, это... Без ускорения? Вот просто...
2: Да, без ускорения. Он растет прямо, он может расти на сантиметр в час.
1: Да ладно?
2: Да, это веселка.
1: Веселка растет на сантиметр в час.
2: Да, она вырастает из яйца такого.
1: Как из яйца?
2: Ну, вот беленькое такое яйцо, если она...
1: Оно в земле?
2: Яйцо торчит над землей.
1: Яйцо торчит?
2: Да, и ждет своего часа. И когда... И когда этот час наступает, из этого, ну, мешочка...
1: Вылупляется?
2: Да, вылупляется.
1: И прям скорлупа?
2: Да, и... Ну,
1: это
2: не скорлупа,
1: животное,
2: там внутри яйца уже гриб так сформирован.
1: А, уже.
2: Но да, в один, ну вот как у птиц, допустим.
1: Да, да, да, там же уже это, да, хвостатый.
2: Да, и в один прекрасный момент это яйцо прорывается, и оттуда вырастает гриб интересной формы.
1: А вот какой, как выглядит? Вот если, ну, понимаю, люди залезут, сейчас посмотришь, как выглядит гриб веселка.
2: Я не знаю, цензуру пропустит.
1: Надо аккуратнее.
2: Да, по-латински этот гриб называется фалос имподикус. Ну, в общем, посмотрите в интернете, как он выглядит.
1: Но, тем не менее, очень, я чувствую.
2: Самую,
1: да,
2: большую грибницу веселки я встречал у аэропорта Внуково под Москвой.
1: Что-то самолеты дают какую-то тяга, тяга.
2: Возможно, испарение керосина.
1: Веселка, да, вот гриб именно.
2: Да.
1: Слушайте, видок-то у него, конечно, да.
2: Ну, я думаю, наши слушатели
1: сейчас
2: тоже.
1: Да что там наши, звукорежиссер, который подарил нам заставку, он выпал немножко в осадок.
0: На грани.
1: Да.
2: Кстати, веселка должна пойти, вот как раз сейчас ее самое время. Жарко,
1: дожди. Слушайте, ну у нее, смотрите, он такой контрастный, да, у нее шляпа вот эта, как бы черная,
2: причем,
1: а сам он белый.
2: Причем веселку можно искать по запаху, она очень воняет.
1: Да вы что, а в каком спектре вот?
2: Она неприятно пахнет, знаете, такой тухлятинкой, мертвечинкой. Если вы представляете, как, ну вот когда встречаешь какой-то труп в лесу. Ну...
1: Нет, такого не было.
2: Не было?
1: Не было такого.
2: Ну, у меня такое было, конечно.
1: Кого вы нашли?
2: Ну,
1: ежа?
2: Ну, животного разных. Я же много хожу по лесам, и там порой бывает, что трупы лежат. Вот.
1: Слушайте, ну вы вызываете там следственный комитет?
2: Ну, это же не люди, это же звери.
1: А.
2: Вот. Их потом съедят прекрасно те же самые грибы.
1: Правда?
2: Которые
1: собственно... Ничего не останется.
2: Фактически экология...
1: Ни шкурки, ни копыт.
2: Нет, нет. Если бы не грибы, у нас даже лесов привычных не было. То есть грибы фактически созданы...
1: То есть это ассенизатор такой,
2: да,
1: природный.
2: Да, у них своя экологическая ниша. Это в первую очередь, конечно, разложение... всевозможных...
1: А они как? Опутывают вот как бы какими-то,
2: да, своими,
1: как проводами?
2: Своими гифами, своими нитями.
1: Гифами.
2: Конечно, и все это прекрасно перерабатывают, и этим питаются.
1: А сколько грибнице надо времени, чтобы вот какого-то ежа просто вот стереть с лица земли? Ну, примерно. Вот вы же бродите, ходите по одним местам.
2: Я, честно сказать, не замечал это, и камеру напротив трупа ежа не устанавливал.
1: Тушки, да.
2: Тушки. Но я думаю...
1: Чучелка.
2: Но я думаю, месяца хватит.
1: Да ладно, раз и все.
2: Да, они достаточно... Грибы очень прожорливы. Да.
1: А слушайте, а если вот нет подходящего ежа или медведя на этой территории, чем же он питается-то, вот, грибница? Что она ест?
2: Там всегда все есть. Там всегда есть древесные отходы. Поэтому, нет, если бы не грибы,
1: так,
2: то наши леса не так бы выглядели. Они все были бы... во-первых, они, скорее всего, не появились бы на земле. Вот, потому
1: в принципе.
2: Что, да, потому что, конечно, микоризы – это практически основополагающая штука для роста и деревьев, и грибов. Ни одно дерево не может нормально вырасти.
1: То есть без связи
2: с грибами.
1: У дерева симбиотическая связь, да,
2: да,
1: с грибницей?
2: У 85%, практически у всех деревьев.
1: А есть деревья, которые вот как бы особнячком без грибницы живут? Вот вы говорите, 85%?
2: Даже у трав есть симбиотическая связь с грибницей. По-моему, даже практически нет таких деревьев, которые не были бы связаны с грибами. Проводились эксперименты, когда абсолютно стерильное дерево, стерильный росток сажали, пытаясь вырастить, они практически не могли расти. Им не хватало питательных микроэлементов, безусловно.
1: Чтобы подтягивать снизу,
2: азота, фосфор. Плюс любая грибница многократно, в сотни раз увеличивает объем корней деревьев. Uh-huh. Фактически она позволяет дереву жить и расти.
1: Погоди, Дмитрий, сейчас вернемся. Мы от латинского названия как-то перескочили. У нас заплакал звукорежиссер за стеклом, да, от этих картинок в веселке. Гриб веселки.
2: Недаром он так называется. Потому что он веселый гриб.
1: Погодите, вы говорите, там вы сразу перескочили на мертвечину, потом на ежей, там медведей и прочее. Мы так утонули в этой истории, очень важной, экологической. А как вот если преодолеть этот запах, да, вот вы же как бы с удовольствием описываете его.
2: Она даже съедобная, кстати.
1: Съедобная?
2: Ну, только в стадии яйца.
1: Погодите, то есть есть надо пока яйцо?
2: Да, пока яйцо, если вы нашли
1: веселка. Какой размер яйца?
2: Вот такой примерно.
1: Показывает 4 сантиметра.
2: Больше, чем куриный, да. Если
1: круглое?
2: Да, абсолютно идеально.
1: А, шарик, как,
2: да,
1: пинг-понг.
2: Прямо, вот, да, кстати, как теннисный мячик, да, если вы нашли...
1: Пинг-понг, то это не теннисисты.
2: Да, если вы нашли... Вообще, это достаточно редкий гриб. Я его редко, на самом деле, вижу в лесу. Но если вы его нашли, и вам повезло, вы нашли этот шарик веселки, так. Вы его просто разрезаете пополам и аккуратно оттуда...
1: А это скорлупа из чего?
2: Ну, она это тонкая оболочка такая. Это просто. Не скорлупа, как у куриного яйца. И сердцевинку оттуда извлекаете по вкусу абсолютно, как, вот знаете, как кочерыжка капусты. Вот такая маленькая внутри. Есть люди, которые в лечебных целях едят прям целиком яйца. Вот на самом деле это миф, конечно. Лечебные свойства веселки не доказаны. Но, тем не менее, едят. Я ел только сердцевину.
1: Дмитрий,
2: она достаточно прикольная.
1: Если уже со шляпой, да, вот то не надо брать.
2: Нет, со шляпой не
1: надо. Дмитрий Тихомиров с нами, дорогие друзья.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Профессиональных актеров будут готовить в Череповце. Новое направление открывается в училище искусств. Прием документов продлится с 20 июня по 6 июля. Обучение рассчитано на 3 года и 10 месяцев. Для абитуриентов выделено 8 бюджетных и 2 коммерческих места. Студенты будут изучать актерское мастерство, сценическую речь, хореографию и вокал. Выпускники направления смогут работать в театре для детей и молодежи. Подробности о поступлении и вступительных испытаниях можно узнать на официальном сайте учебного заведения. Вологодская лига КВН открывает кубок работающей молодежи. К участию в игре допускаются трудовые коллективы из Вологды, представляющие любые отрасли – промышленность, медицину, IT, образование, сферу услуг и другие. Для команд любого уровня подготовки, включая начинающих, предусмотрена помощь редакторов лиги. Игра состоится 17 октября в Вологде. Подробности можно узнать на ресурсах официальной Вологодской лиги КВН. Фестиваль кино «Дни Войсис» объявил программу. В этом году основная часть показов пройдет в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы короткого метра, «Европейский экспресс» и специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. В Вологда участвует в конкурсе за звание культурной столицы России 2028 года. Народное голосование проходит на сайте госуслуг. В списке 21 город. Участники демонстрируют культурную самобытность, историческое наследие, креативные индустрии, городскую среду и туристический потенциал. По итогам первого заявочного этапа формируется список из 8 городов-финалистов. На итоговом мероприятии участники публично представляют свои информационно-творческие презентации, которые оцениваются оргкомитетом. Напомним, Вологда дважды выходила в финал народного голосования. По итогам прошлого года областной центр попал в тройку лидеров и получил в качестве специального приза статус «Новогодней столицы России 2027».
0: Спорта.
3: Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность. Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным видам танца «Обойма». Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

«Маяк».

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом сегодня отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020-го, 22 июня в 12.15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил российским советским гражданам, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. В Москве в Музее Победы на Поклонной горе этой ночью прошла всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня, а участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огневую инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы и сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость Героя». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. После театрализованной постановки у монумента мужества состоялся митинг реквием. На площадь церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для сохранения исторической правды.
3: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений – сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил участникам митинга послание, в котором призвал защищать историческую правду и беречь память о героях войны. Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы на полностью занятой улице Преображенской в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры. Как отметили в ведомстве, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. Сначала операторы БПЛА обнаружили отступающую от города группу ВСУ, которая укрылась в жилой застройке. После уточнения координат информацию оперативно передали артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса. Таким образом, южане уничтожили в Константиновке украинские укрытия, отметили в министерстве. По выявленным укрытиям нанесли серию точных ударов. Как рассказали в Минобороны, артиллеристы планомерно выбивают противника с позиции, лишая его возможности организованно отступать, перегруппировываться и создавать новые очаги сопротивления. Задержанный в Воронеже агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Молодой человек рассказал, что искал в мессенджере курьеров в возрасте от 16 до 30 лет. По его словам, он прекрасно понимал, на кого работает.
4: По заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов. Передавал сведения о технических устройствах, используемых в России на СВО. Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка.
1: Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Воронеже агента спецслужб Украины 2005 года рождения, который за вознаграждение организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, вербовал людей и участвовал в работе украинских мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Обвиняемый арестован. У него изъяли смартфон с перепиской, свидетельствующей о выполнении заданий украинских спецслужб. Синоптики предупредили об ожидаемых погодных рисках. Сегодня в западной половине Московской области ожидаются дождь, местами сильные, локальные ливни, местами гроза. Прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 18 часов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, на синоптическую ситуацию в столице и области сегодня влияет приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, местами ливни с грозами. При этом температурный фон пока останется немного выше климатической нормы. В Москве плюс 23-25, по области 22-27 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. По словам синоптика, предстоящей ночью ожидаются кратковременные дожди, 15-17 тепла, во вторник днем без осадков и плюс 22-24. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сейчас в российской столице плюс 24 градуса, а атмосферное давление высокое, 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 23-25, в Ленинградской области 21-26 градусов, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Я Эрик Митрофанова.
2: Да, дорогие друзья, несмотря на то, что я физик, давайте начнем с лингвистики сразу же. Оказывается, многие фамилии стали терминами, а мы об этом и не догадывались. Угу. И не догадываемся, пока не свяжемся с Татьяной Гартон. Уже связались, педагог, журналист, блогер, писатель с нами. Татьяна, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Привет, Татьяна.
2: Действительно, поразительная история. Ну, наверное, самый яркий пример – это «Дизель». Mm-hmm. Потому что тут-то мы знаем, что был такой человек, и фамилия у него была Дизель. Этот же Дизель, собственно, является и маркой одежды, как ни странно, да. И этот же Дизель является у нас и горючим, и так далее. Но есть еще огромное количество примеров, когда фамилия была фамилией, а сейчас она уже является значением какого-либо либо предмета, либо какого-то действия, да, социального.
3: Ну да, то есть эти слова, которые изначально были фамилиями, они часто становятся именами существительными, нарицательными. То есть вот в чем фишка-то? Фишка в переходе от имени собственного к имени нарицательному. Mm-hmm. Сначала мы называем так конкретного человека, потом мы называем так целый предмет, явление, там, вещество и так далее. Ну то есть все, что нас окружает, это может быть. И вот смотрите, Александр, вы сказали, что самый известный Дизель, а мне кажется, вот самый распространенный известный эпоним, кстати, такие слова называются эпонимы, mm-hmm. Вот которые перешли из имен собственных нарицательные. Мне кажется, самый известный эпоним это Оливье.
2: Оливье, да, согласен, да.
1: А уж без строганов. Давайте систематизируем. Давайте вот, если о пище поговорим, о питании. Вот Оливье, он и есть в Оливье. Даже в Африке, да? С тушканчиком или с кем он там, сурикатом они делают.
3: Да. Ну, то есть, да, ну, где-то говорят, это русский салат, но неважно. Вот у нас мы говорим про русский язык и про то, как мы воспринимаем эти все салаты, да? То есть, да, действительно, можно разбить на какие-то группы слов тематические, в рамках которых как раз вот наиболее часто происходит подобный переход от вот имени собственного к нарицательному. И, конечно, вот кулинария – это один из таких топчиков, вот, можно сказать. Здесь довольно большое количество примеров. Вот с Оливье мы начали. В принципе, есть еще там бестроганов, там сэндвич, вот, например.
1: Ну, объясняешь, Татьяна Гартман, почему бестроганов? Как звали этого дядьку?
3: Строганов – это такой был граф Строганов у нас в России, вот, который, как бы вот, собственно, с его подачи это блюдо было изобретено. Он любил именно мелко нарезанные кусочки мяса. Mm-hmm. Вот.
1: Это ж мы помним.
3: Для него специально так готовили, и, соответственно, после этого появилось такое блюдо бестроганов. Сэндвич – это, значит, уже не наш граф, это граф какой-то заграничный сэндвический. Он любил есть мясо между двумя ломтями хлеба. Такой удваивал
2: чтобы
3: бутерброд,
2: не
3: да,
2: запачкать,
3: усиливал его хлебом.
2: Чтобы не запачкать руки. Оттуда... Чтобы не запачкать
3: да,
2: руки.
3: Да, например. Конечно. Совершенно верно. И, как бы, опять же, по легенде, это он делал чаще всего во время карточных игр.
2: Да-да-да.
3: Вот перекусывал таким образом для того, чтобы не испортить карты, потому что для картежника это святое. Ни в коем случае нельзя вот никаким там жиром или чем-то испачкать карты.
2: Мой любимый пример сейчас приведу. Но это слово-то известное, сейчас его все знают, более того, используют часто. Но то, что был такой человек Чарльз Бойкотт, был такой, оказывается, в Ирландии, человек. Вот, и в 1880 году ирландские арендаторы на него озлобились и, значит, объявили ему бойкотту.
3: Ага,
2: вот,
3: ну да, то есть они не могли бороться с ним каким-то, скажем, таким вооруженным способом или каким-то вот насилием явным, да, то есть у них не было на это ресурса, как сейчас можно говорить. Единственное, что они смогли придумать, это вот молчание, опять же, как сейчас говорят, игнор.
2: Да, и поэтому...
3: Да, интересная история, потрясающая.
2: Кстати, есть еще страшная вещь, называется, ну вот надо, кстати, тоже спросить, кардиган, поговаривают.
3: Да, кстати, мы переходим с вами плавно
1: к одежде?
3: К следующей группе.
1: Еду обсудили.
3: Эпонимов. И это слова, связанные с модой и одеждой. Здесь очень большое количество слов, действительно, примеров. Прям вагон и маленькая тележка. Кардиган – это...
2: Я даже не знаю, что это означает тоже... вообще.
1: Кардиган – это, наверное, это как жакет.
3: Это жакет без воротника. Это, ну, такой, скажем, кофта без рукавов, можно так. Но еще и без воротника, да. То есть такая вот как бы жилетка, но которая застегивается. Вот, да, вот, скорее всего, это жилетка, которая на застежке, а не через голову надевается.
1: А я посмотрю сейчас. Вот, искусственный интеллект, он, знаешь, он не предполагает, он выдает.
2: Угу.
1: Кардиган.
3: Да,
1: вязаный или трикотажный жакет без воротника с застежкой, обычно на пуговицах, молнии или поясе спереди.
3: Ну,
1: так что вот.
3: Ну, собственно, мы ничего не придумали.
1: Без воротника.
2: И был такой, да, седьмой граф кардиган. Зачем-то.
3: Да, совершенно верно. Джеймс Кардиган. Ну, я думаю, что его фамилия, наверное, немножко по-другому, там, кардиган какой-нибудь.
2: Ну, он, кстати, кардиган был, да, потому что он британский, там ударение всегда на первый слог.
3: Думаю, да, но уже вот в обрусевшем варианте его фамилия уже в виде одежды, она уже, конечно, звучит по-другому. Значит, плащ Макинтош, слышали про такой?
1: Mm-hmm.
3: Это
1: так.
3: Тоже.
2: Да.
1: Это кто у нас?
3: Да, это непромокаемый плащ. Это тоже человек за этим плащом стоит. Брюки галифе, он носит брюки галифе, как поет известный рок-музыкант. Так вот, значит, это по фамилии генерала, который ввел такие брюки именно, ну вот, для удобства людей, которые там находятся.
1: Кстати,
3: на войне. Вот.
1: Да. Ты сказала про Макинтош. Искусственный интеллект нам подсказывает о том, что этот человек запатентовал технологию, он был химиком, и он запатентовал технологию прорезиненной ткани для защиты от дождя. То есть это настолько было прорывной технология,
3: да, да, да.
1: Что именно,
3: вот,
1: поэтому...
3: Не просто плащ, да, а именно вот дождевик, непромокаемый плащ. Вот, насчет патента я, конечно, не знала, это ты тут параллельно, так сказать, общаешься с искусственным интеллектом, он тебе подсказывает. Вот насчет патента я не знала, а то, что это, да, действительно связано прежде всего с материалом, да, не с фасоном.
1: Нет.
3: Потому что, понятно, плащ, он и в Африке плащ. Вот, а именно с материалом, да, действительно, это вот товарищ Макинтош нам, так сказать, подогнал. Макинтош, который сейчас на самом деле уже редко употребляет это слово. Вот, у нас сейчас дождевик в ходу, но по сути это синонимы.
1: Ну, Макинтош у нас перекочевал в IT, это у нас одно из названий компьютера.
3: Да, да, да, программа монтажная Макинтош, известная, знакома мне тоже. Вот.
1: Ну, как бы там ни было, давай Реглана вспомним, помянем. Генерал Реглан.
3: Реглан, да, товарищ Реглан, который, значит, придумал рукав особого покроя, который вшивается в районе шеи, а не в районе плеча, да, то есть вот рукав вшивается немножко другим способом, да, это вот нам товарищ Реглан, так сказать, подкинул.
2: Но
3: вот.
2: Ну, чуть-чуть, то есть, да, убежим тоже... давай чуть-чуть с этого, с
1: одежды.
2: Надежды. Мне просто очень нравится, давайте, что был такой Христиан Иванович Лодер.
1: Лодер. А что с ним?
2: А это был врач такой, ну, расскажи, Татьяна.
3: Ну, вот смотрите, вот здесь, конечно, надо быть чуть-чуть более осторожными,
1: ага,
3: потому что вот такие легенды, как про хулигана, про лодыря, они, конечно, про галиматью, они не сильно, скажем так,
1: подтверждаются,
3: не,
1: да,
3: очень достоверные
1: источниками.
3: Да, они иногда, вот чаще такие подобные красивые истории, они во многом...

0: помогало, что интересно. И, соответственно, вот это слово стало именем нарицательным, хотя, опять же, филологи это не подтверждают, есть отсылки и к латинскому языку, и к другим языкам, и, в общем-то, не всегда это является правдой.
1: Да, да? Но то если продолжать тему докторов, то болезни, к счастью...
0: Вот как раз доктор Лодер, да-да-да, Христиан Иванович, это тот, про которого у нас начал говорить Александр, да?
1: Но то я ему вспомнила про Альцгеймера и Паркинсона, любимых наших... спутников,
2: это хорошие
1: 21 века.
2: Они то открыли есть... болезни, в свою честь назвали. Ну, так это прекрасно. Так у нас и палочка Коха тоже палочкой Коха называется, потому что Коха ее открыл.
0: Да,
2: Лодер,
0: да,
2: там, в чем там проблема? Он плохо лечил?
0: Старик Альцгеймер тоже тут не мимо проходил у нас.
2: А что там с Лодером? Плохо он лечил или ленился?
0: С Лодером, да, тоже очень красивая история. То есть это еще один, по сути, врач-шарлатан. Примерно такой же, как и Гали Матье, да, который вот лечил разговорами, а доктор Лодер, он лечил, скажем, он советовал всем минеральные воды, прогулки на свежем воздухе, ну, то есть вот такой физические какие-то упражнения, то есть здоровый образ жизни.
2: По сегодняшним меркам это все очень правильно было сделано. Сейчас
0: это
2: все,
0: что?
2: Говорят, все говорят, что если ты правильно живешь, в смысле, у тебя расписание, хорошо спишь, питаешься правильно, дышишь воздухом, гуляешь, то у тебя иммунитет повышается. Ну вот товарищ Лодер нам об этом говорил, а его все прозвали Лодером, потому что он не лечил лекарствами, видишь ли. А?
0: Не лечил лекарствами, да, заставлял вот двигаться, а самое главное, что самое интересное, брал за это очень неплохие такие деньги, высокую плату.
2: Это тоже и, сейчас нормально. Он вообще делал все, как делает современный его врач.
0: Да, люди победнее, они, собственно, и сделали, ну, и прозвали его Лодерем, вот именно привнеся такое значение в это слово, ну, вот потому что, типа, он ничего не делает, а деньги берет, да, то есть вот каким-то таким образом. Да, то есть очень интересные тоже, скажем, такие...
1: Эпонимы, эпоним, так я понимаю?
0: Эпонимы, да, это слова, вот, которые перешли из имени собственных в имена нарицательные.
1: Ну,
0: да.
1: Давай забавные тогда еще случаи из мира музыки, это
0: настройки,
1: саксофон,
0: да, ага.
1: И мир спорта придется затронуть тебе или мне.
2: Саксофон, человек, который придумал саксофон.
0: Ну, саксофон в честь Адольфа Сакса, это мастер музыкальных инструментов, который вот, собственно, и придумал такой музыкальный инструмент, да, то есть очень такая, вроде как бы даже подтвержденная история, не придуманная, не легендарная, а, по сути, это факт. Вот, то есть вроде как бы никто и не слышал, что кто-то из филологов это все дело каким-то образом ставил под сомнение. Да.
1: Мир спорта.
0: Знаете,
1: да?
0: Я хотела сказать, вот мы говорили про медицинские термины, вот смотрите, физика и химия, там огромное количество, там засилие наших товарищей физиков и лириков. Возьмите таблицу Менделеева, там сплошь и рядом названия химических элементов это Эйнштейний, Менделеевий, Кюрий, Борий, Рентгений и так далее, да? Значит, если в физику чуть-чуть окунуться, то мы увидим, что название единиц измерения – это тоже сплошь и рядом наши знаменитые ученые, да, то есть, ну, не всегда наши, но тем не менее, да, то есть Вольт, Ампер, Герц, Джоуль, Ом и так далее, там список огромнейший. То есть вот эта вот сфера, она, ну, просто кишит, можно сказать, эпонимами, вот. И, Маргарит, какую ты еще предлагала тему?
1: Про спорт, ну, я кроме бадминтона ничего не знаю. Помню, что люди, которые придумали бадминтон, их имение называлось бадминтон. Тон Хаус, поэтому это как-то прижилось, и эта игра стала так называться.
0: И фамилия даже это была, ну, то есть вот у англичан, у них же часто имение и название фамилии, и название имения и фамилия, они вот, ну, как бы совпадают.
1: Скажи,
0: да.
1: А в современном мире что-то такое происходит, или мы ограничиваемся только ксероксом, что-то такое вот, и
2: магнитофон.
0: Ну, вот, да, хотел сказать, что вот ксерокс и памперсы, это тоже эпонимы, потому что это тоже имена собственные перешли в нарицательные, но только это были не фамилии людей, а это были названия фирм, каких-то организаций, да, которые по производству там определенных товаров. Вот, поэтому сейчас, конечно, больше и чаще эпонимы появляются именно таким путем,

0: то есть когда становится какая-то марка очень популярной, и благодаря этой марке, ну, вот предмет, собственно, который производится, он и называется этим именем, да, то есть вот имена... Ну, вот я такого не помню, современных таких каких-то...
1: Ну, все большие машины джипами называют.
2: А, тоже верно.
1: Все большие машины называют джипами, а джип при этом это определенная марка, и, кстати, не самая уж такая
0: совершенно
1: проходимая.
0: Совершенно верно, да-да-да. То есть вот тоже переход названия частного перешел на общее, скажем, на общую там группу автомобилей. Да, то есть вот сейчас, конечно, этого меньше, но, тем не менее, все равно вот какие-то появляются, мне кажется, иногда, но больше они связаны не с конкретными людьми, фамилиями, а с... Ну вот смотрите, что касается современности, я бы здесь, вы знаете, привела бы несколько примеров таких шуточных. Эти слова еще не вошли в словари, но они, тем не менее, имеют очень большую популярность в народе. Ну, например, «ванговать», «петросянить», вот такие вот слова. Это же тоже, по сути, эпонимы, слова, которые возникли на основе имен собственных. Все понимают, но это скорее шутка. Останутся ли они в языке, эти слова, войдут ли они в словаре? Большой вопрос. Но на данный момент такие слова, в общем-то, ну, в ходу, и мы их знаем. И вот, мне кажется, эпонимы немножечко сменили такой вот, сменили свой угол, да, то есть, и вот, вот в таком ракурсе, пока в шуточном. А мне кажется, может быть, и раньше они были тоже сначала в качестве шутки, использовали подобные слова, а потом стали уже...
2: Как математика.
1: У нас есть очень хороший футболист, есть Киржаков, но он одно время очень сильно промахивался регулярно, и поэтому был придуман, ну, по крайней мере, говорят, что был такой коротко существующий глагол «ту Киржаков».
2: Ага.
1: Ну, вот промахнуться, то есть, да.
2: Ага.
1: И даже, помнится, в каком-то журнале там была там обложка, где была всего лишь нога, и написано, Киржаков не попал на обложку журнала. Вот, но здесь...
0: Слушайте, а нога Акинфеева у нас?
1: Нога Акинфеева, нет, это на...
2: Рука Марадоны.
0: Это уже фразеологизм.
2: То есть это другой отдел.
1: Ну, нет,
0: да, если... это фразеологизм, в который тоже вошло имя собственное.
1: Давай просто мы упомянули одно слово, надо его просто рассказать. Хулиган, это что такое?
2: Да, кстати.
0: Хулиган, по одной из версий, опять же, это не филологически достоверный факт, но тем не менее, по одной из версий, в Англии жили-были люди по фамилии Хулиган, или там Хеллиган, или Хеллихен, вот как-то так, и, соответственно, у них был глава семейства некий Патрик Хеллиган, который очень был дерзкий, хулиганистый, держал в страхе всю округу, по сути, такой, ну, как бы бандит, который управлял целым семейством, кланом своим бандитским, и держал в страхе всю округу, и даже ни полиция, ни какие-то другие правоохранительные органы ничего не могли с этим сделать. И, собственно, вот по имени, по фамилии этого семейства и главы его Патрика, и вот назвали...
2: Ну, судя по имени
0: людей,
2: Патрик, это ирландская семья.
0: Социальный образ.
2: Ирландцы, они такие, раз уж говорили про фамилии Хулиган. Или Хулиган. Ну что ж, Татьяна Гартман, большое спасибо. Нет такого слова, которое не могла бы быть еврейской фамилией, так я поняла?
1: Ну, мы обязательно сделаем ту Гартман, это в смысле проверить на правописание. Вот, на маяке наверняка так и есть.
0: Спасибо большое.
2: Да, ну что ж, спасибо всем, и мы вернемся к вам, дорогие друзья. Это Радио Маяк, и мы «Физики и лирики».
3: «Физики и лирики».
1: А Низовцев не придет?

0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. Дату начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Сегодня состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной. Тысячи свечей в память о трагических событиях зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице, где сотни москвичей установили свечи у вечного огня. Любой желающий мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. У Ржевского мемориала советскому солдату прошел концерт «Реквием». Прозвучали известные песни и стихи военных лет. Тысячи людей собрались у мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в Белоруссии почтить память участников и жертв войны. После театрализованной постановки у монумента «Мужество» состоялся митинг «Реквием». На площадь церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. В Берлине в день 85-летия начала Великой Отечественной войны тоже зажгли свечи. Как передает ТАСС, в этом году в мероприятии участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. Акция «Свеча памяти» прошла и у мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе. На территории мемориала захоронено более 180 солдат Красной армии. В память о каждом из них участники акции зажгли по одной свече. ВСУ серьезно нарастили возможности для атак беспилотниками гражданских объектов и критической инфраструктуры за счет поставок с Запада. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что российская сторона тоже не стоит на месте.
2: Противник очень серьезно нарастил возможности с учетом количества беспилотников, которые поставляются, производятся и поставляются с территории стран Европы. Но, тем не менее, мы здесь тоже не стоим на месте. Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт, который мы, конечно же, со своей стороны вот такое количество стараемся нарастить. Значит, увеличивается количество мобильных групп, причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог, потому что противник сейчас наносит удары по специализированному транспорту. Мы видим, что зачастую попадают и просто гражданские автомобили под обстрелы. Ну, то есть это, по сути, откровенный террор в отношении гражданского населения. И, конечно, мы предпринимаем меры для защиты.
1: Пушин добавил, что в ДНР ускоренными темпами идет формирование подразделения «Барс Донецк», которое оснащается всем необходимым для противодействия беспилотникам. Кроме того, в республике увеличивается количество мобильных групп противодействия налетам БПЛА. Напомню, ранее сообщалось, что Великобритания намерена передать вооруженным силам Украины 150 тысяч беспилотников, 350 ракет ПВО, а также радары и наземная радиолокационная система. Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Пресс-секретарь министерства Исмаил Багаи заявил, что делегация выразила свои позиции и взгляды очень четко и ясно. Переговоры делегации Вашингтона и Тегерана прошли в Бюргенштоке. Стороны обсудили реализацию меморандума о взаимопонимании, который дистанционно подписали 18 июня. Соединенные Штаты не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане, хотя эта тема, по заявлению Багаи, должна была стать центральной на встрече в Швейцарии. Сегодня утром страны-посредники сделали совместное заявление, в котором сообщили, что в ходе первого раунда переговоров удалось достичь обнадеживающего прогресса. Иран и США договорились создать механизм дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. Итоговое соглашение будет подготовлено в течение 60 дней. С сегодняшнего дня начинают действовать новые правила въезда во Вьетнам. Теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Требование распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней нужно указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 81%.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев опустился на две позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первый ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке. Карен Хачанов впервые с 2025 года покинул топ-20. Он теперь 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева. Она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке. Екатерина Александрова на 19-й. Анна Калинская на 20-й. Гол полузащитника Краснодара Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде – одно из главных событий минувшего игрового дня на чемпионате мира по футболу. Подробности у Николая Саприна.
3: Сборная Кабо-Верде, за которую выступает полузащитник Краснодара Кевин Ленини, продолжает преподносить сюрпризы. Теперь они не проиграли еще и Уругваю, а Ленини открыл счет со штрафного в середине первого тайма на 21-й минуте, решившись пробить по воротам со стандарта с 35 метров. К концу первого тайма уругвайцы забили два мяча подряд и вышли вперед благодаря защитнику португальского спортинга Макси Арауха и нападающему Агустино Канобио из бразильского Флуминенса. Но во втором тайме кабо-вердинцы вновь результат сравняли. Отличился Элио Варелло из израильского Макаби Тель-Авив, и в итоге неожиданно 2-2. Уругвай, как и Кабо-Верде, имеет по 2 очка, но Уругвай еще не играл с лидером группы Испании, которая после ничьей с Кабо-Верде здорово показала себя в матче с Саудовской Аравией, где команда забила 4 мяча, а могла и больше. Пятый мяч от Феррана Торреса на последних секундах не был засчитан из-за офсайда. Сильно сказался выход с первых минут Ламина Ямаля, который забил быстрый гол уже на 10-й минуте. Кроме того, дублем отметился Микель Юарсабль, а во втором тайме мяч с ворота срезал еще и аравийский защитник Хасан Тамбакти. Группу G после волевой победы над Новой Зеландией возглавили египтяне 3-1, пропустив мяч в первом тайме от защитника Финна Шурмана. Египтяне после прерыва ответили голами Мустафы Зико, Мохаммеда Салаха и Трезеге и принесли фараонам первую в истории победу на чемпионатах мира. В этой же группе продолжают мучиться бельгийцы, во второй раз сыгравшие в ничью, на сей раз с Ираном 0-0.
0: Вратарь Сергей Бобровский покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флорида этим летом. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Действующий контракт голкипера с командой истекает 30 июня. Предлагать Бобровскому новое соглашение Флорида не будет. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Математика.
1: Наконец-то.
0: Многомерность. Что значит четвертое измерение? Сейчас попробуем узнать. Антон Низовцев с нами, сооснователь и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы «Центр педагогического мастерства». Антон, привет.
1: Антон?
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Слушай, да. Ну, давай мы начнем так, что...
2: Я очень рад, что Маргарита так рада математике.
0: Маргарита, да, всегда просто... рада математике.
1: Скоро аванс.
0: Она когда
1: свожу эти.
0: Считает деньги, там прямо вообще получает удовольствие.
1: Дым идет из ушей.
0: Смотри, давай так, ну вот мы живем в трехмерном пространстве, и при этом нам довольно легко понять, что такое одномерное пространство. Одномерное пространство – это вот есть некая прямая, и координата на этой прямой, собственно, и означает, что ты можешь двигаться только по этой прямой, больше никуда, да, то есть местоположение на кривой
2: правый
0: обозначается,
2: левый, например,
0: да, одной всего лишь цифрой, ну, одним, не знаю, одной переменной. Потом мы говорим, нет, смотри, есть да. двухмерное пространство, вот же у нас классная, значит, плоскость, на этой плоскости может быть и x, и y, и мы двумя координатами задаем положение, ура, ура, ура, и мы даже говорим, что это может быть, например, шар, сфера, да. И по этой сфере может бегать двухмерный таракан и думать, что он живет во Вселенной, потому что, ну, в общем, она бесконечна для него и так далее, и так далее. Но потом мы переходим в трехмерное пространство, и вроде еще все проще становится. Ну да, вот у нас есть плоскость, вот у нас есть две координаты, которые нам говорят, где мы на плоскости, есть третья координата, и мы в пространстве ставим точку. Класс! И вот здесь... Да. В принципе, наш разум останавливается, потому что, когда нам говорят, ну, так есть еще и четырехмерное, пятимерное, сколь угодно мерное пространство, именно с точки зрения пространства, а не с точки зрения, у нас еще есть время, это тоже отдельная переменная. Нет, давайте пока вот просто про пространство поговорим. Здесь возникают проблемы. Как это себе представить и возможно ли это?
2: Дело в том, Александр, что совершенно не обязательно себе это представлять, да, там есть всякие тессеракты, например, да, там четырехмерный куб и так далее. Но действительно, если вы хотите представить, то это легче представлять через физику, через время. То, что мы являемся своеобразными там трехмерными существами, это как срез каких-то четырехмерных существ, которые там в бесконечном времени живут. Без времени, в математике именно, математически это представлять не нужно. Потому что даже если мы представим четырехмерное пространство, нам опять надо будет какие-то мысленные усилия придавать к тому, чтобы мы представили пятимерное пространство и так далее.
0: Ну смотри, вот. я просто
2: то есть
0: тебе...
2: Математика,
0: я
2: она сейчас... говорит проще. У нас просто есть какие-то параметры. Дайте я договорю,
0: ага,
2: пожалуйста.
0: Давай.
2: Я говорю, есть какие-то параметры. Есть Александр у нас, у него есть возраст, у него есть, там, я не знаю, длина его волос, у него есть, там, не знаю, количество его детей... Какие-то параметры у Александра есть. И все, и мы эти параметры будем называть пространством. Ну, как бы будем называть координатами. И вот такое вот, сколько мы таких параметров назовем про Александра, такое пространство и будет. Возраст, рост, вес, длина волос, количество детей Александра. В зависимости там от каких-то там факторов, от времени, например. Вот. Будет пятимерное пространство, замечательно. Вот.
0: То есть это не про геометрию, да?
2: Да, это совершенно не про геометрию. Геометрия это представить именно тяжело, да. А вот таким образом мы это можем делать.
0: Я почему?
2: Да, кстати, я хотел сказать, что людям очень важно представлять вообще различные пространства, да, там, что такое двумерное, что такое трехмерное, хотя бы представлять. Потому что я вот из ЕГЭ беру задачу известную про две кружки. Вот вы представляете себе вот кружки? Вот давайте кружки две представим, как два цилиндра.
1: Да.
2: Обычные. Вот давайте Маргариту я спрошу. Вот давайте. Я беру две кружки. Угу. Одна узкая, но высокая, а другая широкая, но низкая. И представили, да, себе?
1: Да.
2: Одна узкая, но высокая, а другая широкая, но низкая. Одна в два раза шире, а другая в два раза выше.
1: Так.
2: Вот если я в узкую, налью, предположим, литр чая, то сколько я чая налью, ну, которая будет широкая?
1: То же самое.
2: Понимаете, о чем я говорю?
1: Нет?
2: То же самое. Александр, а вы как считаете?
0: Ну, конечно.
2: Узкую кружку я налил.
0: Объем же не меняется. А объем это литры. Если вы не проливаете воду, то вы налили в узкую кружку литр, и этот же литр перелили в кружку, которая с меньшей высотой.
2: У меня домовар, из которого я лью чай. В узкую кружку, которая в два раза выше, но узкая, я наливаю литр.
0: Так.
2: А в широкую кружку, которая в два раза ниже, но будет радиус у нее основания в два раза больше, я налью 2 литра.
0: А, ну,
2: почему?
0: А,
2: да. Потому что радиус, он будет играть по двум измерениям.
0: Да,
2: он
0: да,
2: будет
0: да.
2: как бы и в ширину, и в длину играть. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
0: Да, теперь
2: и это практическая задача в жизни. Если, например, Александр с Маргаритой пьют чай, и Александру, например, завтра на работу, и он хочет мало чая выпить, вот, соответственно, он должен выбирать такую вот узкую посуду скорее, чем такую вот широкую. Так что это совершенно применимая в жизни вот такая вот неочевидная для нас ситуация.
1: Вот. То есть и так цистканистры какие-то размеры там делают, да, вот всякие штуки такие технические,
2: конечно,
1: строения,
2: конечно.
1: Как и здания?
2: А визуально кажется, что они одинаковые. И даже вот я вас спросил, все дети так отвечают. И чисто математически кажется, что они одинаковые. Но здесь очень важно, что радиус основания у нас играет в двух измерениях. В ширину и в длину. А высота играет только в одном. И получается вот такая вот разность.
0: Смотри, я все-таки вспомнил эту страшную задачу, но она математическая и геометрическая. Она выглядела примерно следующим образом. Вот мы же представим себе... трехмерный параллелепипед, да, ну вот, то есть что-то такое квадратное с разными гранями. Я могу взять
2: брусок,
0: и я могу взять и этот брусок рассечь плоскостью, и этой плоскостью, рассекая брусок, я получаю двухмерный прямоугольник, правильно?
2: Да, срез бруска.
0: Срез бруска – это двухмерный прямоугольник, да, ну там с какими-то параметрами, понятно, я должен знать про брусок и должен знать про плоскость. Вот теперь прибавляем к всем этим параметрам одно измерение. У нас есть четырехмерный брусок. Пересекая его также трехмерным бруском, я получаю, собственно, проекцию уже трехмерную. Правильно?
2: Правильно, да. То есть трехмерный брусок, он является срезом чего-то большего.
0: И вот этот трехмерный брусок мы же можем нарисовать, мы же можем его как бы... ну, зафиксировать визуально. И вот такая задача стояла перед людьми, у которых тренировали свое воображение. Давайте представим себе четырехмерный брусок, его трехмерным бруском рассечем и посмотрим, что будет в сечении. А это сечение уже будет трехмерное.
2: Это сечение будет трехмерное. Да, есть такие задачи. Вот, ну, это достаточно тяжелое такое визуальное упражнение. Но если мы пойдем в 15-мерное пространство, это будет уже для человеческого мозга, мне кажется, слишком.
0: Но математика в том прекрасна, что если мы пойдем в 15-мерное пространство и будем думать, что есть, ну, не будем думать, а он точно есть в 15-мерном пространстве прямоугольник, то рассекая его, мы получим, собственно, сечение 14-мерное. Это вот всегда так, да?
2: Да.
0: То есть не трех, не двух,
2: да,
0: а 14-мерных. А, кстати, про многомерность. Тут еще один вопрос есть у меня к Антону. Ну, давайте мы зададим его, чтобы не разделяться через новости, через рекламу небольшую. Я просто в двух словах скажу, что это будет касаться контактного числа шара. А наверняка Антон знает, о чем речь. Вот. И мы тогда спросим, в чем там, как говорит Митрофанова, заруба, связанная с многомерностью. Потому что вроде как в одной мерной истории там все решили, даже в трехмерной решили, и в каких-то еще измерениях вопрос решен, а вот есть измерения там какие-то, да, в которых эта задача до сих пор не решена, и если кто-то хочет стать великим математиком, имя которого войдет в историю, то бегом, ребята, там достаточно все просто, то есть задача ставится просто, а решения до сих пор нет. Физики и лирики, у нас тема математика, говорим мы про многомерность, Антон Низовцев с нами, оставайтесь и вы тоже.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в пятерку лидеров России по реализации нацпроектов. По оперативным данным проектного офиса правительства России, регион достиг 100% исполнения показателей по 12 из 13 национальных проектов. Вологодщина заняла 5-е место в общероссийском рейтинге по уровню достижения целей нацпроектов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, по 12 нацпроектам зафиксирован 100% уровень исполнения установленных показателей и результатов. Частный инвестор займется восстановлением здания речного вокзала в Вологде. Как объявил глава Вологды Сергей Жестяников, долго разговаривали с предыдущим собственником. Соглашения, к сожалению, найдены не были. Пришлось прибегать к судебным решениям. В итоге, благодаря совместной работе службы судебных приставов, транспортной прокуратуры, городских властей, очистили акваторию реки от объектов, портящих облик города. Долгострой передан инвестору, который в течение года должен достроить здание и провести работы по благоустройству. В результате получим современное здание речного вокзала к 80-летнему юбилею нашего города. Держу вопрос на личном контроле, темп не снижаем. Город готовится к юбилею, и такие объекты – часть большого обновления. Отметим, объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. Вологодский госуниверситет и Институт Царьград создадут лабораторию по воссозданию и продвижению русских традиционных праздников. Стороны планируют сохранить архив этнографических исследований ВАГУ, сформировать календарь и методологию организации традиционных праздников, восстановить песенную, танцевальную, обрядовую и кулинарную практику, как в общенациональном, так и в региональном аспектах. Результаты будут востребованы в образовании, туризме и культурном обмене. Основатель Института Царьград Константин Малафеев отметил: русская традиция – танцы, песни, наряды, кухня. Многие десятилетия повсеместно заменяются суррогатом. Если мы не восстановим традиционные смыслы, квинтэссенции которых испокон веков становились традиционные праздники, нам очень сложно будет построить яркое, вовлекающее будущее. Вологжанин стал победителем телеолимпиады «Умники и умницы». Накануне завершился 32-й сезон Всероссийской открытой гуманитарной телеолимпиады. Финальный выпуск показали в эфире Центрального канала. В число призеров вошел ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Благодаря высоким результатам юноша получил право на льготное поступление в Московский государственный институт международных отношений МИД России. Вологжан приглашают на льняной концерт. Театр драмы и комедии «Фест» из Мытищ приглашает горожан и гостей города познакомиться со своей прекрасной половиной, ансамблем «Лен». 8 талантливых актрис выступят на летней сцене Дома актера с программой «Льняной концерт» в рамках проекта «Летний ангажемент в театральном саду». «Льняной концерт» — это вокальная, инструментальная, стихотворная программа с песнями, ушедшими в народ, которые хочется слушать и подпевать. Среди 8 участниц ансамбля — 3 лауреата конкурсов актерской песни, 2 лауреата фестиваля капустников «Веселая коза», а также член жюри этого фестиваля. Концерт состоится 29 июня во дворике дома на Ленинградской, 4.
0: Новости спорта.
2: «Динамо» Вологда уступил подмосковному «Космосу» дома. Встреча, на удивление всем болельщикам, началась ярко. Быстрый гол соперника, ответный мяч Даниила Криворучка. И это только за первые 15 минут игры. К концу первого тайма коллектив из «Химок» вышел вперед, а после перерыва упрочил свое преимущество дважды. На 86-й минуте матча Никита Киреев сократил отставание динамовцев, точно реализовав пенальти. Однако ни времени, ни сил реабилитироваться бело-голубым не хватило. Итог матча 2-4 в пользу гостей. Веломарафон «Филина гора» собрал более 200 спортсменов. Уже 12-й раз атлеты со всей страны собрались на соревнованиях этапа Кубка «Вологда-марафон». Взрослые вышли на дистанции от 20 до 56 километров по полевым дорогам, лесным тропам, на крутых берегах вдоль рек Лихташ и Камела. Дети стартовали на маршрутах 500 и 1000 метров. По итогам марафона лучшим у мужчин стал Максим Гоголев из Самарской области. Он преодолел маршрут за 2 часа 11 минут и 5 секунд. Среди женщин быстрее всех оказалась Череповченко Полина Селякова. Ее результат 2 часа 37 минут и 43 секунды.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020-22 июня в 12:15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил советским гражданам, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала Великой Отечественной. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня, а участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы, сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Она первой стала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили венки и цветы к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что некоторые страны пытаются переписать историю, сделать все, чтобы подвиг советского народа был забыт.
3: Они хотят отобрать у нас память. Они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств, не будет нас. Их подвиг бессмертен. Давайте поклонимся всем, кто отдал свою жизнь, дав возможность нам строить будущее, защитив свободу нашей Родины.
1: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе в отношении блокады Ленинграда. По ее словам, власти Германии предпочитают использовать более общие формулировки, говоря о злодеяниях нацистского режима и страданиях его жертв. За год войны через народное ополчение прошло более 4 миллионов человек, говорится в новом мультимедийном разделе Минобороны под названием «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ведомство к 85-й годовщине начала Великой Отечественной опубликовало рассекреченные архивные документы о формировании народного ополчения. В материалах говорится, как в первые дни после нападения нацистской Германии сотни тысяч советских граждан добровольно вступали в ряды защитников страны. Согласно опубликованным документам, уже летом 41-го в крупных городах СССР началось массовое создание дивизий, полков народного ополчения. В их состав входили рабочие, служащие, студенты, представители интеллигенции, ветераны, не подлежавшие призыву в армию. Как отметили в Минобороны, архивные материалы посвящаются тем, кто не ждал приказа, а по зову сердца встал на защиту Родины. Российские подразделения активно наступают в Константиновке. Им удалось улучшить позиции в центре, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городской застройке штурмовики южной группировки зачищают жилые кварталы. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов.
4: В самой Константиновке продолжаются активные наступательные действия наших бойцов. В самой городской застройке идет зачистка жилых кварталов от противника. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов вооруженных формирований Украины. Я напомню, что логистика крайне затруднена у противника уже, поэтому этот склад был одним из важных, наверное, одной из важных целей. Также есть улучшение позиций в центральной части Константиновки наших подразделений.
1: Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск развернули флаг России, знамя Победы на полностью занятой улице Преображенской в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны и показали соответствующие кадры. Как отметили ведомства, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. Сообщение последних минут. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера либеристов. Об этом он объявил, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. При этом политик подчеркнул, подчеркнул, что продолжит занимать пост премьер-министра до избрания преемника. По словам Стармера, выборы нового лидера, правящей в королевстве лейбористской партии, начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Положение Стармера пошатнулось после того, как на выборах 18 июня в конституционном округе Мейнкерфилд победил мэр Манчестера Эндрю Бёрнам. Тот планирует начать борьбу за позицию лидера лейбористской партии, соответственно, премьера Великобритании. Ну а первые проблемы начались после майских выборов в муниципальные советы Англии, парламенты Уэльса и Шотландии, на которых лейбористы лишились свыше 1500 мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. При этом еще в конце прошлой недели Стармер говорил, что не откажется от должности и от лидерства в партии. Власти Германии обнаружили в бюджете финансовую дыру размером в 5 миллионов евро. Правительство в течение года по ошибке платило своим дипломатам и военным за рубежом завышенные суммы, пишет издание «Шпигель». Обычно МИД нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму «Мерсер». По какой-то причине в расчеты вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем нужно. Виновником финансовой утечки признали ответственную за расчеты фирму, в которой власти планируют потребовать компенсацию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды Фобус, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 81%.

0: посвящена жертвам нацизма, памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную войну. Сегодня также мы вспоминаем, отдаем дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, всем работникам тыла, мирным жителям, которые пережили один из самых разрушительных мировых конфликтов в истории. Великая Отечественная война длилась 1418 дней, и страшная цифра, она унесла жизни 27 миллионов рублей. 27 миллионов жизней людей. Каждый год 22 июня по всей стране проходят мемориальные мероприятия. На зданиях органов власти пускают государственные флаги и объявляют минуту молчания.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: 22 июня, День памяти и скорби. Вечная светлая память погибшим в борьбе против нацизма. Спасибо от нашего поколения.

друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный.

Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
2: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
1: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
3: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
1: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
4: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
1: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
5: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
1: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году, обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны. Российские военные уничтожили на Краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения ВСУ. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
8: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатков украинских боевиков.
7: Словом Пушилина, вооруженные силы России взяли под огневой контроль большую часть славянско-краматорской агломерации в ДНР. По его оценке, российские подразделения имеют все перспективы для ее взятия. Задержанный в Воронеже агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Молодой человек рассказал, что искал в мессенджере курьеров от 16 до 30 лет. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали о задержании в Воронеже агента спецслужб Украины 2005 года рождения, который за вознаграждение организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, вербовал людей и участвовал в работе украинских мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Как добавили в спецслужбе, он признал вину и активно сотрудничает со следствием. Премьер Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом закончил свою речь об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Он выступил на улице перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Под конец речи, длившейся чуть более 6 минут, голос премьера начал дрожать. При этом он подчеркнул, что продолжит занимать пост премьера до избрания преемника. По словам Стармера, выборы нового лидера правящей в королевстве лейбористской партии начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Ранее около 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как соперник премьера, мэр Манчестера Энди Бёрнам, прошел в парламент в попытке сместить главу правительства с поста. Он планирует начать борьбу за позицию лидера лейбористской партии, соответственно, премьера Великобритании. Россияне с 1 сентября смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующие изменения содержатся в документе Минздрава, текст которого приводит ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Напомню, МРТ в основном назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура не связана с рентгеновским облучением. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, по области местами кратковременные дожди. В ночные часы плюс 15-17, дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 81%.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российское антидопинговое агентство возьмет под усиленный контроль чемпионок Европы по художественной гимнастике Софию Ультерякову и Лалу Крамаренко. Всего в новых пулах допинг-тестирования сейчас находится 7 представительниц художественной гимнастики. Все они обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Российский вратарь Сергей Бобровский с большой вероятностью покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флорида, так считает известный заокеанский инсайдер Эллиот Фридман. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
9: Возможное расставание Сергея Бобровского с клубом НХЛ Флорида Пантерс может стать одним из самых больших переходов нынешнего межсезонья в Национальной хоккейной лиге. О том, что такое вполне может случиться, намекнул известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в программе NHL Tonight. Что касается Флориды, я слышал, что вероятность того, что Бобровский останется в клубе, крайне мала, сказал Фридман в эфире. Напомню, что Сергею 37 лет. Он выступает за Флориду с 2019 года. В составе этого клуба он выигрывал Кубок Стэнли 2 года подряд, в 2024-2025. Также в НХЛ Бобровский выступал за Филадельфию и Коламбус. Вместе со сборной России Бобровский выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также в 2015 серебро и в 2016 бронзу.
6: Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и 3 последних сезона был капитаном команды. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирленда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Нам тренеры всегда говорят, что выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть две судейские записки, и ты должен идти так, чтобы не получить еще одну, третью и соответствующую дисквалификацию. Уже год на наши соревнования приезжают работать судьи из разных стран, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.

0: продолжаем эфир физики и лирики, и сейчас будем знакомиться с новым термином, он из юридической практики, но, наверное, нам следует о нем знать. Медиация на практике. Как урегулировать спор без суда? Гость сегодня Мария Железнова, юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации. Мария, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: А этот термин как давно был введен? И вообще сам процесс медиации? Вот. Я даже как-то вот нечаянно узнала, что вы, когда вы... Мы вас в эфире представляли, руководитель практики медиации. Но откуда-то я это знала?
1: Ну, смотрите, медиация в России, она введена была еще в 2010 году федеральным законом об альтернативной процедуре урегулирования спора. То есть
0: ага.
1: Но сама по себе она уже давно была известна и в гражданско-процессуальном кодексе, и в семейном. То есть эта процедура развивается-то в России у нас уже с 90-х годов.
0: Ага.
1: Очень медленно.
0: Очень медленно. А почему? Ну, давайте конкретный какой-нибудь пример. Это чаще всего, наверное, семейные, да, какие-то разборы?
1: Да, но сейчас, да, вот если мы берем на сегодняшний момент, то... Медиация уже находится в таком статусе, что сейчас уже все говорят о том, что она себя показала настолько хорошо, что сейчас уже на государственном уровне говорят, а давайте сейчас введем законопроект, да, о том, что все семейные споры должны обязательно пройти процедуру медиации. То есть мы не пойдем в развод и не пойдем в процесс разделения об определении порядка общения с ребенком места жительства ребенка, пока стороны не пройдут процедуру медиации. И, наверное, это правильно. Не берусь на 100% говорить о том, что да, для всех это подходит,
0: да.
1: Но большая часть людей, которые цивилизованно разводятся, да, для них это будет, конечно, и экономно по деньгам, и экономно по времени.
2: Что такое процедура медиации? Вот давайте на примере меня и Митрофановой.
0: Ага. Нет, ты же женат.
1: Это бизнес-конфликт
0: или... Подождите, ну смотрите.
2: Нет, просто нам нужно понять, что такое процедура медиации, потому что мы не понимаем.
0: Но семейные споры, только что объяснили,
2: бракоразводный
0: процесс.
2: Мы с тобой разводимся, что мы делаем?
0: То есть официально брак заключен.
2: Да.
0: Только эти люди могут. Если гражданское проживание
2: вот давай
0: нет.
2: Пример. Мы с тобой заключили брак, мы с тобой разводимся. Мария, что мы должны пройти?
1: То есть, смотрите, как.
0: Сама процедура.
1: Медиация, наверное, будет интересна только если у вас будут несовершеннолетние дети. Да?
2: Хорошо, у нас несовершеннолетние дети, мы разводимся. Да. Что такое медиация?
1: У вас несовершеннолетние дети. То есть вы понимаете о том, что у вас остро стоит вопрос о том, с кем будет проживать ребенок,
2: да,
1: после расторжения брака. Сами вы договориться не можете,
2: не можем,
1: потому что любите чада и хотите, чтобы он был и с вами, и с вами. Mm-hmm. Да? То есть вы обращаетесь к медиатору, и медиатор, как бы третье лицо, посредник, помогает вам найти вот эти вот общие точки и посмотреть, и помогает договориться.
0: Да, я еще расскажу о происхождении слова медиация, раз уж римское право настолько у нас основополагающее, до сих пор во многих источниках правовых оно работает. Кстати, будет скоро съезд юристов чуть ли не в Санкт-Петербург. Так вот, медиация происходит от слова медиус, средний, находящийся посредине. И посредничать, это вот как раз и есть медиаре. В буквальном переводе означает нахождение посередине. То есть этот человек, который будет общаться с сторонами конфликта бракоразводного, это психолог, психиатр или юрист?
1: Все верно. Хорошо бы три в одном.
2: Так это вопрос.
0: Это три в одном, да?
2: То есть некий человек третий, который мы не можем с Митрофановой общаться, мы ругаемся, у нас нет общих точек соприкосновения. Mm-hmm. Он приходит, и он как бы...
0: Откуда он приходит? То есть пары дают запрос в суде на... Или судья говорит, ребята, вы все-таки давно живете... Судья может предложить.
1: Смотрите, если мы говорим, что вы уже дошли до суда, то судья всегда говорит о том, что стороны могут обратиться к профессиональным медиаторам. Да? Тогда стороны говорят, а давайте попробуем. Процесс приостанавливают на 3 месяца, вы уходите к какому-то, да, в судах очень часто есть кабинеты медиации, то есть можно просто обратиться, прийти и сказать, вот мы хотим попробовать.
2: Mm-hmm.
1: Да, назначается процедура, она всегда добровольная,
0: ага.
1: То есть должно быть решение с двух сторон. То есть кого-то тащить за волосы или там за шкирку в педиатрию не получится. Это всегда добровольно.
0: То есть, да, образование и... юридическое, психологическое. Какие требования к профессиональному медиатору? Я могу быть профессиональным медиатором? У меня есть диплом юриста, но я 20-35 лет работаю в эфире. В принципе, да, договариваюсь с пушным. Вот. Иногда...
1: Да, ну вы можете получить специальное...
0: То есть это как суд присяжных, только предварительно, так я понимаю? Ну, один, да, видимо, медиатор. То есть он тоже как-то рассматривает обе стороны?
1: Да, он выслушивает обе стороны. То есть это состоит прямо из нескольких процедур. Первая из которых, да, можно ее назвать там презентацией сторон, где каждая сторона рассказывает, ну, свою точку зрения по конфликту, как она ее видит. Медиатор выслушивает обе стороны. Дальше, иногда это чаще всего это переходит в индивидуальные сессии, когда каждая сторона индивидуально общается с медиатором. И вот это вот самое интересное, что иногда после медиации ты выходишь,
0: ага.
1: Стороны садятся друг напротив друга, и ты им говоришь: ребят, вы в индивидуальных сессиях озвучивали одно и то же решение вопроса. У меня такое было, когда... Стороны категорически не могли договориться за круглым столом. Но когда мы индивидуально пообщались, получилось, что они все хотят одного и того же. И когда я это озвучила, говорю: ребят, ну вот, у вас вы хотите одного и того же. Вот оно решение, вы его сами озвучили. Да, они взяли паузу, через неделю вернулись, сказали: да, мы готовы подписывать соглашение.
2: То есть, по сути, нужен иногда просто человек со стороны. А вот у меня тогда вопрос. А обычно как же делают люди? Они говорят: а вот я не буду с тобой общаться, общайся с моим адвокатом.
0: А, кстати, медиатор – это платная услуга?
2: Ну, я думаю, что да.
1: Медиатор, да, конечно.
0: Платно. Ах, вот она
2: что. А я вот, например, скажу: не хочу я с Митрофаной, пусть она с моим адвокатом общается. Она скажет: а ты будешь с моим адвокатом общаться. То есть, получается, общаются наши адвокаты. Это было раньше так, да?
1: Это уже не медиация. Это не медиация. В медиации один человек общается...
2: Да, я просто до изобретения медиации как было?
0: В советском практике как там было? Люди разводятся, на правком вызывали? Это общественный суд какой-то, комиссия?
1: В советском было, так же были конфликтологи, были, да, вот, как сказать, вот эти переговорщики раньше так называли.
2: Угу.
1: Правком, конечно, это вот общественность вызывала и выслушивала. Ну, это немного, прям вот совсем такие, скажем, кардинальные. То есть медиация, она более такая плавная и с подходом к каждому, да? Это все-таки, вот, наверное, навыки психолога медиатору бы пригодились.
0: Навыки психолога. Но если вы говорите, это услуга платная, неужели люди, мало того, что они делить будут детей, имущество, еще и будут деньги платить медиатору? Кто-то. Суд же у нас самый гуманный в мире, и причем бесплатный, я правильно понимаю? Или все равно издержки?
1: Про бесплатность наших судов я бы не говорила. Дело в том, что у нас не так давно сильно повысили пошлины за обращение в суд. Да, и если мы возьмем в качестве примера, да, не детей, а возьмем раздел имущества,
0: да,
1: то разделить имущество в процессе медиации вам может выйти в разы дешевле, чем если вы будете делить имущество в рамках суда, потому что у нас сейчас государство, ну, пошлина там до миллиона может достигать.
2: Ого.
1: Если у вас большое имущество, и оно дорогостоящее.
2: Тогда нужен еще один человек бесплатный, который убедит конфликтующих сторон нанять платного медиатора. Что он говорит: это вам все равно будет дешевле, и вы договоритесь быстрее.
0: А мы можем о каких-то примерных расценках говорить? Ну какой-то потолок или минимум, или максимум, если в зависимости от...
1: Ну, на самом деле, тут все индивидуально, все зависит от конкретного медиатора и от спора. Да, вот сейчас очень много семейных центров при органах опеки, которые проводят процедуры медиации для, вот если у сторон есть дети, да, то есть вот есть конфликт, там есть уже даже определенный порядок общения с ребенком, но мама там или папа не выполняют его. Ну и стороны приходят к тому, что все равно нужно как-то договариваться, да, и органы опеки, включаясь в этот спор, говорят: идите, вот у нас есть медиаторы.
2: А у нас тут реклама тоже есть. Давайте ее послушаем, потом вернемся к Марии и продолжим разговор физики и лирики в эфире. Оставайтесь с нами.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
1: В общении с родителем ребенок не остается пассивным. Он постоянно ищет и даже борется за хорошее отношение к нему. Каждый малыш ждет подтверждений того, что он хороший, что его любят, что он уже большой и может справляться со сложными, по его мнению, делами. Взглядом и всем своим видом, а потом и прямо словами, он постоянно просит: «Посмотри, что у меня получилось. Смотри, что я уже умею». А в двухлетнем возрасте появляется знаменитое «я сам» – требование признать его самостоятельность.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики обсуждаем феномен медиации на практике, как урегулировать спор без суда. И гостья Мария Железнова, руководитель практики медиации. Профессиональный медиатор – это независимый нейтральный специалист, который помогает сторонам решить конфликт. Он не выносит решений, не организует, он организовывает конструктивные переговоры, да, снижает градус эмоций и помогает оппонентам услышать друг друга.
2: И у него юридической никакой силы, получается, нет. Он не может, опять же, да, сказать: «Ты прав, ты не прав».
3: Но это будет неправильно, потому что суть медиации – это не давать оценочных суждений. Да, мы когда проходили обучение по медиации, то есть одно из самых сложных заданий – это было вовлечься в ситуацию, не давая оценок. То есть мы не можем занимать чью-то сторону, мы должны увидеть эту ситуацию безоценочно, то есть только суть. То есть каждая сторона выскажет то, что она, как она видит вопросы, мы должны уточняющими вопросами сказать: правильно ли я понял, что вы видите эту ситуацию вот так и вот так. Да, и мы должны вытащить, убрать конфликт, убрать эмоции и вычленить суть, что, а вот на самом деле, да, вот суть в том, что как бы и не так сильно папа-то хочет видеться, жить, чтобы ребенок с ним жил, но он боится, что мама ему этого ребенка больше общаться не даст. Да, и вот когда мы озвучиваем другой стороне страх, да, или вот какую-то важную сторону, вторая сторона говорит: да нет, я как раз-таки боюсь, что ты у меня ребенка заберешь, но я не хочу исключать тебя, да, я хочу давать тебе и хочу, чтобы ты виделся с ребенком. И вот тогда мы понимаем, что в соглашении можно запретить, что все-таки, да, ребенок будет жить с мамой, но вот с папой будет видеться там 3 раза в неделю.
2: Да, иногда бывает, что люди просто не могут сформулировать свои мысли.
1: Да и не хотят разговаривать.
2: Или разговаривать. Слушай, а как вообще, вот если люди не хотят разговаривать, как они будут разговаривать с медиатором? Видимо, даже не разговаривая друг с другом, все-таки и тот, и другой, я имею в виду обе стороны конфликта, должны хотеть решить этот конфликт.
3: Ну, потенциально, вот я на самом деле не видела еще никого, чтобы они не хотели разрешить конфликт. Люди, когда уже...
2: Хорошо, я по-другому сформулирую, которые не хотят идти на компромисс, вот так.
3: Но иногда, вот опять-таки в своей практике, людям кажется, что они не хотят идти на компромисс. И когда начинаешь с ними раскручивать ситуацию и рассматривать, а что будет, если они сейчас не договорятся, да, мы иногда прям в куксах разбираем, о том, что, ну хорошо, да, вы сейчас не договоритесь, вы пойдете в суд, это несколько, там, плюс год-полтора, пока там решение вступит в законную силу, сколько денег вы потратите на юриста, сколько денег вы потратите на госпошлину, а результат-то вы можете получить уже здесь и сейчас. То есть, заключая, если вы заключили медиативное соглашение, даже если вторая сторона не будет его исполнять, но оно заверяется нотариусом и носит, по сути дела, ну, как бы это исполнительный лист.
2: То есть, получается, результатом разговора с медиатором является документ.
1: Ну да, если нотариально
3: заверенный. Соглашение, заверенное нотариусом, конечно, который носит силу исполнительного листа.
2: И в этом документе написано, что мы вот здесь соприкасаемся, а здесь расходимся. По сути дела, так.
3: Да.
1: А вот эти медиаторы, они могут быть как конкурентами, адвокатами? Ведь адвокату, чем чаще он в суд пойдет, там,
2: тем лучше.
1: Вот там минимальная ставка, я знаю, появление в суде 40 тысяч. Это самое дешевое, что я слышала в Москве, во всяком случае.
3: Есть специальный реестр даже адвокатов-медиаторов. Адвокаты, которые носят статус медиатора, у них их фиксируют в отдельном реестре, да, и можно обратиться к ним. Но тут понятно, что, конечно, у большинства складывается, что зачем адвокату, чтобы стороны договорились.
1: Ну да.
3: Но есть разные виды споров, когда иногда действительно понимаешь, что вот сейчас вот в моменте людям лучше договориться, и адвокат гораздо больше денег там заработает за проведение процедуры медиации, нежели чем вот будет сидеть в суде. Я как практикующий юрист, который представляет интересы граждан, знаю, что такое сидеть под кабинетом судьи по 3-4 часа в ожидании судебного заседания, а спор яйца выеденного не стоит, и можно было договориться за 2 дня.
1: Понятно. Ну, а откуда люди, которые, ну, очень обидно, жалко, но все-таки сталкиваются с такими разборами или по работе, или в семье, или с партнерами, да, какие-то бизнес-интересы, откуда они могут узнать об этой, ну, услуге медиатора? Обычно, да, это какие-то, ну, просто друзей общих, знакомых, да, наверное, находят.
3: Ну, или... если стороны не в суде, то, да, как правило, это может быть где-то чья-то рекомендация, потому что сейчас... В принципе, довольно обширная реклама. У нас есть промышленные торговые... Для бизнесменов это промышленно-торговые палаты. При них всегда есть медиаторы, которые помогают по бизнесу договориться.
1: Ага. А для семейных как раз судебных...
3: Для семейных это органы опеки. Они активно пропагандируют. И у них есть свои медиаторы. То есть их, в их центрах расценки сильно ниже, да, если это будет ага. какой-то медиатор. Я, ну, и работают неплохие специалисты, можно обратиться. Там но... даже есть наверняка льготы для...
1: Ну, а процедура вот развода и суда, это по времени среднее, сколько там, все-таки раньше, я вспоминаю, с какой-то практики месяц давали обычно, когда подаешь документы на обдумывание этого дела, что, ну, мало ли, может, что-то пойдет не так или...
3: Ну, если мы с вами говорим про развод, то, в принципе, у нас семейный кодекс предусматривает время для... То есть у нас развод не случается раньше, чем через месяц с момента подачи заявления. Но если какая-то из сторон против расторжения брака, да, то она может прийти и сказать, нам нужно время для примирения. Это плюсом 3 месяца.
1: Ага.
3: В это время вы можете обратиться к медиатору, но не уверена, что как бы медиатор может помочь в рамках расторжения брака. Тут, скорее всего, опять-таки, это семейная терапия. Угу. Но, наверное, есть случаи, где и медиаторы помогают, потому что... слушать никогда никого не...
2: 30 секунд осталось, быстрый вопрос. А может медиатор, простите за выражение, навредить?
3: Ну, бывает всякое, да.
2: Бывает всякое, да. Но мы, конечно же, этого...
1: Ну, хорошо,
2: хотим.
1: Что мы хотя бы об этом узнали, и если есть такая практика, то, ну, попробуйте обратиться к ней, наверное, это не безинтересно. Мария, спасибо вам огромное, Мария Железнова, юрист, была у нас в гостях, член Московской коллегии адвокатов. Ну, а мы всем желаем хорошего дня, возможности хороших отношений, да, и к вам вернемся совсем скоро, передаем микрофон и другие студии.

0: Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это то точное время выхода в эфир в 41 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию «Митинг свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников СВО, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров и активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минутой молчания память погибших.
2: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим в СВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
0: Сегодня состоялась российская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала войны. Тысячи свечей в памяти о трагических событиях зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице. Сотни москвичей установили там свечи у вечного огня. Любой желающий мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. Сообщение последних минут. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут наступление на всех направлениях в Константиновке. В ДНР уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом только что сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили порядка 1440 военных. Российские средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Помимо этого поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он признал, что не считает себя лучшей кандидатурой для руководства партии на следующих выборах. Стармер рассчитывает, что с его преемником смогут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу.
3: Вопрос, который сейчас задает моя партия, готов ли я лучше всех возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ своей парламентской фракции и принимаю его с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было продиктовано одним – стремлением поставить на первое место страну, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении.
0: По словам Кира Стармера, он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания преемника. Выборы нового лидера лейбористов начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. В России зафиксирован рост подростковой онкологии. За 4 года число новых случаев увеличилось на 25%. Как отметили в Институте онкологии имени Петрова, Минздрава, чаще всего российские подростки страдают раком крови, саркомами кости, опухолями головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфомой Ходжкина, заболеванием, поражающим лимфатическую систему. По данным Росстата, подростковому раку больше всего подвержены девушки. За 4 года количество выявленных случаев в их группе увеличилось на 26%. 10%. Прирост заболеваемости юношей за тот же период составил 24%. Увеличение статистики связано с улучшением диагностики. За последние годы подросткам стали чаще проводить КТ, МРТ, молекулярные генетические и другие исследования, а также углубленные обследования при диспансеризации. Выявление на ранних стадиях позволяет эффективнее противостоять болезни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди. В ночные часы плюс 15-17, в дневные 22-24 тепла. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров, что немного ниже нормы. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%.

с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец

и сына, бери шинель, пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: 100 минут.
1: 100 минут. О, 100 минут.
2: О календарях 100 минут.
1: Вот таким, такую тему мы взяли. Она сложная, объемная, но попробуем в ней разобраться и записать эфирный подкаст. Сегодня с нами Павел Барбаянов, коллекционер, хранитель музея времени и часов.
2: Павел столько рассказал за эфиром.
1: Не-не-не-не, мы сейчас потренировались. Обычно перед эфиром мы говорим: не расплескай.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Так,
3: да, в эфире Павел, хранитель музея времени и часов.
1: А где он находится?
3: В Москве, на улице Русаковской, дом номер 1. Бутик All Time и Российское общество коллекционеров часов были учредителями этого проекта. Проект получился совершенно великолепный. Проект получился абсолютно замечательный.
1: Ага.
3: Мало того, что музей бесплатный, и все мероприятия у нас абсолютно бесплатные, мы людей учим ценить время. Мы людей учим... ценить часы, потому что Эйнштейн сказал: время — это часы. Ни
1: или
3: больше,
1: так,
3: ни меньше, уложилось
2: перед
3: все
2: тем,
3: в одну фразу.
2: Мы побежим туда, в календари. Просто очень классная история по поводу того, что вот 12-часовой у нас почему-то круг.
1: Да.
2: И, соответственно, отсюда у нас и 60, потому что 12 умножить, ну, мы понимаем, на 5 это будет 60.
1: И... На 5 это почему?
3: А потому что если мы 60 разделим на 12, получится искомое 5-минутное число, как в песне 5 минут, 5,
2: 5 минут,
3: минут.
2: 5 минут.
1: А, 5 точно.
2: А, смотри, но оказывается, что это вот в чем причина. Я сейчас показываю Маргарите Михайловне 4, 8 пальцев на своих руках, а...
1: Ну, да, спрятал этот...
2: Ну, да, просто смотри, у нас получается 4 пальца, 8 пальцев, а здесь у нас по 3 фаланги.
1: Так.
2: Получается, что у нас 3 фаланги, 4 пальца — это 12. И здесь тоже 12.
1: Ага.
2: Понимаешь? А людям в то время, когда надо было что-то считать и запоминать, вот проще было по фалангам посчитать и запомнить. Плюс еще 12, как говорил опять же Павел, прекрасное число, делится и на 3, и на 4.
3: Я все-таки не любитель считать по фалангам. Я все-таки думаю, что это надо сказать спасибо древним шумерам и древним аккадцам,
1: это
3: которые нам еще...
1: века,
3: это
1: до нашей...
3: века до нашей эры. 8, 10, 12 – это самая-самая древняя цивилизация, которая уже имела свою религию, имела свою письменность. Где-то в интернете у меня попалась информация, что самому древнему календарю 40 тысяч лет. В это я, откровенно говоря, не верю.
2: Так.
3: А вот шумеров и аккадцев с их мифом о Гильгамеше, с легендой о Гильгамеше, я на самом деле очень-очень-очень уважаю, потому что, да, действительно, первая письменность, первые календари, одна из самых первых религий, и самое главное, мистические и уважаемые числа, 12 и 60, как самые делимые. Вот попробуйте вычесть четвертую часть, ведь без четверти часа мы не можем жить, правильно? Мы часто говорим: четверть первого. Или без четверти 12.
1: Малолетки нынешние, зумеры, вообще не понимают,
3: абсолютно,
1: что это.
3: Абсолютно, не умеют они цифрками. Но это им хорошо
1: она
3: бы жить.
1: Она говорит: объясни мне по-русски.
3: Это им хорошо бы жить в эпоху Марата.
1: Да,
3: был
1: это
3: такой, был такой ученый Шарль Ром, который 5 октября 1793 года учредил французский республиканский календарь. Вот там было для... современных зумеров совершенно все замечательно. Там было 10 часов в сутках,
1: так.
3: 100 минут, 100 секунд. Ага. Секунда примерно равнялась современной, но пришлось ее немножечко обрыть, немножечко ускорить процентов так на 17.
1: Угу.
3: А так вообще все получилось замечательно. На 10, на 100 не прижилось абсолютно.
1: Конечно.
3: В 1806 году отменили, в принципе, забыли навсегда.
1: Навсегда.
3: В середине 19 века, когда была реставрация республики, ввели ненадолго, но так, только чтобы показать, что вот не зря мы все это делали, не зря гильотина работала, и не более того. 12.60 очень удобно. Четверть изымем, третью часть изымем, на 6 разделим, на 2 разделим, само на себя разделим. Безумно удобно для вычислений. Ну, а деньги уже в десятиричном счете, тут ничего не поделаешь, мы тоже так привыкли.
1: Ну и шумеры,
3: и аккадцы, 60 рублей у нас нет.
1: Это, возвращаясь туда, это все-таки Месопотамия, это территория современного Ирака, но к современным иракцам это не относится вообще никак.
3: Каким образом?
1: Бока.
3: Абсолютно.
1: Это,
3: из этого выросла Вавилонская цивилизация, и из этого вышли первые лунные календари. Первый лунный календарь шумеров, он был исключительно лунным, 29,5 лунных суток, и в итоге 354 или 355 дней лунного года. Почему? Потому что во все эпохи, во все века люди воспринимали время и календари как цепь повторяющихся событий.
2: Угу.
3: Повторение день-ночь.
2: Плюс...
3: Астрономические сутки, астрономический год, смена времен года, смена весны, лета. Уж у кого было, опять же, 4 сезона, тоже это очень важно, тоже на 12 можем поделить. У кого-то было 3 сезона, про это тоже можно, кстати...
1: Но это в теплых странах, безусловно.
3: Вообще из Египта пошло 3 сезона, потому что у них не было осени. Они ориентировались на разлив Нила, а вот в Месопотамии ориентировались на разливы рек.
1: То есть...
2: Прилив-отлив.
3: Да, в Месопотамии это разливы рек, а у египтян, египтяне сейчас сельским хозяйством с удовольствием занимаются, египетскую картошку и бананы мы все любим, так у них было 3 времени года: разлив Нила, сбор урожая, всходы и засуха сама по себе, грубо говоря, зима, весна и лето. Также было, кстати, мы же Россия все-таки сельскохозяйственная держава, по большому счету, хоть мы и за промышленное производство, но так случилось, что мы держава-то все-таки сельскохозяйственная в большей степени, согласитесь, исторически. Так у нас тоже было 3 времени года. У нас тоже было лето, весна и зима, осени не было, и...
2: Ну, да, древние... Пушкин потом пришел, сказал, ввел осень.
3: Это случилось гораздо раньше. Да нет, ну, скрещением Руси.
1: Павел, мы будем вас предупреждать. Я знаю, вы очень точный человек, поскольку вы занимаетесь часами времени. Поэтому тут шуточки, разговорочки в строю, мы будем оговаривать. Но то, что вы очень правильно отметили, если древние люди, шумерская цивилизация, ориентировались по Луне, значит, в какой-то момент люди другие стали ориентироваться по Солнцу. Почему они... разделились именно на эти два летоисчисления, да, время
3: исчисления. Но сначала были лунно-солнечный календарь.
1: Так.
3: Дополнительный месяц Мельцедоний.
1: Это кто придумал?
3: Коротенький. А это было масса цивилизаций живет по лунно-солнечному календарю. Самый древний лунный, который сохранился до нашего времени, это исламский лунный календарь. Вот там, как раз поздравляю вас, кстати, с новым исламским годом. Мы с вами...
1: 1448.
3: 1448, да, наступил 16 числа.
1: То есть Новый год у ребят
3: числа,
1: был 16 июня.
3: Да. Сейчас у нас 7-й лунный день, если я не ошибаюсь. А вот 16 числа... 6 дней назад, как
1: то
3: раз
1: есть,
3: новолуние.
1: Ребята, мусульмане всего мира поздравляли друг друга с Новым годом.
3: Да, совершенно
2: смотрите,
3: верно.
2: Перед тем, как мы окунемся вот в эти лишние месяцы, которые набегают, и это 29-й день, надо сказать, тут есть физика. Физика простая. У нас есть оборот вокруг Солнца, и у нас есть обороты вокруг собственной оси.
1: Так.
2: Земли. И она таким образом крутится вокруг своей оси и вокруг Солнца, что... точное количество оборотов вокруг оси не укладывается в оборот вокруг Солнца, понимаешь?
1: Ну, древние-то
3: совершенно,
1: об этом не знали.
3: Совершенно верно.
2: Они мы не можем подразогнать Землю и под... ну,
1: нет,
2: как
1: это делится мы поняли, когда она круглая, и Солнце вокруг нее не вращается, а мы, наоборот, вокруг Солнца.
2: Не, это понятно.
3: Как бы она не двигалась, нужно точку отсчета.
2: Да.
3: Иметь 12 лунных месяцев – это очень-очень здорово, но 11 лишних дней куда-то нужно девать. Либо вводить дополнительный месяц. И вот солнечные календари, они на самом деле были очень-очень-очень популярны. Дополнительный месяц коротенький, можно его... Да, на Новый год его можно употребить, на новогодние праздники. Совершенно замечательно.
1: А как они выглядели?
3: Их и считать-то не надо.
1: Они были рисованы в камне или как это?
3: Они были в камне. Вот если мы вернемся на... Вот быстренько прям перепрыгнем на другую сторону Земли, к древним майя и к древним ацтекам. Вот календарь древних майя я видел, да, это круг. Это самый настоящий каменный круг, разделенный на 12
1: тоже
3: частей.
1: Тоже они
3: хотя,
1: сами догадались
3: да,
1: до этого.
3: Да, у майя и ацтеков, у коренных американцев, у них были как раз именно солнечные календари. Вот майя и ацтеки, они за лунными фазами не следили. У них была, мало того, что 20-ричная система измерения времени.
2: О,
3: и вот, кстати... У инков 12 месяцев по 30 дней практически как у нас. 328 дней в итоге составлял календарь с разной длиной месяцев. А вот у майя и ацтеков это 18 месяцев по 20 дней плюс 5 дополнительных дней в году. Но все это было ориентировано на Солнце.
1: Так хорошо, у них каменюки, а у нас-то что?
2: А у нас 29 февраля.
3: А у нас после шумеров... Египтяне. Опять же, занаблюдать за Сириусом и за Солнцем первые догадались египтяне примерно 5000 лет назад. Кочевые племена кочевников, скотоводов, может быть, тот самый пастух, который когда-то воткнул свой посох в землю, он стал первым гномоном, первыми солнечными часами. Вот именно он стал ориентироваться на восхождение звезды Сириус.
1: И тень от вот этого посоха как раз стала показывать время.
3: И ведь время двигается тоже по кругу. Посмотрите, любые солнечные часы, это же ведь тоже круг. Да. Тоже круг, который надо делить. Наблюдали древние египтяне за восхождением звезды Сириус.
1: И когда она восходит, я сейчас на нее смотрю.

0: воруют внезапно в октябре 11 дней, то можно выйти на забастовку, как вышли горожане 16 века, когда вдруг случайно проснулись вместо 4 октября в 15.
1: Ну, смотрите, давайте, раз мы исламский мир затронули, поздравили 1448 годом. Кто у нас тоже древний после шумеров?
0: После шумеров и акадцев. Притом
1: ислам — это одна из самых молодых религий. То есть мы к религии это не привязываем.
0: А если нам в Европу? Нет, у каждой религии были свои общинные календари. Вообще, на самом деле, календарей это очень-очень-очень много. Если я буду сейчас все перечислять, ну, например, календарь Чучхе в Северной Корее.
2: Так.
0: Мы сейчас с вами живем, дай бог памяти, в 115 году.
1: Опа. А Чучхе же умер.
0: В 115 году. Почему? Это идея Чучхе. А мы ориентируемся на день рождения Ким Ир Сена, 1912
1: только
0: год.
1: Только это Северная Корея.
0: Это Северная Корея.
1: А Южная Корея по какому календарю?
0: Южная Корея тоже по Григорианскому, насколько я помню.
1: Ну, хорошо. Ну, давайте с древности. Вавилонский у меня есть. Потом, ну, израильский. Нет, еврейский. Угу. Древнееврейский. Да. Эти люди тоже там почему-то очень давно.
2: Сотворение мира, они считают.
1: Да-да-да.
0: Ну, например, тайский или буддийский. Мы сейчас живем с вами в 2589 году.
1: Но опять, как не смешивать религию и такую практику ежедневную?
0: А давайте я такой пример приведу. Вот про Стоунхендж, наверное, знают все.
2: Да.
0: Мы сейчас перенесемся из мусульманских стран прямо в Европу, в матушку.
1: Угу. Ну так уж она Европа, это Британия.
0: Это Британия, но это же Европа.
1: Ну это вверху северная.
0: Ну хорошо, в Германию. Газекский круг, первый европейский солнечный календарь 5000 лет назад. Газекский круг, это Германия.
1: Так.
0: Это германские племена еще 5000 лет назад ввели первый прототип солнечного календаря в Европе. А Стоунхендж, точная датировка неизвестна, но где, что это каменный век, и что это примерно 3200 год до нашей эры, дата постройки, то есть примерно время совпадает. 5000 лет назад, и это самый настоящий солнечный календарь. Кстати,
1: вчера
0: ориентированный
1: там
0: именно...
1: Вчера было паломничество, потому что вчера был самый-самый длинный день.
0: Вчера был самый длинный день, и вот именно Стоунхендж, как астрономическая обсерватория, вот этот хоровод великанов, как говорится, они как раз сориентированы на день летнего солнцестояния, как раз на восход солнца именно в этот день. Поэтому вчера там было столпотворение, потому что вчера Стоунхендж отмечал своеобразный юбилей, как первая в мире астрономическая лаборатория. Первые в мире, наверное, солнечные такие...
2: Солнечный
0: календарь. И даже, я думаю, что первые солнечные часы. Первые солнечные часы как предмет ландшафтного дизайна, скажем так.
2: А можно сказать, что он там построен именно с тем, чтобы как-то ориентироваться?
0: Можно, потому что еще совсем-совсем недавно считали это храмом, считали это... может быть, местом для жертвоприношений. А вот когда в 19 веке сориентировали расположение колонн Стоунхенджа на день летнего зимнего солнцестояния, то получилось, что это самая настоящая обсерватория, храм солнца, поэтому без преувеличения это самые древние солнечные часы на территории Европы. Вот. И самый древний солнечный календарь.
1: Так а люди смотрели вчера рассвет или закат, чтобы все это улицезреть? Тогда ночь сколько длилась?
0: Восход солнца. И... На восход солнца он сориентирован как раз именно на день летнего солнцестояния.
1: Так, ну хорошо, все, ну вчера даже у нас в России 17 часов был день.
0: 17 часов, вообще для России это очень интересно, потому что если вернуться к теме не календарей, а часов, то вот первые русские куранты, они имели не 12 цифр на циферблате, а 17, как 17 солнечных часов. В этот день... 21 июня часовик забирался, именно так звали людей, которые ухаживали за московскими курантами, ну и за другими башенными часами, потому что уже...
1: года? С какого века?
0: 1404 год, первые башенные часы московского Кремля, монах Лазарь Сербин, который для великого князя Василия III сделал первые башенные часы, которые можно тоже солнечными назвать. Вот у кого часы со стрелками?
2: У меня.
0: Смотрите. А вот никогда не задумывались, почему стрелка идет слева направо, а не справа налево?
1: Слева направо.
2: Ну, по часовой стрелке почему идет?
0: А почему мы живем по часовой стрелке?
2: Ой, это, наверное, потому что если вставить в нашем полушарии, опять же, палку, то
0: совершенно
2: будет солнце
0: верно.
2: Идти.
0: Это тень от солнышка, тень совершенно от солнышка. Верно.
1: Как посох пастуха в шуме.
0: Совершенно верно.
2: А в южном полушарии должно...

0: наоборот быть.
1: А в южном полушарии должно быть наоборот. У них нет полярной звезды. У них надо на созвездие весов ориентироваться. У них вообще в Австралии все по-другому.
0: Но я правильно понимаю, что наши первые часы на
1: курантах... Наши первые часы на Спасской башне...
0: не учитывали ночное время.
1: А кто их учитывали? Учитывали, но их меняли на дневные и на ночные часы. Вот сейчас я вам расскажу про, наверное, самые известные после современных часов
2: Ну, их итальянцы же установили.
1: Самый первый был монах, он вообще сербин был, из Сербии пришел. Так и звали Лазарь Сербин. Это был 1404 год.
2: Так.
1: Самозвонный, самоходный, человекоподобно в колокол ударяше. На гравюрах есть циферблат, но я думаю, что и циферблатов там не было. Почему? Потому что как современные зумеры, средневековые москвичи были очень неграмотные. По стрелкам они определять не умели. А вот где стрелки уже точно были, это мы должны англичанину спасибо сказать. Жил такой Христофор Головей.
2: Так.
1: Вообще, визиточку, когда свою выдавал, он представлялся так. Часовых и водовзводных дел мастер, потому что провел водопровод в Кремль.
0: Молодец.
1: Да.
0: Вот наверняка орден за это получил.
2: И
0: но
2: вот
0: сейчас мы сделаем небольшой перерыв
2: паузу, передадим на новости
0: новости спорта.
2: И вновь вернемся.
0: Павел будет с нами, дорогие друзья, вы тоже оставайтесь.
3: Физики и лирики. В философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 9.30. Новости. Новостями в студии Лора Стадницкая. Большая часть международного сообщества разделяет российские ценности и готовность бороться с неонацизмом. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к международному форуму «Великое наследие. Общее будущее», которое на пленарном заседании форума прочитал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент отметил участие представительных делегаций из дружественных стран. Он считает символичным, что форум проходит на священной для народов России и Белоруссии Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ. В начале заседания состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. По времени она совпала с общероссийской минутой молчания. Ранним утром, в те часы, когда на СССР обрушились первые удары войны, участники форума приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Добавлю, что сегодня Путин в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Она прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Российские военные ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника противника. Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР, уничтожают разрозненные группы противника юго-западной части города. За сутки в этом населенном пункте зачищены 103 здания. Киев потерял около 85 военных, боевую бронированную машину, 21 наземный роботехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками. В Красном Лимане, а также в Донецкой Народной Республике, штурмовики группировки «Запад» продолжают уничтожение формирований неприятеля и продвижение в западном направлении. За день они заняли в Красном Лимане 46 зданий и 10 опорных пунктов. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1440 человек. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей Великобритании Лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране, сказал Бёрнам. Он поблагодарил его за лидерство и самоотверженную работу в непростой период. Его решение знаменует начало переходного периода, говорится в заявлении 56-летнего политика. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава Королевства ОС Стритинг, который рассматривается как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит, он сказал, что с его преемником смогут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу. Землетрясение, произошедшее в Черном море у берегов Севастополя, сегодня утром ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, рассказали очевидцы. Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых ощущались в Севастополе, однако ни один объект не пострадал. Последствия подземных толчков также чувствовали и в пригороде, в том числе в Верхнесадовом и Балаклаве. Некоторые жители города сообщили о сильно ощущаемых толчках, другие заметили землетрясение в виде вибрации посуды и листьев на цветах, сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди, в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 76%.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрике Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3, 7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибири на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и три последних сезона был капитаном команды. Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике может уйти из команды и отправиться в Италию, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
1: По данным итальянского портала Sport Mediaset, итальянский Наполи ищет варианты усиления флангов атаки и одним из них рассматривает 24-летнего бразильского нападающего Луиса Энрике. Если верить этой информации, Наполи уже сделал запрос петербургскому клубу. Камнем преткновения может стать трансферная цена за бразильца. «Зенит» якобы хочет получить за игрока 40 миллионов евро, чтобы не сработать себе в убыток, ведь в свое время петербургский клуб приобретал Луиса Энрике за 35. В Наполи считают цену завышенной, но хотят начать переговоры и попытаться снизить сумму трансфера. Прямо сейчас Луис Энрике находится в расположении своей сборной Бразилии на чемпионате мира в США.
2: «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» из сборной Албании по футболу Мирленда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юрий Варкян.

0: появится.
1: 100 минут о календарях. Сейчас появятся стрелки на наших часах аж с 1400 какого-то года. 1404-го. Павел Барбаянов, коллекционер, хранитель музея времени и часов сегодня в гостях у нас. Итак, мы остановились на тех часах, которые были у нас... Где? А где они?
0: Там же на подворье великого князя Василия III.
1: Это где было?
0: Тогда еще на территории Московского Кремля, но Кремль был совсем не такой, как сейчас. Во-первых,
2: да.
0: Он был белокаменный.
1: Ага.
0: Еще не появился Иван III. Еще итальянские зодчие не перестроили Кремль. Ага. Еще не появилась Спасская, когда-то Фролова башня, потому что она моложе первых часов Московского Кремля на 87 лет.
1: Так.
0: Если верить закладному камню, то Спасская башня у нас появилась в 1491 году. Это спасибо итальянским архитекторам. А вот когда-то в эпоху белокаменного Кремля с подворья великого князя смотрело вот это чудо, как в летописи сказано, самозвонный, самоходный, зело чудно умудрено придуманный, да еще и с луной. То есть, скорее всего, лунный-то календарь там был, но я бы гравюрам не верил, потому что те гравюры, которые их иллюстрируют в летописи, они моложе самих часов, это лет на 150, на 170, и вот тогда стрелки уже точно появились. А остановились мы на хитром англичанине, который представлялся водовзводных дел мастером, еще и часовщиком. Так вот он на Спасской башне устроил куранты, уже похожие на современные. На дворе стоял 1625 год. Они успешно сгорели почти сразу же. Пришлось их восстанавливать. И в 1628 году, почти на 100 лет, Христофор Головей звали этого умного англичанина, куранты стали похожи, в общем-то, практически на современные, но не совсем. Двигались не стрелки, двигался круг с русскими буквами.
2: А русские буквы что там означали?
0: А русские буквы означали час. Аз, буквы, веди, глаголь. Ну, весь старославянский алфавит мы сейчас не будем. Вот до 17-й буквы доходим. 17 солнечных часов они обозначали. Опять же, возвращаемся к календарям.
2: То
0: они
2: есть...
0: символизировали...
2: Я правильно
0: наибольшее количество часов в сутках.
2: Я правильно понимаю, что если в то время спросить, который час, то тебе могут сказать час че.
0: Запросто.
2: Или там в.
1: Азьми. Час.
2: То есть надо было сказать букву.
0: Да.
2: И все. И ты бы...
0: И вот посол Мейерберг, английский, он говорит, больно чудно, этот человек Головей пошел на поводу у русских, а у русских все немножечко по-другому, чем у нас, заставил двигаться не стрелки, как было принято в Европе, а заставил двигаться вот этот именно круг, неподвижная стрелка, кстати, в виде солнышка, на отметке 12, а вокруг него с восхода до заката, а потом снова с заката до восхода передвигаются вот эти солнечные часы.
1: А зимой-то как это все передвигалось?
0: А зимой точно так же передвигалось. Смазывали густым салом, все работало, но репассировать нужно было, то есть ремонтировать, перевожу на язык, обслуживать нужно было как раз чаще. И зимой также с дня летнего солнцестояния до дня зимнего солнцестояния. Откуда у нас святки взялись? То же самое. Поговорки. Петр Павел час убавил, Илья пророк два уволок. Вот так и жили, отрезали от солнечного времени по полчаса каждые две недели. Вот они святки.
1: Да, тогда вот к нашему календарю древнерусскому.
0: Привыкли люди жить по солнечным часам и повторили вот это солнечное время от заката до восхода и от восхода до заката вот на этих часах Христофора Головея. Вообще с солнечным временем очень сложно, ведь что у нас в летописях в основном уж? К сожалению, скончался великий князь.
2: Угу.
0: Или родился великий князь в 2 часа ночи.
1: Так.
0: А вот теперь попробуй вычисли эти 2 часа ночи. Для нас привычно, у нас время оцифровано.
1: Да.
0: Угу. На это 12-часовой календарь перевел нас Петр I.
2: Ах,
0: в 1699 году своим указом от 19 декабря, да, и морские склянки ввел на флоте, и даже трактат написал о пользе циркуля и линейки. Вообще, часовщики считают его своим, его причисляют к сонму российским
1: святым
0: часовщикам. То есть, Петр Алексеевич I Романов, он еще и часовщик. Плюс ко всему, мало того, что это токарь, что это мореплаватель, то, что это судостроитель, и еще это как и часовщик.
2: А что, в Голландии часами было хорошо все?
0: В Голландии, я думаю, что было несколько лучше, чем у нас, потому что все-таки Петру пришлось сделать реформы, приводить, и вот морские склянки, словосочетание, наверное, слышали, да?
2: Да, да.
0: Это песочные часы, которые Петр приказал прибивать на мачту и по ним отсчитывать морские вахты. К слову, просто вот с календарей перескочили на морскую тему, на морские часы. Ну, потому что все-таки Москва, все-таки порт пяти морей. А вот
1: календарь он вел в 1700-м. Какой?
0: Юлианский. Только Юлианский у нас еще раньше был. Юлианский у нас был еще с князя Владимира. Вот как он Русь покрестил в 988 году, так у нас Юлианский календарь был.
2: А
0: у нас
2: что только... тогда Петр вел?
0: А что Петр вел? А Петр вел исчисление от Рождества Христова 1700 год. У нас-то было от сотворения мира.
1: Как у древних иудеев.
0: Да, как иудеев. У древних иудеев, совершенно верно. 5509
1: год тогда был. То есть, если бы не Петр Первый, мы бы в сентябре 5787...
0: Да, совершенно верно.
1: Ну, я отслежу.
0: Когда-то, по легендам, Новый год начинался как раз 1 января. Сначала 1 января, потом 1 марта, потом 1 сентября.
2: Вот же.
0: 1 марта – это 15 век, а потом перешли на сентябрьское годоисчисление, пока Петр I не навел порядок и все не вернул на круги своя. Вот святки, ведь это же святки, это рождение нового света. Рождение нового света, рождение нового года. Вот так древние славяне год и начинали. Новым светом, новыми святками, новым годом. Потом где-то в районе 1492 года у нас мартовское исчисление, а потом сентябрьское. Из сентябрьского лета исчисление Петр I, ну, наверное, в школу не любил ходить.
1: Ну да, мог и...
0: Вот, ввели, да, новогодние праздники.
2: Кстати...
0: Стреляем из мортир.
2: Стреляем из мортиры. Вот он 1 января ввел, основываясь, опять же, на каких-то европейских традициях или нет, или это он прям ткнул пальцем в календарь?
0: Петр I немножечко поторопился, потому что на тот момент Европа жила уже по григорианскому календарю, и жила она аж с 1582 года.
2: То есть григорианский, юлианский, вот с тех пор и пошел.
0: А это я вам завтра расскажу, пусть будет маленькая интрига. Пусть будет маленькая интрига, потому что юлианский, григорианский календарь, наверное, вот когда Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, расчеты были достаточно точные, хотя его пасынку Октавиану Августу пришлось... родителя поправлять, там вообще долгая история. Если про всех римских правителей рассуждать, там вообще сон. Да, там их очень-очень
1: не
0: много.
1: Нам не хватит
0: эфира. Нет, вот Юлианский, кстати, он прижился. Угу. И Петр, видимо, боясь быть в глазах россиян таким уж прям сильным реформатором, он Юлианский календарь вот так и оставил. Он его трогать не стал. Он ввел летоисчисление от Рождества Христова, год 1700-й. А вот юлианский календарь, который у нас был еще от князя Владимира,
1: он так и оставил. И потом
0: откуда
1: до 1918 года,
0: совершенно верно.
2: Подождите, а у нас прямо в 1700 году появилось 29 февраля?
0: А оно у нас так и было. Почему? Оно было еще в юлианском календаре. Все так и были системы високосных годов. Она у нас шла еще из 10 века. У нас так все и было. У нас были непонятки только с Новым годом и с летоисчислением. Либо мы от сотворения мира. Ну, Ветхий Завет никто не отменял. Но все-таки решили по-европейски. Петр перевел на немецкое часомерье, сорвал вот эти старые куранты, повесил голландские уже с привычными 12 часами.
1: Так...
0: Ну и все, у нас 17 часов больше не было.
1: Хорошо.
0: Мы привыкли к нашему привычному 12-60-ричному измерению за 300 лет. В общем-то, показывает, что Петр-то был прав, по большому счету. Хотя уже на тот момент разница между юлианским и григорианским календарем, она была достаточно значительная. Mm-hmm. Вот поэтому у нас даты по старому и по новому стилю. Все-таки
1: хорошо,
0: до конца.
1: Мы об этом завтра подробно поговорим.
0: Обязательно.
1: Ну, давайте обратим свое внимание. Если мы на календарь мая и, как шутят в интернете, июня обсудили, то тогда, может быть, перейдем к Дальнему Востоку, Япония, Китай. Как у ребят там считается?
0: Вот, например, в индийском календаре.
1: Да, Индия, боже.
0: В Индии. Вот смотрите, вот я говорил, 4 сезона, привычно, да?
1: Даже, вроде.
0: Да, ну, вроде, или 3. У нас ведь в России, я же говорю, у нас осени-то не было. У нас же ведь зима, весна и лето. У нас было тоже 3 сезона. А вот в Индии, например, 6 сезонов по 2 месяца.
1: Но она огромная на календаре, мы ее можем видеть тоже.
0: Зато в Китае один часовой пояс.
1: Ага. Так и как ребята распределяли?
0: Или в тамильском календарях есть месяц еще с 32 днями.
1: О, как хорошо. Да.
0: Ясно, что порядок нужно наводить. А в непальский, ой, это еще вспомнить.
1: Ой, ладно, давайте, не надо. И в Индии, Китай, Япония, возможно.
0: В Японии сейчас вообще у нас идет 8-й год эры. Сейчас, вот тут надо вспоминать эры Райва. Эры Райва у них по эрам. Ага, у них по эрам. Началось это, кстати, 1 мая 2019 года. А так у них обычный григорианский, да.
1: Ага.
0: Но эпохи, скажем, новым правителем с изменением политической обстановки. Вот сейчас у них эпоха Райва в Японии,
1: очень
0: да.
1: Очень хорошо. А Китай-то вот наш огромный сосед, у них-то что, они тоже, небось, меняли там?
2: Там император как скажет, так и будет.
0: Ну, или... Совершенно верно. А китайский, кстати, сейчас у нас идет 4723 год.
1: Лошади, естественно.
0: Совершенно верно. Огненные лошади. А начался, вы же знаете, наверное. Ну, мы как китайский Новый год. Это же у нас третий Новый год. Наш сначала по новому стилю, потом по старому стилю. И вот 17 февраля у нас год огненной лошади. 12-летний зодиакальный круг, к которому мы привыкли. И полный 60-летний круг. То есть 12 мы опять же на 5 умножаем. И от этих цифр деться не куда не можем.
1: Так они по Луне или по Солнцу считают?
0: По Солнцу.
1: Ага.
0: По Солнцу.
1: А как так?
2: Поднебесной.
0: Лунно-солнечный. Лунно-солнечный. Мы поправляем вот этот месяц Мерцедонии. И у них вообще официально лунно-солнечный календарь, китайский календарь, к которому мы привыкли. Да, это ориентировка на фазы Луны, но с добавлением дополнительного месяца Мерцедонии.
1: А давайте тогда так, смотрите. А вот по тут я уже странам и регионам, и континентам, вот кто примерно живет по одному и тому же времени?
0: Ну, большинство живут все-таки по григорианскому календарю.
1: Мы тоже?
0: Когда-то... Да, ну как же, мы по григорианскому живем.
1: На всякий случай, потому что я не знаю, какой там это сейчас у нас.
0: 2026.
1: Да, это да, точно, тогда совпало.
2: Все совпало, давайте сделаем перерыв. У нас небольшая реклама, минута, и потом вернемся к разговору. Напоминаю, что у нас разговор про календари.
1: То есть официально для светских людей... Сейчас 2026
0: год. Абсолютно верно. Если не брать иранский, допустим, календарь, который от исламского отличается, сейчас у нас идет 1405 год. А начинается он 21 марта.
1: А когда они это придумали?
2: Давайте рекламу послушаем, и вот потом решим.
1: Давайте. То есть когда...
3: Маяк. От громких звуков.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в пятерку лидеров России по реализации нацпроектов. По оперативным данным проектного офиса правительства России, регион достиг 100% исполнения показателей по 12 из 13 национальных проектов. Вологодщина заняла 5-е место в общероссийском рейтинге по уровню достижения целей нацпроектов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, по 12 нацпроектам зафиксирован 100% уровень исполнения установленных показателей и результатов. Частный инвестор займется восстановлением здания речного вокзала в Вологде. Как объявил глава Вологды Сергей Жестяников, долго разговаривали с предыдущим собственником. Соглашения, к сожалению, найдены не были. Пришлось прибегать к судебным решениям. В итоге, благодаря совместной работе службы судебных приставов, транспортной прокуратуры, городских властей, очистили акваторию реки от объектов, портящих облик города. Долгострой передан инвестору, который в течение года должен достроить здание и провести работы по благоустройству. В результате получим современное здание речного вокзала к 80-летнему юбилею нашего города. Держу вопрос на личном контроле, темп не снижаем. Город готовится к юбилею, и такие объекты – часть большого обновления. Отметим, объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. В Вологодский госуниверситет и Институт Царьград создадут лабораторию по воссозданию и продвижению русских традиционных праздников. Стороны планируют сохранить архив этнографических исследований ВАГУ, сформировать календарь и методологию организации традиционных праздников, восстановить песенную, танцевальную, обрядовую и кулинарную практику, как в общенациональном, так и в региональном аспектах. Результаты будут востребованы в образовании, туризме и культурном обмене. Основатель Института Царьград Константин Малафеев отметил: русская традиция – танцы, песни, наряды, кухня. Многие десятилетия повсеместно заменяются суррогатом. Если мы не восстановим традиционные смыслы, квинтэссенции которых испокон веков становились традиционные праздники, нам очень сложно будет построить яркое, вовлекающее будущее. Вологжанин стал победителем телеолимпиады «Умники и умницы». Накануне завершился 32-й сезон Всероссийской открытой гуманитарной телеолимпиады. Финальный выпуск показали в эфире Центрального канала. В число призеров вошел ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Благодаря высоким результатам юноша получил право на льготное поступление в Московский государственный институт международных отношений МИД России. Вологжан приглашают на льняной концерт. Театр драмы и комедии «Фест» из Мытищ приглашает горожан и гостей города познакомиться со своей прекрасной половиной, ансамблем «Лен». 8 талантливых актрис выступят на летней сцене Дома актера с программой «Льняной концерт» в рамках проекта «Летний ангажемент в театральном саду». «Льняной концерт» — это вокальная, инструментальная, стихотворная программа с песнями, ушедшими в народ, которые хочется слушать и подпевать. Среди 8 участниц ансамбля — 3 лауреата конкурсов актерской песни, 2 лауреата фестиваля капустников «Веселая коза», а также член жюри этого фестиваля. Концерт состоится 29 июня во дворике дома на Ленинградской, 4.
6: Новости спорта.
5: «Динамо» Вологда уступил подмосковному «Космосу» дома. Встреча, на удивление всем болельщикам, началась ярко. Быстрый гол соперника, ответный мяч Даниила Криворучка. И это только за первые 15 минут игры. К концу первого тайма коллектив из «Химок» вышел вперед, а после перерыва упрочил свое преимущество дважды. На 86-й минуте матча Никита Киреев сократил отставание динамовцев, точно реализовав пенальти. Однако ни времени, ни сил реабилитироваться бело-голубым не хватило. Итог матча 2-4 в пользу гостей. Веломарафон «Филина гора» собрал более 200 спортсменов. Уже 12-й раз атлеты со всей страны собрались на соревнованиях этапа Кубка «Вологда-марафон». Взрослые вышли на дистанции от 20 до 56 километров по полевым дорогам, лесным тропам, на крутых берегах вдоль рек Лихташ и Камела. Дети стартовали на маршрутах 500 и 1000 метров. По итогам марафона лучшим у мужчин стал Максим Гоголев из Самарской области. Он преодолел маршрут за 2 часа 11 минут и 5 секунд. Среди женщин быстрее всех оказалась череповченка Полина Селякова. Ее результат 2 часа 37 минут и 43 секунды.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

Не поеду в Комарова, не уеду в Ленинград. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Она прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 41-м году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. А участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили венки и цветы к вечному огню. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР, уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских солдат. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили порядка 1440 военных. Средства ПВО сбили за день 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Помимо этого поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников от дальнего действия. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
2: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей Великобритании лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Как говорится в заявлении 56-летнего политика, сегодня нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране. Бёрнам поблагодарил его за самоотверженную работу в непростой период. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава королевства Уэс Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он сказал, что его с его преемником могут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу. В Москве завтра распогодится, а вот вторая половина предстоящей недели выдастся довольно прохладной. Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Подробнее о перспективах на эту неделю рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24. В среду также солнечно, без осадков. Минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше. Пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
2: И добавлю, 22-23 июня на Солнце возможны вспышки максимального класса X, сообщили в Институте физики Земли. При этом геомагнитное поле, по оценкам ученых, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также опасений не вызывает. В Институте не исключили ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 76%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, коллеги, здравствуй, Паша, дорогая.
2: Здравствуй, Ваха, дорогой. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущий Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И сегодня в программе нас ожидает встреча с историком Андреем Прохоровым, детским психологом Натальей Наумовой, парфюмерным обозревателем Анной Марущенко. Мы с вами сегодня узнаем все о подвиге с первых минут и красноармейцах на рубежах войны, почему мы действуем вопреки логике, что такое феномен склеенных эмоций, какими были ароматы величия при дворе Екатерины II и Николая II, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем. Сегодня день памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет с момента нападения фашистов на Советский Союз. В каких памятных мероприятиях можно принять участие, расскажу в этом выпуске «Розы ветров». Сегодня без путешествий, сегодня мы пойдем в Музей Победы. 22 июня Музей Победы и все его филиалы приглашают посетить основные экспозиции и постоянные выставки по режиму воскресного дня и абсолютно бесплатно. На отдельной экспозиции, например, «Битва за Москву. Первая победа», «Подвиг народа», «Путь к победе», «Комплекс диорам» и экскурсионные программы, необходимо приобретать билеты. Сегодня до 9 вечера у главной сцены музея под открытым небом будет проходить акция «Свеча памяти». Каждый посетитель сможет зажечь символический огонь в памяти погибших в Великой Отечественной войне. В течение дня в рамках акции «Микрофон памяти» с главной сцены любой желающий сможет прочесть стихи о войне, поделиться строчками из фронтовых писем или озвучить имена родственников участников Великой Отечественной войны. В Краснодаре 22 июня сегодня в 19:00 в фойе Краснодарского музыкального театра прозвучит «Реквием Моцарта», который станет музыкальным посвящением Дню памяти и скорби. Проникновенные звуки музыки, в которой скорбь переплетается с надеждой, как нельзя лучше могут отразить благодарность героям войны и веру в то, что память о них будет жить вечно. Сегодня, напомню, День памяти и скорби, и я рассказал вам о том, в каких памятных мероприятиях можно принять участие, ну а о путешествиях я расскажу вам уже завтра.
0: Как знать?
3: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя.

не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел.

0: Транзистория. Ближайшие несколько минут посвятим технологиям и начнем мы с аналитики. Россияне купили рекордное количество складных смартфонов. Компания МТС проанализировала продажи складных смартфонов на российском рынке в этом году. В январе-мае было продано рекордное число таких устройств за всю историю. 42 тысячи складных смартфонов на сумму почти 4 миллиарда рублей. За два года их продажи в России выросли более чем в полтора раза. Интерес к устройствам складного форм-фактора стабильно растет на протяжении последних лет. Расширение ассортимента и появление более доступных моделей способствовали снижению средней стоимости устройств на 16%, примерно до 92,5 тысяч рублей. Может показаться, что 92 тысячи рублей – это и так недешево, но да, складные смартфоны пока еще находятся в очень дорогом премиальном сегменте. Самые популярные модели в количественном выражении стали Samsung Galaxy Z Flip 7, за ним следует Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi Mix Flip. По объему продаж в денежном выражении лидирует Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6. Rutube запустил ИИ-агента. На Rutube пользователям... На Rutube появился умный сервис портала Rambler. Специально к чемпионату мира по футболу, который можно смотреть бесплатно на официальном канале Матч ТВ на Rutube, также запустился спортивный ИИ-эксперт. Он знает все о Мундиале этого года, от расписания матчей до фактов о командах и игроках. Пользователь сможет задать интересующий вопрос о чемпионате мира по футболу и получить полезный ответ из верифицированных источников. В Rutube и агентов интегрируют портал Rambler, который уже запустил несколько умных сервисов для помощи пользователям. Они позволяют быстро получать доступ к верифицированным данным и материалам портала. Ну и, наконец, продолжаем футбольную тему. Лаборатория Касперского выявила сотни поддельных сайтов, имитирующих официальные ресурсы FIFA. Лаборатория Касперского выявила более 330 уникальных доменов, которые имитируют официальные ресурсы FIFA 2026. Кроме того, злоумышленники активно используют растущий интерес к онлайн-трансляциям матчей и ставкам на спорт, в том числе и среди российских пользователей. Мошенники создают поддельные сайты, в том числе русскоязычные, на которых якобы можно получить доступ к трансляциям матчей чемпионата мира по футболу и без рекламы. На некоторых из таких ресурсов утверждается, что просмотр откроется после авторизации. Для этого якобы нужно зайти в Telegram-бот, нажать «Старт», и бот отдаст некий код для входа на сайт трансляции. Ну и после этого потенциальную жертву перенаправляют на страницу оформления подписки для просмотра матчей стоимостью 12 рублей. Для убедительности на сайте в разделе «Отзывы» находится подборка позитивных комментариев от якобы реальных пользователей. При оплате с банковской карты потенциальной жертвы автоматически списывается не обозначенная сумма платежа 12 рублей, а все оставшиеся средства, которые затем оказываются у злоумышленников. Мошенники также рассылают электронные письма, в которых пытаются обманом заставить пользователей перечислить деньги или перейти по фишинговым ссылкам. Для привлечения внимания они часто используют темы приманки и убедительные формулировки. Например, в одной из обнаруженных рассылок рекламировались услуги по футбольной аналитике и прогнозам на исход матча, за доступ к которым предлагалось заплатить комиссию в размере 200 австралийских долларов. Злоумышленники создают ощущение срочности, как обычно, стремятся убедить получателей действовать быстро. Это один из настораживающих признаков. Ну и чтобы не стать жертвой таких угроз, лаборатория Касперская рекомендует пользователям. Запоминайте, напоминаем вам, поскольку это важно. Нужно проверять подлинность сайтов перед вводом личных данных, в том числе формат URL-адресов и правильное написание названия организации. Выбирать официальные и надежные стриминговые платформы, чтобы защитить конфиденциальную информацию от кражи и неправомерного использования. Установить на все используемые устройства надежные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами. Ну и включать многофакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно. Это были новости, посвященные технологиям, а после выпуска новостей мы поговорим о красноармейцах на рубежах войны.
1: знать.

ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому,

где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто.

уехать ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому отсюда.

0: Как знать?
1: Как выжить родителям подростка? Подростковый психолог Никита Карпов дает ответы потерявшим самообладание родителям в программе «Трудности перехода». Заходите на платформу «Смотрим» в раздел «Маяка» программа «Трудности перехода» и задавайте свои самые сложные вопросы. Ну а если вы хотите задать свои вопросы в прямом эфире, каждую среду и четверг с 17 до 19 звоните по телефону 8-495-728-71-71.
0: Как знать?

Нет, нет, не забудет солдат. Нет, нет, нет, не забудет солдат. Но есть.

0: всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: В Москве 14:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 41-м году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР. Уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских солдат. Суточные потери противника в результате действий всех российских группировок составили порядка 1440 военных. Российские средства ПВО за день сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Помимо этого, поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. Правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
0: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева и наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население. Эта система налажена, добавил представитель Кремля. Срочные сообщения последних минут. Режим чрезвычайной ситуации введен в пределах отдельных улиц железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ. Об этом только что сообщили в руководстве региона. Есть пострадавшие, причем среди них имеются и люди в крайне тяжелом состоянии. Точное число раненых уточняется. Мы следим за поступающими сообщениями. США и Иран на переговорах в швейцарском Бюргенштоке заложили прочную основу для заключения итоговой сделки. Об этом объявил журналистам вице-президент Джей Ди Венс. Он добавил, что Соединенные Штаты создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением Хизбалла. По оценке Венса, разморозка иранских активов принесет пользу и Вашингтону. Ранее делегация Ирана покинула Швейцарию. Спустя 18 часов переговоров США, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи, стороны обсудили на переговорах реализацию меморандума о взаимопонимании, который дистанционно подписали 18 июня. Сегодня утром страны-посредники Пакистан и Катар сделали совместное заявление, в котором сообщили, что в ходе первого раунда переговоров удалось достичь обнадеживающего прогресса. Иран и США договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. Итоговое соглашение будет подготовлено в течение 60 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди, в ночные часы 15-17, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 23, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 64%.
2: Спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6-4-6. Для Шнайдер это поражение стало третьим подряд. А вот Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрике Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3-7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александрова и Носкова это первый совместный турнир. Даниил Медведев и Карен Хачанов потеряли несколько позиций. Мира Андреева и Андрей Рублев сохранили свои места в мировом теннисном рейтинге. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с 7 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала травяного турнира категории 500 в немецком Халле, где уступил хозяину кортов Даниэлю Альтмайеру. В прошлом году россиянин играл в финале турнира, поэтому потерял позиции в рейтинге. Еще один российский теннисист Андрей Рублев остался на 13 месте, а Карен Хачанов опустился с 18 на 22 строчку. Тройка лидеров прежняя – итальянец Яник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Лучшая из россиянок Мира Андреева осталась на 5-м месте в рейтинге женской теннисной ассоциации. На прошедшей неделе 19-летняя победительница Ролан-Гаррос не принимала участия в турнирах. Людмила Самсонова выступила на турнире категории 500 в Берлине и вылетела в первом раунде. В прошлом году она играла здесь в полуфинале, поэтому потеряла 5 позиций и опустилась на 42-е место в рейтинге. Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои места. 16-й, 19-й и 20-й соответственно. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Белоруссии. Следом идут Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и Ига Швентек из Польши.
3: Хоккейный трактор обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что наконец поняли их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Как знать?
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами историк, правовед, специалист по истории Госуправления России Андрей Прохоров. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим сегодня с вами, Андрей, поговорить о подвиге с первых минут, о красноармейцах на рубежах войны. И вот первые часы, первые дни войны. Не знаю, вот уместно ли сравнить. У меня есть опыт из Крокус-Сити-Холл. Первые секунды нападения, да, это вот атаки, это растерянность, потом осознание опасности, поиск выхода из ситуации. Когда в 4 утра 22 июня фашисты перешли границу Советского Союза, вот... Что происходило вообще в головах у наших пограничников? Как они реагировали? Как вели себя? Наверное, у нас пропала связь. Давайте еще раз попробуем переустановить связь. Мы сегодня говорим о красноармейцах на рубежах войны. И вот начнем с первых секунд. В 4 утра, 85 лет назад, была начата... Великая Отечественная война. Андрей, вы с нами?
3: Да.
1: Да, вот нас интересуют первые часы, первые дни войны, первые мгновения. Что происходило? Ну, конечно, в чужую голову залезть невозможно. Может быть, документы, которые нам расскажут о том, как встретили советские пограничники атаку, готовы ли были они, что предпринимали, как себя вели?
3: Вы знаете, вопрос очень объемный, материалов достаточно много, особенно за последние годы по этой теме. Здесь следует отметить, что пограничники были, пожалуй, самыми боеспособными войсками в тогдашней Красной Армии, рабоче-крестьянской Красной Армии. Ну и то, что пограничники в первые же часы войны встретили с противником, гораздо превосходящим по силе, по вооруженности, по опыту, это, в общем, было очевидно. Имеем в виду следующую вещь. У нас как-то забывают, уходит на второй план, что СССР в годы Великой Отечественной войны дрался не с фашистской Германией, он дрался с Третьим Рейхом, куда входили практически большинство стран Западной Европы. И, собственно говоря, напали на СССР силы, это 190 дивизий, более 4000 танков, 47 тысяч орудий, 4500 самолетов, и это более 5 миллионов человек. И погранзаставы были поставлены, конечно, в крайне сложные условия. Вот в своей героической обороне, а немцы планировали смять пограничные заславы в зависимости от их расположения от нескольких минут после начала боевых действий до нескольких часов. Но на самом деле героическая Брестская крепость дралась уже в глубокой обороне, да, и ни о минутах, ни о часах, разумеется, речи не шло. Практически, да, первый удар приняли пограничники, они себя, в общем-то, покрыли неувидаемой славой. 11 дней 13-й заставы Владимира Волынского пограничного отряда удерживали бойцы под командованием лейтенанта Лопатина. Личный состав 4-й, 6-й, 12-й, 14-й пограничных застав погиб при защите, полностью погиб, мостов через реку Западный Буг.
2: Если говорить о задачах красноармейцев и пограничников в первые минуты, часы после нападения фашистов, что нужно было делать? Как можно время, да, выиграть? Как можно дольше просто продержаться?
3: Это, понимаете, конечно, это прежде всего налаживание связи с центрами руководства, с центрами дивизий, со штабами армий, со ставкой, да, генерального штаба, с генеральным штабом, точнее. Значит, прежде всего, вот это было слабое место, поскольку планы развертывания советских войск не были сделаны, поскольку три эшелона обороны, которые планировалось создать, они, скажем так, находились в полусозданном состоянии, опять-таки оперативной связи, особенно радиосвязи между ними не существовало. Конечно, прежде всего это надо было надеяться на себя, на своего командира, на товарищей рядом, вот, и действовать по обстановке. Тут ничего просто другого не придумаешь, поскольку реально руководство, в общем-то, не могло помочь конкретными советами, что надо делать.
1: Угу. А почему именно пограничники? Ведь с помощью авиации можно было пересечь по воздуху границу, да, и уже там наносить удары.
3: Именно... А были подобные вещи, например, самый молодой, трагически погибший уже перед концом войны, я имею в виду про генерала Черняховского, маршала Черняховского, его дивизия, например, ворвалась в Восточную Пруссию, танковая дивизия, там достаточно активно действовала, вот, но только, в общем-то, результата большого это не дало, поскольку подкрепление никакого получить не могло, вот.
1: Угу. Давайте еще раз попробуем пересвязаться.
3: Союзом находился в стадии модернизации. У нас 80% самолетов и танков – это устаревшие образцы. Они блистали на полях сражений в той же Испании. Они себя хорошо показали, но это было максимум. Ну, на Холхенголе с японцами они себя хорошо показали, но это было максимум. Нужно было их модернизировать, и танковые, и авиавойска. Менять и 15-й, и 16-й на современные истребители, Яки, Миги. Менять танки БТ-5, БТ-7 на танки Т-34, на тяжелые танки КВ-1. А это происходило. Этот процесс начался, но он не был завершен и не был, так сказать, доведен даже до середины, на момент нападения Германии. Поэтому масса авиационных наших, так сказать, сил оказались под ударами немцев и были просто уничтожены на аэродромах.
1: Вы...
3: Это объясняется еще военно-техническим отставанием, безусловно, на этом этапе.
2: В самом начале беседы вы сказали о том, что документов, особенно за последние годы, стало много, вот, о подвиге красноармейцев в начале войны. А что получается, что до последних лет у нас не было этой информации, мы не знали своих героев?
3: Конечно, нет. У нас открыт, я по архивам Министерства обороны в Подольске, можно сделать запрос электронный, в том числе, так сказать, на своего родственника. Я вот, например, посмотрел, так сказать, героический путь своего деда, вот, где он воевал и так далее, все это не выходя из-за компьютера. Документы, я имею в виду не документы ставки, не документы генерального штаба, я имею в виду реальные биографии. Много опубликовано писем с фронта, воспоминаний, которые раньше по разным политическим мотивам, идейным мотивам, в общем-то, так сказать, не спешили публиковать. Мы сейчас гораздо больше знаем о войне, чем, например, 20-30 лет назад. Гораздо больше.
1: А почему вот при явном таком численном и техническом превосходстве врага враг увяз на границах и не час, не там не день, а вот 11 дней, вы сказали, да, и Брестская крепость, конечно, мы помним сколько. Как так получилось? Это наше мужество? Это их просчеты?
3: Понимаете, они вот это мужество, они ни в какие расчеты вообще не включали. Они вообще не включали. Согласно директиве 21, нам это известно как план Барбаросса, выход на линию Архангельск-Волга-Астрахань осуществляется за примерно 4 недели. Это максимум. 4 недели это месяц, да? Вот они выходят и громят советские войска в приграничных сражениях. Можно сколько угодно повторять, ну, в общем, расхожую фразу, что блицкриг Гитлера был авантюрой. А здесь можно согласиться, что и был авантюрой, и был в то же время планом военно-политическим, экономическим, который, ну, скажем так, очень подходил естественным образом экономике и германскому обществу. Очень подходил. В скоротечном сражении разгромить противника, овладеть его ресурсами. Блицкриг ведь это про что? Про то, чтобы нанести вам такой удар, когда вы не сможете все силы своей экономики бросить на войну. Не сможете. А советская армия, красная тогда, она своим мужеством, героизмом заставила перезапускать этот блицкриг, постоянно перезапускать. Еще до сражения под Москвой знаменитая Смоленская битва, когда, да, мы ее вынужденно, естественно, проиграли, но в это время Москва успела подготовиться и оборонительными рубежами, и переброской сибирских дивизий, и выпуском видов техники и так далее, и тому подобное. Понимаете, вот когда немецкие специалисты после войны А я не знаю, зачем. Просто вот очень интересный вопрос. А зачем, например, создатель автомата, который большинство наших слушателей знают как Шмайсер, на самом деле он МП-38, МП-40. Ну, не назывался он Шмайсер. Шмайсер — это, ну, коробка патронная под этот автомат. Фольмера. Его возили на оружейный завод Ижевска и показывали ему, как производят автоматы ППШ, ну, пистолеты-пулеметы, пистолеты-пулеметы Судаева. Он просто был в восторге. Он говорил, что по технологичности в Германии ничего подобного не было. Американские историки техники признавались, что в 1941 году эвакуация и запуск танковых авиационных заводов Советским Союзом — это относится к техническому чуду Второй мировой войны. Понимаете, вот, ну, действительно, а вот на какой энергии это все работало? Вот на какой, если, несмотря на значительное количество пленных от состава войска, войсковых соединений, 1,4 пленных. Ну, вроде бы немного, но абсолютные цифры-то большие. Большие абсолютные цифры. И тем не менее, у нас заявления в партию во втором полугодии 41-го года пишут гораздо больше людей, чем это делали в 40-м. Uh-huh. Ну, не из карьерных же соображений. С партбилетом попасть в плен – это верная пуля.
1: Uh-huh. Давайте продолжим.
3: Когда ополченцев надо было создавать в разных районах, так сказать, разное количество, но по стране их создали практически сразу больше 4,5 миллионов человек. Это люди, которые могли не идти на фронт и по возрасту, и по состоянию здоровья. Это та же профессура университета.
1: Да, но они шли. Андрей Прохоров с нами на связи, историк-правовед, специалист по истории Госуправления России. Мы говорим о красноармейцах на рубежах войны и продолжим нашу беседу через пару минут.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 45 миллиардов рублей направлено в минувшем году на развитие медицины в Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко сразу после запуска в работу Череповецкой городской поликлиники номер 7. В ходе встречи глава региона доложил о результатах работы по народосбережению, укреплению здоровья граждан и увеличению продолжительности жизни, отметив, что в прошлом году на развитие отрасли было направлено 45,1 миллиарда рублей. Особое внимание на встрече было уделено участию региона в федеральном проекте по совершенствованию экстренной медицинской помощи. Губернатор обозначил приоритетные для области задачи, включая строительство модульных приемных отделений для пациентов с жизнеугрожающими состояниями. В 2026 году запустили субсидирование найма социально уязвимых категорий граждан. С начала 2026 года 11 работодателей Вологодской области приняли на работу 15 сотрудников в рамках программы стимулирования найма. Среди трудоустроенных есть участники СВО, граждане с инвалидностью и другие льготные категории. Размер субсидии — от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда. Выплаты поступают в 3 этапа: через 10 дней после подачи заявления, а затем спустя 3 и 6 месяцев работы сотрудника. Чтобы получить поддержку, работодателю необходимо подать заявку через платформу «Работа в России», а спустя месяц — заявление на субсидию на госуслугах. В Вологду из Находки привезли 20-тонные экскаваторы для благоустройства города. Железнодорожники доставили в областной центр с Дальнего Востока крупногабаритную технику. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Строительная техника доставлена из порта Находка. Два мощных 20-тонных экскаватора привезли на платформе и выгрузили на станции «Вологда-2». Спецтехника будет работать на благоустройстве города и в сфере дорожного хозяйства. Отметим, что это вторая партия такой техники, планируется отправить и третью. С останки 15 солдат Великой Отечественной войны захоронили на воинском мемориале в селе Ошта Вытегурского округа. Все они погибли в 1942 году во время Оштинской обороны, не дав противнику продвинуться дальше и сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Останки красноармейцев были обнаружены в прошлом году во время поисковой экспедиции. На церемонию захоронения приехали родственники бойцов, представители общественности, власти, местные жители и другие неравнодушные люди. 20 июня в Вытегурском округе отметили 82-ю годовщину окончания Оштинской обороны. Турмаршрут на квадроциклах запустили в Вологодской области. Проект «Дорога Ферапонта» реализована в Кирилловском округе. На территории национального парка «Русский север» подготовлено два маршрута по старой Кирилловской дороге. Протяженность и сложность маршрутов разная. Вариант можно выбрать, исходя из уровня подготовки. Путь Монаха Ферапонта – 20 км и Душа Русского Севера – 35 км. Поездка позволит не только активно отдохнуть, получить заряд эмоций и драйва, но и полюбоваться красотами Русского Севера. Уроженка Вологды завоевала титул «Миссис Россия. Вселенная-2026». Финал конкурса состоялся в Москве и собрал 154 участницы со всей страны. Вологжанка Елена Юдина, профессиональный стилист, представит Россию на международном этапе в Шри-Ланке. Жюри отметило ее харизму, интеллект и артистизм. Для выхода на сцену Елена подготовила три образа – национальный костюм, спортивный и вечерний. Ирина Дубцова выступит на Дне города 27 июня. В центре Вологды на Кремлевской площади певица выступит с часовой программой. В ее репертуаре известные хиты, отмеченные золотым граммофоном, а также композиция о нем, принесшая популярность после «Фабрики звезд 4» и участие в «Новой волне». Особый сюрприз для публики – новая песня о Вологде, которая уже успела стать неофициальным гимном города. Как отметил глава региона, вечер продолжится выступлением мест и приглашенных артистов. В этот день в городе состоятся мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость». Герой в Беларуси, она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. Монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Новость последних минут. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы наращивания двустороннего диалога, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. В Константиновке российские войска продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронемашину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный роботехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. За сутки нанесено поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке, утверждает американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, заложена прочная основа для заключения успешной итоговой мирной сделки. Он сообщил, что технические переговоры возобновятся в течение дней или недель. Венс заявил, что США допускают возможность разморозки иранских средств. Это принесет пользу самим штатам. Американский вице-президент утверждает, что Ормузский пролив открыт и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Исламскую Республику и посетить ядерный объект уже на этой неделе. Венс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по регулированию конфликта Израиля-Ливана идут на постоянной основе. В свою очередь, премьер-министр Катара, который выступает в качестве переговорщика, посредника, заявил, что проблемы на переговорах между США и Ираном были связаны с ситуацией в Ливане и Армении. Хормузским проливом, теперь созданы механизмы для их решения. Кроме того, посредники на переговорах выработали основу, чтобы предотвратить срыв переговорного процесса между США и Ираном. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Как говорится в заявлении 56-летнего политика, нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране. Бёрнам поблагодарил его за лидерство и самоотверженную работу в непростой период. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава королевства Уэс Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийного выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Стармер закончил свою речь дрожащим голосом.
2: Когда я уйду с самой высокой должности в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу – быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая всегда была для меня опорой и в радости, и в горе. А также лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью.
1: Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, Стармер сообщил, что с его преемником могут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу, а пока он будет исполнять обязанности премьер-министра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, плюс 22-24.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим разобраться в феномене склеенных эмоций. Ну и для начала хотелось бы понять, что это за феномен такой и зачем наши эмоции склеиваются. Нужен ли им клей для этого или они сами могут?
2: На самом деле это очень знакомое понятие абсолютно для каждого человека. Например, можем, прям чтобы было просто, возьмем пример. Да, например, женщина получает букет цветов от своего любимого мужчины. И с одной стороны это радость, а с другой стороны подозрение, а вдруг он в чем-то провинился, почему такие дорогие, почему такие большие, да, в чем-то он виноват. А откуда это идет? Потому что, например, у нее есть какая-то история, когда, например, папа приносил маме цветы, будучи, например, в нетрезвом состоянии или изменив, например, да. Или, например, может быть, другой мужчина ее таким образом предупреждал ее о расставании. Ну, то есть все время бывают разные причины, почему таким образом женщина может одновременно и радоваться, и грустить, и тревожиться, и злиться. То есть может быть очень-очень много чувств. И вот эти амбивалентные чувства, так называемые паттерны, когда они сложились воедино, и человек не осознает, что с ним происходит, это и называется у нас, можно, ну, как в простонародье, смешанные эмоции, да, или в науке мы называем паттерны, или гештальт, или схема, то в зависимости от каждого направления, там у нас есть разные понятия, но это все об одном и том же.
3: А вообще не склеенные эмоции бывают как бы в чистом виде? Мы же не живем в мире чистогана, да, мы всегда что-то там, я не знаю, если это красный цвет, то он какой-то в розоватый уходит, или там что-то, может, оранжевый, ну, чистого красного цвета нет в природе, и эмоций нет никаких, скорее всего. То есть склеенные эмоции – это норма, в принципе, да?
2: Нет.
3: Нет?
2: А, нет. А, тут немножко другое. А, если, например, вы что-то любите, например, любите, скажем, там, чизкейк, да, и вот вы, когда его едите, если у вас одновременно с тем, когда вы ели чизкейк, вас никто не бил, не обижал, не кричал на вас, с вами не расставались, да? Вот, ну, например, такое случилось, то вы будете испытывать именно радость, наслаждение. А если еще одновременно с этим, например, вы вспоминаете, как вы там сидели вместе с девушкой в кафе, а после этого с ней что-то случилось, там, после этого было какое-то трагическое событие, тогда это уже невкусно становится. То есть именно вот это и будет смешанные эмоции. То есть когда у нас насвоилось одновременно два амбивалентных чувства. То есть не об одном и том же, а что-то такое, что вызывает тревогу, какое-то недоразумение. Иногда бывает, на прием приходит женщина и говорит: вы знаете, у меня какое-то такое чувство, у меня вроде в жизни все хорошо, у меня прекрасный муж, обеспечивает меня, у меня замечательные детки растут, я не работаю, там, у меня вообще все прекрасно. То есть женщина как будто бы довольна своей жизнью, но что-то все время мне чего-то не хватает. И какая-то тревога накатывает, и перепады давления присутствуют, и еще что-то там, какие-то такие, да, вот. И врачи обследовали, ничего у меня не нашли, и отправили к вам. Мол, что происходит? И мы начинаем потихонечку разбираться, и оказывается, что очень много вот этих именно таких вот склеенных эмоций, где она не понимает, что с ней происходит, где она не чувствительна к себе, где она не понимает свои эмоции, свои чувства, переживания, свое телесное какое-то состояние, да, и одновременно здесь насваивается очень-очень много разных автоматических мыслей, очень быстрых мыслей, которые она не успевает проследить, да, и тогда вот возникает такое чувство какого-то дисбаланса, и зачастую ставятся тревожные расстройства, и могут прописывать препараты какие-то, да, иногда депрессивные расстройства, ну, каждый раз там разные бывают вариации, это уже психиатры этим занимаются. Вот, и тогда вот у нас именно важно разобраться, что происходило там в детстве, как там, или в юношестве, ну, когда угодно. На самом деле травматизацию человек может получить на протяжении всей своей жизни, да, но больше всего в детстве, потому что там много чего неосознанного. И, как правило, в детстве был такой эпизод, что, ну, не эпизод, даже, а большая история жизни, когда родители сами не умели контейнировать свои переживания, и ребенка учили: не плачь, не кричи, не обращай внимания, забудь. Или там сами родители говорят: ой, я это не вынесу, там, я это, мне даже это не рассказывай, например. Да, вот тогда вот такой человек, он не учится справляться со своими эмоциями.
1: Ну, то есть мы делаем вывод, что вот эти смешанные эмоции, это не то, что у нас несколько эмоций каких-то более-менее однородных по типу присутствует, а это обязательно, как вы сказали, амбивалентные эмоции, то есть это какая-то положительная эмоция и сразу же какая-то отрицательная эмоция. Но, говоря простым языком, мы везде чувствуем подвох, получается, да?
2: Именно так, да, что одновременно автоматом выстреливают две эмоции, и человеку одновременно как-то и радостно, и грустно, да, и тревожно, и кажется, вдруг. Иногда даже люди говорят: вы знаете, когда слишком много всего хорошего, точно что-то плохое случится. Ну, вот это вот оно.
3: Не смейся, это к слезам.
2: Да, да, да.
1: Но Но ведь по большому счету, вот вы сейчас сказали, я сразу вспомнил, что у нас же вообще в культуре это прописано, потому что все вот эти вот поговорки, угу. не смейся, это к слезам, да, и так далее. Да, да, да. То есть вообще в культуре, я не знаю, откуда, конечно, это взялось, не специалист, но откуда-то ведь взялось, что радоваться – это не очень хорошо. То есть любая радость нас приведет к какому-то горю, да, поэтому лучше не радоваться.
2: Угу. Ну, вот это как раз вот один из таких прекрасных примеров, да. Но вот именно это магическое мышление тут запускается, которое так любят у нас люди, да, ну, даже до сих пор очевидно, что нет там ни гадалок, ни колдунов, а люди все равно верят и готовы им платить за деньги и так далее. Даже тут сейчас мы видим там на маркетплейсах гигантские продажи, ну, даже мы брали интервью на эту тему многократно, то есть вот на протяжении всех там, не знаю, последних 10 лет периодически эту тему поднимается. Почему так? Потому что человеку классно верить в то, что все понятно. Сейчас радость, потом будет горе. Понятно? Очевидно? Ждем. Да? И как будто бы спокойнее становится. Но это именно как будто бы на самом деле тревога только растет. Важно помнить, если сейчас счастье, его важно прожить, это счастье. Да? А потом, спустя какое-то время, может быть, все что угодно. И мы, правда, не знаем, что. Но вот именно вот важно учиться тому, что любым чувством человеку важно суметь справиться, пережить его. Да? Тогда не страшно.
3: У каждого из нас есть такие вот смешанные чувства, да, а есть один день общий для всех, для всей страны, для всей культуры. Это сегодняшний день, это макушка лета, это хорошая погода, это выпускные, да, угу. и это 85 лет назад Великая Отечественная война, да, и да. наступает лето, и ты что-то вот чувствуешь, предчувствуешь, 22 июня накрывает всех, да, это и с одной стороны лето хорошо, тепло, с другой стороны это великое горе, которое на весь народ разделено, да, получается?
2: Именно так, да. И тут вот именно и культурный такой подтекст получается, да, и тут уже как-то вот как же не помнить такие даты, как же не горевать, как же можно позволить себе радоваться в такой день, когда столько вот было горя у предыдущих поколений, да, то есть, ну вот, и вот это тоже такое накладывает вот эту амбивалентность определенную, да, вот. А важно человеку все-таки фокусироваться на сегодняшнем моменте, да, ну, мы помним прошлое, да, задумываемся, может, о будущем, но, тем не менее, все, что мы на что можем влиять, это именно сейчас, то, что происходит в данный момент, что было, что будет, на это мы уже влиять не можем, это только может нам позволить раскачать нашу тревогу. Память памятью, а чувство чувствами. Тут важно вот это вот отделять.
1: Вы интересную мысль высказали о том, что если сейчас счастье, а завтра будет горе, то это понятно, это предсказуемо, и поэтому, поэтому это нормально. А, то есть получается, что самое главное, чего мы вообще в принципе же в жизни боимся, мы боимся неизвестности, да, неизвестность, она и вызывает страх и тревогу, по большому счету, если копнуть, наверное, любую тревогу какую-то, это всегда, ну, неизвестность, мы боимся неизведанного и неизвестного. То есть и получается, что человеку комфортнее потом себя запрограммировать на горе, да, после счастья, чем просто ждать как бы этой неизвестности.
2: Да, и тогда, получается, человек не проживает как будто бы свою жизнь, а живет, как будто бежит вперед и думает, а тут бы все успеть бы, да, и страх начинает накапливать деньги, готовить какие-то себе там вот, какие-то там соломку себе подстилать, да, а неизвестно, это ли случится, да. То есть это вот все равно, что если мы с вами сейчас представим, что вот у нас сейчас упадет потолок, да, и мы начнем с вами строить укрепление, сейчас мебель подтаскивать, да, и смотреть, чтобы у нас не упало. Мы потратим много сил, а он не упадет.
3: Потому что у нас новая студия, да. только что отремонтированная.
2: Вот, и тогда мы будем, получается, вести себя не по контексту. Угу. Поэтому важно человеку вести себя по контексту и действовать по ситуации, а не просто наперед, потому что мы не знаем будущего.
3: Ну, бизнес всегда рассчитывает позитивный бизнес-план, нейтральный бизнес-план и негативный бизнес-план. Да. И в основном идет с расчетом, ну, давайте работать так, как будто бы негативный, да, у нас осуществляется. И если выйдем в нейтраль, уже хорошо, а если позитив, то всем премия.
2: Это, на самом деле, очень хороший план, но очень важно при этом все-таки не подменять чувство, да, и в этот момент чувствовать, что в данный момент все хорошо. Мы готовимся, то, что могут быть разные развития ситуации, но сейчас мы проживаем какой-то хороший этап жизни, да, и мы можем себе разрешить радоваться этому этапу, даже если много-много лет назад в этот день было что-то и плохое. Но сегодня у нас что-то другое, да, в одной семье одно, в другое другое, да, и вот здесь очень важно именно не сливаться со всем миром, не сливаться в каких-то грустных переживаниях и таким образом не попадать в ситуации жертвы, да, важно, ну, проживать свою жизнь и смотреть, исходя из того, что есть, что можно еще сделать, как вот классно было бы, да, и четко анализировать, что я именно сейчас чувствую, что сейчас с моим телом происходит, какие мысли у меня при этом присутствуют, да, то есть вот наш мозг так устроен, что у нас проблем есть всегда абсолютно. Иногда люди приходят и говорят, знаете, я полностью проработана, у меня проблем нет, вот у мужа есть, а я вообще, вот я вот все тут Инстаграм посмотрела, у меня все хорошо.
3: Запрещен в России.
2: Да, вот. Там уже со всеми психологами они там поработали. А не бывает такого. Здоровая психика так устроена, что у нас всегда есть какая-то сложность. Если мы ее еще пока не поняли, это значит просто она пока находится.

0: представить, что у них настолько же культурный контекст, он подвигает вот к такому вот склеиванию эмоций позитивных и негативных, чем у нас.
1: Это общее, да. Устроена так психика человека, это абсолютно общее для всего человечества. И тут можно, правда, например, там, в буддизме, да, там, настраиваться на какое-то спокойствие, там, да, вот это вот, и действительно кто-то, находясь в таком положении, да, вот он, может, проживает и не чувствует вообще ничего, отказывается от своих чувств, да, но вообще это считается патологическим процессом.
0: Ну, психологи, например, всегда же рекомендуют для того, чтобы там попасть в момент, сделать ту же медитацию, например, да, чтобы себя ощутить, чтобы снизить тревожность и так далее. Это же все оттуда, в общем-то, по большому счету.
1: Да, но там просто все равно это не является тем, что это абсолютно у каждого человека в голове так заложено, да. То есть в целом нормально человеку тревожиться. И даже медитация, если мы сделаем медитацию, она позволит что сделать? Замереть на какое-то время, чуть больше понять себя, заметить свое тело, свои эмоции, чувства, да, чуть больше, может быть, понять про свои мысли, замедлиться. Ну а далее человек опять возвращается в свой контекст, и если он живет не просто в горах и держит руку вверх, да, и ну, как бы какую-то там свою повинность исполняет и больше ничего не делает, а занимается бизнесом, растит детей, взаимодействует с другими людьми, то, ну, то в какой-то момент опять окажется, что нужно опять принимать какие-то решения, что-то мыслить, и опять слиянные чувства у нас опять, они с нами встретятся, прикоснутся, и то есть полностью от них убежать никуда невозможно, ни в какие горы.
0: Но любопытно, что буквально несколько минут назад вы сказали о том, несколько раз повторили о том, насколько важно проживать сегодняшний момент, насколько важно чувствовать себя, знать свое тело, чувствовать, проживать, ну, как бы по большому
1: счету. Это
0: же, ну, это же вот все то же самое, но просто получается, что мы все равно надолго не убежим. Да. Давайте продолжим после выпуска новостей нашу беседу. У нас в студии детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы сегодня говорим про феномен склеенных эмоций, ну и поговорим потом, что же с этим делать, как с этим быть.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечает 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию-митинг «Свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников спецоперации, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров и активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минуты молчания память погибших.
2: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим ВСУ. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
0: Тысячи людей собрались эту ночь у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой в Беларуси». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. 10 с утра землетрясение произошло у берегов Севастополя магнитудой 4.1, сообщили ТАСС в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 7 землетрясениях, которые произошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет, не исключена вероятность повторных толчков. В понедельник они ощущались в разных частях города, вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. А Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6, 4-6. Для Шнайдер это третье поражение подряд. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Российский тренер Магомед Адиев ушел из белорусского клуба МЛ «Витебск» из-за оскорбительных действий в его отношении, готовит заявление в палату по статусу игроков ФИФА. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским футбольным клубом МЛ «Витебск». Как сообщили его адвокаты, специалист пошел на такой шаг из-за неправомерных и оскорбительных действий клуба в его отношении, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждения к расторжению контракта. Бывший наставник «Крыльев Советов» возглавил МЛ «Витебск» 28 апреля. При нем действующий чемпион Белоруссии в 7 матчах одержал 4 победы, один раз сыграл в ничью и потерпел 2 поражения. Занимает второе место после 12 туров, отставая от Минска на 2 очка. 16 июня МЛ «Витебск» отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой без объяснения причин. При этом 19 июня появились сообщения, что Соколинский возглавил команду. 21 июня «Витебск» дома сыграл в ничью с Минском 2-2. Клуб не заявил Адиева на эту встречу, запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях, определив тренеру место на трибуне. Позднее Адиев был командирован в «Витебск» в расположение резервной команды. Представители тренера готовят заявление в палату по статусу игроков Международной федерации футбола, где намерены требовать признания уважительности причин увольнения и взыскания с МЛ «Витебск» компенсации за досрочное расторжение контракта в связи с виновными действиями клуба.
3: «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» из сборной Албании по футболу Мерлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Чемпион мира по боксу Мурат Гасиев признался, что никогда не планирует заканчивать свои бои досрочно. Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге, и на каждый поединок я настраиваюсь одинаково серьезно. Сейчас полностью сфокусирован только на предстоящем бое, рассказал Мурат. 11 июля в Москве Гасиев проведет первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжелом весе против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Как знать?
5: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы сегодня говорим о феномене склеенных эмоций, почему мы действуем вопреки логике порой, и выяснили, что вот этот склеенный или смешанные эмоции – это амбивалентное чувство, когда у нас присутствуют положительные эмоции, сразу же отрицательные. То есть мы везде чувствуем подвох. Вроде бы муж подарил цветочек, да, вот привела Наталья примеры, а что это он цветы мне дарит? Провинился, да, что ли?
6: Что-то натворил.
5: Что-то, значит, натворил. И вот сразу начинают кошки скрести на душе от такого. И вы уже упомянули, но вот эти установки, они формируются на протяжении жизни, скорее всего, с детства, в основном, когда родители же, да, говорили ребенку, что вот что-то нельзя чувствовать, что-то нельзя делать, и он оттуда это все идет. Мы даже поговорим, что психологи говорят, что все из детства.
7: Ну, много что из детства, да, но и что-то можно приобрести и на протяжении всей жизни. То есть это может быть очень яркое, сильное, интенсивное какое-то переживание, которое ребенком не пережито, и тогда ребенок просто запоминает, что лучше в такой ситуации таким образом не действовать. Например, мама, ребенок идет из школы, думает, о, классно, я сегодня это написал контрольный, получил 3 балла, так замечательно, не двойка, да, значит, все, зачет, а мама начинает ругать. Там наказывает, гаджетов лишает, забирает все, да, то есть все в лишениях ребенок, да, ребенок понимает, что нельзя верить женщинам, например, да, вот, то есть каждый раз будет разный вывод, отсюда будет разный триггер. И тогда, когда он будет взаимодействовать дальше уже, когда вырастет, например, со взрослой женщиной какой-то, да, то он будет замечать, что одновременно он, например, рассказывает своей что-нибудь жене, там, да, и будет думать, что может ей не все рассказать, ну, может быть, тут подвох какой-то ждет. То есть мы тут видим, что в детстве мальчик такой, да, он приобретает какой-то опыт взаимодействия с женщиной, и дальше у него накладывается, например, такие факторы. Женщина, я вроде бы успешен, но вдруг для нее это недостаточный успех, тогда на всякий случай я буду говорить не все. И вот да, у нас и начинается вот эта амбивалентность. То есть у нас есть определенный опыт, травмирующий опыт. Это может быть детского возраста опыт, это может быть взрослого возраста опыт, да, то есть вот, и дальше, соответственно, складываются эти паттерны. А, как правило, есть в детстве какой-то эпизод вот такого какого-то неудовлетворения в общении с другими людьми. А уже есть определенная травматизация, а потом она повторяется с новыми людьми. И дальше человек уже думает, ну все, меня здесь не примут, не полюбят, я лучше уже там сижу, помолчу и не буду ни с кем пытаться взаимодействовать. Поживу-ка я один. Ну их нафиг, этих женщин, да, и не будет у меня никогда этой жены, и поменьше проблем, побольше денег и так далее. То есть вот таким образом оно так вот убаюкивает себя человек, если не осознает то, что с ним происходит. Поэтому очень важно нам разделять, четко понимать, какое сейчас у меня возникло чувство, да, иногда непонятно, что это за чувство, да, тогда важно заметить, какое ощущение в теле, что сейчас со мной происходит, ага, напряжение в плечах, что бы это могло значить, и тогда что я чувствую, а человек осознает, что чувствует, дальше что за мысль это спровоцировало, да, что же со мной происходило, и вот так последовательно, и какое действие я после этого предпринял. Да, тогда вот шаг за шагом можно начать осознавать, что.
5: Нет, ну опыт, он же ведь не зря нам дается. Может, действительно, не надо жене все рассказывать.
6: Однозначно не надо. Все жене не надо рассказывать никогда.
5: Потому что ведь никогда не знаешь, как отреагирует, правда?
6: Ну, о бывших точно не надо рассказывать. Ну, смотря что. Давайте определим, что нельзя рассказывать жене точно.
7: Ну, вот здесь вот очень важно замечать, да, что каждый раз важно, во-первых, не по шаблону каждого человека рассматривать, да, а каждый раз узнавать, исследовать, да, и понимать, что перед нами уже теперь другая женщина, это другой человек, это не мама, да, и иногда люди, ну, такая переносная тема, когда человек видит просто какое-то небольшое сходство в другом человеке, например, в начальнике, да, и начинает его бояться, и не уточняет ничего, тут за него додумывает, проецирует что-то на этого начальника несчастного, да, а возможно, что намного больше возможностей могло бы быть, да, то есть поэтому мы тут предлагаем прояснять, сначала понять про себя немножко больше, осознать, что с тобой происходит, и правда ли это относится к этому контексту, или мы зря тут потолок держим, да, вот, а дальше уже прояснять у того человека, что он имел в виду, что он хотел, почему именно вот так он хочет, а не по-другому, да,
6: и тогда исторические аналогии не работают, получается, да?
7: Не работают иногда, иногда работают, правда, наш мозг ленивый, он любит все делать по шаблону, но иногда можно встретиться с тем, что человек, когда прислушается к себе, заметит себя, свои чувства, свои переживания, он поймет, что что-то не все я получаю в жизни, что хочу, да, и в чем мне это мешает, и тогда мы поищем вот этот механизм, который запускает неудачу. То есть как человек сам себе не дает что-то иметь такое, чего ему, правда, очень важно и нужно.
5: Ну, то есть, получается, человек не дает себе быть счастливым, да, почему-то?
7: Свободным, счастливым, иногда, да, иметь много друзей, иметь ту карьеру, которую хотелось бы, много чего человек может себе не давать, да, то есть вроде бы как из лучших побуждений, защищая себя, ой, зачем я туда пойду, все равно меня там не примут, да, у меня образование не такое, да, ну, то есть там что-нибудь такое, много-много ограничений, а по факту другой человек, который будет более смелым, он придет, его возьмут, еще он доучится и построит прекрасную карьеру.
6: Наступил на те же грабли, а они оказались не граблями, да?
7: Да, вот именно. Как раз таки важно проверять, это все еще грабли или это уже что-то другое, да?
5: Ну, это проверять. Каждый раз не хочется. Один раз ступил, по башке получил, что второй раз по башке получать не хочется. Поэтому лучше обойти грабли стороной, да?
7: И иногда это тоже разумно. Поэтому здесь очень важно замечать, правда ли туда стоит рисковать идти, и для меня это важно и ценно, или нет, мне и так хорошо. То есть у каждого человека есть свобода.
5: Как это понять-то?
7: Это исходя из внутреннего побуждения. Вот, например, у вас что-то есть, что вас устраивает, да? Например, вот вы привыкли, например, когда вы хотите кушать, вы идете в магазин, например, да? И вы не пытаетесь, например, экспериментировать с ресторанами, вот. И тогда для вас это хорошо. В какой-то момент вы думаете, ну что-то я все одно и то же ем, сам готовлю, ну хочется чего-нибудь вкусненького, да? И вы так рискнули, думаете, вот пойду-ка вот в этот ресторан, классный вроде бы, и по отзывам, и друзья ходили. Вы рискнули и, опа, выжили, да, и вкусно было. Думаю, ну, теперь попробую еще что-нибудь. Вот таким образом мы выходим из вот этого вот триггера, да, там, где человек попадает в один и тот же паттерн, и там получает много-много травмирующего опыта.
6: Это игра в русскую рулетку. Однажды, может быть, боевой патрон там оказаться.
7: Все может быть.
6: Рыба фугу, да, кажется, плохо разделанной. И до
7: свидания. Ну да, но даже можно, оставшись на кухне и готовить самостоятельно, и тоже столкнуться с какой-то неприятностью. Поэтому пальчик полез.
5: Ну вот то, что вы говорили, меня наталкивает на мысль, что все-таки вот этот феномен смешанных эмоций, он все-таки связан с человеческой самооценкой. Когда вы говорите, что человек не идет пробовать, когда он лишний раз чего-то не делает, ну это же все от неуверенности в себе. Ну то есть непонимание ценности, неосознавание, вернее, собственно, ценности, скорее всего.
7: Ну это как один из частных случаев, тоже можно сказать, что вы правы. И вот и сама вот эта вот неуверенность, это тоже факт того, что у человека был опыт со значимым взрослым, как правило, где он не смог ощутить безопасность, уверенность в себе, да, и тогда ему нужно каждый раз с новыми людьми думать, так, я недостаточно хорош. Это как, например, девочка-подросток, выходя из дома вместе с мамой, идет вся из себя в мини-юбке красивая, вытанцовывает восьмерочку, да, мама говорит, ну тут смотри, ты вообще-то не самый тут красивый, так сильно ты не выпендриваешься. Да? И все, и мы смотрим, девочка уже начинает менее быть уверенной, потихонечку начинает опасаться и думать, что вот, может быть, и юбка не такая, и нос не такой, и волосы не такие, и так далее, да, и так формируется комплекс неполноценности. И когда на протяжении жизни у такой девочки было много такого опыта взаимодействия с ее мамой, а у ее мамы такой же опыт взаимодействия с ее мамой, то есть бабушка девочки тоже обладала каким-то таким комплексом внутренней неполноценности, которую она передала своей дочке, и так далее, то, конечно, же мы столкнемся опять с этим паттерном, когда будет одновременно и вера в себя, и невера в себя. Это, да, вот эти будут эмоциональные качельки.
6: Склеенные эмоции заразные, то есть можно насмотреться на человека, как он, я не знаю, получил негатив, да, и в такой же ситуации испытать те же самые эмоции.
7: Ну, вообще человек существо такое социальное, да, и мы действительно иногда зеркалим других людей, и можем подключаться и думать, что действительно это классный вариант, да, например, кто-нибудь может сказать: ой, слушай, ты знаешь, я когда прихожу в коллектив, я так сижу тихонечко, не высовываюсь, и вот, и все у меня хорошо, и ты так делай. И кто-то думает: ой, что-то я высовываюсь, у меня все время столько неприятностей, буду-ка я тоже тихонечко сидеть, да, и вот тогда можно действительно таким образом заразиться.
5: Ну, это хорошая схема, может, она как раз на пользу сработает. С другой стороны, ведь вот вы сейчас говорите, я понимаю, что, ну, может быть, есть, конечно, такие люди, но мне кажется, что их все-таки единицы, не исключение из правил, которые с детства, их никто не травмировал. Папа, мама говорили, какие вы прекрасные, поощряли все их какие-то начинания и так далее. Вот они такие выросли, здоровая психика, они уверены в себе, они просто радуются, когда есть возможность радоваться. Ну, большинство людей, я не знаю, сколько процентов, мне кажется, большинство людей, но все равно, так или иначе, по жизни мы все равно, у нас опыт, и этот опыт, он далеко не всегда позитивный, да, получается, что, в принципе, все мы, да, страдаем вот этими склеенными эмоциями, так или иначе, в той или иной мере получается.
7: На самом деле невозможно прожить детство и не получить травматизацию. Ни одному человеку этого еще пока не удалось. Поэтому абсолютно все, 100% людей точно страдают этими склеенными эмоциями и точно попадают в какой-то момент в ту или иную ситуацию. И более того, невозможно полностью поработать даже на психотерапии. Можно улучшить свое качество жизни, да, можно частично действительно наладить ситуацию, но где-то в какой-то момент могут опять вновь они проскальзывать. Наша задача — быть осознанными, замечать, что с нами происходит, замечать наше тело, замечать наши эмоции и отделять их от мыслей. И тогда действительно больше возможностей, как можно быстрее выходить из запутанного состояния и добиваться результатов, а не застревать на каком-то вот сложном этапе жизни.
6: Важно ли самому себе проговаривать? Так-так, это, кажется, склеенная эмоция пошла, спокойно, все отлично, мы веселые, мы
5: не боимся. У меня есть план,
6: да. Это помогает самому себе говорить об этом?
7: Можно что угодно себе говорить, самое главное замечать, что происходит со мной в данный момент, чего я, правда, в этот момент хочу, чего боюсь, чего избегаю, да, и к чему стремлюсь. Да. Вот, то есть чуть-чуть больше осознанности, чуть-чуть больше внимания к своему телу, к своим эмоциям, и тогда все становится более понятным, ясным, и тогда есть возможность хотя бы вовремя обратиться за помощью к специалистам.
5: Вот, когда обращаться к специалистам, мы выясним после небольшой рекламной паузы. Вернемся через 2 минуты. Сегодня говорим о феномене склеенных или смешанных эмоций. И с нами детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы продолжим, да, через 2 минуты.
6: Да, продолжим через 2 минуты, но еще 20 секунд у нас есть, чтобы подумать о том, что такое склеенные эмоции. Хорошо это или плохо?
5: Мне кажется, все-таки скорее плохо, чем хорошо.
6: А мне кажется, это хорошо, потому что если эмоции склеиваются, значит, ты еще жив.
5: Если не склеиваются, умер.
6: Да.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 45 миллиардов рублей направлено в минувшем году на развитие медицины в Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко сразу после запуска в работу Череповецкой городской поликлиники номер 7. В ходе встречи глава региона доложил о результатах работы по народосбережению, укреплению здоровья граждан и увеличению продолжительности жизни, отметив, что в прошлом году на развитие отрасли было направлено 45,1 миллиарда рублей. Особое внимание на встрече было уделено участию региона в федеральном проекте по совершенствованию экстренной медицинской помощи. Губернатор обозначил приоритетные для области задачи, включая строительство модульных приемных отделений для пациентов с жизнеугрожающими состояниями. В 2026 году запустили субсидирование найма социально уязвимых категорий граждан. С начала 2026 года 11 работодателей Вологодской области приняли на работу 15 сотрудников в рамках программы стимулирования найма. Среди трудоустроенных есть участники СВО, граждане с инвалидностью и другие льготные категории. Размер субсидии от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда. Выплаты поступают в 3 этапа. Через 10 дней после подачи заявления, а затем спустя 3 и 6 месяцев работы сотрудника. Чтобы получить поддержку, работодателю необходимо подать заявку через платформу «Работа в России», а спустя месяц – заявление на субсидию на госуслугах. В Вологду из Находки привезли 20-тонные экскаваторы для благоустройства города. Железнодорожники доставили в областной центр с Дальнего Востока крупногабаритную технику. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Строительная техника доставлена из порта Находка. Два мощных 20-тонных экскаватора привезли на платформе и выгрузили на станции «Вологда-2». Спецтехника будет работать на благоустройстве города и в сфере дорожного хозяйства. Отметим, что это вторая партия такой техники, планируется отправить и третью. Останки 15 солдат Великой Отечественной войны захоронили на воинском мемориале в селе Ошта Вытегурского округа. Все они погибли в 1942 году во время Оштинской обороны, не дав противнику продвинуться дальше и сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Останки красноармейцев были обнаружены в прошлом году во время поисковой экспедиции. На церемонию захоронения приехали родственники бойцов, представители общественности, власти, местные жители и другие неравнодушные люди. 20 июня в Вытегурском округе отметили 82-ю годовщину окончания Оштинской обороны. Турмаршрут на квадроциклах запустили в Вологодской области. Проект «Дорога Ферапонта» реализована в Кирилловском округе. На территории национального парка «Русский Север» подготовлено два маршрута по старой Кирилловской дороге. Протяженность и сложность маршрутов разная. Вариант можно выбрать, исходя из уровня подготовки. Путь Монаха – Ферапонта – 20 километров и Душа Русского Севера – 35 километров. Поездка позволит не только активно отдохнуть, получить заряд эмоций и драйва, но и полюбоваться красотами Русского Севера. Уроженка Вологды завоевала титул «Миссис Россия Вселенная-2026». Финал конкурса состоялся в Москве и собрал 154 участницы со всей страны. Вологжанка Елена Юдина, профессиональный стилист, представит Россию на международном этапе в Шри-Ланке. Жюри отметило ее харизму, интеллект и артистизм. Для выхода на сцену Елена подготовила три образа – национальный костюм, спортивный и вечерний. Ирина Дубцова выступит на Дне города 27 июня. В центре Вологды на Кремлевской площади певица выступит с часовой программой. В ее репертуаре известные хиты, отмеченные золотым граммофоном, а также композиция о нем, принесшая популярность после «Фабрики звезд 4» и участие в «Новой волне». Особый сюрприз для публики – новая песня о Вологде, которая уже успела стать неофициальным гимном города. Как отметил глава региона, вечер продолжится выступлением местных и приглашенных артистов. В этот день в городе состоятся мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц».

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника, очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл и 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противник составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки нанесено поражение живой силе техники 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, городе Белополье, Сумской области, Павлограде, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева и наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население. Эта система налажена, отметил представитель Кремля. США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке, утверждает американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, заложена прочная основа для заключения успешной итоговой мирной сделки. Он сообщил, что иранская делегация не покидала переговоры. Технические переговоры возобновятся в течение дней или недель. Венс заявил, что США допускают возможность разморозки иранских средств, и это принесет пользу самим штатам. Американский вице-президент утверждает, что Армузский пролив открыт и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ. Они могут прибыть в Исламскую республику и посетить ядерный объект уже на этой неделе. Венс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по регулированию конфликта Израиля-Ливана идут на постоянной основе. В свою очередь, премьер-министр Катара, который выступает в качестве посредника, заявил, что проблемы на переговорах между США и Ираном были связаны с ситуацией в Ливане и Армузским проливом. Теперь созданы механизмы для их решения. Кроме того, посредники выработали основу, чтобы предотвратить срыв переговорного процесса между США и Ираном. Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспан скончался в возрасте 100 лет. Как сообщается, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Влиятельный американский экономист возглавлял Федрезерв в течение 18 лет, 5 сроков подряд с 87 по 2006 год. Тогда в Штатах на фоне окончания холодной войны отмечался бурный рост экономики и фондового рынка при низкой безработице. После ухода с поста главы ФРС Гринспена обвинили в том, что его решения создали предпосылки для глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. В 2011 независимая комиссия установила, что Гринспен не смог вовремя заметить образовавшийся ипотечный пузырь в начале 2000-х годов в США. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до конца суток, сообщили в Министерстве транспорта региона. Дожди идут местами по области, в некоторых округах гроза и сильный ветер. Непогода в Подмосковье прогнозируется до конца дня. Водители призывают быть внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон и не совершать резких маневров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов. В Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 22-24 градуса. Сейчас в Москве 20 градусов.

0: Маяк.
1: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой?
2: Победный.

0: «Как знать» на маяке.
1: Нет, не обязательно. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами парфюмерный обозреватель Анна Марущенко без наушников. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо.
1: Я тоже без наушников, у нас в наушниках только Вахтанг.
2: Потому что я слушаю нашего звукорежиссера Олю. Если Оля скажет что-то важное, да, то я вам сразу передам.
1: Если Оля скажет «хватит», значит все.
2: Все, заканчиваю.
1: Парфюмерное искусство при дворе Екатерины II и Николая II. Ароматы величия. Так называется наша тема сегодняшняя. Ну и, конечно же, хочется узнать, какую роль играли ароматы в Российской империи.
3: Роль была эта колоссальная, потому что аромат уже к этому времени становится отражением статуса и вкуса. Поэтому за ароматами тщательно следили, отслеживали тенденции. И наши первые особы, конечно, пользовались, ну, можно сказать, лучшими французскими ароматами на тот момент. Это было еще отражением, ну, скажем, придворной культуры. Это было очень важно.
2: Ну, наверное, если это придворная культура, то какой-то, может быть, существовал этикет ароматов, может быть, какие-то ароматы в какие-то моменты были более популярны, какие-то менее популярны. Ну, например, даже сегодня существует, ну, не знаю, это правило гласное или негласное, что, в принципе, не стоит на себя столько парфюмерии выливать, чтобы потом люди падали в обморок, если проедут с вами в лифте.
1: Тогда лифта не было.
3: Придворный этикет действительно существовал, и вы верно заметили, в тот момент выливали на себя огромное количество парфюма. Это было связано не с тем, чтобы вот заглушить зловоние, как это было во Франции, а с тем, что компоненты были простые, но были неустойчивые. И для того, чтобы продлить запах, приходилось выливать на себя слишком много. Что касается придворной культуры, то было очень почетно ароматизировать не только свое тело, но свою одежду, различные аксессуары, даже обувь и даже различные предметы интерьера. Всевозможные, не знаю, скатерти, занавески, шторы.
2: Картину дедушки побрызгал, да.
3: Но, можно сказать, вплоть до этого, да.
1: Полы, натертые еще мастикой, тоже аромат от них исходит, скорее всего, да?
3: Да, вот чем больше было вот этих ароматов, тем считалось более престижно и статусно.
1: Но насколько все-таки помогали парфюмерные ароматы, если, допустим, вот кухарка борщ несет, да, по дворцу, чувствуется борщ или все-таки перекрывает ароматом, там, я не знаю, каким-нибудь этот борщ?
3: Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но я склоняюсь к мнению, что все-таки ароматы интерьера перебивали ароматы кулинарии. Настолько сильные были запахи. Это было, ну, скажем, это было модно. Это было прежде всего модно и почетно. Поэтому чем больше аромата, тем лучше.
2: Но были же, наверное, как сейчас принято говорить, какие-то тренды при императорском дворе. Да. Сегодня у нас такой аромат популярен. А если вы во вчерашнем аромате, то, извините, вы уже не в тренде.
3: Тренды действительно существовали. Все было заимствовано из Франции, откуда, собственно, изначально продукция и привозилась. Все, что вот, выбор компонентов, соотношение композиций, все было французское. И вот поменять аромат при дворе было очень сложно. Представьте, когда ты ароматизируешь всего себя и все вокруг, то сменить на другой аромат — это очень сложно. Нужно переароматизировать все свое пространство. Поэтому я не могу сказать, что была большая смена этих ароматов, но ароматы были в большом количестве.
1: Как вот это вот все сталкивалось, допустим, приходят какие-нибудь послы к императрице, да, она сама надушная сидит в облаке ароматов, и тут еще посол. Бывало, я не знаю, когда конфликтовали ароматы, или послам говорили: так, у нас ведущая нота такая, вы со своей ведущей нотой не приходите, иначе это будет...
2: Вы со своими древесными нотками при дворе...
1: Как-то договаривались, это какой-то дипломатический парфюмерный этикет существовал тогда?
3: Я думаю, что конфликта относительно восприятия запаха императрицы не было, потому что, ну, это императрица, первая дама может себе позволить, да, так сказать, задать тон. Да. А относительно удивления какого-то этих ароматов, я думаю, тоже не было, потому что все послы, да, это послы из других стран, где, наоборот, еще больше было развитое парфюмерное искусство, и никого было не удивить огромным амбре ароматы при дворе.
2: Вот интересно, сейчас мы знаем, что среди ароматов существуют утренние ароматы, дневные ароматы, вечерние. Ну, то есть мы не будем наносить аромат вечерний, если мы с утра куда-то собираемся, правильно? Потому что он другой совершенно. А при императорском дворе существовали какие-то вот именно вот этот у нас аромат для бала. Это, значит, для приема послов. Там, а это с утра у нас утренний какой-то легкий.
3: Да, это отличный вопрос, потому что смена платья всегда требовала смены аромата. То есть, действительно, мы можем говорить о некотором парфюмерном гардеробе при дворе. Утренние запахи – это что-то свежее, ближе к вечеру – что-то более такое экзотическое, там, скажем, древесное.
4: А известно, какие вообще ароматы предпочитала матушка-императрица?
3: Екатерина II. Вы знаете, вот точных названий не зафиксировано, их было очень мало. Я думаю, что она заказывала себе ароматы индивидуальные, с теми нотами, которые были популярны тогда и во Франции, и в России. Точного названия вот вам не скажу. Думаю, как-то вот так.
2: А ведь свое производство к тому времени российских ароматов уже было, существовало в России, да?
3: Нет, во время Екатерины II производство еще не существовало, но появляется очень интересная вещь. Когда случилась эпидемия чумы в Москве в 1770 году, стали бороться с этой проблемой. И первое, что делали, это карантины. И поджигали костры из можжевельника с добавлением березового дегтя. То есть это такая попытка отпугнуть неприятные запахи приятными запахами. Хотя вот сейчас для нас запах березового дегтя вряд ли покажется, ну, скажем, очень приятным. Плюс тогда начинает в аптеке точечно завозиться парфюм французский. То есть это прежде всего как такая стратегия бороться вот с этой чумой. Потом уже при Николае II появится массовое производство парфюмерии, а пока парфюмерия – это прежде всего, ну вот если говорить не про императорский двор, а вот про обычных людей, это все-таки лечебное средство.
2: Лечебное, в аптеках покупаем.
4: А что лечили?
2: Все что угодно.
3: Все что угодно, да. Кажется, да. От брюшной боли, мигрень. От головы. Да, то есть да. Это и пахнет хорошо, еще и от различных болезней помогает.
2: Намазал себе височки вот этими древесными ароматами, и все, смотри, головушка, мигрень прошла.
4: Ну, на спирту, наверное, это все было.
3: Да, уже существовал спирт, он появляется еще в 1709 году. Да, но мы пока не говорим про стойкость, потому что стойкость существует благодаря синтетическим компонентам. А они появятся позже, в начале 20 века только.
2: А кёльнская вода уже была тогда?
3: Конечно.
2: Одеколон уже пришел.
3: Да, одеколон уже был. Он шествовал по миру в различных странах. И у нас тоже, кстати, Екатерина II очень любила одеколон. Ну, потому что представьте вот эти все неприятные запахи. На тот момент, конечно, в Москве не было ни водопровода, ни канализации. Собственно, нужно было как-то компенсировать.
2: И трамваев не было, лошади ходили, да.
3: Да, вот этот вот конский навоз, все это как бы альфакторный фон, который нам сейчас кажется неприятным, но тогда это была часть обычных запахов. И вот представьте, на фоне вот этого конского навоза появляется вот эта вот свежая нота. Конечно, одеколон очень любили. И императорские...
2: А что у нас в одеколоне? Он же не изменился, да, наверное? Ну, как бы классический рецепт.
4: Там сложный состав?
3: Нет, там очень простой состав. Там вот любые цитрусовые, лимон, бергамот, розмарин и лаванда. То есть такой очень цитрусово-травянистый парфюм, можно описать.
2: И он остался, да, у нас до сих пор вот в том виде, в котором был тогда, то есть он
3: сейчас
2: классический.
3: Сейчас вот по старинному рецепту три марки выпускает классический одеколон. Роже и Гале аптечная марка, 4711, и третья марка, сейчас я не помню название. Да, их можно купить, они стоят недорого. И вот, так сказать, прикоснуться к истории, чем пользовалась Екатерина.
2: Да, такой раз, и я как Екатерина сегодня.
4: Но в Петербурге, я представляю, была сложнее ароматика, чем в Москве. Там же еще и свежей огурцовостью корешки тянуло, да, вместе с конским навозом.
3: Ну, мы можем только как бы порассуждать на эту тему, насколько сложнее или не сложнее. Я думаю, жители Петербурга, опять же, были привычны к этим запахам, и назвать их очень неприятными наверное, сложно. Я сама живу в Петербурге, для меня это, ну, как бы часть моей олфакторной культуры, скажем. И мне этот запах не кажется неприятным, а наоборот, очень даже приятным.
1: В мае, да, корюшка была, вот да, как раз свежим, да, огурцизмом омтянула.
3: Очень люблю этот запах.
1: Да, мы тоже очень любим.
2: Да и корюшку мы, в общем, любим, не только нюхать.
1: А пышки?
2: Пышечная на стаканюшном, это свиного.
3: Это отдельная тема для встречи.
1: Ну, а, кстати, ароматы выпечки использовались в парфюмерии?
3: Нет, конечно.
1: Нет?
3: Это...
1: А ванилька как же? А печенька?
3: Ну, ваниль – это же не ароматы выпечки, это же прежде всего специя. Uh-huh. Ваниль использовалась. Uh-huh. Но если говорить про выпечку, именно,
1: да,
3: запах
1: корица,
3: свежеиспеченного, uh-huh, специи, опять же, uh-huh, да, корица, да, хлеба, не знаю, там какой-нибудь бриошь – это все явление 21 века. Uh-huh. Тогда в моде были преимущественно, в моде использовались компоненты растительного происхождения, это цветы, роза, ландыш, вот фиалка, очень такие как бы простые запахи, но очень изысканные.
2: Лаванда.
3: Лаванда, да.
1: Горная лаванда.
2: Горная лаванда, можно помнить, конечно. А были какие-то, ну не знаю, популярные парфюмы в тот момент при императорском дворе, какие-то марки, а может быть, какие-то марки делали специально для королевских особ, но вот императрицы, вы сказали, что специально всегда ароматику подбирали, и это потом, может быть, хитом становилось.
3: Ну, истории зафиксированы, ароматы для царской семьи, для Николая II, он лично сам любил царский вереск, который выпустила фабрика Роле. Uh-huh. Очень, это тоже жанр одеколона, там есть цитрусовый, там вот есть вот этот кустарник, вереск. Александра Федоровна очень любила белую розу Аткинсона. Она, кстати говоря, выпускается до сих пор.
2: Uh-huh. То есть можно... такое? Расскажите поподробнее про белую розу.
3: Это название аромата White Rose Аткинсон. Значит, очень такой вроде простой состав. Там есть белая роза, там есть малина, там есть еще красные ягоды. Сейчас бы мы его восприняли как некий архаичный запах, потому что, ну, такой вот. Сейчас такое, скажем, не носят. Но тогда это было, что ни на есть, самая красивая и утонченная композиция.
2: А почему не носят? В чем его архаичность? Он что, я не знаю, слишком сладкий, ну, немножко... слишком какой?
3: Вот, знаете, это можно сравнить с ощущением от одежды. Ты вот можешь не понимать, какого времени крой, но ты видишь, что это из другой эпохи. Вот точно так же и запах. Вот есть в нем что-то такое припыленное, чуть-чуть...
2: Сейчас пудровые запахи вот эти пыльные очень популярны последние годы были тоже.
3: Ну, это вы, наверное, имеете в виду такой сегмент, как нишевая парфюмерия. Там вообще, конечно, совершенно странные парфюмерные изыски. Но для большого носа, для широкого носа, это странно, скажем так, и непонятно. То есть я к тому, что... Что странного, да? То есть по описанию звучит красиво и вроде как понятно, но если это понюхать, послушать, то чувствуется немножко дух времени.
2: Ну, если хочу себя Александра Федоровна почувствовать. А это только это женский аромат или мужчины тоже могут носить белую розу?
3: Вы знаете, мы не разделяем ароматы на мужские и женские. Как говорится, у аромата, как и у таланта, нет пола. И если вам, Вахтанг, захочется примерить белую розу, кто же вам запретит? Но поскольку в названии флакона выведено название «белая роза», то, конечно, мы ожидаем, что это будет покупать женщина, нежели мужчина. Хотя в то время парфюмерия еще не была разделена.

0: получается, светской и церковной жизни? Как бы и они не смешивались?
1: Нет, они не смешивались. Нет. Uh-huh. Ну, конечно, я думаю, когда происходили различные службы, служения, да, был и запах вот этой восковой свечи, и ладана вываренного uh-huh. с дополнительными ингредиентами, но это запах исключительно вот ассоциирующийся с религиозными, скажем, обрядами и службой, но uh-huh. не запахи для светского ношения uh-huh. повседневного.
2: А основные, вы сказали, все-таки французские ароматы присутствовали при дворе, хотя вот Аткинсонс по фамилии, мне кажется, он англичанин.
1: Да, в основном французский, да, что-то было заимствовано из Англии, в том числе, но больше всего Франции.
2: Ну,
1: было,
2: то есть конечно, то, что носили при каком-нибудь французском королевском дворе, там, при британском королевском дворе, то и у нас носили, то есть мода была...
1: Заимствована.
2: Она была одна, в общем-то, на всех, все исследовали, она такая была общеевропейская, получается, на ароматы.
1: В широком смысле, да, можно сказать. Потому что у нас не было ни производства, у нас не было ни мастеров, которые изготавливали эти ароматы. Первые мастера, которые у нас появляются, это немцы и это французы. Соответственно, они, попадая на русскую землю, привносят с собой весь опыт создания ароматов своих стран. Угу. Свое, ну скажем, русское лицо парфюмерное появится только к концу XIX века.
0: Угу. А как вообще ароматы появлялись на парфюмерном столике у человека? Это подарок императрицы? Она распоряжалась, кому подарить этому там, аромат такой-то, этому такой-то аромат? Или был магазин просто любой, заходишь и покупаешь?
1: А магазины были, но их было очень мало.
0: Аптеки, и все-таки скорее всего,
1: это, да? Да, это были угу. такие аптеки, прилавки, и не каждый далеко мог себе позволить купить себе флакончик духов.
0: И сейчас тоже, вот. Мне кажется. Ну, не каждый может позволить.
1: Сама Екатерина, это мы точно знаем, из источников дарила ароматизированные и перчатки, mm-hmm. и аксессуары, и даже духи своим придворным. Это была часть, не знаю, ее дипломатической культуры.
2: Mm-hmm. А вот интересно, а парфюмы тогда не различались по... так сказать, применению, ну, кто-то перчатки, естественно, парфюмерии брызгал. Ну, то есть один и тот же парфюм, он брызгался на перчатки, на тело да. и на все остальное. То есть не то, что на перчаточке я один сейчас побрызгаю, а себя каким-то другим.
1: Нет, все верно. То есть один и тот же аромат наносится на одежду и на все вокруг.
0: Угу.
1: А сейчас... Не было такого изобилия для того, чтобы это все, знаете, такой лейеринг делать.
2: Ну, то есть весь двор пах одинаково получается.
1: Ну, можно сказать так, да, конечно, у императоров были свои духи, они были, знаете, я бы вот так еще сказала, что вот хороший вопрос, вы меня надоумели раскрыть эту мысль. Все-таки ароматы императоров, они отличались от ароматов знати.
0: А чем отличались, мы узнаем после небольшой рекламной паузы. У нас парфюмерный обозреватель Анна Марущенко в гостях. Мы говорим сегодня о парфюмерном искусстве при дворе Екатерины II и Николая II. Новости и продолжим.
1: Так быстро.

Знайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытый.

собачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Гавриловка, Водяная, Чаплина, Деброво, Днепропетровской области, Широкая, Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевых бронемашину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Мирный житель получил осколочное ранение в результате детонации украинского беспилотника на территории предприятия в Шебекине в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшего доставляют в больницу. Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и город-спутник атомной станции «Энергодар» с начала июня резко выросли, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, атаки ВСУ по Запорожской АЭС и «Энергодару» стали более изощренными, но атомная станция, благодаря усилиям персонала, находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев. Он сообщил, что ремонт линии электропередачи «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен прошлой ночью. В ближайшие часы ее подключат к снабжению станции. Это укрепит ее безопасность. Глава «Росатома» подчеркнул, что киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население «Энергодара». Эту цель не достичь. Ранее сегодня мэр города Максим Пухов сообщил, что ВСУ с помощью дронов подожгли лес рядом с «Энергодаром». Запорожская АЭС лесной пожар не угрожает, заявили на атомной станции. США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа, сообщил американский Минфин. Ранее вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это, по его словам, принесет пользу самим Штатам. По уточненным данным, жертвами взрыва на газораспределительной станции в Рослафане в Катаре стали 13 человек, 66 пострадали, сообщил министр энергетики страны. Он отметил, что вчерашний взрыв на газораспределительной станции не связан с военной агрессией или диверсией. Сегодня и завтра на Солнце возможны вспышки максимального класса X, сообщили в Институте физики Земли. При этом геомагнитное поле, по оценкам ученых, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также не вызывает опасений. При этом в Институте не исключили ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице 20 градусов. В Москве во вторник также без осадков. Ночью в городе плюс 15-17, днем 22-24 градуса. Сейчас в Москве плюс 20.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Анна Калинская уверенно вышла во второй круг пятисотника в Бад-Хомбурге. На старте турнира российская теннисистка обыграла австрийку Синью Краус со счетом 6-4, 6-1. А вот Диана Шнайдер не смогла пройти дальше. В первом раунде российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6, 4-6. Хоккейная «Северсталь» на один год продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишкой. Следующий сезон станет для словацкого нападающего восьмым в составе череповецкого клуба. Ранее сообщалось, что Лишка перейдет в магнитогорский «Металлург». Сегодня борьбу на чемпионате мира по футболу продолжат финалисты четырехлетней давности Аргентина и Франция, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: И Аргентина, и Франция выиграли свои первые матчи, но сделали это по-разному. Аргентина весьма убедительно, разгромив Алжир 3-0 и вновь раскрыв Лионеля Месси, который забил все три мяча латиноамериканцев в этой встрече. Франция в матче с Сенегалом до определенного момента выглядела не очень уверенно, позволив африканцам много маневрировать, но после перерыва французы спокойно забили три: Килиан Мбаппе, Брэдли Баркуля и вновь Килиан Мбаппе, и без больших проблем довели игру до победы 3-1. Наверняка состав французов претерпит несколько косметических изменений в матче с Ираком, который начнется в полночь по Москве. Вместе с тем, как и Сенегал, Ирак – это не та команда, которой стоит относиться расхлябанно. Они, как правило, очень редко пропускают по многу, умеют защищаться, резко контратаковать, очень цепкие в середине поля, поэтому французам может быть непросто. Аргентина чуть ранее сыграет с Австрией. Это самый серьезный соперник по группе, где есть еще Алжир и Иордания. И к тому же, тоже победивший в первой встрече, Иорданию 3-1. На чемпионате мира Аргентина и Австрия между собой еще не играли, но хорошо представляют возможности друг друга. У Аргентины, возможно, вернется в строй выздоровевший защитник французского Лиона Николас Тальяфико, которого не было в первой встрече. У Австрии защитник Штефан Пош из немецкого Майнца в первой игре получил перелом челюсти. Но, как отметили врачи, сейчас операция ему не требуется, поэтому он будет играть в специальной маске. Кроме того, в 3 часа ночи по Москве сыграют Норвегия и Сенегал, а в 6 утра и Иордания, и Алжир.
1: А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел, удивило, что сборная Бельгии не победила, рад, что Месси забил, старый формат был интереснее, некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Полузащитник Максим Мухин расторг контракт с ЦСКА и перешел в Ростов. В прошлом сезоне футболист выступал за Сочи на правах аренды. Сообщалось, что контракт с Ростовом рассчитан на 3 года. В новой команде Максима приветствовали словами «Добро пожаловать в Ростов, Муха». Чемпион мира по боксу Мурат Гасиев признался, что никогда не планирует заканчивать свои бои досрочно. Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге, и на каждый поединок я настраиваюсь одинаково серьезно. Сейчас полностью сфокусирован только на предстоящем поединке, рассказал Мурат. 11 июля в Москве Гасиев проведет первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжелом весе против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами парфюмерный обозреватель Анна Марущенко. Анна, огромное спасибо за подарочки. Пока шли новости спорта, мы получили уникальный парфюм, которого нет нигде, это просто что-то с чем-то, ароматы потрясающие у нас стоят в новой студии. Но мы возвращаемся к нашей беседе, и перед нашей паузой мы были заинтригованы, чем же отличались ароматы у императоров от остальной части, от знати.
4: Ну, главное отличие, я бы сказала так, было в том, что для императоров аромат – это не демонстрация роскоши и богатства, а все-таки это демонстрация вкуса и достоинства. Поэтому императорские ароматы, они более спокойные и, как бы мы сейчас сказали, благородные. А вот знать, в отличие от императора, могла позволить себе такие составы, более яркие, крикливые. Более крикливые и экзотические духи. Вот это, пожалуй, главное отличие.
5: Если мы в предыдущей части нашей программы больше говорили, конечно, про Екатерину II, но, конечно, вспомнили и белую розу Аткинсона, которую сделали в честь Александры Федоровны, да. А я, кстати, хочу, вот я заинтересовался, я хочу белую розу где-нибудь найти, меня прямо заинтриговало, когда вы сказали, что это архаичный аромат, вот архаичный аромат меня как-то... Я уже сам архаичный, поэтому меня уже интересуют подобные ароматы, да.
3: Запах старины.
5: Да, а что? Это называется сейчас винтаж, это сейчас модно.
4: Это,
5: понимаешь?
4: Называется еще иногда сундук умершей бабушки.
3: О, кайф!
4: Когда там, да, все лучше и сразу
3: обожаю.
4: Из старины.
5: Вот,
4: я, лучше. Кстати, тоже, да.
5: Все, это прекрасно. Но хотелось бы немножко вот переместиться к Николаю II. И все-таки что изменилось по сравнению с Екатериной II при Николае II? Насколько понимаю, тут уже все-таки начинается наше производство, да?
3: Да. Так прям проскакивал, сколько там, 5 императоров было, да, там ничего не происходило.
4: Глобально нет. Вот глобально мы можем говорить о производстве уже российском. Это 1843 год. Так, кстати говоря, у вас в Москве, в Хамовниках, открывается первая парфюмерная фабрика Роле. Француз приехал в Россию и, значит, открыл свое производство, начал со свечей, с мыла, потом стал выпускать и парфюмы.
3: Там рядом дом Толстого.
4: Пудру.
5: Толстой ходил, значит.
3: Наверное, ходил, бороду душил.
4: Поддушивал, да? Как сейчас заходит в Ревгошку душиться.
3: Приходил Толстой, опять поддушивал.
4: Вот. И достаточно, поскольку продукция была качественная, получила большую популярность, спрос на нее, и даже имела... забыла, как называется.
3: Сертификат,
4: да, поставщик императорского двора. О. Это вот высочайшая награда для любого торговца. Во-первых, это, ну, мощная и реклама, и, соответственно...
5: престиж, конечно, и уровень, престиж.
3: Статус.
5: Статус, да.
4: Позже у Роле появляется конкурент Бракар. Это имя тоже широко известно, я думаю, в парфюмерии. Он, как и многие парфюмеры, на старте начал с мыла. Причем интересно, что как первый персональный компьютер был создан в гараже, так первое бракаровское мыло было сварено в конюшне. Дело в том, чтобы зарегистрировать свое мероприятие, то в перечне реестров не оказалось соответствующей позиции, потому что парфюмерия была же только зарождалась, поэтому его отнесли к фельдшерскому цеху. Соответственно, в конюшне была ступка, помощник Герасим, но это не мешало Бракару варить от 60 до 120 кусков мыла в день, развозить его по городам, весям и продавать. Потом появляется знаменитый цветочный одеколон, который выпускается до сих пор. Это была совершенно потрясающая новинка и, самое главное, доступная по цене. То есть, если раньше духи привозные только для императорских особ, то здесь вполне себе мужчина мог купить подарок своей даме или сама дама взять себе кусочек мыла и духи и пользоваться, ну, как бы, скажем, в повседневной жизни. Плюс очень активно развивается реклама и маркетинг, и вот Бракар открывает свои первые магазины, причем рекламные ходы были совершенно потрясающие, совершенно красивая, страшно красивая витрина, и дама, если даже не планировала ничего не покупать, глядя на эту витрину, заходила в магазин и прощалась со своими накоплениями, покупала себе какой-то парфюм.
3: А конкуренция высокая была? Наверняка, я подозреваю, Петербург – портовый город, Марсель – портовый город, из Марселя шли поставки мыла ведь традиционные, да?
4: И... Ну, это не такие поставки, чтобы говорить, знаете, о каких-то больших поставках, поэтому как раз вот мыло и пришлось как бы как двору, скажем, да, потому что он был гораздо дешевле в производстве и доступнее для покупателя. Стоило одну копеечку.
3: О!
4: И, в принципе, Бракар удивительный человек, который вошел в историю не только парфюмерию, а в историю величайших бизнесменов 20 века, наравне с Siemens и с Gillette, потому что он, будучи вообще не знавший русского языка, совершенно был богатым человеком, а выпускал копеечный продукт. Это было, ну, удивительно. Он совершенно как бы не знал своего покупателя, но очень хорошо для него делал. И он во многом образовывал Россию, потому что он выпускал мыло в виде букв алфавита. И, по сути, вот простая русская семья учила алфавит благодаря его мылу. Да.
3: Как вермишелька вот сейчас такая,
4: ну,
3: с буковками.
4: Да, да, можно сказать так. Ну, изобретение, как вы видите, да, еще.
3: А где брали сырье? Для мыла нужен жир?
4: Сырье было... Сначала сырье было привозное в большей степени. Потом, когда в России высаживаются эфиромасленичные культуры, то появляется и свое сырье. Соответственно, это тоже удешевляет процесс производства, ну и влияет на стоимость. Потом исконно, вот я хочу еще добавить, помимо парфюмеров французских, Бракар тоже был француз, появляются и русские парфюмеры. И вот один из таких первых был провизор Александр Остроумов. Он начинает продавать и создавать крем от веснушек, мыло от перхоти, и у него была совершенно другая, как мы сейчас сказали, целевая аудитория.
5: То есть мыло от перхоти
4: аудитория.
5: Было уже тогда?
4: Да, он был первый, фактически, кто создал этот продукт. Если Роле – это преимущественно, ну, скажем, такая аристократичная целевая аудитория, Бракар создает продукт для народа, то Остроумов – это вот такие артистические круги. И он что делал?
5: Богема,
4: да, можем так сказать. Вот как у нас сейчас существуют инфлюенсеры и блогеры, которым рассылают продукты для рекламы, вот тогда Александр Остроумов рассылал свои крема и духи актрисам императорских театров, и они, значит, потом в альбоме специальном восхваляли его продукты, это тоже служило для него...
3: Матильде прислал, наверное.
4: Огромный... Про Матильду не знаю, знаю про Раису Райзен, которую, актриса, которая говорила в итоге, если бы Наполеон пользовался остроумовским одеколоном, то Жозефина бы никогда ему не изменила.
5: Если говорить о том, как менялись ароматы, мы, конечно, перескочили, как Паша сказал, пять императоров, но вот от Екатерины II до Николая II, а как вкусы менялись? Может быть, появлялись какие-то более сложные сочетания уже в те моменты? Может быть, вот самые простые какие-то ноты там, того же одеколона начали усложняться? Какая была тенденция? Вот?
4: Ну, как мы знаем, мода, она очень циклична, как, в принципе, и в одежде где-либо, так и в парфюмерии. Когда человек устает от тяжелых запахов, да, которые были присущи XVIII веку, то в XIX уже появляется спрос на вот такую свежесть, легкость, цветочность и понятность. Потом пройдет еще 100 лет, и мы опять вернемся к восточным запахам. Но вот как раз Николай II – это эпоха уже цветочных, более свежих ароматов. Отсюда мы видим и белую розу, отсюда мы видим и его и царский вереск, такой медовый, травянистый запах. И вот все ароматы, они ароматы... олицетворяющие запахи природы. Они очень растительные, природные, вот, не знаю, как дуновение ветерка, как будто ты прогулялся по лесу, по полю. Вот, вот это вот ароматы того времени. Вот так.
3: Как бы я хотел послушать аромат Александра Сергеевича Пушкина. Чем пах наш великий?
4: Я бы тоже хотела послушать этот аромат.
3: А еще интересно, чем пахла Наталья Гончарова?
5: Ну, наверное... чем-то хорошим.
3: Чем-то хорошим.
5: Может
3: домом.
5: Быть, цветочным.
3: Семьей.
5: Да, цветочным. А вот «Красная Москва», это же тоже она появилась у нас в те годы. То есть это же не советское изобретение.
4: Нет, это не советское. Это как раз было создано до революции. Любимый букет императрицы. Назывался этот аромат, который позже переименовали в «Красную Москву». И вот это вот уже начало как раз... тяжелых запахов, потому что там такое количество гвоздики, что просто назвать это просто цветочным ароматом, ну, не поворачивается язык. И интересно, что сначала аромат был не понят, как бы не прозвучал во времени, но потом, как императрица задает тон, это потом уже спустилось в массы, удешевилось в производстве, и уже вот та самая «Красная Москва», что не есть символ просто русской парфюмерии, русской культуры.
5: А она себе специально такой ароматику заказала, чтобы ей сделали? Просто ее любила гвоздики, гвоздики?
4: Ну, был конкурс, это правда, то есть был конкурс на создание аромата для императрицы, и в этом конкурсе выиграл Бракар. Что именно было в брифе, как бы мы сейчас сказали, как бы история нам не рассказывает, но мы можем судить, потому что это такой очень сильный аромат с обилием цветов, вот этой гвоздики, опять же, архаичной ноты, то, вероятно, это было что-то такое, как не как у всех на тот момент.
3: А к историческим событиям выпускались какие-то ароматы? Победа над Наполеоном, например?
4: Да, был, вот, кстати...
3: Есть, да?
4: Да, был... Как называется? Забыла название.
3: Гром победы, там что-нибудь, да? Гром победы.
4: Я сейчас...
3: Гром победы, так и назывался.
4: Вот когда нужно, вылетает из головы. В общем, да, такие духи были, да. И очень часто ароматы выпускались к какому-то важному событию, угу. Да.
3: Запуск царской сельской железной дороги, скорее всего. Оттуда тот самый знаменитый аромат шпал, скорее всего.
4: Так,
3: да,
4: я поняла, вы шутите.
3: Ни в коем случае.
5: Но вот эти ароматы каким-то событием, они выпускались тоже условно для знати императорской семьи, или это уже были такие общенародные ароматы, которые более-менее какие-то зажиточные люди уже все-таки могли себе позволить в тот момент?
4: Вот больше общедоступны, да, для практически каждого, ну не каждого, но все-таки это не именно для императора, а вот для широкого, скажем, вкуса, да, чтобы... Так сказать, разделить это событие радости.
3: Хозяйственное мыло – это уже революционный продукт, да? Или
4: ну,
3: это...
4: не совсем революционный, но, скажем...
3: При Николае II появился или раньше?
4: Он появился позже, по-моему, позже. Вот хозяйственное мыло, вот как бы прообраз его хозяйственного мыла, это же, вот можно черное, сказать, да, вот это же щелок, который существовал раньше, да? А вот как бренд, наименование, оно появилось позже, по-моему, после революции.
5: А в любимом бутике императрицы, вот уже нет уже времени, значит, что у нас было в любимом бутике императрицы?
3: Да, мы сейчас сделаем паузу, передохнем и вернемся про любимый бутик императрицы. Анна Марученко с нами, парфюмерный обозреватель. Мы сегодня говорим про парфюмерное искусство при дворе Екатерины II и Николая II. Вернемся.
4: Еще быть?

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: 30-е. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 230 выпускников Вологодской области сдали ЕГЭ в резервный день. Сегодня выпускники региона сдавали предметы в резервный день основного периода. Русский язык писали 138 человек, физику 27, химию 23, литературу 20, информатику 11. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку сдавали 15 11-классников, а по китайскому четверо. Экзамены прошли в штатном режиме. Результаты ЕГЭ станут известны не позже 1 июля. Ознакомиться с ними можно будет в школе или на сайте check.ege.rustest.ru. В Вологде построят оздоровительный центр для реабилитации участников СВО. В областном центре с 1 июля стартует масштабный инвестиционный проект по строительству санаторно-оздоровительного центра для реабилитации участников специальной военной операции. Подрядные организации приступят к работам на пересечении улиц Возрождения и Псковской, где возведут трехэтажное здание общей площадью более 1600 квадратных метров. Проект реализуется при поддержке губернатора. На первом этаже нового здания будет оборудован многофункциональный центр, рассчитанный на 6 тысяч посетителей и около 19 тысяч оказываемых услуг в год. Второй и третий этажи займет реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. Более 500 череповчан отстояли вахту памяти. Акция, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стала самой масштабной в Череповце. Она проходила на четырех площадках в Парке Победы, у памятника выпускникам Лепельского и Череповецкого военных училищ, у воинских мемориалов на кладбищах номер 1 и 5. В Парке Победы в вахте памяти принял участие и глава города Андрей Накрашаев вместе с участницей СВО с позывным «Мара». Акция началась в 4 часа утра и продлилась до 12 часов 15 минут. В ней приняли участие школьники, общественники, ветераны, силовики, спасатели, сотрудники ведомств и учреждений, военные и чиновники. Пары сменяли друг друга каждые 5 минут. Акция завершилась всероссийской минутой молчания. Спектакли фестиваля уличных театров «Кружево истории» посетило 10 тысяч вологжан. С 19 по 21 июня в областном центре прошел театральный фестиваль «Кружево истории» с участием 11 коллективов из разных городов России. За три дня состоялось 22 мероприятия, которые посетили более 10 тысяч зрителей. Спектакли и концерты шли на Кремлевской площади, проспекте Победы, Каменном мосту и в Благовещенском сквере. Глава города Сергей Жестянников поблагодарил всех за праздник искусства. Фестиваль стал частью проекта «Лето русского севера» и завершился яркими выступлениями, включая театр «Микас», ростовский «Ларамбла» с трехметровым слоном и оркестром «Тинта Брас Бэнд». В областном центре открылась первая смена школы телевидения на ГТРК Вологда. Сегодня стартовала школа телевидения. Это ежегодный обучающий проект государственной телерадиокомпании Вологда. Первый день организаторы посвятили теории журналистской профессии. Рассказали о главных принципах работы корреспондента, необходимых в профессии терминах и, самое главное, как создавать новости, чтобы они были интересными, актуальными и правдивыми. Впереди юных репортеров еще ожидают лекционные, практические задания в течение следующих 6 дней.
0: Новости спорта.
2: Череповецкая флорбольная команда «Ястребы» завоевала бронзу на межрегиональном турнире в Тольятти. Состязание «Енот Кубка Тольятти» объединило около 30 коллективов из Череповца, Новосибирска, Петрозаводска, Ижевска, Ульяновска, Казани, Первоуральска, Нижнего Новгорода, Тольятти и Волгограда. Наши спортсмены выиграли 5 матчей на групповом этапе, а в поединке за третье место одолели соперников из Удмуртии. Тренируют атлетов Лариса Чекалова и Наталья Грачева. Волокжане завоевали медали на первенстве мира по муай-тай в Малайзии. Турнир собрал около 1500 школьников из 100 стран планеты. Ребята состязались в нескольких возрастных группах. Мария Муслимова показала третий результат в категории до 16 лет. Алина Смирнова стала бронзовым призером среди девушек до 18 лет. На третью ступень пьедестала также поднялся Никита Веролайнин. Тренирует спортсменов Максим Хайлов.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 17:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке, хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, Донецкой Народной Республики, Новогригоровка, Днепропетровск. Петровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Угроза Зеленского в адрес Беларуси является вмешательством во внутренние дела республики. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Зеленского убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. По словам Пескова, Беларусь может отстоять суверенитет.
2: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения. Песков также подчеркнул, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. В голландском Роттердаме согласились на перезахоронение главаря ОУН на Украине. Речь идет о создателе запрещенной в России организации Евгении Коновальце, сообщили ТАСС в городской администрации. Сейчас могила Коновальце находится на местном кладбище Кроссвейк. Точная дата выдачи останков Киеву пока неизвестна. Коновалец ОУН сотрудничали с фашистской Германией. Он был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Напомню, ранее в конце мая на Украине был перезахоронен другой бандеровец Ив Андрей Мельник. США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов. До 21 августа, сообщил глава американского Минфина Стив Бессент. По его словам, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим штатам, подчеркнул американский вице-президент. Установлены причастные к утоплению самокатов на юге Москвы, сообщили агентству городских новостей Москва в пресс-службе сервиса Яндекс.Гоу. Там добавили, что каждый случай вандализма не останется без внимания и рассматривается службой безопасности. При этом в правилах сервиса установлен штраф за порчу устройств 35 тысяч рублей. Ранее стало известно, что на юге Москвы неизвестные утопили десятки шеринговых самокатов. В Москве завтра распогодится, а вот вторая половина предстоящей недели выдастся довольно прохладной. Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Подробнее о перспективах на эту неделю рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24, в среду также солнечно, без осадков. Минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
0: О погоде в Москве ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.

Маяк. Муздок. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники ваши и ваши гаджеты настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок». Обычно по понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-то, как правило, забавные истории, какие-то интересные предметы, исторические факты, то, что скрашивало, раскрашивало нашу жизнь. Может быть, долгие годы, может быть, всего там 2-3 года, но все это начиналось довольно давно. Знаете, ну, память человеческая такая, что помнит все. Стоит зацепиться, особенно зацепиться за звук. И все, пошел разматывать ниточка, ниточка. Знаете, самое сложное, наверное, у мыслящего человека – это выбор. Даже, знаете, Буриданова ослица-то, она от голода померла, когда выбирала, из какой кучи ботвы ей есть. С другой стороны, для мыслящего человека, ну, не то что сложно, но унизительно, когда у него нет выбора. То есть вот сделать или сказать именно это, и второго не дано. Вы знаете, я сегодня об этом не думал. И сегодня, и когда готовил сегодняшнюю программу. С одной стороны, у меня не было выбора, но меня это никак не огорчает. Потому что день 22 июня, не надо лишний раз говорить, что это за день для любого человека, живущего в нашей стране. И человека, который будет жить в нашей стране. И так будет всегда. Меня никто не просил говорить эти слова, я в этом действительно уверен. Давайте сегодня, в этот день памяти и благодарности, вспомним о том, как за нашу землю сражались песни. Причем начнем мы именно с первых песен войны. Здесь у меня тоже, в общем-то, особенно нет выбора. Вообще все песни, которые вы сегодня услышите, или почти все, они вам очень хорошо знакомы. Что не делает их надоедливыми, что не делает их засохшими. Давайте слушать и вспоминать.

0: Муздок.
1: Вы знаете, судьба-то у песни была непростая. Иногда песня рождается из слов, иногда песня рождается из музыки. Иногда как-то все вместе сразу. 24 июня, через два дня после начала войны, в нескольких газетах и в «Красной звезде», и в «Известиях» появилось стихотворение «Священная война» Лебедева-Кумача. Очень многие восприняли это стихотворение как текст песни. И композитор Александров. Поскольку он очень торопился, по вполне понятным причинам, он же, кстати, был аранжировщиком, первым аранжировщиком этой песни, и слова, и ноты практически всей партитуры он писал, Александров, перед музыкантами мелом на доске. И музыканты, и певцы краснознаменного нашего переписывали от руки на листочках. День репетировали, и уже 26 июня частью краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Советского Союза эту песню исполнили на Белорусском вокзале, провожая уходящие эшелоны. Но, когда я говорю о том, что судьба у песни была непростая, история умалчивает кому? Но, судя по всему, именно на самом-самом верху, понимаете, кто там был, то есть именно Сталину не понравилась эта песня. Почему? Песня готовила к жестокой, на изнурение, на уничтожение войне. А вся наша концепция была, что если война началась, вот, ну подождите, сейчас пройдет две недели, и все, вот, как минимум мы выкинем нацистов за пределы советского, границ Советского Союза. И песня после этого исполнения, кстати, одно из исполнений на Белорусском вокзале транслировалось по радио, больше на радио не звучало до октября. И только в октябре, когда положение на всех фронтах было близко к катастрофе, когда нацисты дошли до Ржева, началась ржевская мясорубка. Опять же, кто отдавал этот приказ, неизвестно. Но с 15 октября 1941 года, после сигналов точного времени в 6 часов на Всесоюзном радио, звучала эта песня. И так практически до конца войны. Я, знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что эту песню пели красноармейцы просто так, сидя на привале. Я сомневаюсь, что ее пели дома. Все-таки она не такая. Но говорить о 22 июня, о нашей победе, о четырех страшнейших годах нашей страны, да что страны, всего человечества, и вычеркивать эту песню невозможно. Это документ эпохи. 90-е годы, я вообще не копаюсь ни в каком белье, было несколько судебных процессов, там плагиат текста, плагиат музыки, там, точнее, музыки самоплагиат. Наследники Лебедева-Кумача доказали, что текст был оригинальный, с музыкой там все гораздо проще. Но вообще в это даже вникать не стоит. Это великая песня. Это великая песня, которая стала первым шагом к великой победе. А вот вторая песня, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, вот эта песня действительно пелась и в тылу, и красноармейцами. Владимир Дыховичный в самом начале войны посетил госпиталь и увидел внизу под лестницей стоящий пулемет «Максим». А разговаривая с бойцами в госпитале, он узнал, что одного из солдат, который был хозяином пулемета, из красноармейцев. Его как раз Максимом и зовут. Он пишет стихотворение, которое называется «Два Максима». Отдает его композитору Сигизмунду Кацу. Кац очень быстро пишет классную музыку, великолепную аранжировку. Очень быстро. Первая запись, как бы сейчас сказали, демозапись. Он ее отвозит на радио, говорит, ее должен спеть кто-нибудь из известных. Знаете, а на радио половина людей говорит, нет, эта песня, она недостаточно, ни слова пафосно не употребляется, она недостаточно хороша вот для победы нашей. Другая половина говорит, эта песня гениальная. И тогда был придуман очень хороший ход. Большая фокус-группа. Слов таких еще не было. Так что это за песня? Вы помните? А ведь наверняка не помните.

0: Муздок.
1: Вот почему-то в это время в советской эстраде теноров было гораздо больше, чем баритонов. Это потом на баритоны перешли, вопреки всему. Сейчас не об этом. Это вы слышали исполнение Георгия Виноградова. Фильм под названием «Боевые песни». Такой мюзикл, ну как, сборник такой был. Как фронтовой сборник, просто сборник песен 41-го года. А когда я говорил про фокус-группу, я напоминаю, руководство Госрадио разделилось в мнениях, когда Сигизмунд Кац принес эту песню, хороша она или плоха. Кто-то посчитал ее, ну, половина, что ли, слишком легковесно, а кто-то наоборот, что песня гениальна, ее будут петь. И тогда придумали фокус-группу гигантскую. Борис Чирков, безумно популярный после фильмов «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», участвовал в программе. Сначала он спел песню «Крутится, вертится шарф голубой», но с измененным текстом, военным текстом. А потом обратился от имени своего героя Максима, ну, фильмового героя, обратился к красноармейцам. Не просто вот ко всем.

ноты были напечатаны, рассылались, был напечатан текст. Был, текст этот напечатан был в «Красной звезде», но уже до того, как в «Красной звезде» этот текст напечатали, уже многие части его получили. А, кстати, исполнитель, вот первый профессиональный певец Георгий Виноградов, он говорил, что из всех песен, которые я... всех военных песен, а он, кстати, был служащий РКК, из всех песен, которые я записывал, это для меня было наиболее близкой. Почему? Непонятно. Казалось бы, действительно, ни пафоса, ничего. А потом, и во время войны, и после войны, кто ее только не исполнял. Многим очень нравится, допустим, вариант, который сделала Людмила Гурченко. Который, ну, Людмила Гурченко ее услышала уже только тогда, когда место, где она была в оккупации, было освобождено Красной Армией. Думать о том, что военные песни появлялись только с началом войны и всю войну, это, в общем, неверно. Можно, конечно, говорить о том, что появление песен о войне, которая грядет, это сознательное милитаризирование культуры. Но, дорогие друзья, давайте не забывать все-таки вот... обстановка вокруг Советского Союза, хорошо, обстановка вообще во всем мире. 37-й, 38-й, 39-й год. Хасан, Халхин-Гол, Зимняя война до 22 июня 1941 года. Та идея, что будет война, но, правда, для нас очень быстро и победоносно, эта идея витала в воздухе. Разумеется, рождались разные песни, и лучшие из песен, которые были написаны до войны, они прожили очень долгую жизнь и продолжают ее проживать. Дмитрий и Даниил Покрас на слова, опять же, Василия Ивановича Лебедева-Кумача написали в 1938 году... песню для такого, знаете, полуигрового, полудокументального фильма, который назывался «Если завтра война». Ну, песню также и назвали.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живучей техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Терновое, Белый Колодец и Рубежное. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронемашину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Мирная жительница получила ранение при атаке украинского беспилотника в Рыльске Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшей была оказана медицинская помощь. Американский самолет-разведчик в понедельник был замечен над Черным морем, южнее Крыма. Он провел патрулирование, передает РИА Новости. По информации агентства, бомбардир «Челленджер Артемис» вылетел из румынской Констанции, подлетел примерно на 140 километров к берегам Грузии, развернулся и продолжил летать по такой траектории. Как сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, этот американский самолет-разведчик с начала июня был замечен над Черным морем уже несколько раз. Также он летал в непосредственной близости от Калининграда, области, когда облетал ее по кругу через воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже $78 за баррель. В новостях от американского Минфина глава ведомства Стив Бессент сообщил, что США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа. При этом лицензия Минфина США по иранской нефти не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости. По словам Бессента, послабление в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Глава Минфина утверждает, что Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим штатам, подчеркнул американский вице-президент. Во Франции из-за аномальной жары закрыты школы, отменены поезда. Воздух в некоторых районах прогрелся до 44 градусов. Уже в 49 департаментах объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. Еще в 40 департаментах Франции оранжевый. Высший уровень погодной опасности объявлен из-за жары и в половине крупнейших городов Италии. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 22-24 градуса, сейчас в Москве плюс 24.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Анна Калинская уверенно вышла во второй круг пятисотника в Бад-Хомбурге. На старте турнира российская теннисистка обыграла австрийку Синью Краус со счетом 6-4, 6-1. А вот Диана Шнайдер не смогла пройти дальше. В первом раунде она уступила датчанке Клари Таусон со счетом 4-6, 4-6. Хоккейная «Северсталь» на один год продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишко, и следующий сезон станет для словацкого нападающего уже восьмым в составе череповецкого клуба. Ранее сообщалось, что Лишко перейдет в магнитогорский «Металлург». Нападающий Максим Комтуа официально заключил контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на один год. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата форварда составит 45 миллионов рублей. За красно-белых канадский хоккеист будет выступать под номером 10. В пятницу стало известно, что Комтуа покинул московское «Динамо» и перешел в «Спартак» в результате обмена на нападающего Никиту Коростелева. Полузащитник Максим Мухин расторг контракт с ЦСКА и перешел в Ростов. В прошлом сезоне футболист выступал за Сочи на правах аренды. Сообщалось, что контракт с Ростовом рассчитан на 3 года. Здесь очень много моих знакомых, и как будто уже есть какая-то сыгранность. Легче сразу влиться в коллектив, прокомментировал переход сам Мухин. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. «Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты», – резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. С вами был Юра Геворкян.
2: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк.

Дорогие друзья, если в это окунуться между 22 июня и 9 мая, не просто 4 года. 22 июня – шок, несмотря на то, что сама мысль о тяжести войны, о продолжительности, она пришла в Советский Союз только с началом осени, после жесточайших потерь, после кровавых боев, после того, как нацистские полчища уже подошли почти вплотную к Москве. Да, 22 июня, когда было объявление о начале войны, воскресный Советский Союз был уверен, что это все очень быстро. Ну, потому что так говорили, так готовили. Но осенью уже было все по-другому. Песня, которая мы сегодня, дорогие друзья, в Муздоке, ну, поверьте, у меня нет никакого пафоса. Отдаем дань памяти тем, кто не вернулся. Все, наверное, знают эту цифру. Из новобранцев 1941 года до 9 мая дожили только 2%. Ну, то есть почти все. Для меня это очень личная история. Для моей бабушки, одной из бабушек, для моей маленькой мамы и для моего деда, капитана Красной Армии, война началась в 3.30. Вот. Где-то примерно в 3.45 деревню, где они были расквартированы, уже бомбили. Я все это знаю, я все эти рассказы слушал многократно. И от бабушки, и от мамы, которая была совсем маленьким ребенком, и вообще мало что понимала, что происходит. Но лет 5 назад меня это опять догнало. Я читал воспоминания пилота немецкого штурмовика. Он вел дневники с 36 года и до 45-го. То есть в 36 году его призвали. Он служил в авиации с 36 года, а в 45 году он оказался в американском лагере. Разумеется, тон дневников от 36 года до 45 года сильно менялся. Так вот, в 41 году, когда он вернулся после своего первого вылета на Восточном фронте, он быстро, аккуратно записал про то, как он бомбил. Он пишет, вот, бомбил такую-то деревню, которая расположена там-там. Расстреливал из пулемета разбегающихся людей. Говорит, я не видел, это были гражданские или военные, все-таки было высоко. Я читаю, я понимаю, что это вот та самая деревня под Белостоком. То есть я читал, как он пытался убить моих родных, самых близких мне людей. Знаете, эти истории есть в каждой семье нашей страны. И даже гораздо более страшные, гораздо более правдивые. Мы сегодня вспоминаем песни, которые не то что помогали нам побеждать. Нет, ну не нам, я не хочу примазываться. Им побеждать, нашим дедам. Песни, которые воевали. Песни, которая вошла в историю нашей эстрады, военной эстрады, как «Случайный вальс», сначала носила другое название. Когда ее впервые записал Леонид Ильич Утесов, она называлась «Офицерский вальс».

0: не знаю о чем.
1: Муздок. У песни могла бы быть непростая судьба. Но, знаете, песня настолько всем понравилась, что... Ну, в этом варианте, первоначальный вариант текста не понравился самому главному ценителю музыки и все. Ну, понятно, я же Сталину не понравилось, что там рука на погоне лежала, там, понимаете, там. Еще, в общем, пришлось Долматовскому переделывать немножко текст, который стал только лучше. Кстати, Долматовский, не могу не сказать, это удивительный человек. Ну, мало того, что это гениальный поэт, в начале войны Долматовский попадает в плен. У него не было никаких шансов. Он был коммунистом и был евреем. И он это прекрасно понимал. Долматовский бежит из плена. С ним долго разбирались особисты. Ну, как человек, который бежал из плена. Но, слава богу, он остался на свободе. Долгие-долгие годы писал прекрасные, прекрасные стихи и песни. Сначала он публиковал, это зима, самое начало зимы 42-го года, опубликовал это стихотворение. Вот. И песня стала, стихотворение стало песней, когда лично командующий Донским фронтом Рокоссовский спросил у Долматовского: «Скажите, а каких песен нам от вас ждать?» И Долматовский предложил: «Вот есть такая песня хорошая». 43-й год уже шел. В 43-м году вернули погоны. Если вам будут говорить офицер Красной Армии 42-го года, не верьте этому, их не было. Были командиры Красной Армии. Вернули погоны, вернули офицерские звания. Именно поэтому этот рассказ «Случайный вальс» был назван... Ну, уже в отредактированном после вмешательства Сталина тексте был назван «Офицерский вальс». И под названием «Офицерский вальс» эта песня полюбилась и в тылу, разумеется, и, разумеется, на фронте. Такие, знаете, дозированные офицерские слезы. К концу войны, точно я сказать не могу. Но постепенно, то там, эта песня стала исполняться как случайный вальс. Потому что идея о том, что вот офицер так грустит, в общем, такая грустная песня из уст практически советского офицера, побеждающего нацистскую Германию, а потом уже и победившего, в общем, это недостойно. Так что каждый раз, когда вы будете слушать песню «Случайный вальс», Марка Фраткина на стихи Евгения Долматовского, не забывайте, что песня — это не только слова благодарности всем воевавшим в этой страшной войне, но, наверное, прежде всего корпусу советских офицеров. Я думаю, что программа была бы неполной без этой песни, которая является и визитной карточкой Александровского краснознаменного, визитной карточкой нашей страны, между прочим, она является. Песня, которая была переведена на кучу языков. Песня, которая имела очень много вариантов. Песня, написанная задолго до войны. И вы знаете, я насчитал как минимум 7 популярных вариантов текста этой песни, которые появились уже с 41 по 45 год. Да знаете вы эту песню?

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 230 выпускников Вологодской области сдали ЕГЭ в резервный день. Сегодня выпускники региона сдавали предметы в резервный день основного периода. Русский язык писали 138 человек, физику 27, химию 23, литературу 20, информатику 11. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку сдавали 15 11-классников, а по китайскому четверо. Экзамены прошли в штатном режиме. Результаты ЕГЭ станут известны не позже 1 июля. Ознакомиться с ними можно будет в школе или на сайте check.ege.rustest.ru. В Вологде построят оздоровительный центр для реабилитации участников СВО. В областном центре с 1 июля стартует масштабный инвестиционный проект по строительству санаторно-оздоровительного центра для реабилитации участников специальной военной операции. Подрядные организации приступят к работам на пересечении улиц Возрождения и Псковской, где возведут трехэтажное здание общей площадью более 1600 квадратных метров. Проект реализуется при поддержке губернатора. На первом этаже нового здания будет оборудован многофункциональный центр, рассчитанный на 6000 посетителей и около 19 тысяч оказываемых услуг в год. Второй и третий этажи займет реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. Более 500 череповчан отстояли вахту памяти. Акция, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стала самой масштабной в Череповце. Она проходила на четырех площадках в Парке Победы, у памятника выпускникам Лепельского и Череповецкого военных училищ, у воинских мемориалов на кладбищах номер 1 и 5. В Парке Победы в вахте памяти принял участие и глава города Андрей Накрашаев вместе с участницей СВО с позывным «Мара». Акция началась в 4 часа утра и продлилась до 12 часов 15 минут. В ней приняли участие школьники, общественники, ветераны, силовики, спасатели, сотрудники ведомств и учреждений, военные и чиновники. Пары сменяли друг друга каждые 5 минут. Акция завершилась всероссийской минутой молчания. Спектакли фестиваля уличных театров «Кружево истории» посетило 10 тысяч вологжан. С 19 по 21 июня в областном центре прошел театральный фестиваль «Кружево истории» с участием 11 коллективов из разных городов России. За три дня состоялось 22 мероприятия, которые посетили более 10 тысяч зрителей. Спектакли и концерты шли на Кремлевской площади, проспекте Победы, Каменном мосту и в Благовещенском сквере. Глава города Сергей Жестянников поблагодарил всех за праздник искусства. Фестиваль стал частью проекта «Лето русского севера» и завершился яркими выступлениями, включая театр «Микас», ростовский «Ларамбла» с трехметровым слоном и оркестром «Тинта Брас Бэнд». В областном центре открылась первая смена школы телевидения на ГТРК Вологда. Сегодня стартовала школа телевидения. Это ежегодный обучающий проект государственной телерадиокомпании Вологда. Первый день организаторы посвятили теории журналистской профессии. Рассказали о главных принципах работы корреспондента, необходимых в профессии терминах и, самое главное, как создавать новости, чтобы они были интересными, актуальными и правдивыми. Впереди юных репортеров еще ожидают лекционные и практические задания в течение следующих 6 дней.
0: Новости спорта.
1: Череповецкая флорбольная команда «Ястребы» завоевала бронзу на межрегиональном турнире в Тольятти. Состязание «Енот Кубка Тольятти» объединило около 30 коллективов из Череповца, Новосибирска, Петрозаводска, Ижевска, Ульяновска, Казани, Первоуральска, Нижнего Новгорода, Тольятти и Волгограда. Наши спортсмены выиграли 5 матчей на групповом этапе, а в поединке за третье место одолели соперников из Удмуртии. Тренируют атлетов Лариса Чекалова и Наталья Грачева. Волокжане завоевали медали на первенстве мира по муай-тай в Малайзии. Турнир собрал около 1500 школьников из 100 стран планеты. Ребята состязались в нескольких возрастных группах. Мария Муслимова показала третий результат в категории до 16 лет. Алина Смирнова стала бронзовым призером среди девушек до 18 лет. На третью ступень пьедестала также поднялся Никита Веролайнин. Тренирует спортсменов Максим Хайлов.
0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке в Донецкой Народной Республике, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. В СУ потеряли до 85 военнослужащих в Красном Лимане. В Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. США выдали лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа, разрешение на производство, поставки, продажи нефти и нефтепродуктов. При этом лицензия не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, передает РИА Новости. Как заявил глава Минфина США Стив Бессент, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный транзит судов через Армузский пролив. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Армузский пролив открыт. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим штатам, подчеркнул американский вице-президент. Бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, вероятный новый британский премьер, принес присягу в Палате общин в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд, где выиграл выборы на прошлой неделе. Сегодня глава правительства Кир Стармер объявил об отставке. После этого Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии либерийской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава Уэс Тритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. 26 июня в Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Мероприятие состоится на 5 площадках Московской службы занятости. 200 работодателей из ключевых сфер экономики города представят около 30 тысяч предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии. Отдельную программу подготовили для ветеранов спецопераций и семей. Подробности на mos.ru и сайте мероприятия. До конца дня в Москве возможны локальные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра, по словам синоптика, погода улучшится, а затем на смену теплу опять придет похолодание.
2: Столица нашей Родины. Сегодня воздух прогрелся до июльских плюс 24. До конца дня вероятность локальных дождей сохранится. Но во вторник примерно столько же будет, но благодаря антициклону с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
1: О погоде в Москве ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов чуть было не сказал, набирает обороты. Обороты уже набраны. В эфире понедельник. Под приветствием, как обычно, Олега Осипова, который находится в студии радиостанции «Маяк».
2: Здравствуйте всем, привет.
1: И в виртуальной студии радиостанции «Маяк» находится Андрей Осипов. Андрей, привет.
3: Здравствуйте. Ну, мне кажется, ее даже стоит все-таки обозначить, поскольку мы отчасти об этом и будем говорить. Это славный город Кострома.
1: Ох ты, как
2: это
1: хорошо.
2: Же Золотое кольцо?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Ну, вот видишь.
1: Но город, не уступающий лучшим городам не только Золотого кольца, но и вообще лучшим городам России. Кстати, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей большой виртуальной студии с помощью номера 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Ждем ваших сообщений, вопросов, мнений и всего прочего.
2: Андрей, главный вопрос, на самом деле, я думаю, я его сформулирую за многих наших слушателей. Есть опасения. А что с бензином? Аж как с дорогами? Как ты добрался до Костромы из Москвы?
3: Ожидаемо. Ну, конечно же. Как я не мог не ждать этого вопроса? Ну, смотрите, я все-таки скажу так. Я выехал в воскресенье, фактически во второй половине дня из Москвы. То есть ехал, как говорится, против шерсти. И замечу, что да, на большинстве заправочных станций наблюдались очереди. Но я бы это скорее связал с определенным ажиотажем со стороны наших граждан. Плюс традиционная для воскресенья пора заправиться на всю неделю, когда возвращаешься из дачи. Потому что очереди наблюдались по большей части в Подмосковье и по направлению в столицу, в то время как при движении в область очереди, если были, то куда меньше. И, скажем так, вот здесь вот в Ярославской и в Костромской губерниях особых очередей на заправке нет. Да, ну, скажем так, как нет? По сравнению с обычными днями можно наблюдать по одной, по две машины на колонке, но не так, чтобы выстраивались сильные хвосты. Однако, тут стоит еще обратить внимание на то, что некоторые заправочные станции, по моим оценкам, процентов, наверное, 15-20, вовсе закрыты. Это, как правило, АЗС частных компаний, то есть работают заправочные комплексы крупных производителей, так называемых вертикальных.
2: Вертикальных,
3: да.
2: Да. Ну, сетевые, да.
3: Да, что же до частников, они по большей части закрыты, но даже на так называемых вертикально интегрированных заправках мной была замечена такая забавная тенденция. Либо есть дизель, но нет бензина, либо есть бензин, но нет дизеля. А если есть бензин, то бензин может быть не всякий, к примеру, только 92-й или 100-й, либо только 100-й. То есть вот какая-то очень странная такая вот, знаете ли, организация у нас в этом смысле наблюдается. Видимо, то ли торгуют остатками, то ли тем, что есть, то ли то, что можно продать подороже. Однако я вот, поскольку был немножко тоже испугавшись, поддавшись этой эйфории.
1: То есть ты тоже создавал... Тоже создавал ажиотаж.
3: Нет, я заехал на заправку известного такого бренда, и мне, значит, подъезжают к заправке и сказали: «Только сотый!» Я говорю: «Я воль, хорошо, да. Там предупредили, окей, соответствующий бак ставлю». Я говорю: «Будьте любезны, включите до полного бака». И думаю, сколько же он стоит? В Москве последний раз я заправился сотым, это было где-то 95-97 рублей, сейчас я видел там больше 100. 82 рубля 10 копеек, прошу обратить внимание. Он стоит в пригородах старого города Ростов, где производил сия процедуру. Даже по московским меркам сотый получается на 20 рублей дешевле, чем у нас. Что прекрасно. И опять же радует. Но в целом должен заметить, что да, наверное, стоит быть в каком-то смысле подготовленным. Я бы просто рекомендовал в свете, если вам вот как раз предстоит какое-нибудь путешествие, не опускаться до уровня ниже трети бака. То есть просто заправлять свой автомобиль, когда у вас осталось треть бака или чуть больше. Потому что любой автомобиль на одной заправке это приблизительно 400-500-600 километров, да, зависит от стиля езды и от того, на чем вы ездите. Но вот если вы будете поддерживать такое топливо, то при том количестве заправочных станций, даже плюс 15% из них не работают, просто даже чтобы не создавать ажиотаж, я бы не стал особо беспокоиться, запасаться канистрами, тем более, и так далее, и тому подобное.
2: Ну, это хорошее дело. То есть, короче говоря, так особо...
3: Исчерпывающий ответ.
2: Исчерпывающий ответ, да. Я могу добавить лишь, что в Москве, в принципе, вот в первые дни я заметил на некоторых заправках, к которым, кстати, имел претензии ФАС, Федеральная антимонопольная служба.
1: Это моя любимая заправка, я там всегда заправляюсь.
2: Да? Да. Странно, она удобная в смысле магазина.
1: Да, да, да.
2: В смысле всяких сервисов, так сказать. Но не сказал бы, что это самый лучший бизнес в стране.
1: Не самый лучший.
2: Такой же, какой...
1: Это заправочная сеть, они представлены в Москве и Московской области, но это не вертикалы.
2: Нет, это частная компания. Да, я знаю. Да. Так вот, там по первоначалу зашкаливали цены на самом деле, и дело, наверное, не в обращении.
1: Сегодня опустились на 5 рублей.
2: Да?
1: Да.
2: Вот сегодня опустились.
3: Ну, вы знаете, вот, позвольте свои не 5 рублей, а 5 копеек ставить.
1: Давайте.
3: И вот как раз по поводу цен сказать. Значит, ну, мне, во-первых, ФАС, вот эта цена, ну, не хочешь, не покупай. У нас есть рыночная экономика, то почему частная компания, которая покупает бензин частным образом, не имеет права устанавливать тот ценник, который ей угоден. Это не государственная структура, она не имеет никаких отношений. А налоги она платит с каждого литра точно так же, как и все. Но это будет разбираться с ФАС. Но вот в Ярославской губернии, опять же, и в Костромской области, по сравнению, вот кто живет в столичном регионе, может сравнить, тот же самый 92-95 сейчас стоит 62-65, максимум 68 рублей.
2: Нет, подожди, 92-й, наверное?
3: В Москве.
1: 92-й.
3: Нет, 95-й 65-69 рублей, а 92-й стоит 62-63 рубля. Вот, ну, то, что я видел, цены, по которым люди здесь заправляются.
1: А, пожалуйста. А я, Андрей, еще подтвержу то, что бензин там есть. У меня вот сейчас приятель, он решил из Карелии в Йошкар-Олу ехать не через Москву, а ехать по северам. Вот, Ярославская, Ивановская область, с бензином... Ну, у него с бензином проблем нет, он ездит на 95-м.
2: Ну, вот,
3: я вчера проезжал, 72 рубля был вот этот, который вот хороший, не буду давать рекламу, хороший 95-й, да. Он типа стоил здесь 72, но это все равно, я вот могу сказать, по сравнению со столичными ценами, ну, рублей на 5, на 7 дешевле. Наши слушатели могут это подтвердить или опровергнуть, написав соответствующее сообщение на плюс 7 967 103 5.
1: Добрый день, Санкт-Петербург. Ехал с работы мимо трех АЗС. Роснет, Газпром, нефти, еще что-то. Все в ассортименте, очередей нет. Есть свободные колонки. 92-й бензин 65 рублей 50 копеек.
3: Это в Санкт-Петербурге.
2: Это Санкт-Петербург. Ну, в Москве немножко выше цены. Дороже. Я вчера заправлялся, ждал, правда, минут 20.
1: Я хохму расскажу, хотите?
2: Ну уж рассказывайте.
1: О столкновении с действительностью. Значит, мой знакомый, ему 79 лет. Последний раз он, значит, в России он живет уже полтора месяца, а последний раз в России он был лет 8 назад. И вот он вчера, живя не в Москве, а в Подмосковье, в довольно далеком, Московской области, но это далеко от Москвы, он поехал заправляться. Я говорю, ну что, говорю, заправились? Слушай, я заезжаю, там, это самое, 95-го не было, заезжаю туда, 90... Я говорю, подождите, а 98-й, 100-й были? Да, был. А что ж вы не заправились-то, говорю, 98-й был. Ну как же, ну у меня помунал 95-й. Просто человек прожил в Евросоюзе очень долго. Я ему все объяснил.
2: Тревожный, Андрей, сигнал из Чебоксар. 95-го почти нет, цена выросла с 70 до почти 100 рублей. Ну, это, я так полагаю, временно и не на всех заправках.
3: Но, кстати, видите, мне кажется, что мы можем сделать вывод, и прости, что я тебя перебиваю, что все сейчас это приобрело региональный характер. То есть от региона к региону все зависит от того, видимо, ну мы понимаем, от чего это зависит, озвучивать не будем, но мы понимаем, от чего это зависит. Но как бы то ни было, говорить и нагнетать, тем более что-то по поводу того, что вот все, топлива нет, кошмар, надо залить 1000 литров куда-нибудь, было бы куда, я бы не стал, ну честно. И все равно рекомендовал бы нашим людям путешествовать по Золотому кольцу России. Правда, нужно быть готовым к определенным неурядицам, видим все-таки дороги у нас, и ремонты их, и мосты особенно, это что-то с чем-то, конечно.
2: Ну, давай...
3: ограничение скорости.
2: Сейчас ты расскажешь про дороги. Я хотел закончить с топливом. Просто обратил внимание, проехал МКАД по кругу. Больше всего очередей на Роснефти. По простой причине. Потому что там доступнее бензин немножко.
3: Самый дешевый.
2: Да, да. И там, соответственно, очень много, так сказать, грузовиков, очень много вот развозных фургончиков. Вот это все стоит.
1: И еще одно. Я прошу прощения. Вот есть сетевые бензоколонки вертикалов, да, где с бензином сейчас не очень хорошо. Почти на всех. И они многие закрыты. Вот, в Москве и Московской области. Потому что весь бензин Москвы и Московской области именно у этой компании. Вот в Питере они есть. То есть в Питере нормально. Они, бензин у них из капотни. Я прошу прощения.
2: Ну, я видел, что сегодня, во всяком случае...
1: А у Роснефти нет.
2: Ну, Роснефть сегодня работает.
1: Роснефть работает, у нее все нормально. А, и все, последняя хохма к вопросу о том, как рождаются сенсации, как рождаются вот ажиотаж. Идем мы с другом Федором Буцко, и он разговаривает со своей женой, которая сейчас находится в другом городе. Да нет, говорит, слушай, с бензином в Москве все нормально. И тут мы подходим к колонке, которая закрыта, колонке одного из крупнейших операторов. Мы так, опа-на, ничего себе, даже они закрылись. А потом я понимаю, колонка закрылась и уже никогда не откроется по одной простой причине. Она там долго работала, а рядом строится новое здание. Они выработали до последнего, а теперь они не проходят по нормативам расположения бензоколонки от жилого здания. Просто закрыли. А можно было бы кричать, вот, закрыли, бензина нет, у крупнейшего оператора страны. Нет, просто нельзя. Ну,
2: да, я смотрю, тут из города Гороховец пишут, что 119 рублей за литр 95-го. Все бывает, смотря какая заправка. Может быть, частная. Ну, давай закончим с этой темой. Расскажи о дороге.
1: Да.
2: Все-таки Ярославское шоссе популярное достаточно направление.
3: Безусловно. И с точки зрения достопримечательностей, это прекрасное направление, которое можно выбрать, в том числе для летнего отдыха, для поездки на машине с семьей. Потому что буквально, вы понимаете, в районе 200 километров вы проедете, у вас город Ростов-Великий, там можно остановиться пообедать, или сделать это в Ярославле, и доехать, допустим, до Костромы, где остановился, 350 километров, это плюс-минус вот такое вот расстояние. А вот столицы, которые все равно ты проезжаешь за 4,5 часа, поскольку Ярославское шоссе само по себе удручает. Мало того, что проводятся у нас ремонты в Московской области, но там у нас в основном это мост, создают определенные трудности, особенно когда вот люди возвращались, я видел в воскресенье жуткую пробку продолжительностью, наверное, километров 10 в двух местах, вот одна в районе ЦКАДа,
1: слушай,
3: и другая, соответственно, чуть
1: правильно,
3: подальше.
1: Правильно меня Денис поправил, Кострома входит в Золотое кольцо. Денис, вот, спасибо.
3: Конечно, это город. Конечно. Более того, Кострома один из немногих российских городов, который, если не ошибаюсь, входит в национальное наследие ЮНЕСКО.
1: Именно.
3: И которое его подтверждает. Да, это действительно в плане архитектуры, но уж и, коли мы сказали, в плане архитектуры, он Санкт-Петербург тоже очень сильно напоминает под параллель с ЮНЕСКО, да, тут невольно напрашивается. И заключается это в том, что фасад хорош, но стоит зайти внутрь, тот же самый двор, и вот тут мы увидим порой неприглядную картину, но в Костроме в этом смысле, это, знаете, как сочетание противоречий, может быть, хорошее отражение, уж простите, и нашей страны. Вот ты видишь хорошее, новое, классное, новостроенное здание, элитное, квартирный такой клубный дом, который построен полностью, чтобы вписаться в архитектуру. Он не выбивается визуально, он построен вот в архитектурном стиле города, а рядом будет стоять за забором такой же высоты, такого же размера дом обветшалый, который вот, ну, я не знаю, под снос снести не могут, потому что на нем есть какая-то там дощечка, или его просто не может никто реконструировать и возродить, превратить обратно какой-нибудь бывший доходный дом какого-нибудь купца. Здесь недвижимость вся как раз связана с боярами, с купцами, и вот такими людьми, которые здесь занимались торговлей. Кострома – это левобережье Волги, в отличие от той же самой, того же самого Ярославля, который находится на правом берегу, вот, если смотреть, как течет у нас Волга вниз туда, вот на юг. То Кострома у нас находится на другой стороне, вот на правом бережье. С этим связаны некоторые, так сказать, особенности самого города. Здесь чертовски много церквей. И вот, скажу честно, мне довелось остановиться в квартире, которая находится в доме с пионерами. Он так называется.
1: Точно, я помню его. Да, помню.
3: Предмет сталинской архитектуры. Вот. И с самого верхнего этажа 93 ступеньки каждый день я вверх преодолеваю. Черт побери, вот этого я, конечно, не предусмотрел. Но У меня видно 6 крестов, 6 куполов из одного окна и 4 из другого. Здесь очень много церквей и вот таких вот сооружений. Много, опять же, купеческих домов, куда можно сходить, где

0: бар, и все это относительно по столичным меркам недорого и очень качественно. Потому что продукты все, вот это видно, они фермерские. Что мясо, что греча, что рыба, это уже отдельная, да, сколько здесь рыбы. Вот. Но это совсем не автомобильная, получается, хоть и вкусная, мне кажется, тема. По дороге я все-таки скажу, добавлю, поскольку у нас несколько минут до перерыва. Значит, по дороге удручают ремонты и однополосность большей части шоссе с небольшими зонами для обгонов. И вот еще было замечено, особенно вот в Переславль-Залесском и уже сюда ближе к Ярославской области, почему-то, вот откуда дорожники у нас взяли, взять полосу асфальта и убрать на протяжении 20 метров, к примеру. Сделать такое углубление, резкий вырез.
1: Как это называется? Привет, вот последние несколько лет ремонт?
2: Точечный или какой-то?
1: Нет.
0: Пятничный, наверное.
1: Какого-то покрытия, что-то как... Это специальный термин, когда снимается длинный-длинный такой язык на несколько километров. Вот, а камешки...
0: Ну, ладно, язык, Игорь Владимирович, 20 метров. Ну, то-то да, и дело,
1: я
0: что
1: это имею...
0: передними током... Это же кошмар.
1: Да.
0: Метров. И привет литым диском. Это же там так... Вот почему не сделать помягче срез? Вот в столице, кстати, делают. В Санкт-Петербурге я тоже видел. А тут прям прямоугольник. 90 градусов углубления. Ну, где-то сантиметров 5-7. И если у тебя хорошие литые диски, ты прям ходом пробиваешь, только держись вообще. Зачем? Не понимаю. И, конечно же, когда въезжаешь из Московской области, не въезжаешь сразу же, качество дорожного полотна несколько
1: ремонт
0: меняется.
1: Ремонт слоев покрытия.
2: Это вот что бы значило, да, хотелось бы
1: знать. Это вот так вот.
0: Ну, красиво.
2: Специалист, конечно, может объяснить.
1: А еще я вспомнил, знаешь, Ярославль, Кострома, когда я впервые оказался в этих чудных городах в 90-х, в 90-м, в Ярославле каждый экскурсовод говорил, что Ярославль городок Москвы уголок. В Костроме говорили то же самое, только Москву меняли на Санкт-Петербург. Кострома городок, Санкт-Петербург уголок. Ну, так оно действительно есть. Он центр похож на Санкт-Петербург, потому что строили военный инженер.
0: Ну, вы знаете, я еще вот тогда одно наблюдение добавлю. И вот это, кстати, так вот я редко подмечаю. В Костроме, как и в некоторых других с такого же размера городов, я вижу огромное количество молодежи на улицах. Особенно вечером. Вот здесь, в районе Центральной площади, вчера было практически не протолкнуться. Это, с одной стороны, радует, что люди общаются между собой, они сидят в своих гаджетах, о чем мы часто говорим. Но, с другой стороны, удручает, что им, значит, нечем заняться. Потому что молодые парни и девушки, они прям сбиваются в кучки, так сказать, тусуются около притяжения таких центров человеческой цивилизации, в виде супермаркетов или недорогих кофеен. Но, знаете, если вы не подготовленный человек, идти через такую достаточно громкую, эмоционально насыщенную, наполненную толпу, не всегда приятно, когда ты с ребенком приезжаешь на отдых, да? То есть, ну, получается, что в
2: ребенку
0: городе нет
2: лучше
0: особого
2: не слышать,
0: места.
2: Да.
0: Куда пойти? Да, конечно, это тоже неприятно. Увы.
1: Будем говорить теперь исключительно о приятном, но после новостей спорта.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей. Петр Федоров, журналист, международник.
4: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. 12 человек пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России поразили пункты управления беспилотниками временной дислокации бригады Нацгвардии Украины в ДНР. На кадрах объективного контроля, опубликованных Минобороны, показаны удары с помощью бомб ФАБ-500. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. Ранее Минобороны, Миноборнауки России, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы. Еще 10 тысяч человек, по словам Цивилевой, сейчас проходят обучение.
2: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Глава Миноборнауки Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. Новое правительство Венгрии подготовит поправки в Конституцию, которые позволят отстранить от должности действующего президента страны Тамаша Шуйока. Кабмин начнет процесс разработки новой Конституции, сообщил премьер-министр Петр Мадьяр. Ранее он неоднократно заявлял, что Шуйок должен уйти с поста президента, поскольку, по мнению Мадьяра, потворствовал злоупотреблением прежнего правительства Виктора Орбана, передает ТАСС. Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Бардела, который является фаворитом президентской гонки, рассказал, что в случае прихода к власти первым делом организует референдум по вопросам миграции. По словам Барделы, из-за большого потока мигрантов Франция меняется, и многие люди начинают чувствовать себя иностранцами в собственной стране. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле будущего года. Действующему главе государства Эммануэлю Макрону нельзя в них участвовать, поскольку он находится на посту президента второй срок подряд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 22-24 градуса, сейчас в Москве плюс 23.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Спартаку интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным Метарейтингс, спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Даку играет в российской премьер-лиге за Рубин с 23-го года. На его счету 78 матчей, 35 забитых мячей в РПЛ. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает Даку в 9 миллионов евро. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. А переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Полузащитник Сочи Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как информирует LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Новости хоккея. «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Комтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет играть за «Спартак» под номером 10. А череповецка «Северсталь» заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Добавлю, что Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. Теннис. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сеянная Диана Шнайдер уступила в первом круге Клари Таусон 4-6, 4-6. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эррани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. Тем временем чемпионка Уимблдона 2023 Маркета Вондрушева получила 4-летнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест в декабре прошлого года. При дальнейшем разбирательстве чешская теннисистка заявила о том, что отказалась от прохождения теста из-за опасений за свою безопасность, стресса и плохого психического здоровья. Теперь Вондрушевой будет запрещено тренировать спортсменов и посещать соревнования под эгидой Международной теннисной федерации, а также WTA и ATP туров и турниры «Большого шлема». И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Олега и Андрея Осиповых. Друзья, я, знаете, я понял, почему я сказал несусветную глупость. Вообще, я корю и приношу прощение всем радиослушателям и, разумеется, жителям Костромы. Когда Олег спросил, входит ли в Золотое кольцо Андрея, я еще что-то вякнул.
4: Ну, нас поправили.
3: Не-не-не. Денис, спасибо большое. Действительно, это грубейшая ошибка, недопустимая. Я понял, почему. Я оправдываюсь. Когда Андрей стал говорить про Кострому, у меня перед глазами встала стоящая недалеко, 100 километров от Москвы, Коломна. Я не знаю почему. А Кострома, разумеется...
5: Коломна это... очень симпатичный городок.
3: Говорю, милый, хороший городок, да, но в Золотое кольцо не входит. А Кострома, действительно, это жемчужина Золотого кольца.
5: Прошу, я бы прощения. И Коломну включил. Жалко, что ли?
3: Да я бы всех включил, на самом деле. И вообще путешествовать надо везде. Вот.
5: Да, это точно. Так, Андрей, ты с нами? Ну, я надеюсь, что с нами.
6: Сказать, куда едете.
5: Да, ты...
6: Вы меня слышите?
5: Да, я слышу, мы тебя слышим. А ты нас слышишь?
6: Да, я вас прекрасно слышу. Я поэтому еще и дальше буду вам рассказывать о всем этом мероприятии. Но давайте я, может, расскажу. Сразу же у меня есть тут три повода поделиться с вами, объединить эту вот оставшуюся получасовку тем... который я бы характеризовал такой национальный глобальный автопром. Ну, то, что у нас сейчас начинают производить.
5: За полчаса успеем про национальный глобальный автопром?
6: Нет. Я лишь расскажу, а наши слушатели сами для себя сделают выводы. Это же наша задача журналистская, понимаете? Донести, ну, рассказать хорошо. Какие-то преимущества и недостатки, и все, а наши слушатели сами сделают выводы.
4: Донести – это не наша задача.
6: Ну вот, может быть, про то, что донести и начнем, то есть довести. Тут мне довелось побывать, мы редко говорим о коммерческом транспорте, а вот появляется у нас новинка абсолютно, в июне ее стартовали продажи, Solis SF5. Это, ну, не буду утруждать, там, цельнометаллический фургон, микроавтобус, автобус, шасси рамное, что угодно можно сделать. Но, в общем, такое газелеподобное, только больше и лучше, соответственно. Еще и потому, что появляется оно в том числе и с автоматической коробкой передач, что в сегменте коммерческого транспорта такого размера встречается крайне редко, тем более за последние, скажем так, несколько лет, когда мы говорим о новых автомобилях, которые здесь доступны. Это все нагло названо, так сказать, новая эра коммерческого транспорта под девизом «Вези, кайфуй, зарабатывай». Но, знаете, познакомившись и послушав вообще людей, которые за это отвечают, должен заметить, что имеет право на существование, безусловно, на мой взгляд, такое заявление, потому что это дизельная машина, которая комплектуется теперь шестиступенчатой автоматической коробкой передач, и мне приятен подход в том, что люди провели исследование, они установили, что, ну, очевидно, автомат спасает от неопытного водителя, это актуально в этой сфере коммерческой эксплуатации, что даже если сядет неопытный человек, нехорошо управляющий машиной с механикой на автомате, то он более-менее совладает и не будет нагружать излишние узлы и агрегаты коммерческого автомобиля, что чрезвычайно важно. Но и немаловажный такой аспект – это время эксплуатации автомобиля. Сколько времени человек проводит за рулем. Так вот, провели специальные исследования и установили, что если в первые часы эксплуатации расход топлива у водителя с механической коробкой передач и у аналогичного водителя с автоматом плюс-минус одинаковые на механике, даже чуть-чуть меньше расходует автомобиль вследствие своих технических особенностей, то уже спустя несколько часов каждодневной езды, а особенно к концу рабочего дня, расход топлива у машины с автоматом уменьшается вне зависимости от опыта и мастерства водителя. И связывают это с одним психологическим аспектом – усталость. Когда постоянно, особенно в городе, ты нажимаешь на педаль сцепления и вот это вот все на коммерческом, тем более, автомобиле, то по сравнению с тем, когда тебе предоставляется возможность ездить с двумя педалями, это всегда хорошо. И поэтому в среднем расход топлива получается плюс-минус такой. Говорю об этом, поскольку немаловажным фактором является для любого эксплуатанта коммерческого, опять же, транспорта. Сразу о цене, в этом смысле скажу я, у двигателей. Там эта машина оснащается дизельным силовым агрегатом на 2,7 литра. Все это локализовано и производится на мощностях Solis, в том числе в Татарстане. 150 лошадиных сил, 300 с лишним ньютон-метров крутящего момента, и уже сейчас зафиксированы по первым машинам. Этот мотор прошел больше 300 тысяч километров, особых проблем у него нет. Доплата за автомат. А, кстати, вот тут еще стоит отметить, что доплата за автомат не столь велика, она составляет около 200 тысяч рублей. Но
5: ничего себе, еще... ничего себе не велика.
6: Но это нормально, в принципе,
5: ну, для
6: этого сегмента транспорта, конечно. И причем ведь здесь, да, я понимаю, что мы говорим о определенной локализации определенных машин, но, тем не менее, с налаживанием производства машина получила практически полностью оцинкованный кузов. То есть локализация наблюдается в ее модернизации для нашего рынка. Изнутри грузовой отсек, допустим, цельнометаллического фургона полностью обшит специальным составом, который практически не боится царапин. А для нас это важно. Плюс добавлены, так сказать, различные мелочи в тот же самый салон и так далее. И полномерно производится полная локализация узлов и агрегатов, включая ту самую автоматическую коробку передач.
5: Извини,
6: которую,
5: Андрей,
6: тем не менее,
5: я
6: протестировали
5: себе...
6: уже. Да.
5: Позволь тебе перебить. Скажи, пожалуйста, родословную этого автомобиля.
4: Скажи, пожалуйста, ты помолодел, когда сел
5: или
4: за руль?
5: Или ты не хочешь говорить?
4: Потому что, насколько я помню, там 90 какой год... Вот первая модель.
6: Нет, ну это не газель же никакая, слушайте.
4: Нет, конечно, не газель. Нет, разумеется, не газель.
5: Так мы не знаем, кто
4: машин...
5: это.
4: Нет, писали, слушай, я забыл. Ну, машина древняя сама по себе.
6: Ну, забейте в интернете Solis SF5, честно. Я сейчас, вот я откровенно отвечу на ваш вопрос. Я не знаю, какой аналог из дружественной страны лежит в основе этого автомобиля. Так, да, достаточно будет? Но это
5: да, достаточно, да.
6: Но я не знаю.
5: Мы уже и так все поняли, из какой дружественной страны.
6: Нет, это может быть ущемлять. Я должен знать, как журналист, но я не хочу знать. Кстати, доплата к автомату составляет не 200, а 150 тысяч рублей. Я перепутал с гарантией, которая составляет 4 года и 200 тысяч километров пробег. Я сразу поправлюсь, поэтому 150 тысяч рублей стоит доплата к автомату. Вот. И дорожные испытания пройдены, так сказать, в районе 300 тысяч километров, а то и больше. Я еще что хочу в этой связи заметить. Почему я хотел бы, так сказать, сказать вот локально. О том, как в коммерческом сегменте коммерческого транспорта, где такие машины востребованы, и чрезвычайно важна стоимость владения и долговечность работы. И здесь этому уделено было огромное влияние. Было посчитано, что по стоимости владения, по остаточной стоимости за счет того же самого сервиса и привлекательной достаточно изначальной цены, она невелика. Но здесь я вижу конкретно хорошую адаптацию под, в том числе, наши нужды российские в виде там оцинкованных кузовов и, так сказать, большого выбора различных модификаций, которые локализованы. И с другой стороны, я тут поехал в то самое Золотое кольцо на автомобиль под названием Bell GS50. Так уж сложилось, я хотел поехать на своем автомобиле, но, к сожалению, меня здорово подвели мои, как бы, типа, партнеры. Вот это локализованный другой автомобиль Geely M Grand третьего поколения, который производится в Беларуси. Оснащается он мотором на 1,5 литров, турбированным, мощностью в 122 лошадиные силы. Выглядит неплохо и, должен сказать, вполне себе адекватно стоит. От 1 миллиона 600 тысяч рублей. Где вы сейчас слышали такую цену, как говорится? Ну, да, да, продукция АвтоВАЗа у нас стоит существенно дороже. Вот, там 122 лошадиные силы, 152 ньютон-метра крутящего момента, 1499 кубиков объем, 4 цилиндра и шестиступенчатый такой же классический автоматический автомат, скажем так. И вот если по городу еще нормально, то на трассе это, конечно, получается у нас не очень приятная ситуация именно за счет автомата. Это чисто городская машина. Ездить на ней долгое время, увы, я вынужден констатировать этот факт, неудобно. Потому что сиденья не самые удачные, с эргономикой возникают проблемы. Хочется продвинуться так, не буду даже вдаваться в деталь. Ощущение и вот от неподрессоренных масс достаточно большое, поэтому когда преодолеваешь по неровной дороге, особенно разбитой, да, ты с одной стороны замечаешь энергоемкость подвесок и их практически полную неубиваемость, то есть ее ничего не пробивает, ничего с ней там не стучит, она всеядна, как принято называть такую, скажем так, настройку. Но, с другой стороны, ты когда выходишь из автомобиля, вот, может быть, кто-то поймет, если ты проводил много часов за машиной, ты выходишь, тебя как будто всего трясет. Ты как будто бы вот, ты буквально как будто на тележке ехал, вот, знаете, как в детстве было, когда я прикручивал
4: подшипники, да, вот, к деревяшкам, вот, да, да.
6: И ты выходишь, и тебя как вот какой-то тремор изнутри, не понимаешь вообще, что происходит. Да? Вот, к сожалению, вот в этом автомобиле вот это наблюдается. И это за счет того, что вся дорога, все вот неровности, они передаются сюда. Мне не совсем понятно, почему нельзя было это на части адаптировать. А ведь можно это сделать на этапе создания этого автомобиля. Это укор, конечно же, в адрес белорусских коллег, которые производят автомобили. Но я тут побывал на презентации «Волги».
5: Ну, там-то все в порядке.
6: Да, все там, конечно,
5: в порядке. И цена приемлемая.
6: Цена приемлемая, и бачок омывателя на 1 литр больше.
4: О,
6: китайского.
5: Ну, слава
6: и тут тебе. Вы знаете, и вот то упомянутое мной, оно имеет отношение и к «Волге». Потому что компания с ее названием из этих вот, соответственно, 5 букв, оно лежит же в основе «Волги». Но здесь утверждается, и вот в это лично в меня сейчас вселяет надежда, потому что я пытаюсь найти какое-то вот действительно сокровенное положительное звено, честно вам скажу, в то, что здесь будет лучше модифицировано и сделано, потому что отдельно на презентации было сказано, что вся конструкторская документация находится, грубо говоря, в Нижнем Новгороде. То есть вот тележка будет модифицирована, этих трех автомобилей, там сейчас седан, соответственно, среднеразмерный кроссовер и полноразмерный кроссовер. Аналоги называть не буду, просто из уважения к коллегам, которые там работают. Все их прекрасно знают, о чем идет речь, и о каких бэджиках там и так далее.
5: Ну вот, кстати, Андрей, к вопросу об аналогах. Поскольку, наконец-то, мы увидели цены, да? Цена, ну, грубо говоря, она не отличается от так называемых аналогов. Но, глядя на то, как работают так называемые аналоги, они демпингуют за счет иногда чудовищных скидок. И вопрос, будет ли такая возможность у дилеров, которые продают «Волгу»?
6: А это, опять же, вопрос производителя отчасти, который будет компенсировать, всегда имеет право, не будем погружаться во внутреннюю эту маркетинго-сейлзовую тему, но, тем не менее, у них есть для этого весь инструментарий. Пока задача, мне кажется, стоит в том, чтобы нормально что-то производить и сделать имидж этого бренда. Что для этого выбрано, честно, у меня остались очень спорные впечатления и ощущения. Ну, понимаете, когда говорится о том, что железо мы легализуем там, к 28-му году, у меня возникает сразу резонный вопрос. Вы документацию, которая куплена, насколько она будет актуальна к 28-му году? Вот эта вся платформа на фоне глобального автопрома. И вот это всегда настораживает. Я сравниваю невольно с тем же самым Солерсом, который там, я понимаю, что коммерческий транспорт и легковой немножко по-другому отличается, но тем не менее, я вижу, что там вот оцинковку даже добавить и усилить платформу, это есть. А здесь, ну, немножко все как-то смущает. Даже несмотря на наличие 90 инженеров, которые будут модернизировать уже купленную платформу, это я про «Волгу» сейчас, это уже конструкторский штаб, R&D-центр и так далее и тому подобное.
5: Давай вот прервемся, как это будет реализовываться? Андрей, Олег, давайте прервемся ненадолго, вернемся через полторы минуты.
7: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологду приезжает Ирина Дубцова, она выступит на Дне города. Концерт артистки пройдет 27 июня на Кремлевской площади, начало в 9 вечера. Со сцены прозвучат известные хиты певицы, а главным подарком для зрителей станет песня «Вологда». По словам организаторов, это новый гимн областной столицы. Музыку и слова написала сама Дубцова. Большой концерт станет кульминацией празднования Дня города и Дня молодежи. В Вологде на День города приготовят гигантский торт весом 120 килограммов. Гастрономическое шоу пройдет 27 июня на Кремлевской площади. Десерт украсят в стиле городского дизайн-кода с гербом и символикой Вологды. По оценкам организаторов, угощения хватит примерно на 1200 человек. И в продолжении темы. Вологодский дизайн-код добрался и до гостиниц. До конца года в 20 отелях областного центра появятся номера, оформленные в едином городском стиле. В интерьерах используют традиционные орнаменты, символы и узнаваемые образы Вологды. Сейчас такие номера уже есть в 6 гостиницах. Проект направлен на повышение туристической привлекательности. В Вологде и Никольском округе ввели ограничения на купание в водоемах. В реке Юг лабораторные пробы воды показали несоответствие санитарным нормам, из-за чего власти приняли решение закрыть ее для отдыхающих и призвали соблюдать запрет. Похожая ситуация и в Вологде. Качество воды в городской реке также не прошло проверку. Глава Сергей Жестянников призвал горожан воздержаться от купания из-за риска кишечных инфекций. В Череповце суд вынес приговор участникам группы, организовавшей работу интим-салона. Бордель под видом салона релаксации работал на улице Ломоносова с октября 2024 года. По делу проходили 6 человек, двое мужчин и 4 женщины. Как установил суд, заведение работало больше года. Организаторы получили по 2 года условно, сотрудницам назначены штрафы по 100 тысяч рублей. Все фигуранты признали вину и раскаялись. В Вологде полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля и краже государственных номеров. Инцидент произошел на улице Панкратова. По данным полиции, мужчина попытался снять номера с машины своей бывшей, а затем уехал на ее автомобиле. Подозреваемый задержан и дал признательное показание. Возбуждено уголовное дело, автомобиль возвращен владелице.
9: Павсе впервые начнут готовить профессиональных актеров. Новую специальность «Актерское искусство» открывает училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Для абитуриентов предусмотрено 10 мест, из них 8 бюджетные. Обучать студентов будут действующие артисты театра для детей и молодежи. В программе сценическая речь, вокал, пластика и актерское мастерство. В Череповце началась приемная кампания в колледжах и техникумах. Абитуриенты могут подать документы лично через портал госуслуг или по почте. Основной этап продлится до 15 августа. В лесомеханическом техникуме, одном из крупнейших учебных заведений города, на бюджетные места планируют принять 375 первокурсников. Всего в регионе абитуриентов ждут 37 колледжей и техникумов. В учреждениях отмечают рост целевого набора и обновление образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьник из Вологодской области стал победителем гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». В финале 34-го сезона успешно выступил ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Победа дает ему право на льготное поступление в МГИМО. Всего за историю проекта из нашего региона участниками программы стали 55 школьников. В Вологде пройдет лекция «Вологжане открывают Аляску», приуроченная к 285-летию второй Камчатской экспедиции. Встреча состоится 26 июня в областной библиотеке. Гостям расскажут о вологжанине Иване Чихачеве, который участвовал в открытии Аляски в 1741 году. Также слушатели узнают о современных исследованиях маршрута русских первооткрывателей и узнают новые данные об экспедициях. Начало лекции в 18 часов. В Вологде 25 июня пройдет встреча с известным российским путешественником и писателем Антоном Кротовым. Она состоится в юношеском центре имени Тендрякова и начнется в 6 вечера. Автор десятков книг и участник поездок более чем в 150 стран расскажет о самостоятельных путешествиях по Новой Зеландии и островам Тихого океана, а также поделится историями из поездок и ответит на вопросы зрителей. И в завершении выпуска в Вологде 27 июня пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Это проект, который объединяет жителей малых городов и сел вокруг идеи активного образа жизни. Соревнования состоятся на базе спортивной школы «Витязь». Открытие запланировано в 2 часа дня. Участников ждут испытания ГТО, командные силовые дисциплины, семейные эстафеты и мастер-классы. Победители представят Вологодскую область в финале марафона в сентябре.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде ночью плюс 13 градусов, кратковременный дождь, в Череповце преимущественно без осадков, ночью плюс 11. Завтра в Вологде и в Череповце максимальная температура днем 22 градуса тепла, преимущественно без осадков, атмосферное давление около нормы и существенно не изменится.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. До 13 увеличилось число раненых в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил о 12 пострадавших. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Российские войска продолжают наступление на всех направлениях. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летателями.
1: В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. По данным Минобороны России, подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника, очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» за сутки потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева, наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население, эта система налажена, отметил представитель Кремля. Цены на нефть ускорили снижение вечером. Трейдеры оценивают итоги первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $78 за баррель. Они также опускаются в новостях о том, что США выдали лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа. Разрешение на производство, поставки и продажи нефти и нефтепродуктов. При этом лицензия не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, передает РИА Новости. Как заявил глава Минфина США Стив Бессент, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее сегодня вице-президент США Джеймс Дивенс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим штатам, подчеркнул американский вице-президент. Бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, вероятный новый британский премьер, принес присягу в Палате общин в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд, где выиграл выборы на прошлой неделе. Сегодня глава правительства Кир Стармер объявил об отставке. После этого Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии Либористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Одновременно о своей поддержке Бёрнам сообщил бывший глава Минздрава Уэс Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Добавлю, Стармер сообщил, что преемник должен определиться до сентября, пока он будет исполнять обязанности премьер-министра. В Москве завтра распогодится, а вот вторая половина предстоящей недели выдастся довольно прохладной. Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Подробнее о перспективах на эту неделю рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24. В среду также солнечно, без осадков. Минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше. Пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12. А в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
1: О погоде в Москве ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.

0: Содружество Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в наше очередное историко-географическое путешествие. Будем говорить о событии, которое произошло 24 июня 1710 года. Если вы просто в эту дату вобьете в справочник, неважно куда, в поисковую систему вашу любимую, то среди прочих событий увидите вот это «Основано царское село». Ну, сейчас-то город Пушкин. Какое-то время это царское село называлось детским, почему-то большевики не придумали ничего лучше, как слово «царское» на что-то там поменять. Если в этимологию углубиться, то там, на самом деле, к царям это все отношение не имеет. Это перепев на шведские названия. Там был хуторок небольшой, который имел название, похожее на «сарское», вот что-то вот такое. Потом это все стало «саарской мызой», «царской мызой». Ну и дальше народ доделал остальное, что называется. Но пришлось ко двору как-то. Но, что самое-то главное, в 1710 году вот этот самый населенный пункт, строго говоря, основан не был. А что ж тогда произошло? А произошло следующее. Был сделан очень ценный подарок. Петр I, тогда еще не император, но уже царь, безусловно, всея Руси, взял и подарил это самое царское село кому? Своей даме сердца Марте Скавронской, которая впоследствии станет Екатериной Алексеевной, а после смерти Петра I сделается еще и нашей первой императрицей, будет править самодержавно веренным государством. Недолго это продлится, но вот тем не менее такой у нас период в истории тоже был, когда прачка сделала карьеру на заре 18-го столетия, вплоть до императрицы самой большой державы на планете, хотя, наверное, можно сравнить с Британской империей тогдашней, но мы сейчас не для этого собрались. Мы собрались для того, чтобы, во-первых, поговорить о царских резиденциях, в принципе, как о явлении. Тут у нас есть что обсудить, безусловно, применительно в том числе к отечественной истории. Ну и, конечно, для начала нужно погрузиться в 1710 год. С чего вдруг Петр I именно в 1710 году решил такие подарки делать? Ну, вообще, 1710 год – это год знаковый, год во многом переломный, если говорить о продолжающейся Северной войне. Потому что именно в 1710 году у нас происходят важные события, взятие Риги, например, и всякие прочие интересные явления. В позади уже, кстати говоря, Полтавская битва, все это уже получилось. Ригу заняли, как я уже сказал. Кроме того, взяли Кексгольм, это ныне Приозерск, и город Пернов, это ныне Пярну на территории Эстонии. Но помимо чисто военных событий, кстати говоря, вот тут говоря о военных событиях, нужно упомянуть еще одну. Это русско-турецкая война 1710-1713 года. Больше всего известен эпизод под названием «Прутский поход». Не очень, мягко говоря, успешный для Петра. В общем, по одной из версий, он там чуть ли не в плен мог попасть. Но как раз вот во многом будущая императрица Екатерина Алексеевна приняла деятельное участие в разрешении этой ситуации. Чуть ли не личные драгоценности пожертвовала для того, чтобы все это как-то уравновесить. Но турки тоже не просто так начали эту войну. Они начали ее, будучи науськиваемыми как раз шведами. Так что это все было частью общего такого геополитического процесса. Слишком хорошо у русских шли дела на Северном театре военных действий. Нужно было внимание отвлечь. Но, несмотря на то, что были вот такие важные военные события, Петр I не забывал и о гражданских преобразованиях. Ну вот, в частности, был введен новый гражданский шрифт. В феврале был подписан соответствующий указ, и Петр I со свойственной ему энергией для этого шрифта разрабатывал сам лично буквы, написание, потому что, например, буква «Я» современная именно тогда появилась, буква «Ща», какой мы ее знаем сейчас, и вот в том самом виде, в котором она наводит ужас на всех людей, которые решили изучить русский язык, это все тоже происходило именно тогда. Ну и, конечно же, именно 24 июня 1710 года, после осады и некоторых блистательных, действительно, военных маневров, русские войска во главе с Федором Михайловичем Апраксиным берут шведскую крепость Выборг. И таким образом обеспечивается, как тогда писали, конечное безопасение Санкт-Петербургу. Выборг, достаточно посмотреть на карту, действительно такой ключевой форпост на входе в Финский залив. Именно поэтому вокруг Выборга разворачивались события и во время Советско-финляндской войны 1939-1940 года, и во время Великой Отечественной тоже там были определенные важные моменты, связанные именно с этим городом. В общем, очень удачно расположен, именно потому там существовала крепость, которая возвышается, такой вот крепостной замок, который можно и сейчас увидеть. И если вы в Выборге не бывали, очень рекомендую все к посещению, потому что, несмотря даже на десятилетия не самого образцового советского хозяйствования, тем не менее, вот это северно такое вот крепостное-модерновое очарование там сохранилось, и его без труда можно разглядеть. Город действительно интересный. Ну и понятно, что дата 24 июня не случайно совпадает с датой дарения царского села Марте Скавронской. Очевидно, что Петр I на волне этой победы хотел, конечно, облагодетельствовать приближенных, а он в пору больших успехов был очень щедр на эти вот самые дары разнообразные, поэтому ничего нет удивительного в том, что эти даты совпадают, хотя это ровно так же может быть и чистой случайностью, вплоть до ошибки в конкретной датировке. Но мы оперируем теми датами, которые у нас есть, и теми событиями, которые нам предлагает наша богатая историография. Поэтому прямо сейчас будем говорить с нашим первым экспертом и постараемся пролить свет на тему великокняжеских, государственных, императорских резиденций, как это все было, как выбиралось, почему они находятся там, где находятся, и какие были мотивы, конечно, у наших правителей, чтобы селиться где-нибудь за пределами, например, собственной столицы. Я с удовольствием представляю вам нашего первого гостя. Это доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Отечества Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова Игорь Викторович Зимин. Игорь Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вообще, хотел бы начать попробовать сначала, как-то в истоке уйти вот туда. Когда вообще появляется такое понятие, как загородная резиденция, ну, князя, например, для начала? Ну, потому что мы себе представляем средневековую Русь, мне кажется, города в целом одинаково стереотипно. Это я говорю про нас, про неисториков. Что вот есть детинец укрепленный, там внутри там терем, какие-то хоромы, видимо, деревянные, и вот там угнездился князь. Но мы понимаем, что, в принципе, достаточно рано это все уже перестает соответствовать таким вот стереотипным представлениям, потому что появляются вот такие какие-то отдельные резиденции княжеские. Вот когда это происходит?
2: Знаете, точно это вам никто не назовет, потому что если мы даже возьмем Москву, то она первоначально, изначально вообще существовала как некая загородная княжеская резиденция. По крайней мере, так она попадает в летописи.
1: Ага.
2: Я думаю, что это изначальное такое человеческое желание сменить картинку за окном. И если мы вспомним историю европейских цивилизаций, вот эти загородные резиденции, если возьмем Древний Рим, ту же самую египетскую цивилизацию, там же упоминали загородные резиденции. Поэтому, мне кажется, это общечеловеческая такая история.
1: А знаете, вот когда изучаешь всю эту историю, да, причем в том числе начиная с Древнего Рима, ну так, опять же, по-дилетантски, смотришь, вот тут, значит, загородный резиденция здесь, и думаешь, правитель только и делал, что куда-то там отселялся из своей собственной столицы. И такое возникает ощущение, что некоторые правители боялись внутренних врагов вот там, внутри вот этой своей крепости, значительно больше, чем врагов внешних, от которых крепость их должна защищать. Вообще была такая интенция, что вот как-то немножко со стороны посмотреть на то, как там приближенные, что делают в отсутствии своего правителя?
2: Ну, вообще резиденции загородные, они как раз возникали для загородного отдыха, но, в принципе, вот угроза переворота, физическая такая угроза, она всегда имелась в виду. Если мы даже вот возьмем нашу Гатчину, там есть такой замечательный подземный ход из дворца к Серебряному озеру, и до сих пор там экскурсоводы кричат, кто здесь правил, а ход отвечает: Павел, Павел.
1: Вы знаете, после ремонта не работает, я обкричался там, вот уже не испортили все.
2: Возможно, я давно там не был. Поэтому вот загородная резиденция, все-таки, мне кажется, это место отдыха. А вообще-то, если так, некая такая ретроспектива, то в условиях системных реформ частенько вот первые лица, они основывали некие новые резиденции, как Санкт-Петербург, для того, чтобы вот эта старая элита, разорвать связи такие старые элиты и заселить их на новую площадку такую, как редиску вырвать, и воткнуть куда-то в другую грядку. Это позволяло первому лицу, наверное, решать какие-то задачи более оперативно.
1: Ну вот если мы как раз к вам в Петербург перенесемся, в начало 18 столетия, Петр I, ну мы понимаем, он же мог где угодно лопату воткнуть, и там и резиденция. Но он выбрал южный берег Финского залива, Петергоф. Вот как эта резиденция появилась? Ну понятно, построил столицу уже, казалось бы, вот он, твой град Петра. Но нет, еще вот отдельно решил на неком удалении Петергоф создать. А как он принял это решение?
2: Ну, это такая длинная история вообще на самом деле. Вот первые там упоминания вот о Петергофе, там Петергоф еще не было, а были такие маленькие шведско-финские деревеньки на берегу Финского залива рыбачьи. А вот в походном дневнике впервые упоминается о посещении вот будущего места, где потом появился Петергоф в 1705 году, а потом 1710 год. А, в общем-то, строительство резиденции начинается уже после Полтавы, 1709 год, когда уже стало понятно, что война со Швецией уверенно выигрывается, а потом Грингам и Гамбут, морские сражения, поддержана победа. И вот Петр I, ну, известно также то, что вот Петербург как обретает статус столицы, тоже в десятых годах, когда стало понятно, что война выиграна. И, собственно, Петергоф появляется там, где он появился. Это было связано еще во многом с такими, знаете, внутренними какими-то движениями души самого императора. Понятное дело, мы можем только предполагать. Но мы, тем не менее, хорошо знаем, что Петр I – это моряк. Вообще удивительно. Мальчишка вырос, вот Москва, озера, там реки, никаких морских просторов. Но, тем не менее, вот если многие были в Петергофе, если знают вот дворец Монплезир, то Монплезир стоит прямо на урезе воды Финского залива. А если вот еще взять петергофские времена, когда террасы не было, то, наверное, во время штормов брызги залетали прямо в окна. И в воспоминаниях о Петре, и в письмах его очень часто упоминается, что вот он любит море, что когда болеет, просит перенести его на корабль. И вот этот морской воздух для него был целителен. И вот эта вот как бы история, наверное, связана и с Петергофом. Хотя вот вариант Стрельна тоже рассматривался. Но здесь можно вот еще вспомнить то, что Петр I в 1717 году был во Франции. Целый месяц он там был. Был в Версале. И вот он видел вот это великолепие Версальских фонтанов, и вот он уже, вот как бы ориентируясь на Францию, на эту резиденцию задумал петергофские фонтаны, а наши фонтаны снабжены водой изобилием из ропшинских прудов, в отличие от Версаля французского.
1: Да, но это, я думаю, что если уж не воочию, то как минимум так посредством изображений видели все наши слушатели. И вот тут, конечно, возникает вопрос. Да, у Петра есть уже Петергоф, им, безусловно, любимый. Но вот 24 июня по новому стилю 1710 года берут Выборг. Ну и, видимо, находясь в каком-то благостном расположении духа, Петр I дарит вот это царское село. Тогда еще, по-моему, даже Марте Скавронской, да, не Екатерине Алексеевне. Он уже имел в виду, что там вот будет еще один двор для будущей императрицы?
2: Ну, отношения между Петром I и русской Золушкой Мартой Скавронской, они такие достаточно интересные, но вот 1710 год, она действительно не жена, они поженились в 1712 году после прусского похода, где Екатерина проявила себя как верная спутница Петра I. Но, видимо, уже тогда Петр I имел в виду придать своей любовнице на тот момент некий официальный статус. И, в общем-то, Екатерина, будем так ее называть, она давала Петру то, что у него не было в первом браке с другими женщинами, давала ему ощущение дома. И вот представляется, что в петровские времена царское село – это некое такое тихое семейное пристанище. Понимаете, Петергоф – парадная резиденция, а царское село – это так, для души жена, вот такое, с ограниченным количеством свиты. Вот все это, наверное, давало такую Петру психологическую разрядку. Понимаете, публичный человек, который на глазах вот тысяч людей ежедневно прибывает, он просто нуждается психологически в неком таком вот иллюзии даже уединения, которое давал царское село.
1: То есть изначально все.

0: это видеть, наверняка он мог это видеть, наверняка ему рассказывали об этом. И, кстати говоря, уже впоследствии, даже спустя там столетия, вот Николай I, если уже какое-то время затронуть, то рядом с Петергофом, вы знаете, есть парк Александрия. И вот там для своей жены был возведен английский коттедж такой. Тихое камерное место. То есть это тоже вообще такая европейская реминисценция на русскую почву была сделана. И во времена Петра такое тоже было возможно.
1: Ага, ну то есть, видите, вот уже разделяли рабочее время и личное. Это вот тот самый work and life balance, про который нам психологи рассказывают по сей день. Спасибо огромное, Игорь Викторович Зимин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Отечества Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова, был нашим экспертом. Мы сейчас прерываемся на несколько минут, ну а потом, конечно, отправимся гулять по садово-парковому дворцовому ансамблю Царского села. Будем погружаться в эту историю.
2: Место действия – Россия.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке, хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны.

0: обороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. До 14 увеличилось число раненых в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил о 13 пострадавших. Это произошло в Калининском районе города. По данным властей, автобус в Горловке был атакован ВСУ в час пик и был полон людей. Удар пришелся на заднюю часть и крышу. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило подробности удара ВСУ по Старобельску, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В ООН ответили на обращение российского омбудсмена. Лантратова отметила, что это письмо из Управления Верховного комиссара ООН стало первой и единственной реакцией на все обращения российской стороны, направленные ранее. Напомню, в ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в Луганской Народной Республике подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. США выдали лицензию на операцию с иранской нефтью до 21 августа, разрешение на производство, поставки и продажу нефти и нефтепродуктов. При этом лицензия не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, передает РИА Новости. Как заявил глава Минфина США Стив Бессент, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный проход судов через Ормузский пролив. Отдыхающих с плохим немецким запретили пускать на пляж в Германии. Такое решение приняла администрация курортного комплекса в городе Галле под предлогом того, что людям, которые плохо знают немецкий, грозит опасность на озере Хайдезе. Они не смогут ознакомиться с правилами поведения в водоеме. Администрация имеет право запретить вход, если выяснится, что посетитель испытывает языковые трудности, передает РИА Новости. До 3-месячных норм осадка выпало за сутки в некоторых районах Оренбургской области. Из-за дождей число перекрытых участков дорог и мостов в регионе увеличилось до 5, сообщает МЧС. В Оренбургской области несколько дней идут сильные дожди. Так, в селе Козловка Бугурусланского района из обильных осадков потопило 12 домов. Население эвакуируют. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение из-за продолжительных сильных дождей сохранится в регионе до 26 июня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает «Фичерио». Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к сохранению своего лидера Никиты Гусева, пока «Спартак» и «Нижегородская торпеда» взрывают трансферный рынок КХЛ громкими сделками. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Московская «Динамо» находится в шаге от подписания нового контракта со своим главным бомбардиром Никитой Гусевым. Как стало известно, стороны согласовывают последние детали годичного соглашения. В сохранении нападающего лично заинтересован главный тренер «Белоголубых» Леонид Тамбиев. В минувшем сезоне Гусев набрал 55 очков в регулярном чемпионате, став локомотивом атаки москвичей. Ну а бывший партнер Гусева по «Динамо», канадский нападающий Максим Комтуа, официально сменил клубную прописку. 27-летний легионер подписал контракт на год с московским «Спартаком», где будет выступать под 10-м номером. Ранее красно-белые выменили права на Комтуа у динамовцев в обмен на форварда Никиты Коростелева. В активе канадца 19 шайб прошлой регуляркой. Ну и нижегородская «Торпеда» сохранила в своем составе центрального нападающего Владимира Ткачева, заключив с ним долгосрочный контракт до 2028 года. Гендиректор Евгений Забуга с юмором прокомментировал сделку, отметив, что технологии пока не позволяют клонировать Ткачева, поэтому клуб сделал максимум возможное, продлил с ним соглашение на 2 сезона.
1: И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Место действия — Россия.
3: Мы продолжаем наше радиопутешествие. Как и было обещано, отправляемся в Царское Село, но на сей раз не просто в город Пушкин, а в музей-заповедник Царское Село, который, конечно, привлекает огромное количество туристов, как изо всех уголков нашей страны, так и из всего мира. И с нами на связи главный хранитель парков музея-заповедника Царское Село Ольга Филиппова. Ольга, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Если мы посмотрим на начало 18-го столетия, для начала, потому что нам же сообщают, что вот, дескать, 24 июня 1710 года Петр I взял да и подарил своей будущей жене вот это самое Царское Село. И дальше пишут о том, что был построен некий то ли дворец, то ли особняк для будущей Екатерины I. Вот вообще, что это было за сооружение и сохранилось ли от него хоть что-нибудь?
4: Ой, да, это действительно очень интересный период и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения создания садов. Действительно, был дом, перед ним был разбит сад. И дом в виде такого ризолита центрального существующего Екатерининского дворца, свой вот этот барочный фасад, который относится к первой половине XVIII века, сохранил. То есть его сейчас можно увидеть. Просто к нему дальше были пристроены уже анфилады Екатерининского дворца в елизаветинское время, и после этого он приобрел свои современные масштабы.
3: Вот здесь, я думаю, что у многих уже возникает некий когнитивный диссонанс, потому что дворец Екатерининский, а построили его в елизаветинские времена. Ну, то есть, вот давайте здесь мы немножко проясним для наших слушателей эту картину историческую. То есть, по-настоящему вот эта пышность возникает уже в пору не жены, но дочери Петра Великого.
4: Тут, понимаете, есть в хронологии всей этой архитектуры есть различные термины. То есть есть Петровская барокко, и оно, вот этот фасадик Екатерининского дворца Екатерины I, который Елизавета сохранила и просто как бы расстроила, он сохранился. А вот все, что пристроила Елизавета Петровна, это уже елизаветинская барокко. Оно несколько более такое игривое, как бы музыкальное. Такая уже совсем музыка как бы активная, застывшая, если так говорить о барокко. Поэтому и дворец назван в честь матери Елизаветы Петровны, Екатерины I, Ну, во-первых, потому что эта резиденция имела для нее большое сентиментальное значение. Она там выросла, она переживала там трудные свои года, у нее был до воцарения достаточно трудный период в жизни. И, в общем-то, дворец-то родительский она сохранила, она просто его расстроила, делала побольше, мягко сказать.
3: Ну, уже чтобы статусу соответствовало, конечно же, держава все-таки такая мощная, действительно. Ну, хорошо, я думаю, что у многих теперь стало чуть-чуть яснее в голове по этому поводу. Давайте поговорим о том, что дворец окружает, и о том парке, который, я понимаю, все-таки был изначально, как вы нам уже сказали, но как вот это все трансформировалось? Вот тот парк, который мы наблюдаем сейчас, сейчас все-таки бережно, насколько я понимаю, сохраняется вот это наследие, вот это сформировалось в какой период?
4: Ну, еще что касается Сарсос, глобально формировался в два периода. В Петровский период, да, это плюс немножко Елизаветинский, и Екатерининский период. И вот регулярный сад, который сейчас у нас есть, я попробую объяснить это словами, он сохраняет свои габариты на первую половину 18 века, то есть это как раз тот сад, который создавал Петр I, его садовник, голландец Ян Роузен, который и летний сад тоже создавал. Вот, Елизавета Петровна его чертами дополняла, но свою планировку, свой объем, регулярная часть Екатерининского парка сохраняет как раз вот на Петровский период.
3: То есть, иными словами, мы, в общем, как и многое в Петербурге, у вас на территории музея-заповедника Царского села наблюдаем вот эту руку нашего первого императора. Но ведь вот сам этот ансамбль, скажем так, да, дворцово-парковый, когда по нему бродишь, все время там возникают павильоны, павильончики, что-то вот еще такое. Вот насколько это было формирование этого всего ансамбля, насколько оно растянулось во времени?
4: Ну, в общем-то, формирование ансамбля целого, оно продолжалось вплоть до, ну, Николай I там очень много работ провел, потому что в ансамбль входит и Екатерининский парк, Александровский, и Баболовский, и все они получали свой вот этот толчок в развитие в период правления разных императоров. Но... И поэтому они ассоциируются с разными императорами. Да? Екатерининский парк – это такой образцовый парк, который демонстрирует Российскую империю как великую державу, мощную в технологиях, науках, военном деле. И его создавали две великие женщины – Елизавета Петровна и Екатерина II. Александровский парк – это такой уютный камерный домашний парк, наполненный воспоминаниями. Там росли дети, получали там свои вот эти умения, необходимые для воспитания государственного деятеля, такого высокого статуса. Ну и Баболовский – это парк для мечты, мечтать. Гулять, любоваться природой и чувствовать себя ее частью.
3: Ну, вот, кстати, интересно, вы Екатерину II упомянули, ведь у них с Елизаветой Петровной, ну, не сказать, чтобы там были какие-то очень нежные отношения, а вообще, как Екатерина II относилась к Царскому селу? Ведь, ну, Чесменскую колонну-то ведь она уже, да, по ее приказу там соорудили.
4: Ну, вы знаете, на самом деле я не уверена, что прямо уж совсем такие плохие у них отношения были, потому что Екатерина II на самом деле очень нежно любила Царское село, так же, как и Елизавета Петровна. То есть у них была такая личная эмоциональная привязанность к этому месту. И так же, как Елизавета Петровна очень много вложила своих собственных усилий, она сама общалась с садовниками, давала распоряжение, что сажать, участвовала вот в подборе растений. Так же, как и Петр I, у него же была целая книжка, называлась «Цветочник», в которой он записывал цветы, которые он хотел. И он их потом заказывал, сам писал название. Также Елизавета Петровна поступала, и Екатерина II продолжила вот это созидательный вклад свой в эту территорию, да, продолжая вот эту традицию развивать, вкладываться и наполнять своими личностными какими-то характеристиками, не знаю, можно так сказать, вот эти парки. То есть Екатерина II по-настоящему любила Царское село, она этого не скрывала, она писала об этом в своих письмах, много вкладывалось в его развитие. Интересно даже вот различные воспоминания, оставшиеся о том периоде, когда Екатерина II жаловалась на Буша, своего садовника, да, который все это создавал. Буш, в свою очередь, жаловался на нее, что если бы ему господа не мешали, тут вообще бы все было по-другому. Она жаловалась, что она не может с ним договориться. Она писала в письмах, что это мой сад, а я не могу с своим садовником договориться, что я хочу только вот это, а не что-то другое. И поэтому она даже отмечала, что ей приходилось выходить в парк, общаться там с садовыми мастерами и ими уже руководить, рассказывая о том, что она хочет.
3: Это, конечно, поразительно. Самодержица всероссийская, которая правила дольше всех в 18 столетии. Вот садовник. Сопоставить просто две фигуры, и вот вам, пожалуйста, какая интересная подробность. А есть еще один, кстати, ну, не миф, не знаю, легенда, связанная с Екатериной II, что благодаря ей как раз появились пандусы, то есть вместо лестниц там в парке, да, что она когда уже была в преклонном возрасте и сама не очень могла как-то ходить, ну, или тяжело ей было, что как раз там переконфигурировали дорожки, чтобы можно было вот там на кресле-каталке как-то императрицу перемещать. Это вообще соответствует хоть как-то исторической правде?
4: Ну, конечно. Дело в том, что сейчас вообще тренд организации различных доступных пространств для маломобильных групп, да, мы же об этом все время говорим, это есть в нашем информационном поле, мы делаем для этого. Но на самом деле в царском селе действительно есть такое императорское приспособление для маломобильных групп, потому что выход из ее личных покоев был на висячий сад, это сад на сводах, то есть он на уровне второго этажа находился. И из этого висячего сада спуститься можно было по лестнице, да, но в какой-то момент Екатерина II, которая вообще была очень активной женщиной, которая очень любила долгие прогулки, даже на Пулковские высоты ходила из царского села пешком. Гуляла, да. Во второй половине жизни уже активность, ее здоровье такой активности предполагало. И она передвигалась на специально созданной коляске. И как раз для этой коляски был организован пандус, который украшен был античными статуями в духе того времени, да. И вот по этому пандусу она спускалась уже непосредственно в парк.
3: Спасибо большое. Очень, мне кажется, интересные подробности. Ольга Филиппова, главный хранитель парков музея-заповедника «Царское село», была с нами на связи. 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
1: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». «Ваши соседи уже смотрим» на медиаплатформе.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы продолжаем путешествовать по паркам Царского села. Уже прозвучало название Баболовский парк. Ну, если вы будете изучать карту, то увидите там такой термин, как Баболовский дворец. Ну, правда, с романтической добавкой руины. Что это был за дворец? Дворец ли вообще? Мы сейчас попытаемся узнать. С нами на связи петербургский краевед-любитель Павел Алабанов. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вообще, я так понимаю, что не то чтобы прям совсем дворец, да, а как будто бы очень царская баня даже.
2: Называется дворец, хотя на самом деле, сегодня его бы назвали банно-развлекательным комплексом. Угу. Там никто никогда не жил и не предполагалось. Это вот было построено для развлечений. Там были банкетные залы, опять же, сегодняшним языком выражаясь, баня и ванна. Угу. Ну и все это действительно полные руины.
1: Да, и это все была инициатива Потемкина же изначально, да? Это его был такой объект?
2: Нет.
1: А, нет. Ну-ка, давайте-ка
2: тогда
1: вот интересно.
2: Я так понимаю, что дворец построен по приказу Екатерины II как подарок Потемкину.
1: Ага, то есть вот это такой вот царственный...
2: Когда он был построен, то она его подарила своему любимцу и любовнику, как хотите.
1: Угу. Так, хорошо, дальше, естественно, есть вот эта огромная гранитная ванна, отдельная достопримечательность, да, созданная Самсоном Сухановым. А нас, конечно, интересует еще и современное состояние. Вот вы как местный человек, расскажите, что вообще происходит там сейчас?
2: Дворец после войны оказался сгоревшим и разрушенным, и вот эти руины простояли 40 лет без движения. Единственное, что, слава тебе, Господи, сохранилась ванна. Собственно, там в дворце больше ничего и не было особенно интересного. Сохранилась ванна и кирпичный купол над ней. То есть ванна более или менее в сохранности. Там есть мелкие сколы, но, в общем, она цела. Была попытка реставрации, она в 91-м году провалилась, естественно. Только в 2014-м это все обнесли забором, накрыли временной крышей, поставили охрану. То есть сейчас туда не попасть, не увидеть ничего нельзя. Но, по крайней мере, предотвращено таким образом дальнейшее разрушение дворца, и есть надежда, что когда-нибудь все-таки до него руки дойдут.
1: Ну что ж, говорят, в России нужно жить долго, будем терпеливыми, надеюсь, что все-таки воскреснет этот объект. Павел Алабанов, петербургский краевед-любитель, был с нами на связи. Ну а теперь у нас на очереди музей. Тут нас ждет история более такого оптимистического характера. Но для начала давайте поприветствуем гостя нашего эфира. Это Глеб Орлюк, хранитель фонда оружия музея-заповедника Царское село. Глеб, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Павильон «Арсенал». Я вот еще помню его школьником. Он, в общем, достаточно долгое время находился в таком состоянии-то не очень радостном. Но сейчас я понимаю, что он все-таки вернулся к своему первоначальному состоянию. То есть это хранилище коллекции оружия.
3: Абсолютно верно. В 2016 году открылась экспозиция, здание было отреставрировано. Действительно, в годы Великой Отечественной войны здание получило большие повреждения. И вот с 2016 года там функционирует экспозиция «Российский арсенал. Императорская коллекция оружия».
1: А вообще, кто придумал этот вот павильон такой вот готического вида построить?
3: Несколько слов скажу о действительно интересной истории этого павильона. Дело в том, что в годы правления Елизаветы Петровны в Александровском парке, в котором находится этот павильон, был своего рода зверинец. Там происходили охоты, и по ее решению был построен павильон Монбежу в стиле барокко архитектором Растрелли. Уже после ее правления Александром I было принято решение перестроить павильон в стиле барокко, павильон Монбежу, в арсенал. Дело в том, что Александр I и в детстве часто видел гравюры с изображениями английских замков. Сам после победы над Наполеоном посетил Англию и захотел действительно нечто подобное иметь и в своих владениях. В годы его правления началась перестройка павильона Монбежу в арсенал, и уже в 1834 году, уже при Николае I, павильон «Арсенал» был открыт.
1: Угу. Соответственно, он в этом качестве и при советской власти существовал в качестве музея?
3: Тоже расскажу некоторые детали. В годы правления Николая I как раз в арсенале располагалась коллекция оружия. Николай I – крупнейший коллекционер оружия среди всех Романовых и, наверное, в свое время один из крупнейших коллекционеров оружия во всем мире. В годы уже правления Александра III было принято решение коллекцию Николая I, коллекцию оружия, перевести в Государственный Эрмитаж, где она и хранится поныне. Надо сказать, что это было достаточно такое пророческое решение, поскольку мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны царское село, город Пушкин тогда, был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. И, конечно, предметы оружия, в основном западноевропейские доспехи, это были произведения немецких мастеров, и, возможно, они бы были захвачены, эти вещи. А так, в самом Эрмитаже эта коллекция сохранилась и является ядром, в общем-то, коллекции Эрмитажа, оружейной сейчас. Отмечу, что при подготовке к открытию в 2016 году мы нашли понимание с Государственным Эрмитажем, и нам любезно предоставили на временное хранение часть этой коллекции, как раз-таки принадлежала Николаю I, и сейчас с ней можно познакомиться в нашем павильоне.
1: Спасибо большое, Глеб Орлюк, хранитель фонда оружия, музей-заповедника «Царское село». Дорогие друзья, не поленитесь, углубитесь вот туда, в Александровский парк, найдите арсенал, нетрудно все это ищется на карте, а вас ждет приятная прогулка под сенью деревьев и в качестве награды еще и в финале интереснейший музей. Ну а наша прогулка по царскому селу и по пространству истории на сегодня завершена. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир. В 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане. В Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города владели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
0: В Константиновке в ДНР российские войска продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военных. До 15 увеличилось число раненых в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Горловке. В Донецкой Народной Республике сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил о 14 пострадавших. Это произошло в Калининском районе города. По данным властей, автобус в Горловке был атакован ВСУ в час пик и был полон людей. Удар пришелся на заднюю часть и крышу. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, вероятный новый британский премьер, принес присягу в Палате общин в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд, где выиграл выборы на прошлой неделе. Сегодня глава правительства Кир Стармер объявил об отставке. После этого Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава Уэс Тритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Стармер будет исполнять обязанности премьер-министра, его преемник должен определиться до сентября. Американку Тори Пенса и мексиканку Катю Гарсию назначили главными арбитрами на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Как сообщили ФИФА, судейская бригада во главе с Гарсией будет работать на матче Тунис-Нидерланды, который пройдет в ночь на 26 июня. Пенса предстоит судить игру сборных Германии и Эквадора 25 июня. Для американки, которая уже отработала матч Чехия-ЮАР, это будет вторая игра на турнире. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде, Мексике и завершится 19 июля. До конца дня в Москве возможны локальные дожди, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра, по словам синоптика, погода улучшится, а затем на смену теплу опять придет похолодание.
5: С
1: столице нашей Родины сегодня воздух прогрелся до июльских плюс 24. До конца дня вероятность локальных дождей сохранится. Но во вторник примерно столько же будет, но благодаря антициклону с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
4: О погоде в Москве ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
4: Сейчас в Москве 22 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок.

гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите? Шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель, не мешайте продолжать урок.

про войну немало песен спето. Только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель свой.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Человек читающий.
2: Добрый вечер. Это «Человек читающий», Владислав Тимкин у микрофона. И сегодня мы с вами продолжим читать книгу Сильвена Тессона «Лето с Гомером». Книга вышла в 2018 году, совсем свеженькая, в 25-м. Адмаргином ее переиздал, уже второе издание вышло на русском языке, переводчик Сергей Рындин. В прошлый раз мы посвятили передачу вступлению в эту книгу, введению, и поговорили о Гомере, о временах, о способах, которые предлагает нам оптику, которые предлагает нам Гомер и Тессон, собственно. Кто он? Французский путешественник, по образованию учитель географии, будучи студентом, отправился в кругосветку на велосипедах, вот с тех пор и колесит уже больше 30 лет мир, пишет путевые заметки, снимает документальные фильмы. Вот одна из книг, которую мы сегодня разбираем. Одна из его книг «Лето с Гомером» родилась из переложения его цикла радиопередач, который вышел в 2017 году во Франции. Вот как раз он, я так понимаю, проходил летом, да, и чтобы французская аудитория провела это лето с Гомером. И переведена на русский замечательно, очень освежает этого самого Гомера. Многие, как оказывается, никогда в своей жизни не открывали эту книгу, хотя, ну, все знают и «Илиаду», и «Одиссею», да, снимается кино, ставятся оперы, какие-то фразы разошлись благодаря поэзии, я имею в виду какие-то цитаты оттуда или список кораблей мандельштамовский. Но при этом Гомер остается поразительно непрочитанным автором, тот человек, который как бы создает европейскую литературу, дает ей начало, кладет начало, но вот текст существует в виде скорее мема, нежели повседневного чтения. Что, на мой взгляд, упущение. Вот вышел новый перевод, тоже, по-моему, издательство Эдмаргином, «Одиссеи», такая значительная томина с комментариями. Очень интересно мне будет поглядеть на этот самый новый перевод. А мы сегодня продолжаем читать, и мне захотелось сегодня обратиться. Понятное дело, что мы не всю книгу прочитаем, хоть она и небольшая, чуть больше 200 страниц, но всю мы ее не прочтем и не откомментируем. Это самостоятельное домашнее чтение на лето. Но хочется сегодня обратить внимание, остановиться на разделе, на главе, который называется «Боги, судьба и свобода». То есть, напомню, там есть такие, это не главы, это части, наверное, разделенные уже в свою очередь на главы. «Илиада», поэма судьбы, «Одиссея», восстановление порядка, «Герои и люди», «Боги, судьба и свобода», вот на что мы сегодня будем и пристально осматриваться, на судьбы наши и мира, и богов, «Война, мать родна», «Чрезмерность или кровожадная тварь», и «Гомер, чистая красота» — это уже ода, собственно, автору, Аэду, певцу, слепому старцу, который подарил нам это самое произведение. Вы можете писать свои комментарии по номеру 967-103-5533 в любых мессенджерах. Поехали. «Боги, судьба и свобода». В «Илиаде» и «Одиссее» противопоставляются друг другу тяжесть судьбы и надежда на свободу. Дихотомия, да? Судьба и свобода. Они как-то вот у нас в связке очень часто и существуют. Кем же является герой Гомера? Игрушкой богов или хозяином собственной жизни? Марионеткой или живой силой? Бог не играет в кости, утверждал Эйнштейн. А вот боги Олимпа играли в них на Троянской равнине. Скорее даже они играли в шахматы, а фигуры в их партии носили имена Одиссея, Ахиллеса, Гектора, Менелая и Диомеда, а еще Агамемнона, Приама и Патрокла, а также Андромахи и Елены. Они расставляли их на шахматном поле своих интриг, как хотели, да еще с таким цинизмом и непринужденностью. О, ахейские и троянские герои, суверенны ли ваши жизни? Или вы всего лишь игрушки, обитатели Олимпа, которым вы посылаете мольбы? Боги не требуют от древнего грека соответствовать некой догме. Мифологический мир лишен морали. Добродетель не мерится тем, что дозволено или недозволено, хорошо или плохо. Под небом Древней Греции нет таких обязательств. Боги нуждаются в людях, чтобы обделывать свои собственные дела. Следующие строки из «Илиады» лишают смысла любые наши оценки. Главка говорит Диомеду: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава, вновь расцветая, рождает, и снова весной возрастают. Так человеки, сии нарождаются, те погибают». Ужасные и проникновенные строки. Строки, написанные до возникновения монотеистических религий, которые опрокинут это равновесие и объявят человека вершиной всего живого. Тогда как в античности человек всего лишь соломинка. Мысль о человеческой хрупкости проходит лейтмотивом через всю историю философии. Мыслители сменяли друг друга, чтобы сформулировать ее. Гераклит первым заговорил об эфемерности жизни. Будда говорил о постоянстве непостоянства. Чоран писал о неприятных последствиях нашего рождения. Сюда же можно отнести и известное высказывание Селина: «Рождаться-то мне не следовало». В первенство человека не верили многие мыслители. А вот как об этом почти с гомеровской интонацией говорит Пиндар в 8-й пифийской песне: «Однодневки, что мы, что не мы, сон тени человек». Все это звучит словно эхо беспощадной сентенции Зевса: «Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека». Единственное, что роднит наше бедное человеческое сообщество, это чувство принадлежности к одной проклятой расе, сгибающейся под непомерной тяжестью своей судьбы. Но не будем хандрить. Прогоним прочь меланхолию. В стихах Гомера можно найти утешение. Правда, оно может показаться слабоватым, но мне оно кажется очень действенным. Боги, как и люди, не могут избежать своей судьбы, ее священной поступи. То есть, по Тессону должно утешать то, что не только мы, вот такие вот марионетки, шахматные фигуры, но и сами боги тоже подчиняются року. В мире мифологии нельзя смешивать участь и божество. Боги не устанавливают правила игры. Судьба – это не бог. Судьба символизирует изначальное космическое устройство, к которому сводится все, что открыто нам и скрыто от нас в этом мире. Судьба – это архитектор времени, пространства, жизни и смерти. Это такая мозаика, где все идеально прилегает друг к другу, живет, умирает и обновляется. Судьба – это вечная отсрочка. Нарушая установленный порядок, люди оскорбляют жизнь и должны поплатиться за это. Одиссей заплатит за свои бесчинства 20 годами скитаний. Ахиллес расплатится жизнью. А что же боги? Они тоже подчиняются судьбе? Действительно ли они хозяева своих желаний? Должны ли они соблюдать высший порядок? Гомер не дает на это однозначного ответа. Позднее этим вопросом займутся сторонники монотеистических откровений, пытающиеся совместить всесилие своего бога с линиями судьбы, как богу угодно будут говорить западные пророки. А пока, то есть в гомеровские времена, положение дел более зыбко. Превратности судьбы могут нарушать даже планы богов. Вспомним о том, что верховный Зевс, отец богов и людей, видит, как на поле брани погибает его сын Сарпедон, убитый копьем Патрокла. Зевс хотел его спасти, но Гера убедила его не изменять его судьбы, не освобождать от смерти печальной. Она умоляет мужа: «Оставь его», и Зевс соглашается. Позднее один молодой палестинский революционер, распятый на Голгофе, тоже мысленно обратился к своему отцу: «Отче, почему ты оставил меня?» Таким образом, даже Зевс полностью не властен над происходящим. Он должен все согласовывать с Фатумом, Мойрой, Роком, то есть частью того, что нам удается, что нам дается и что проявляется в нас. Участь, судьба, орел или решка – это то, что нам достается в обмен. И будь ты человек, зверь или бог, это необходимо принять. И раз у богов есть свои собственные планы, значит, они не загоняют людей в какие-то общие рамки. Они не желают ни нашего спасения, ни нашей гибели. Они преследуют лишь собственные интересы. А вот если бы боги были воплощением судьбы, они бы тогда ориентировали всю совокупность событий к некой высшей идее. Вообще, помыслить мир до монотеизма – может быть очень интересным и занятным развлечением, потому что как раз сравнение разных символических, смысловых систем мысли – это упражнение в обнаружении очевидного, того, что у нас под самым носом, того, как мы мыслим, как мы живем, что мы считаем хорошим, почетным, достойным и, наоборот, недостойным, отвратительным, бесчеловечным, и видя разницу, да, между, например, разными культурами, как это делают антропологи, показывают, да, изучая всяких представителей других этносов, наций и верований, или как историки, да, когда мы погружаемся в прошлое и видим, что то, что мы считаем незыблемым, оказывается либо мифами, либо чем-то, чего никогда не было, либо кем-то, наоборот, было это придумано и введено в оборот. Мне попался подкаст с фольклористом известный, и когда интервьюер спрашивает про Русь, она отвечает ему: а вы о какой Руси говорите? У нас их три, в смысле Древней Руси. Там домонгольский период, послемонгольский период и северные, и немножко сибирские деревни. Это совершенно Третья Русь с разными, соответственно, этиками, с равными установлениями, с разными представлениями о том, что значит быть человеком. И вот то же самое открывается нам, когда мы читаем Гомера, эти древние греки, опять же, колыбель айкумена нашей цивилизации, когда мы можем видеть себя, да, через их тревоги, через их надежды, через их восторги и через их отношения с той самой, например, судьбой. То есть, как жить в мире, в котором Бог отделен от судьбы, да, где боги — это всего лишь какие-то супермены, в смысле того, что да, они вечные, они отвечают за какую-то часть природы, но не более того, да, это такие домовые на стероидах. И тогда как будто гораздо больше у каждого из нас, у каждого из греков собственного, да, потому что как на Бога надеюсь, сам не плашай, здесь доведено до абсолюта, потому что, ну, потому что, да, конечно, я могу испортить отношения с той или иной богиней или богом, но это все равно я, и я в эти отношения вступаю. Мне кажется, в монотеизме больше дистанция гораздо до бога, и очень часто желание приблизиться к нему воспринимается как святотатство или богохульство. Когда кто-то заявит, что у него личные отношения с богом, да, если он не облачен в какую-нибудь рясу или не сидит в монастыре десятилетия, мы можем подумать, что человек что-то здесь заливает и вообще как-то непочтительно к этому относится. Хотя мы постоянно это встречаем во всяческой литературе, и буддийской, и индуистской, и православной, и католической, когда богословы, размышляя о боге и об отношениях с ним, всегда переходят на отношения я-ты, на личные отношения. Ну, это я отвлекся. Итак, раз у богов есть свои собственные планы, значит, они не загоняют людей в какие-то общие рамки. Они не желают ни нашего спасения, ни нашей гибели. Или, говоря словами мирового Мардашвили, например, мир не имеет ко мне намерений. То есть, есть мир, есть я, и нам надо как-то с ним взаимодействовать. Но то, что вот что-то со мной произошло, потому что это было намеренно, да, умышленно, вот это способ не встречаться с реальностью, говорит Мираб Константинович. Мы часто видим этих богов у Зевса, отца, на помосте золотом заседающими и неспешно беседующими о том, стоит или не стоит ввергать людей в войну. Боги, размыслим, чем таковое деяние кончить. Паки ли грозную брань и печальную расприю воздвигнем, или возлюбленный мир между двумя племенами положим, спрашивает Зевс у сидящих вокруг него богов. Невероятная сцена. Наша судьба решается полуистомленными богами, сидящими под портиком за рюмочкой прохладного уза. Прям как древние греки на лубочных картинках 18 века, вальяжно играющие в карты на площадях своих беломраморных деревень. В конечном счете Зевс развязывает Троянскую войну, чтобы доставить удовольствие Гере, которая хочет раздавить троянцев, чтобы отомстить за унижение, доставленное ей Парисом. И Зевс будет лавировать на всем протяжении войны. Ему приходится потакать и Фетиде, и Гере. Первая хочет победы троянцев, вторая – победа ахейцев. Зевс оказывается между двумя огнями. В общем, на Олимпе все так же непросто, как и у людей. Олимп – это жуткий базар. Тактика божественного штаба беспорядочная. Стратегия напоминает эффект домино. Современные войны уже приучили нас к этому. Одно всем известное могучее государство любит поддерживать врагов своих врагов, даже не осознавая того, что усиление беспорядка в нашем мире пагубно скажется и на нашем будущем. Ясно только одно. Боги не желают мира. Война выгодна тем, кто царствует. Более того, иногда они начинают воевать друг с другом. Когда боги противостоят друг другу физически, как Афина и Арей, Зевс этому очень радуется. И с радости в нем засмеялось сердце. Благодаря войне Зевс проявляет свое расположение ко всем богам по очереди. Люди в его руках – это как бы такая переменная стабильность на Олимпе. Однажды он говорит, возмущенный промедлением Афине: «Бодрствуй, Тритония, милая дочь, не с намерением в сердце я говорю, и с тобой милости в быть я желаю». Он подразумевает вот что: следуй своему рвению, и ты снова вступишь в эту битву. Позднее многие философы, например, Прудон, формулировали это так. Сильные мира сего заинтересованы в том, чтобы люди дрались друг с другом. Сегодня, 2500 лет спустя, некоторые темные боги по-прежнему пытаются разделить людей. Их больше не зовут Зевс, Аполлон, Гера или Посейдон, их имена куда проще, их внешность размыта, но их цели все те же. Контроль над ресурсами, абстрактная мощь финансов, демографические сдвиги, распространение всевозможных религий и откровения – не это ли новые боги Вечного Олимпа, пытающиеся поддерживать людей в состоянии войны? Ну, то есть можно здесь перефразировать, обратиться, например, к Карлу Густаву Юнгу, что есть такой архетип – архетип разделения, архетип войны, борьбы, архетип контроля и власти.

0: исключительно для того, чтобы решать какие-то внутрисемейные божественные конфликты через третьих лиц, через чужие руки, тогда это совсем какая-то безрадостная ерундистика получается. А если стоит что-то более символическое и высокое, тогда, получается, и боги без людей не могут обойтись. И не такие уж они и всесильные, именно потому, что слабый смертный человек определяет судьбу того или иного бога. Иногда эти человечные, слишком человечные боги, разрываемые судьбой и разрабатывающие свои тактические схемы, кажутся нам трогательными, а порой смехотворными, как, например, Гера, которая, желая околдовать Зевса, прибегает к помощи Афродиты, прося у богини любви пояс узорчатый, в котором заключались все обаяния, и который Афродита рекомендует ей скрыть его на лоне. Представьте себе, что в наши дни женщина дает лучшей подруге свою ночнушку, чтобы та смогла кому-то вскружить голову. Последствием этих беспорядков и слабостей на Олимпе является печальное колебание людей между предназначением, неясным волеизъявлением богов и своими собственными чаяниями. Ну и более того, получается, если человек сам может решать, вступать ему в конфликт с богом или нет, тогда мы можем повергать богов в бессилие, да, отказываясь от предначертанного. И тогда, ну что они могут сделать? Ну тогда они могут нас убить, да, как Ахиллеса или Париса. И все, больше ничего не могут. То есть в каком-то смысле тогда человек перерождается во что-то уже сверхчеловеческое. И боги над этим бессильны и не властны. Подчинение паркам, парки, напомню, это богини судьбы, которые ткут, значит, линию нашей жизни, и им подчиняются все. Подчинение паркам дает человеку возможность избавиться от всякой ответственности. Можно ли чувствовать вину за свои промахи, если над человеческой жизнью властвуют Мойры? После примирения с Ахиллесом Агамемнон обращается к своим войскам. Его самозащита похожа на отмазку профессионального политика. «Часто винили меня, но не я, о ахейцы, виновен. Зевс и Геох, и судьба, и бродящая в мраках Иринис, боги мой ум на совете наполнили мрачную смутой, в день злополучный, как я у Пелида похитил награду. Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила. Черь громовержца, обида, которая всех ослепляет, страшная. Нежны стопы у нее, не касается ими праха земного, она по головам человеческим ходит, смертных язвя, а иного и в сети легко уловляет». В общем, говорит, бес попутал, и не виновата я, оно само случилось. И дальше он продолжает ту же линию защиты. «Но как уже погрешил я, и Зевс мой разум похитил». Помните один министерский девиз 90-х годов, прекрасно отражающий посредственность карьеристов? «Ответственен, но не виновен». Для изобретения этого оксюморона обвиняемые, должно быть, вдохновились предварителем ахейцев. Но все эти тартюфы никак не могут служить моделью древнегреческой добродетели. 967-103-5533. Пишите, сейчас прервемся на новости.
1: Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Федеральной службы безопасности пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочный материал. ФСБ задержаны два гражданина России, готовивших по заданию Киева теракт на железной дороге в Московской области. По данным спецслужбы, задержанные действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на участке железной дороги. Злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях, подобрали удобное место для закладки взрывного устройства, его подрыва и были задержаны сотрудниками ФСБ. Сейчас задержанные дают признательные показания. ФСБ отметили, что задержание двух человек стало результатом длительной оперативной разработки групп лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить

0: учить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. 17-летний подросток пострадал в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Всего ранения, по словам мэра города Ивана Приходько, получили 15 человек. ВСУ нанесли удар по автобусу в Калининском районе Горловки в вечерний час пик. Он был полон людей. Удар пришелся в заднюю часть автобуса и крышу. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой телетехнике 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Покровской, Коломицы, Гавриловка, Водяная, Чаплина, Деброво, Днепропетровской области и Широкая Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих. Россия и Иран на межмидовских консультациях в Москве отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Москва и Иран отметили важность строгого соблюдения договоренности Вашингтона и Тегерана всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Венс сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хизбаллой и Ливаном. По его словам, переговоры по регулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в городе Кушево в Свердловской области из-за торнадо, рассказали в местной администрации. Пострадавших нет. Сообщается также, что более 4000 частных домов остались без электроэнергии из-за непогоды в Свердловской области. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 22-24 градуса, сейчас в Москве плюс 22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. Сегодня прошли медосмотры и тесты в Тушине, а затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. А тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий рубины сборной Албании Мирлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Даку играет в РПЛ за рубин с 23-го года. На его счету 35 забитых мячей в 78 матчах в российской премьер-лиге. Авторитетный портал «Трансфермаркт» оценивает Даку в 9 миллионов евро. Полузащитник Сочи Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Международная федерация футбола назначила двух женщин главными арбитрами на матче третьего тура, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Американка Тори Пенсу и Катя Гарсия из Мексики будут судить матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола. Пенсу рассудит матч сборной Германии и Эквадора, который состоится вечером 25 июня. Для американки это будет вторая игра на нынешнем турнире, на которой она будет работать главным арбитром. Ранее она судила встречу второго тура между сборными Чехии и ЮАР и заслужила очень хорошие отзывы. Многие арбитры назвали ее работой. Работу блестящей. Для Пенсу этот матч был историческим. Американка стала второй женщиной и главным арбитром на матче мужского чемпионата мира. Первой была француженка Стефани Фрапар, которая судила встречу сборных Германии и Коста-Рики на турнире 2022 года в Катаре. При этом Пенсу, первой из женщин-судей, будет главным арбитром уже на двух матчах мирового первенства среди мужских команд. Дебютирует в качестве главного рефери на мужском чемпионате мира Катя Гарсия. Мексиканка будет руководить судейской бригадой в матче между сборными Туниса и Нидерландов, который пройдет в ночь на 26 июня по московскому времени.
1: Теперь новости о хоккее. Московская «Динамо» близко к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, сообщает «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецка» и «Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. Теннис. Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA 500 Бад Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4-6-1. А вот седьмая сеянная Диана Шнайдер уступила в первом круге Клари Таусон 4-6-4-6. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова обыграли Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях. Турнир проходит в Будапеште. В составе российской команды выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александр Кедрина и Мирослав Киселев. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз.

0: Человек читающий.
1: Продолжаем читать «Лето с Гомером» Сильвена Тессона. Читаем сегодня главу, посвященную богам, людям и судьбе. Остановились мы на том, что многие персонажи гомеровского эпоса ссылаются на богов как на внешний фактор, руководимый их поступками. Конечно, не все герои ссылаются на внешние силы. Некоторые берут ответственность на себя. И герой Гомера, возможно, является как раз тем, кто принимает свою судьбу, отстаивает поставленные цели и отвечает за свои поступки. Ну, собственно, Одиссей, да, как новый тип нарождающегося человека, человека, способного бросать богам вызов. Если Илиада — это просто какое-то космическое пространство или хаотическое пространство, если к корням греческим быть внимательным, судьбы той самой и вот этой вот непрекращающейся борьбы богов между собой, людей за символический приз, в общем-то говоря, да, то Одиссей — это уже путь одиночки, путь человека, который ведом большой целью, которая выходит за пределы даже его жизни. Я имею в виду идею дома, идею мужества, в смысле бытия мужем, идею отцовства. И тут уж никакой Посейдон, хотя, казалось бы, тебе по морю надо передвигаться, ты в контрах с Посейдоном, да, ну, ничто тебя уже не спасет. Однако нет, 10 лет занял путь назад, но, тем не менее, завершился возвращением домой. Итак, он, с одной стороны, принимает свою судьбу, а с другой стороны, отстаивает поставленные цели и отвечает за поступки. Поэмы Гомера проливают свет на загадку вмешательства богов в человеческие дела. Древние греки верили в свои мифы, задается вопросом Поль Вейн. А что, если поставить вопрос так? Боги верили в то, что контролирует поступки людей? Их вмешательство в дела смертных может принимать различные формы. Они то вдохновляют человека на поступки, то открывают ему на что-то глаза, то манипулируют им. Боги делятся своей силой, источая на воинов магическую невидимую энергию, некий бальзам. Тогда воины идут вперед, словно окруженные некой аурой. Этот эликсир течет в их венах и стократно приумножает их силы. Они не становятся ни богами, ни неким подобием боевых машин, но это уже и не люди. В них обитают боги. То есть вот еще одно нам определение человека дает Тессон, а именно... Человек как вместилище для бога, буквально как биоробот, да, такой, у которого вот может что-то случиться, и тогда, когда в него попадает вот это другое ПО божественное, да, все преображается. На современном языке это переливание силы из богов человека назвали бы благодатью или вдохновением, а на военном языке это моральный дух войск. Хорошо известно, как укрепляет дух народа патриотические песни. Одно присутствие Наполеона на поле боя уже выводило солдат из оцепенения. В Илиаде нет Наполеона, зато есть Афина, которая так обращается к Диомеду. «Ныне дерзай, Диомед, и без страха с троянами ратуй. В Персе тебе я послала отеческий дух сей бесстрашный». И Гомер описывает нам физиологическое преображение воина. «И как ни пламенно прежде горел он с врагами сражаться, ныне трикратно сильнейшим, как лев, распылался он жаром. Лев, которого пастырь в степи у овец руноносных ранил легко, через ограду скакавшего, но не сразившись, силу лишь в нем пробудил. И уже отразить не надеясь, пастырь под сень укрывается. Мечутся сирые овцы, вдруг в круг по овчарне толпятся, одни на других упадают. Лев, распаленный назад, через высокую скачет ограду, так распаленный тидит, меж троян ворвался могучий». Бог снизошел в человека. Режим берсерка, да? Происходит преобразование одной субстанции в другую. Божественные токи проникают в воина и возвышают его над себе подобными. Иногда и в мирской жизни можно увидеть такое проявление божественной силы в человеке. Вспомним того потерявшегося зимой в Андах пилота, который, чтобы выжить, преодолел горы пешком. «Я сделал то, что было бы не под силу никакому дикому зверю», — сказал он. Возможно, боги вдохнули в Гиоме свои силы. Это знаменитый отрывок, он приводит эпизод из автобиографического романа «Заметки вот эти путевые» про почту, который это Экзюпери написал, «Ночной полет» или как-то так называется, когда вот они с Гиоме, фильм, кстати, про это снят, как Экзюпери с Гиоме спасали друг друга, постоянно переживая крушение в этих самых Андах. Возможно, боги вдохнули в Гиоме свои силы. В Пармской обители Фабрицио в момент побега словно ведет неведомая сила. Эта сила помогает ему преодолевать стены и пропасти. Ну и то же самое мы видим, например, на футбольных полях, где какого-то игрока посещает то самое вдохновение, и он вдруг выдает великолепный матч. Один, да, становится героем. Или поймал кураж, это еще называется. Он, например, вратарь, ставший мемом, Вазинский, да, его, по-моему, фамилия. И вот он сразу героем стал. Люди чувствуют это. Был у него там 50 тысяч подписчиков, стало, по-моему, 20 миллионов, что ли, за неделю у этого Вазинья. Вот. Итак. Вот еще одна иллюстрация такого переливания божественной крови. Посейдон однажды решает приободрить ахейцев и, возникнув из моря, касается двух аяксов своим жезлом, словно волшебной палочкой. И сразу же один из них признается другому. «Так, о элит, и мои на копье несмиримые руки. В битву горят, возвышается дух, и стопы подо мною, чувствую, движутся сами. Один я пылаю с Гектором, сыном Приама, неистовым в битвах сразиться». Так между собой говорили владыки народов аяксы, жаром веселые, бранным, неспосланным в сердце их богом. И вот уже силы обоих аяксов укреплены богами. Химерическая идея об усовершенствовании человека – это техногенное надувательство нашего времени, возникло еще в глубокой древности. Однако благосклонность богов по отношению к избранным не нравится покинутым богами бедолагам. Глядя не раз, можно услышать и жалобы. Так Менелай будет упрекать Гектора в принятии этого божественного допинга. Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться, богом хранимым, беда над головой того быстрая грянет. Нет, аргивяне меня не осудят, когда уступлю я Гектору сильному в брани. От бога воинствует Гектор. Это серьезный упрек. Можно ли называться героем, получая помощь богов? Иногда боги не довольствуются одним эликсиром. Они принимают участие в битве, становятся частью реальности, проявляют себя поступком. Мы говорим о чуде, когда Дева Мария вдруг является человеком в Пиренейской пещере. А у греков 8 века до н.э. близость богов к человеку не была чем-то сверхъестественным. Просто обитатели Олимпа спускались к своим марионеткам. Тут какой-нибудь бог отклоняет летящую стрелу, там какая-нибудь богиня управляет траекторией полета копья. Здесь Афина превращается в птицу, а вот она стоит на корме корабля Телемака. Афина же удерживает Ахиллеса, когда тот хочет расправиться с Агамемноном. Аполлон обволакивает Гектора густым туманом, в котором 4 раза теряется копье Ахиллеса. Приам идет к Ахиллесу, ведомый Гермесом. А иногда боги сражаются друг с другом, участвуя в общей куче моле, подражая людям и тем самым показывая, что они тоже несовершенны и могут терять контроль над собой. Боги настолько смешиваются с людьми, что иногда им приходится скрываться в облаке от человеческого взгляда. Чудесное в мифологическом мире вполне банально. Одни принимают человеческий облик, как Посейдон в 13-й песне Илиады, черты прорицателя. Другие предстают в божественном обличии, как Афина, касающаяся в первой песне волос Ахиллеса. Конечно, не все замечают их появление, потому что не всем нам боги открыто являются, как это подчеркивает Гомер, когда Афина является Одиссеем, оставаясь неузнанной для Телемака. Афина то гримируется под Диефоба и досаждает Гектору, то под Ментора и приободряет Телемака, то превращается в ласточку, как во дворце Одиссея. Это все она, саваокая богиня, владеющая тонким искусством преображения. А что, если боги являются всего лишь переносом наших чувств, проявлением наших желаний или, как это говорится в научной терминологии, объективацией наших внутренних состояний в символическом присутствии? Как будто аргумент хороший, да, а что если? Но интересно, как мы научились, что ли, видеть банальность, да, вот в этом самом чувственном мире. Всего лишь перенос наших чувств. Что значит эта фраза? Почему всего лишь, да? Если нам нужны такие фигуры богов для того, чтобы выразить то, что мы чувствуем. Это не всего лишь. Прервемся на рекламу.
0: Человек читающий. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
3: Если ваш школьный список книг на лето
0: уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Из дневника.
3: 24-25 октября 1926 года. Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит от того, что посредством художества, кажется, нельзя сказать всего. Вот в этом и есть ошибка, потому что всего сказать невозможно никакими средствами. И если бы кто-нибудь сумел сказать все, то жизнь человека на земле бы окончилась. Последнего слова сказать никому не дано.
0: Михаил Пришвин.

0: человек читающий.
1: Мы продолжаем разбираться с богами. Задает такой вопрос Эльвин Тессон. Что, если боги являются всего лишь переносом наших чувств, проявлением наших желаний, или, как это говорится в научной терминологии, являются объективацией наших внутренних состояний в символическом присутствии? Тогда эти психологические отражения дали бы свои имена целой палитре чувств. Афродитой называли бы соблазнение, Аресом называли бы гнев, Афиной – хитрость, Аполлоном – жажду войны. А когда Афина удерживает Ахиллеса от убийства Агамемнона, разве это не метафора внутренних сомнений? Эта теория о божественной персонификации наших чувств позднее послужила толчком для психоаналитической теории, которую Генри Миллер со свойственной ему нюансированностью называл приложением древнегреческих мифов к гениталиям. Ну да, и мы знаем Эдипов комплекс, да, из пьесы Софокла взял Фрейд название для этого комплекса, но ведь... Строго говоря, и Зевс был отцеубийцем, да, как и его отец был отцеубийцем. То есть это какое-то общее место генезиса власти, например, да, той же самой войны, контроля, кто откуда как родился из богов. Опять же, вернусь к мысли, на которой закончил предыдущий отрезок. Что значит «всего лишь»? Что, если он пишет, что если боги являются всего лишь переносом наших чувств? А что, если читать, например, «Илиаду», «Одиссею», ну, вообще любое произведение мировой культуры, можно сказать, психоаналитически, а можно сказать, шире, символически, то есть рассматривать все это как часть единого, всех, я имею в виду, отдельных персонажей, что все это про одного человека, что вся эта война про одного человека, все эти приключения, и этот человек – это я сам, да, если я научаюсь, а этому надо научаться, и это такое довольно тонкое искусство, если я научаюсь видеть в окружающей действительности себя, да, ну, в первую очередь, в художественной действительности, в художественной реальности, тогда мне многое и про себя, и про мир становится понятно, и он весь начинает быть подсвеченным буквально, потому что сюжеты, ну, они повсюду, да, так же, как боги повсюду, в каждой лощинке свои нимфы и прочие бога, боги, а ведь то же самое происходит и в каждой книге, и в каждом футбольном матче, и в каждой картине, которая нас к чему-то побуждает, да, искусство имеет такое свойство, можно сказать, вдохновлять, но что такое вдохновение? Это то самое упоение духом, когда я вдруг становлюсь другим, алхимически меняю свою форму и преображенный действую на этой уже другой энергии. И я другой, и, соответственно, и мир другой. И мне кажется, именно это описывает Гомер в своих произведениях, что, с одной стороны, мы песчинки, да, тростинки, соломинки, с другой стороны, мы то, через что божественное себя проявляет, да, пусть это будет буквальная метафора вселения духа или напоения какой-то амброзией, силой и вдохновением, но вообще-то это все человеческое, да, то есть у нас такой парадокс, вроде самый жалкий, самый маленький предмет во Вселенной, с другой стороны, вмещающий в себя все вообще разнообразие мира, космоса, помысленного и непомысленного, выдуманного, забытого, разрушенного и построенного. Вот я аж сам себя вдохновил. Да, мы сейчас прервемся на новости. 967-103-5533. Пишите, комментируйте.
0: Человек читающий.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стеллам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это то, точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Почтил память всех погибших в Великой Отечественной войне патриарх московский всей Руси Кирилл. Накануне он посетил Брестскую крепость, где провел заупокойную службу, а уже сегодня, вернувшись в Москву, предстоятель Русской Православной Церкви возложил венок к могиле неизвестного солдата.
2: Мы не должны забывать эти страдания, это горе, которое постигло наши семьи, наших родителей, наших дедов, прадедов. И несмотря на все эти скорби, народ нашел в себе силу победить в той страшной войне, а потом и восстановить страну. Да восстановить так, что она стала действительно могучей сверхдержавой. И поэтому сегодня, вспоминая героическое прошлое, мы должны устремляться вперед.
0: День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в Белоруссии. На первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. Монументом мужества состоялся митинг-реквием. Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, Донецкой Народной Республики и Новогригоровка, Днепропетровск области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 7 до 20 часов перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, на Черном и Азовским морями. ФСБ показал видео задержания пособников украинских спецслужб, которые собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Один из задержанных признался, что по заданию спецслужб Украины должен был разложить взрывное устройство на участке дороги и подорвать его во время прохождения цистерны с топливом. По информации ФСБ, задержаны два гражданина России. Они действовали по заданию украинского куратора, изъяв из тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях, подобрали удобное место для закладки взрывного устройства у подрыва и были задержаны сотрудниками ФСБ и сейчас дают признательные показания. ФСБ отметили, что задержание пособников украинских спецслужб стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Делегация вице-президента США покидает Швейцарию после переговоров с Ираном. Джей Ди Венс снова заявил, что на переговорах есть прогресс. Команды переговорщиков США и Ирана продолжат работу. Ранее Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран в швейцарском Бергенштоке заложили прочную основу для заключения успешной итоговой мирной сделки. Американский вице-президент заявил, что США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим штатам. Он утверждает, что Ормузский пролив открыт и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ. Они могут прибыть в Исламскую Республику и посетить ядерный объект уже на этой неделе. Венс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. Лионель Месси, нападающий капитан сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче второго тура группового этапа в американском Далласе Месси забил мяч в ворота сборной Австрии. Для аргентинца этот гол стал 17-м на чемпионатах мира. Он стал единоличным рекордсменом, обойдя бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. У него 16 забитых мячей. По ходу матча в первом тайме Месси мог стать рекордсменом раньше, но звезда мирового футбола не смог реализовать пенальти в ворота Австрии, причем он стал первым на нынешнем чемпионате мира, кто не сумел забить пенальти. Матч Аргентина-Австрия продолжается, начинается второй тайм, пока счет 1-0 в пользу аргентинцев, и у Месси есть шансы увеличить число забитых мячей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков 22-24 градуса.

птицы не поют, деревья не растут.

три орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда

0: человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию. По-прежнему Владислав Тимкин. И читаем сегодня «Лето с Гомером» Сильвена Эссона. Говорим сегодня о людях, о богах и о судьбе. О том, просто ли мы марионетки в их играх, или человек является чем-то большим. Так что, мы, люди, все-таки свободны или нами манипулируют? Парки – это феи, что разматывают, придут и обрывают нить судьбы, им послушны даже боги. Какой же свободой действий мы обладаем, если ход нашего существования заранее предопределен? Гомер не дает нам ответа на этот вопрос. Люди знают, что ими боги правят. Вот как Приам в начале Илиады утешает Елену: «Ты предо мной невинна, единые боги виновны. Боги с плачевной войной на меня устремили Ахеен». Далее тот же Приам призывает своих воинов отдохнуть и бросает им: «И заратуем снова, пока уже демон нас не разлучит, одним или другим даровавший победу». Одиссей избегает чар Калипсо только потому, что этого желают боги. В начале Одиссеи Зевс так обращается к собранию богов: «Размышлим же вместе, как бы отчизну ему возвратить». Возвращение Одиссея – это возвращение, разрешенное богами, а вовсе не победа героя над собственной судьбой. Все происходящее в жизни людей сводится к тому, что даровано им богами. Гектор пойдет дальше всех в этом подчинении судьбе. Прежде чем вступить в битву, он прощается с Андромахой, зная, что не увидит, как растет его сын, и говорит: «Но судьбы, как я мню, не избег ни один... Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный. Муж не отважный, не робкий, как скоро на свет он родится». И что тогда? Мы так и обречены быть рабами сверхъестественных сил. Какое место отведено нашим собственным усилиям? Гомер отвечает на это словами Ахиллеса: «Но не сойду я с боя, доколе троян не насыщу кровавую бранью». Рек, и с криком вперед устремил он коней звуконогих. Значит, мы можем вырабатывать свою собственную стратегию. Значит, можно избежать этой фатальности. Значит, боги не так уж всесильны, раз античный человек мог заставить их пойти на уступки. «Умолимые самые боги», — говорит Ахиллесу Феникс, дабы убедить его вернуться в битву. «Столько превысшие нас и величием, и славой, и силой, но и богов, приношением жертвы, обетом смиренным, вин возлиянием и дымом курений смягчает и гневных смертный молящий, когда он пред ними виновен и грешен». На Олимпе обо всем можно договориться. Свобода человека заключается в более или менее интенсивном принятии того, что ему приписывается. Это артерия гомеровской мысли. Свобода не в том, чтобы распоряжаться своей судьбой, а в ее изначальном более или менее энергичном принятии, в более или менее достойном подчинении ей. Достоинство, да, появляется как категория, которая как будто не так распространена в монотеистических культурах, в современной культуре. Понятное же дело, что и высокое средневековье, например, с рыцарством, с вот этим вот культом прекрасной дамы и преувеличенными бесконечными расшаркиваниями и подчинению кодексу, тоже восходит туда, куда-то вот во времена античности. Во многом это было, ну, как сказать, косплеем, да, попытка играть в это. Потому что, ну, казалось бы, ну, ты феодал, ну, ты воин, да, а зачем тебе еще вот эти все куртуазности? А нет. Древнегреческий герой свободен располагать собой в рамках отведенной ему жизни, применяя в ней наилучшим образом свое умение жить и умение умирать. А значит, у нас есть некоторая свобода действий в рамках уже уготованной для нас судьбы. В общем, жить значит с песней идти к тому, что предначертано. Это напряжение между судьбой и свободой воли связано с двойной причинно-следственной связью. У Гомера люди получают от богов помощь, но в то же время сохраняют за собой часть свободы, потому что могут устремляться к своей судьбе с большим или меньшим энтузиазмом и даже предпринимать какие-либо маневры. Ведущие в этом танце – боги, и они это знают. Но их можно смягчить, они знают и это. Судьба начертана заранее, но между ее строками есть небольшие зазоры. В общем, в эту мозаику судьбы можно еще кое-что добавить. Доказательством служат следующие слова, исполненные на Троянской равнине с армейским хором. «Так не один возглашал на пространное небо взирая: Зевс, отец, обладающий Сидой, преславный, великий, дай ты Аяксу обрести победу и светлую славу. Если же Гектора любишь, когда и об нем промышляешь, равные им обоим и могущество даруй и славу». Последние слова ключевые. Все возможно, все в конечном счете решает именно свобода действий. По крайней мере, люди могут утешаться этой иллюзией. Ахиллес является совершенным воплощением этой двойной причинно-следственной связи между судьбой и свободой. Он знает, что умрет. Ему это предсказала его же мать. Он знает, что его доля является смерть на этих берегах. И все же у него есть выбор. Он мог бы взойти на корабль и вернуться домой. Он отказывается сражаться до смерти Патрокла, но потом устремляется к своей судьбе. Он знает, что умрет, убив Гектора, потому что ему это сказала Фетида, и все же бросается в бой, впадая в безумие и сея вокруг себя смерть. Боги пытаются остановить его, но напрасно. Вот перед нами герой, возжелавший идти навстречу судьбе. Идти к ней, несмотря ни на что. Свобода заключается в движении навстречу неизбежному. Его принятие, как выражение свободы, может показаться нам, современным кочевникам, уж очень мрачным. Такая свобода чужда нашей психологии личности, в которой мы славим индивидуальную независимость. Но это очень красивая идея. Ведь в конце концов мы действительно умрем. Мы не знаем когда, но знаем, что занавес обязательно опустится. Разве это мешает нам смотреть спектакль? Ну, приходит Тессон к очень похожим выводам, например, с Камю, да, и его разбором мифа о Сизифе, в котором он, значит, ставит радикальный вопрос, есть ли, какой смысл в нашей жизни, которая подобна вот наказанию божественному, которое дано Сизифу, просто катить этот камень, который будет бесконечно скатываться и, в общем, никогда не прекратиться. С другой стороны, можно вспомнить книгу, которую мы уже обсуждали в рамках этой передачи. Это трактат об эффективности Франсуа Жульена, французского синолога, о том, что такое эффективность в древнекитайской мысли, насколько она отличается от западной культуры героизма, достигаторства, достижения и преодоления. И, в общем, китайская мысль по всем фронтам разбивает европейскую на голову, но как завершает Франсуа Жульен свое произведение, собственно, отсылкой к древним грекам, да, что, помните, как у Кена Кизи, пролетая над гнездом кукушки, что говорит герой, да, многие, может быть, смотрели с Джеком Николсоном фильм, он говорит, я хотя бы попытался, когда у него не получилось поднять, значит, вырвать из пола эту огромную раковину, я хотя бы попытался. И вот это вот можно выбить девизом вообще европейской, древнегреческой культуры и современной европейской, что вот мы бросаем вызов, мы знаем, что мы проигрываем, но мы пытаемся. С другой стороны, мы еще сегодня почитаем немножко про хюбрис, про гордыню, про такое проклятие человеческого рода, и это тоже такая как будто очень европейская мысль о том, что человек, с одной стороны, не насыщаем, с другой стороны, вечно хотящий, с третьей обречен на то, чтобы не удовлетворяться. И что с этим делом, что с этим делать, разные культуры по-разному отвечают на этот вопрос. В начале «Одиссеи» Зевс берет слово перед собранием богов. Он осуждает Эгиста, убийца Агамемнона, которого Орест убил в силу сыновней мести. Зевс в нескольких фразах выводит перед нами уравнение судьбы и свободы, отведенных человеку. «Зло от нас, утверждают они, но не сами ли часто гибель судьбе вопреки на себя навлекает безумством? Так и Эгист, не судьбе ли вопреки он супругу Атрида взял, умертвивший его самого при возврате в отчизну? Гибель он верную ведал». От нас был к нему остроокий Эрмий, губитель Аргуса, неспослан, чтобы он на убийство мужа не смел посягнуть и от брака с женой воздержался. Месть за Атрида свершится рукою Ареста, когда он в дом свой ступить, возмужав, как наследник захочет. Так было сказано Эрмием. Тщетно не тронул Эгистово сердце бог благословным советом, и разом за все заплатил он. Тут светлоокая Зевсова дочь Афинея Паллада Зевсу сказала... Но теперь сокрушает мне сердце тяжкой своей судьбой Одиссей хитроумный, давно он страждет в разлуке с своим. Тебя ли недовольно дарами чтил он в Троянской земле посреди кораблей тамахейских, жертвы тебе совершая? В общем, если приводить Зевса, останемся при этом смиренны с этого олимпийского языка на наш, то оказывается, что у человека есть выбор. Человек всегда обвиняет богов. Это очень удобно. Он мог бы выбрать собственный путь, но предпочитает переложить ответственность на другие плечи. Человек получает иногда помощь от Бога, указывающего ему дорогу, как это сделал Гермес, но его губят излишества. А ведь он свободен сдержать себя, он всего лишь жертва самого себя, а не игрушка некого несговорчивого Бога. И тогда он должен заплатить за свои излишества. Но из этой беды есть один выход – здравое суждение, стремление к добропорядочной жизни, равновесию, мере, не убивать, не зариться на чужих жен, напоминает нам Зевс похожими словами, которые позже использует в своих заповедях один пророк. Тут вмешивается Афина. Ответ на этот великий вопрос об исправлении жизни предстоит дать Одиссею. Перенесемся в силу и мысли на стены Эльсинора в Данию. Под ним прогуливается Гамлет. «Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его». Это миссия Одиссея. Одиссей соответствует тому описанию человека, который дает Зевс. Он навлек на себя гнев Посейдона. Он должен расплатиться за свою ошибку полным испытанием странствием. Одиссея будет его миссия. В конце этого странствия, возможно, его будет ждать награда, а пока видимой целью будет восстановление разграбленного женихами дворца. Только Одиссей сумеет исправить совершенные им ошибки. Только Одиссей искупит свои излишества. Только Одиссей восстановит век. Только Одиссей многосильный будет достоин свободы, которую он попрал своими излишествами. И теперь он волен попробовать быть свободным. То есть, видите, одна тема перетекает в другую, и из разговора о судьбе мы абсолютно плавно вошли в тему чрезмерности, тему хюбриса или гордыни. Так и называется эта часть книги «Чрезмерность или кровожадная тварь». «Я же скажу, что великое нашему сердцу утеха видеть, как целой страной обладает веселье, как всюду сладко пируют в домах, песнопевцам внимая, как гости рядом по чину сидят за столами и хлебом, и мясом пышно покрытыми, как из кратер животворный напиток льет виночерпи и в кубках его опьяненных разносит. Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может». Таковы признания Одиссея Фиакам. И далее. «И смерть не застигнет тебя на туманном море, спокойно и медленно к ней подходя, ты кончину встретишь, украшенной старостью светлой, своим и народным счастьем богатой». Вот мечта древнегреческого человека. Пусть прекратятся все войны и странствия. Пусть придет время жизни среди близких до конца своих лет. Для человека античности ничто не стоит милой добродетельной жизни, в неспешном ритме, уравновешенной, соизмеримой с окружающим миром, в гармонии с природой. Баронесса фон Бликсен экспортировала этот древнегреческий проект в африканскую саванну, преследуя в тени Нгонга некий идеал сладости, свободы и радости. Все что угодно, только не жестокая торнадо на Троянской равнине. Почему человек все время старается нарушить эту сладость? Почему он все время стремится выйти из самого себя и уподобиться зверю? Когда Гектор, муж Андромахи, надевает доспехи, она упрекает его за то, что он идет на смерть. «Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость. Ни сына ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери. Скоро буду вдовой, я несчастная». Почему что-то все время сбивает нас с пути? Иногда это неистовство вспыхивает синим пламенем, заражает все общество и становится космическим. Древние греки, как мы помним, называли эту чрезмерность «хюбрис». Хюбрис – это вмешательство разбушевавшегося человека в равновесие мира. Это оскорбление космоса. Тем самым, творя бесчинство, человек, эндокринный возмутитель Вселенной, поддается влиянию этой сбивающей нас с пути кровожадной твари. Проклятие человека заключается в том, что он никогда не довольствуется тем, что у него есть. Религиозная философия поставила себе задачу сбить этот жар. Иисус через любовь к ближнему, Будда через усмирение желаний, Талмуд через универсализм, у пророков, в отличие от Джони, существует только одна цель – погасить огонь. У Гомера падение – это не падение человека, не его выпадение из райского сада. Это нарушение предустановленного порядка некоего идеального сада. Кто из нас не терзался между желанием возделывать свой сад и желанием все бросить к чертям собачьим и отправиться странствовать? Сказал кругосветный путешественник. Забывая держать на коротком поводке свои страсти, мы добавляем масло в огонь чрезмерности. Так троянский народ, признается Гектор, погубил я своим безрассудством. На Троянской равнине воины зачастую срываются с цепи и забывают о пощаде. Тогда они навлекают на себя гнев богов. Боги же, будучи существами достаточно слабыми, прощают все, кроме чрезмерности, творцами которой сами порой являются. Хюбрис поочередно охватывает всех сражающихся. Он переходит от человека к человеку, проникает в него, как заразный вирус. Воины, ахейцы и троянцы передают эту заразу друг другу. Они отключают мозг, сказали бы, в наш электронный век, и тогда уже ничего не может их остановить. Захваченный пылом сражения, Менелай предлагает нам свое собственное определение хюбриса. «Но укротят, наконец, вас, сколько неалчных к убийствам, Зевс Олимпийский. Премудростью ты говорят, превышаешь всех и бессмертных, и смертных, все из тебя истекает. Что же, о Зевс, благосклонствуешь ты племенам нечестивым? Сим фригиянам, насильствами дышащим, век не могущим лютым убийством насытиться в брани для всех ненавистной. Всем человек насыщается сном и счастливой любовью, пением сладостным и восхитительной пляской невинной, более приятными, более желанными каждому сердцу, нежели брань, но трояне не могут насытиться бранью». Ахиллес – воплощение хюбриса. Втрое, униженный Агамемноном, он сначала не участвует в сражении, отправляет назад Одиссея, пришедшего просить его вступить в битву, Но когда гибнет его друг Патрокл, он, наконец, решается. И тогда выпускает на волю всех своих демонов, притворяя свой гнев в безудержную ярость. По Троянской земле катится волна крови. Всеми овладевает дьявольская одержимость, как сказали бы приверженцы устаревшей христианской терминологии. Ярость Ахиллеса испугает даже богов на Олимпе. Он же, божественный дрот свой огромный, оставил на бреге, к ветвям Мерики склонивши, и сам устремился, как демон, с страшным мечом лишь в руках. Замышлял он ужасное в сердце. Начал вокруг им рубить, поднялись ужасные стоны, вдруг в круг поражаемых, кровью их забагровели волны. Ахиллес убивает, не обращая ни малейшего внимания на мольбы. Перерезает горло, рубит головы. Чрезмерность – это река, по которой уже не поплыть вспять. Это бурная река крови, перекрыть которую могут лишь боги. И в конце концов, эта безудержная ярость Ахиллеса вызовет отвращение даже у богов. Подобное состояние, когда воин в трансе не мог остановиться, круша все вокруг и пополняя новыми жертвами список своих славных трофеев, древние греки называли аристией. Гомер дает нам примеры аристии безудержных воинов. Аристии Диомеда, Патрокла, Менелая и даже самого Агамемнона напоминают наркотический экстаз. На людей проливаются потоки огня, железа и крови, и современный читатель не может не вспомнить о фильме Фрэнсиса Коппола «Апокалипсис сегодня», когда американские военные вертолеты «Ирокез» уничтожают целую деревню вьетнамских рыбаков под литавры вагнеровского полета «Валькирий». Чрезмерность – это дохристианский апокалипсис.

0: называли воинов, посвященных в секреты тайных обществ. Им приписывали магическую и религиозную силу, превращающую их в хищных зверей, пишет Мир Чилиаде. Они внушали противнику ужас. Выражение «фурия франсеза», возникшее в эпоху Возрождения, указывает на схожие свойства французских воинов. Наполеон также это использовал, когда 10-тысячная кавалерия Мюрата обрушилась на русскую армию при Эйлау. Разве это были не те же гомеровские хищные звери, выпущенные на Троянскую равнину? Не те же берсерки? Умерим немного этот военный энтузиазм. Нет ли в таком освобождении от всех ограничений тенденции к саморазрушению? Античное неистовство могло бы означать желание совсем покончить. В состоянии ярости человек устремляется к пропасти, при этом смутно надеясь, что его что-нибудь остановит, бог или роковая стрела. И не является ли чрезмерность формой мифологического суицида? Кажется, в ярости Ахиллеса невозможно не диагностировать тягу к смерти, причем он хочет увлечь за собой в царство мертвых весь мир, целый космос, людей и саму природу. Так Нерон, стоя на римской городской стене, разжигал свой погребальный костер и хотел, чтобы все погибло вместе с ним. 9 дней спустя после смерти Гектора Ахиллес все еще продолжает издеваться над телом своей жертвы. Зевс призывает к себе на Олимп Фетиду и отдает ей приказ. «Шествуй к Ахейскому стану и сыну богиня поведуй, все божества на него негодуют. Но я от бессмертных более всех огорчаюсь, что он в выступлении гнева Гектора возле судов неприемлющий выкупа держит. Если страшится меня, да немедля отпустит он тело». Вернемся после новостей.
1: Человек читающий. Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
2: Так говорит маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и действия по заданию куратора изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. У них обнаружили средства связи, подтверждающие преступные намерения злоумышленников. Задержанные дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили ФСБ, задержание злоумышленников стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Терновое, Белый Колодец и Рубежное. Противник потерял свыше 210 военнослужащих. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на село Белянка Шебекинского округа Белгород.

0: Ростовской области сообщили в оперштабе региона. Сейчас пострадавших направляют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Взрывы прогремели в Сумах и в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, в городе Белополье, Сумской области, Павлограде, Днепропетровской области, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта. На межмидовских консультациях в Москве представители России и Исламской Республики отметили важность строгого соблюдения договоренности Ирана и США всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке. Россия и Иран отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Как сообщили в нашем дипведомстве, сегодня же замглава МИДа Александр Панкин обсудил с послом Израиля в Москве Адедом Йосефом развитие отношений двух стран в сферах экономики, культуры, образования и на других направлениях. Падение деревьев, опор линии электропередачи, повреждение крыш домов произошли в городе Кушве в Свердловской области, где, по данным местных СМИ, прошел торнадо. Об этом сообщили в МЧС региона. Ранее в соцсетях появилось видео, как большая воронка, торнадо, гнет деревья, движется в сторону жилых строений. Вокруг воронки летают мусор и мелкие обломки. Без света остались более 4000 частных домов. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линии электропередачи. Сейчас в Кушве расчищают дороги и восстанавливают электроснабжение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает «Фичерио». Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают о возможности его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Сегодня Месси отличился на 38-й минуте матча, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Австрии. И для Месси этот гол на Мундиале стал 17-м. Он обошел немца Мирослава Клоза, у которого 16. Отмечу, что на 9-й минуте Месси не реализовал пенальти. Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, тогда как Диана Шнайдер уступила в первом раунде. Все подробности у Андрея Кудряшова.
1: Российские теннисистки по-разному начали свои выступления на турнире категории WTA в Бад-Хомбурге. Анна Калинская уверенно шагнула во второй круг. В стартовом матче она не оставила шансов представительнице Австрии Синье Краус 6-4-6-1. Менее удачно сложился день для Дианы Шнайдер. Она уступила датчанке Клари Таусон в двух партиях с одинаковым счетом 4-6-4-6. Для Дианы это уже вторая сечка на старте травяного сезона подряд. Недели ранее она также бесславно покинула турнир в Берлине, уступив чешской теннисистке. Комментируя это поражение издания «Спортэкспресс», член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко призвал не делать из результата трагедии. По его словам, Шнайдер объективно выложилась на максимум на открытом чемпионате Франции в Париже, где в начале июня дошла до полуфинала. Селиваненко подчеркнул, что после столь мощного эмоционального подъема в карьере любого спортсмена часто наступает более спокойный период, а сама Клара Таусон является сильной и опасной соперницей, так что в данном исходе нет ничего неожиданного.
0: Хоккей. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Александр Барабанов принял решение продолжить карьеру в «Автомобилисте», где станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата 32-летнего форварда должна составить 124 миллиона рублей в год. При этом в оклад войдут 90-95 миллионов, а остальная сумма будет прописана в качестве так называемых рекламных денег, которые не попадают под потолок зарплат. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий чемпион мира 2021 года Макс Комтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». И канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. И пока это все новости спорта.
2: Маяк. На фронте в холод.

0: читающий.
1: Мы продолжаем. Напомню, что есть чат. Если вы вдруг не знаете номер телефона, по которому можно отправить сообщение, он следующий. 967-103-5533. А мы продолжаем читать Сильвена Тессона «Лето с Гомером». И мы остановились на точке хюбриса. Хюбрис, гордыня, как способ справиться с утратой, да, с какой-то внутренней разрываемой, раздираемой болью, путем разрушения всего вокруг. Вот из Пятигорска мне написали. Спасибо. Умеете вы находить достойные книги? Прям слушать приятно. Людей, которым такие книги по плечу, еще и выводы потом для себя успевать делать. Я, например, еще с вашей передачи во время Великого Поста «Сударь Кот» Дурылина дочитываю. А про сегодняшнего товарища начну еще не скоро. Наверное, после того, как еще каких-нибудь французиков найду и соберу их вместе. Кстати, в Париже есть замечательное кафе, называется «Философы». Так вот, вот там бы я их с удовольствием обсудил вместе с вами. Ну, зовите. Поедем, обсудим. Продолжаем. Продолжаем с места, где... 9 дней спустя после смерти Гектора Ахиллес все еще продолжает издеваться над телом своей жертвы. И вот только потом, унизившись до крайней меры, Приам, старенький отец Гектора, придет к Ахиллесу и будет молить вернуть ему тело, и Ахиллес вернет. Вообще, на самом деле, душераздирающая сцена, если вот отмести все героические, сказочные, мифологические коннотации, то и просто представить всю эту историю Одиссеи и Илиады как историю людей, да, нас с вами или наших знакомых, что вот они переживают то же самое, что и мы, это про нас все. И тогда, конечно, еще глубже развернется драма и Одиссеи, и Илиады. То есть человек может вызвать у богов отвращение. В этом парадокс чрезмерности. Будучи невыносимой для богов, она ими же и поддерживается в человеке. Человек пытается от нее уйти, боги толкают его к ней. В конечном счете, боги не так уж к нам и добры. Даже хуже. Они презирают нас. Аполлон описывает людей Посейдону как бедных созданий, которые листьям древесным подобно то появляются пышные, пищей земною питаясь, то погибают, лишаясь дыхания. Чтобы у Создателя возникла нежность по отношению к своему творению, нужно будет дождаться христианского откровения. А пока боги толкают людей к войне. Как говорила Симона Вейль, происходит подчинение человеческой души силе. Открывая свое имя Циклопу, что является проявлением гордыни, формой хюбриса, Одиссей навлекает на себя гнев Посейдона. Да, там он, значит, обманул этого Полифема бедного, глаза его лишил единственного, овец его всех украл, и потом, значит, еще хвастается, да, кто, мол, такое с тобой сотворил, это вот Одиссей. Ну, и тот пошел жаловаться отцу, как нормальный ребенок. Одиссей навлекает на себя гнев Посейдона. Краснеете ли вы от злобы или кичитесь от гордости, вас ждет та же участь, потому что вы отступаете от умеренности. Позднее христиане придумают понятие первородного или простительного греха, но принцип остается тот же – за ошибку надо платить. Отсутствие какой-либо моральной теории у древних греков не позволяло им взвесить свои поступки на весах добра и зла. Они предпочитали судить о том, что согласовывалось с естественной мерой, а что ее оскорбляло. Илиада демонстрирует нам постоянное изменение расклада сил, и несчастья тоже распределяются в равной мере и тем, и другим. Слабый – это тот, кто прежде был сильным. Это неизбежно. На Ахиллеса, который стал сильнейшим из воинов, обрушится волна Скамандра. Сила у Гомера никогда не является некой вечной данностью. Ее всегда можно опрокинуть, и празднующий победу герой обязательно окажется в аду. Так устроена судьба. Она похожа на ходики часов, все равно вы никуда не денетесь, насмехается Гомер, когда описывает победу одной армии над другой. А колесо судьбы уже и вправду повернулось, и вот побеждавшая армия не справляется с контратакой. Пессимизм Гомера можно выразить словами Симоны Вейль: «Победители и побежденные являются братьями по несчастью». Эти повороты колеса фортуны могут вызвать у читателя головокружение. В конечном счете не остаются в накладе лишь боги, то есть кукловоды этой нашей несчастной комедии масок. А мне вспоминается другая книга, которую мы обсуждали в «Пойми себя, если сможешь». Два выпуска ей посвятили. Книга «Разговоры на песке» Тайсона Янкопорты про австралийских аборигенов и их как бы философию жизни. И вот меня поразил оттуда момент, как они конфликты разрешают. Они, значит, встают, у них есть специальные ритуальные ножики, и начинается бой на ножах, но на каждое уязвление соперника я, ранивший его ножом, делаю себе точно такую же рану. И, соответственно, бой, ну, редко когда идет до смерти, потому что в случае убийства я должен буду и убить себя. И это тоже нам, европейцам, не очень знакомая концепция, при том, что она как будто сильно более равновесная по тому, как, значит, смирять вот этот самый гнев, безумие или раж. Когда люди подвержены чрезмерности, они смешны. Они хотят не больше, не меньше, как все, пишет Симона Вейль. Это не больше, не меньше, как все блестящее определение чрезмерности. Все и сразу добавили бы в обществе изобилия. И беспрепятственно, пожалуйста. Скоро скамандр выйдет из берегов и заставит нас заплатить за то, что мы пытались образумить природу. Разве воз отходов, под которым мы погребаем планету, не напоминает ту кучу тел, которые падают в реку от руки Ахиллеса? Возмущенная река выплевывает эти тела обратно. Трупами мертвых полны у меня светлоструйные воды. Она восстает против Ахиллеса и решает его наказать, крича своей соседке, реке Симоис, следующее. «Брат мой, воздвигайся, мужа сего совокупно с тобою мощь обуздаем. Иль скоро обитель владыки Приама он разгромит. Устоять перед грозным трояне не могут. Помощь скорее подай мне, поток свой наполни водами быстрых источников горных, и все ты воздвигни потоки. Страшные волны поставь, закрути с треволнением шумным бревна и камни, чтобы обуздать нам ужасного мужа. Он побеждает теперь и господствует в брани, как боги». Этот гнев реки можно сравнить с конвульсиями земли, уже до костей, истерзанной алчностью 8 миллиардов людей, и отнимающей у нее все, что попадается им под руку. Во время моих путешествий этот образ скамандра вспоминался мне дважды. На Аральском море и возле храмов Ангора в Таиланде. Первое было осушено демиургом по имени Человек. Вторые оказались покрыты джунглями, и корни деревьев постепенно разрушают эти гигантские сооружения. На Арале человек проявил чрезмерность. Этим недовольно даже небо, и теперь там облака покрыты черной вуалью из пыли. В Ангоре же природа доказала, что однажды набросит свой саван на все наши нагромождения. Арал – наказание за нашу гордыню, Ангкор – ее погребение. Все происходит, все течет, все стирается. И Гераклит это знал до Сократа. Человек, говорит нам Гомер, не устоит пред богами твоя чрезмерность. Почему же ты упорно хочешь прыгнуть выше своей головы? Может быть, мы и сегодня все еще проживаем Илиаду. И нужно просто заменить гнев Ахиллеса выражением нашего технического высокомерия? В своих работах о технике Хайдгер писал о сделанном земле предписании выдать нам все свои ресурсы. Это экспроприация земли, ее инвентаризация, сродни чрезмерности. Боги остановят Ахиллеса. Немецкий же философ думал, что от ненасытности нас может спасти только поэзия. Будем ждать. Аполлон ведь уже предупреждал Диомеда, бросившегося убивать Энея. Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами, гордый Тидид. В конечном счете чрезмерность является поворотным моментом. Человек принимает себя за бога, или, будем скромнее, за демиурга, и противоречит более чем справедливому утверждению Протагора «человек – мера всех вещей». На заре 21 века нам следовало бы подумать об этом дважды. Вы не слышите предупреждений Гомера? Мы ведем Троянскую войну против самой природы. Мы подчинили Землю своей воле, своим желаниям, мы мухлюем с атомами, молекулами, клетками и генами. Ученые предсказывают, что уже скоро мы дополним и человека. Мы расселились по Земле, и все 8 миллиардов ждут от Земли прокорма. Мы уничтожили некоторые виды животных и зацементировали половину планеты. Развитие техники позволило нам добраться до подземных сокровищ, высвободить и выбросить в атмосферу органические углеводороды, перепланировать территории и, как писал в одном стихотворении Эмиль Верхарн, вновь создать моря, равнины, горы эти, как мы отныне захотим. 967-103-5533, еще можете что-то успеть написать. Прервемся на рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: человек читающий.
1: Итак, мы продолжаем говорить о хюбрисе, о гордыне. Мы уже начинаем коситься на окружающие нас спутники и планеты, Луну и Марс. Кто сегодня помнит про Лайку? Про первое посланное в космос живое существо, которое долго болталось в межзвездной пустоте. Это была простая собака, и руководители полета знали, что она не вернется. Вот он, человек. Его первым посланием богам стала мертвая собака. Не нужно быть экологом-активистом, чтобы заметить, что человечество сорвалось с цепи. Люди борются друг с другом, и все вместе против своего биотопа. Все стали ахиллесами. Искамандр уже вышел из берегов. Как смеялся бы Гомер, если бы узнал, что мы рассуждаем о дополнении реальности, о расширении пределов возможностей, об исследовании других планет, об увеличении продолжительности жизни. Как бы они заскрежетали зубами, эти греческие боги, обнаружив, что исследователи Кремниевой долины создают электронный мир, вместо того, чтобы довольствоваться тем, который у них есть, и защищать его хрупкость. Какое странное явление. Разрушая окружающую нас непосредственную реальность, мы горим желанием создать другую. И чем больше мы загрязняем окружающий мир, тем сильнее слышны обещания демиургов виртуального мира относительно нашего технологического будущего. А пророки обещают нам рай по другую сторону жизни. Каковы причины и следствия этой изношенности мира? Ищут ли решение, чтобы остановить деградацию мира те, кто хочет дополнить реальность, или они просто ускоряют эту деградацию? Это вполне себе гомеровский вопрос, потому что он отсылает нас к простому уважению реальных богатств нашего мира. Опасности счесть самих себя богами, к необходимости рассчитывать свои силы, к уменьшению аппетитов, к императиву удовлетворенности своей человеческой долей. Войны следуют одна за другой со времен палеолита. Войну, конечно же, можно рассматривать как обычный контакт между людьми, но со времен промышленной революции 19 века происходит еще кое-что, невиданное в истории человечества изменение реальности. Похоже, человек собрал все свои силы, чтобы одержать победу в борьбе с этим миром. Природа больше не диктует нам своих законов, не навязывает свой ритм жизни, не указывает на пределы наших возможностей. В этом и заключается чрезмерность нашего времени, а вовсе не в оживлении каких-то фанатиков. Давайте перечитаем «Илиаду», послушаем Аполлона и не будем забывать, что осквернение Скамандра может дорого нам обойтись. Вот, что я вам хотел прочесть, что я хотел с вами обсудить. Вот это вот... фраза про удовлетворенность своей человеческой долей и некий, получается, баланс между слабостью, если не сказать ущербностью человеческого удела, о котором мы говорили в первой части передачи, а с другой стороны космического размера гордыни, да, мы называем древнегреческих богов подобными человеку, да, но и наоборот это верно, что человек тогда подобен богам, и в этом смысле они ужасны оба, и человек, и боги. А с другой стороны, как вот ссылка на Хайдеггера была, мы способны на любовь, на поэзию, на созидание и на умеренность. И Одиссей становится Одиссеем в том числе и потому, что он, да, обладает гордыней, безумной, великой, но и способен с ней справляться, способен платить за... свои ошибки, за совершенные поступки. И если вы помните, когда он приплывает на Итаку, он в рубище, он выглядит как последний из этого общества. Его никто не узнает, хотя он царь, кроме старого пса, который умирает после встречи с ним. И только усмиривший эту свою гордыню способен так одеться, так себя вести, сидеть на перу и смотреть на то, как молодые кандидаты на его роль, что они вытворяют. В общем, таков путь. Да, или как царь Эдип из второй части Софокловской пьесы «Эдип в колонии». Обязательно почитайте, если еще не читали. Спасибо, с вами был Владислав Тимкин. Это «Лето с Гомером» Сильвена Тессона. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула по траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени во всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году, обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке в Донецкой Народной Республике, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника, очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. ФСБ заявила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Задержаны двое граждан России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителями украинских спецслужб и действия по заданию куратора изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства у подрыва. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения злоумышленников. Задержанные дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили ФСБ, задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Делегация вице-президента США покидает Швейцарию после переговоров с Ираном, но технические переговоры продолжаются, сообщил Джей Ди Венс. Он снова заявил о прогрессе и отметил, что стороны установили механизм контроля режима прекращения огня на Ближнем Востоке и нашли способ сохранять Ормузский пролив открытым. Ранее Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран в швейцарском Бюргенштоке заложили прочную основу для заключения успешной итоговой мирной сделки. Американский вице-президент заявил, что США допускают возможность разморозки иранских активов, и это, по словам Венса, принесет пользу самим штатам. Шесть человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Кушеве в Свердловской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее поступала информация о торнадо, но синоптики уточнили, что это был смерч. В соцсетях появилось видео, как большая воронка торнадо гнет деревья, движется в сторону жилых строений. Вокруг воронки летает мусор и мелкие обломки. Удар стихии привел к тому, что в Кушеве обесточены более 4000 частных домов. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи. Сейчас в городе расчищают дороги и восстанавливают электроснабжение. Организованы пункты временного размещения для жителей, чьи дома повредил ураган. Девятнадцать землетрясений магнитудой до 4,4 зарегистрировано у берегов Севастополя. За понедельник 4 из них были ощутимы на суше, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 7 землетрясениях, которые произошли у побережья сегодня утром в городе. Повреждений нет, не исключена вероятность повторных толчков. Они ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, передает РИА Новости. Лионель Месси, нападающий капитан сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче второго тура группового этапа в американском Далласе Месси забил мяч в ворота сборной Австрии. Для аргентинца этот гол стал 17-м на мировых первенствах. Он стал единоличным рекордсменом, обойдя бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. У того 16 забитых мячей. Рекорд держался с 2014 года. По ходу матча в первом тайме Месси мог стать рекордсменом раньше, но звезда мирового футбола не смог реализовать пенальти в ворота Австрии. Причем он стал первым на нынешнем турнире, кто не сумел забить пенальти. Еще Месси повторил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии, числу матчей подряд с забитыми мячами. С учетом турнира 2022 года в Катаре он довел этот показатель до 6 игр. Матч Аргентина-Австрия завершается. Заканчивается второй тайм. На последних минутах добавленного времени австрийцы смогли сравнять счет 1-1. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков 22-24 градуса.

пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

низко вам поклониться хочу.

0: Audio Stories.
1: Феномен новогодних разводов давно стал предметом обсуждений. Однако сам праздник тут ни при чем. Причина кроется в накапливающемся недовольстве партнерами, которое обостряется именно в праздничные дни. Ведь зимой у нас есть продолжительный период отдыха, лишенный привычных отвлекающих факторов вроде рабочих обязанностей. Психологическая особенность наступления нового календарного периода добавляет людям ощущение возможности начать все сначала. Это желание изменить свою судьбу нередко провоцирует ускорение назревших ранее проблем. Кроме того, важную роль играет употребление алкоголя. Спиртное часто способствует выплеску старых обид и нерешенных вопросов, приводя к конфликтам, которые лишь усугубляют положение семьи и зачастую завершаются окончательными расставаниями. Именно долгие совместные дни вместе, проведенные вдвоем или семьей, способствуют концентрации всех накопившихся за месяцы противоречий и взаимных претензий. Психологи рекомендуют воздержаться от поспешных решений в этот эмоционально нестабильный период и стараться сохранять спокойствие, избегая резких действий и необдуманных шагов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1992 году компания PepsiCo провела на Филиппинах лотерею с призами, информация о которых была под крышками напитков. Самый большой приз выигрывала крышечка с номером 349 – 1 миллион песо, или почти 40 тысяч долларов. Таких крышечек должно было быть всего две. Но из-за ошибки на заводе этот номер попал на 800 тысяч крышек сразу. После продажи призовой партии бутылок начались беспорядки. Люди уничтожали бутылки с напитками и нападали на магазины. В том числе кто-то бросил гранату в машину Пепси. Заводская ошибка привела к гибели мирных жителей, включая одного ребенка. Впоследствии компания выплатила компенсации и вознаграждения, но вину не признала, а филиппинские власти сочли ее невиновной. В итоге доля Пепси снизилась с четверти до чуть более 1/6 рынка. Несмотря на то, что компания вложила очень много сил и средств в восстановление репутации, бренд остался у филиппинцев символом мошенничества и несправедливости.
0: Audio Stories.

привыкай, я тебе рада, ты

0: Маргариты Митрофановой в программе «Физики и лирики».
1: Там отец был тиран чудовищный, и братья друг друга тоже, ну, выражаясь таким уж дворовым языком, чморили, да, старший там Антошку гонял.
0: Дворовым языком – это неверно, правильно, дворовым. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение ставим на второй слог – дворовый, дворовая, дворовыми. Слово «дворовой» тоже есть в русском языке, только это существительное, и оно устарело. Так раньше называли прислугу, обслуживающую двор, а все, что связано с двором, качели, лавочки, компании, язык. Все это дворовое. Ну а далее у нас на очереди программа Ассамблеи автомобилистов. Послушаем, что сказал эксперт Федор Буцко.
2: Заправил хороший бензин брендовый, видимо, как раз такой вот с очищающими присадками, которые немножечко подороже.
0: Брендовый – это неверно. В этом слове ставим ударение на первый слог – брендовый. Бренд – брендовый. Сохраняем ударение исходного существительного. Кстати, это слово несколько лет назад вошло в словари, и ударение в нем уже нормированное – брендовый. Далее нас ждет очень редкое прилагательное – украшение нашего букета. Слушаем отрывок из программы «Место действия Россия».
3: Ну вот, либо в такие те самые, то есть пока не появилась земские доктора, которым можно было послать, да, то есть вот, но это позже.
0: Земская, земские – это неверно. Правильный вариант – земская больница, например, или земские доктора. Конечно, это слово мы употребляем сейчас крайне редко, ведь земства остались в прошлом. Но правила для употребления слова «земский» сохраняются. И еще один пример у нас подоспел. Он из программы «Как знать» от гостя Андрея Чечулина.
4: То есть мы в состоянии паники, в состоянии спешки значительно более склонны к необдуманным поступкам.
0: Склонны. Неверно. Правильный вариант – склонны. Ударение в этом кратком прилагательном такое же, что и в полном. Склонны, а не склонны. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых ошибок. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. ФСБ заявили о предотвращении подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Задержаны двое граждан России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. В них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения злоумышленников. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск Днепр за сутки нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ. Маленький ребенок и женщина пострадали при детонации беспилотника ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Зеленский героизации главарей АУН-УПА, запрещенных в России экстремистских организаций, испортил отношения не только с политиками, но и со всем польским народом, заявили в парламенте республики. А в канцелярии президента Польши считают, что Зеленский героизации бандеровцев пытается отвлечь внимание от своих проблем с коррупцией. В пятницу лидер Польши Карл Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Ордена Белого Орла. На следующий день Зеленский вернул награду Польше. Его примеру последовали два бывших президент Украины Кучма и Ющенко. Сегодня вице-спикер Сената Польши Михаил Каминский уже вернул две украинские награды. Напряжение в отношениях Варшавы и Киева нарастает. В понедельник стало известно, что президента Польши Карла Навроцкого не пригласили на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске, организатором которой является

0: это правительство Польши. Участие в ней Зеленского находится под вопросом, передает ТАСС. Почти треть британцев считают, что Кир Стармер был ужасным премьером, а более 60%, согласно опросу, одобряют решение Стармера уйти в отставку. Сегодня он объявил об уходе с поста лидера правящей либерийской партии. Стармер останется премьером до избрания нового главы партии. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Скорее всего, новым лидером либерийской партии и новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, наиболее популярный политик среди либористов. Сегодня он вошел в Палату общин, став депутатом. Сборная Аргентины со счетом 2-0 обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира на стадионе в американском Арлингтоне. Оба раза ворота австрийцев поразил Лионель Месси. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, забив в общей сложности 18 мячей. Розовое небо и двойная радуга появились над Москвой в понедельник вечером, передает РИА Новости. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что до конца дня в Москве возможны локальные дожди. Завтра, по словам синоптика, погода в столичном регионе улучшится, а затем на смену теплу опять придет похолодание. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 22-24 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. Сегодня прошли медосмотры и тесты в Тушине, а затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Кроме этого, стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий «Рубина» из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Даку играет в российской премьер-лиге за «Рубин» с 23 года, и на его счету 78 матчей и 35 голов в РПЛ. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает Даку в 9 миллионов евро. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Полузащитник Максим Мухин продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Ростов». Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Футбольный клуб «Ростов» громко заявляет о себе на трансферном рынке, объявив о подписании контракта с полузащитником Максимом Мухиным. Переход состоялся на правах свободного агента. Буквально сегодня ЦСКА объявил о досрочном расторжении договора с игроком, который выступал за армейцев с 2021 года, а прошлый сезон провел в аренде за Сочи, сыграв там 24 матча. Мухин является воспитанником тольяттинского футбола, а свою взрослую профессиональную карьеру начинал в московском «Локомотиве». Для самого игрока переезд на юг России обещает стать новым серьезным вызовом. Пресс-служба «Дончан» уже опубликовала первые слова новичка. Максим Мухин отметил, что знакомство с командой прошло отлично, ведь в клубе играет много его старых знакомых, поэтому сыгранность чувствуется с первых минут. По словам полузащитника, это поможет ему максимально быстро влиться в коллектив. Свои физические кондиции Мухин назвал удовлетворительными, однако подчеркнул, что на предстоящих летних сборах ему еще предстоит серьезно доработать до 100% формы.
1: Теперь о хоккее. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Напомню, Гусев выступает за «Бело-голубых» с 23-го года. А череповецкая «Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 19-го года. В завершении тенниса Анна Калинская вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 Бад Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сеянная Диана Шнайдер уступила в первом круге Клари Таусон 4-6, 4-6. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эррани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.

0: Аудиосторис.
1: Лувр в Абу-Даби был открыт в ноябре 2017 года и стал одним из главных культурных учреждений Объединенных Арабских Эмиратов. Музей расположен на острове Саадият и объединяет современную архитектуру и искусство разных эпох и культур. Здание спроектировано французским архитектором Жаном Нувелем и выделяется огромным куполом диаметром около 180 метров. Купол состоит из 8 слоев металлических панелей, которые создают эффект светового дождя. Он отражает солнечный свет, формируя внутри здания уникальную игру света и теней. Коллекция музея охватывает произведения искусства и артефакты от древних цивилизаций до современности, включая шедевры живописи, скульптуры, археологические находки, фотографии и мультимедийные инсталляции. Среди наиболее известных экспонатов – картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», древнеегипетские статуи и саркофаги, работы европейских мастеров эпохи Возрождения, а также современные арт-объекты и инсталляции.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим.ру». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Вслушивайся в детские жалобы и изучай их, и ты найдешь способ во многом им помочь. Сосед задел локтем тетрадку, и поперек страницы поехала некрасивая черта. Самая частая жалоба в классе. Вообще, дети жалуются очень редко и неохотно. Если некоторый процент жалуется часто, надо это изучить и подумать, почему. Ты никогда не узнаешь детей, пренебрегая их жалобами.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

они сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Audio Stories.
1: Самым известным и крупным ограблением музея в России считается кража картин из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Злоумышленник похитил 221 произведение искусства стоимостью около 130 миллионов рублей. Ограбление совершил сотрудник музея Владимир Яковенко, уборщик, который проник в хранилище ночью и вынес иконы, картины, серебряные изделия и другие ценные предметы, преимущественно небольшие и легкие. Полиция начала масштабную операцию по поиску украденных ценностей. Значительная часть предметов была возвращена, но некоторые оказались повреждены или вовсе утеряны. Расследование показало, что Яковенко действовал один, без сообщников. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но позже Верховный суд сократил наказание до 5 лет условно. Это преступление стало крупнейшим ограблением музея в современной России и привело к пересмотру мер безопасности в культурных учреждениях.
0: Аудио Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. ФСБ показало видео задержания пособников украинских спецслужб, которые собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Двое граждан России действовали по заданию украинских кураторов. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. В Константиновке соединения и части южной группировки продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 100 боевиков, БМП, бронемашину, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭП, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 16 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция электронной борьбы.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и свыше 700 БПЛА самолетного типа. Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украино-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. По словам Пескова, Белоруссия сможет отстоять суверенитет.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
0: Песков также заявил, что власти стараются минимизировать последствия от налетов ВСУ и наладить снабжение потребителей топливом. По вопросу цен правительство находится в координации с нефтяными компаниями, подчеркнул пресс-секретарь. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в Фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Миноборнауки, Ростех и Фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. 6 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сообщает МЧС. Без света остаются более 5000 домов в Кушве и Баранчинском. У 90 зданий повреждены кровли. В Москве во вторник распогодится, вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
0: Погода. В Санкт-Петербурге во вторник малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 18. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте Вести.ру.

уехать ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина. Помог.

0: Audio Stories.
1: Биологи нашли ДНК лесных организмов в каплях дождя. Изучение тропических лесов сложно из-за труднодоступности крон деревьев, поэтому ученые предложили собирать экологическую ДНК из дождевой воды, которая стекает с листьев. Используя зонтики с дренажем в лесах французской Гвианы, исследователи обнаружили ДНК 562 видов растений, животных и насекомых, включая редких тамаринов, ленивцев, муравьедов и летучих мышей. Даже ДНК рыб попала в пробы. Вероятно, ее принесли птицы. Этот простой и недорогой метод хорошо подходит для изучения труднодоступных лесов и охраны природы в развивающихся регионах.
0: Аудио сторис.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

не ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Audio Stories.
1: Режим Муссолини, как и гитлеровский, боролся с джазом, но применял более тонкие методы. В Италии разработали стратегию культурного подавления. Радиостанциям запретили ставить американские джазовые записи, а названия и имена артистов изменяли, чтобы скрыть зарубежное происхождение. Термин «джаз» заменяли эвфемизмами, вроде «синкопированная музыка» или «ритмичный оркестр». Власти пытались создать собственный, чистый итальянский джаз с большей мелодичностью и без афроамериканских влияний. Пресса критиковала джаз, называя его «звуковой чумой» и «музыкой дикарей». При этом сыновья диктатора Витторио и Романо Муссолини увлекались американской культурой и джазом. Более того, Романо стал известным джазовым музыкантом, выступавшим с легендами жанра.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Последнее время в американском штате Вайоминг в столкновениях с самолетами погибло как минимум 32 тетерева. Сотрудники национального парка Гранд Титан защитили редких шалфейных тетеревов необычным способом. Они создали искусственных птиц из папье-маше и разместили их подальше от аэропорта. Чтобы привлечь тетеревов на новое место южнее аэродрома и

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте sonsobaka@radiomayak.ru.
1: Дом я построю к солнцу поближе, ближе к надежде,

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души.

ты слышишь, зови, не зови.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университета Гёте в Германии выяснили, что изменение эмоционального восприятия может влиять на покупки и снижать пищевые отходы. В эксперименте покупатели проявляли больше симпатии к одиночным бананам, которые продают поштучно, чем к связанным пучками, и это чувство работало эффективнее любых скидок. В супермаркете размещали плакаты с бананами в радостном или печальном настроении, где возле грустных фруктов была надпись «Мы одинокие и тоже мечтаем быть куплены». Дополнительные исследования с другими овощами и фруктами подтвердили результаты, показав, что печальное настроение повышало продажи, так как люди испытывали жалость и стремились помочь. Эффект снижался, если был ценовой дискаунт, а уровень умственного напряжения участников не влиял на восприятие эмоциональных образов. Исследование показало, что пробуждение эмпатии к еде способно значительно повысить спрос на единичные продукты и уменьшить пищевые отходы без необходимости снижать их цену, что способствует экологически рациональному поведению.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Самый короткий коммерческий рейс в мире выполняется между Шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Длина маршрута составляет всего 2 километра 700 метров, а время полета обычно около полутора минут, при сильном попутном ветре сокращаясь до 47 секунд. Альтернативный путь – паром, проезд на котором занимает полчаса. Рейс обслуживает компания Logan Air, единственная крупная британская авиакомпания с базой в Шотландии. Полет популярен среди местных жителей, особенно студентов и учителей, так как позволяет экономить время и удобно передвигаться между островами. Несмотря на короткую дистанцию, этот рейс играет важную роль в повседневной жизни сообщества.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство.
2: Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 2002 году бельгийский художник Ян Фабр создал уникальный интерьер в одном из залов Королевского дворца в Брюсселе. Он украсил потолок крыльями жуков-златок, у которых металлический блеск. Идея не допускала убийства жуков ради искусства. Златок традиционно едят в Азии, особенно в Китае, потому что в них много белка. Художник использовал лишь крылья, собранные после употребления жука китайскими гурманами. 1,5 миллиона надкрыльев попали в Бельгию и стали украшением потолка и люстры дворца. Теперь гости могут любоваться необычным декором и наслаждаться традиционной кухней, например, брюссельской капустой. Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них были обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» Киев потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и 2 бригад национальной гвардии. В районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
1: 141 украинский дрон уничтожен за день над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Армия России поразила предприятия нефтепереработки, объекты ТЭК и транспорта Украины, склады горючего, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия. Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить снабжение потребителей топливом.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. На атомной электростанции Акую в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед запуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
5: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
1: Правительство направит еще свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По словам премьер-министра, деньги получат Башкирия, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.
6: Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит республики Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на 2 последующих года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, в Уфе, в Челябинске, в Южно-Сахалинске. Ну и без сомнения ввести их в эксплуатацию.
1: Все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, биологию и информатику, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию. Среди детей, среди шести пострадавших в результате смерча в Кушве Свердловской области нет. Четверо взрослых госпитализированы, сообщили власти региона. Стихия повредила крыши домов и опоры линии электропередачи. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. Все новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Во вторник в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 17. Давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Ведущие математики столкнулись с искусственным интеллектом в интеллектуальном состязании и потерпели поражение. Сложная научная задача была решена искусственным интеллектом за 15 минут. Ранее нейронные сети испытывали трудности даже с простыми арифметическими операциями. Речь идет о специализированном боте на базе GPT, который создала компания OpenAI для решения сложных математических головоломок. Для проверки прогресса сотрудники независимой организации подготовили 300 уникальных заданий 5 уровней сложности – от университетских до научных и нерешенных задач. Другие модели справились с более чем 2% заданий, а бот OpenAI решил около 20%. Математики испытали нейросеть на 4-м уровне – научных задачах, которые не каждый может даже сформулировать. За решение платили $7,500. Но искусственный интеллект оказался сильным конкурентом. Один из авторов, который создал задачу уровня кандидатской диссертации, признался, что нейросеть решила ее за 15 минут. Ученые пока не дают искусственному интеллекту самые сложные задания 5-го уровня. Если бот справится с 4-м и 5-м уровнем, роли математиков изменятся. Вместо решений они будут формулировать задачи для искусственного интеллекта.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

Пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь

0: Аудиосторис.
1: Кларк Уловсен. Преступник и участник знаменитого ограбления банка в Стокгольме в 1973 году. Умер 24 июня 2025 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. С 23 по 26 августа 1973 года Уловсен вместе с Ян-Эриком Ульсеном держали в заложниках несколько человек. Именно тогда появился термин «стокгольмский синдром» – привязанность заложников к своим захватчикам. Уловсен и его подельник разрешали заложникам выходить погулять и даже звонить родным и близким. Сам Уловсен вырос в тяжелых условиях. Родители страдали алкоголизмом, семья распалась, а он оказался в приемных семьях, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. Термин «стокгольмский синдром» сейчас широко используется в психологии для описания симпатии жертв к насильникам в различных ситуациях.
0: Аудиосторис.

0: современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили нейроны, ключевые для восприятия хронической боли. В мозге грызунов они изучали области, которые отвечают за тактильные сигналы, и нашли группу нейронов, активность которых сохраняется долго после болевого раздражителя. При подавлении этих нейронов животные ощущали лишь кратковременную боль от горячего предмета без дальнейшего дискомфорта. Также выявили природный механизм ослабления боли с помощью специфического сигнала, который усиливается при длительном голодании. Ученые считают, что это открытие поможет в создании новых методов лечения хронических болей у людей.
0: Audio Stories.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом?

0: Маяк.
1: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишь я, схватка, ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
0: Аудиосторис.
2: Ученые из Японии, из университета Осаки, работают над созданием зрелых половых клеток вне организма. Недавно им удалось превратить стволовую клетку мыши в полноценные ооциты, способные дать потомство после оплодотворения. Эта технология может помочь при бесплодии, связанном с генетическими аномалиями, и изменить репродуктивную медицину. Однако сейчас лишь небольшое число эмбрионов, полученных с такими яйцеклетками, развивается нормально. Ученые считают, что для эффективного выращивания человеческих яйцеклеток потребуется около 5 лет и дополнительные испытания на приматах. Также есть риск злоупотреблений, так как массовое производство может привести к выбору эмбрионов с нужными качествами и появлению генетически модифицированного потомства.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
2: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик.

0: Audio Stories.
1: Морских гигантов, мант, известных как морские дьяволы, на протяжении более чем 10 лет изучали с помощью специальных океанических датчиков. Эти скаты достигают ширины до 7 метров и массы более 2 тонн, мигрируя между тропиками и субтропиками. Исследование показало, что манты ныряют на глубину свыше километра, что ранее считалось необычным для них. Особенно активны в этом новозеландские особи. Они используют глубокие погружения для получения информации о параметрах окружающей среды, таких как температура, состав воды, уровень света и магнитное поле, что помогает им ориентироваться в открытом океане. Когда новозеландские манты уходят в глубокие воды, они сначала совершают погружение, а затем восстанавливаются на поверхности для дальнейших длинных плаваний. В то время как особи у побережий Индонезии и Перу обитают в мелких прибрежных зонах и таких погружений не делают.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 16 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
0: 141 украинский дрон уничтожен над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Армия России поразила предприятия нефтепереработки, объекты ТЭК и транспорта Украины, склады горючего, места по сборке и хранению дронов. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славяно-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
3: Системой РФ «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт. Значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
0: Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печерская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Правительство по вопросу цен на топливо находится в координации с нефтяными компаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Там есть правительственное, собственно, в правительстве механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
0: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева и наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население, эта система налажена, отметил представитель Кремля. Вице-премьер Новак поручил профильным ведомствам подготовить план поддержания устойчивости российского топливного рынка. ФАС получила указание и дальше мониторить цены на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Количество обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек, сообщили власти региона. Почти сотня домов повреждена в результате урагана. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплее до 24-27, но уже с дождем.
0: Погода. Во вторник в Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Все новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Международная группа из российских и польских ученых обнаружила новый минерал в метеорите Мараска, возраст которого около 5000 лет. Этот метеорит был найден в Польше в 1914 году и весит почти 77 килограммов. Позже были обнаружены еще несколько крупных фрагментов – 164 и 300 килограммов. Падение метеорита типичного железного состава – 91% железа и 8% никеля – произошло в конце 3-начале 4-го тысячелетия до нашей эры. В составе есть уникальные минералы – силикатные, фосфатные и пироксеновые, которые не встречаются на Земле.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости, вызывает усталость, ухудшение самочувствия после нагрузки, проблемы с памятью и нервной системой. Раньше болезнь было сложно диагностировать из-за отсутствия точных признаков. Но теперь британские ученые с помощью новейшего метода EpiSwitch научились выявлять биомаркеры этой болезни по анализам крови. В исследовании приняли участие 47 больных и 61 здоровый человек. Ученые нашли около 200 биомаркеров, необходимых для диагностики. В развитии болезни важную роль играет белок, который связан с иммунитетом и воспалением нервной системы.
0: Audio Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: Аудиосторис.
1: Быстрая идентификация вируса важна для предотвращения эпидемий. Но современные тесты на грипп часто недостаточно точны или не выявляют бессимптомных носителей. Специалисты Вюрцбургского университета предложили новый метод диагностики. Сенсором они сделали язык. Ученые создали молекулы, которые распознают фермент нейраминидазу вируса гриппа. При контакте с ней выделяется тимол – соединение с ароматом и вкусом тимьяна. Этот эффект служит сигналом наличия вируса и риска заражения, что может повысить эффективность борьбы с гриппом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ночное голубоватое сияние над болотами называют блуждающими огоньками. Раньше считали, что это холодное пламя горящего метана, но предположение не имело физического подтверждения. Ученые из Стэнфорда заметили, что мельчайшие капли жидкости могут накапливать заряд и испускать искры. Они изучили газовые пузырьки метана в воде. Эксперимент с высокочувствительными приборами показал, что пузырьки, сталкиваясь друг с другом и водой, накапливают статический заряд. При слиянии двух пузырьков возникает микроразряд, вызывающий люминесценцию газов. Это слабое свечение заметно в темноте и создает эффект мерцающего огня на воде.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу вплоть до того, что таскал ее во все походы и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Сотрудники Астраханского госуниверситета нашли новый вид голосеменного растения – хвойник окаймленный. Этот вид растет только на склонах горы Большое Багдо в Астраханской области и больше нигде не встречается. 35 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был выше, и гора была островом. Благодаря этому редкие растения на ее вершине сохранились, пережив глобальные климатические изменения. Гора стала убежищем для многих видов, включенных в Красную книгу России. Хвойник окаймленный растет на высоте 50-60 метров над уровнем моря, там, где раньше было древнее Хвалынское море. Хвойник ценен как корм для скота, но самое главное, его корни укрепляют почву и предотвращают ветровую эрозию. Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. ФСБ показало видео задержания пособников украинских спецслужб, которые собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Двое граждан России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. В Константиновке соединения части южной группировки продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 100 боевиков, БМП, бронемашину, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭП, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубова и Бачевск Сумской области, Колодезная, Терновая, Белый колодезь и Рубежная Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 16 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 220 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция электронной борьбы.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
0: Песков также заявил, что власти стараются минимизировать последствия от налетов ВСУ и наладить снабжение потребителей топливом. По вопросу цен правительство находится в координации с нефтяными компаниями, подчеркнул пресс-секретарь. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Миноборнауки России, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в город Кушва после урагана. Началось подключение объектов по резервной линии. 15 человек обратились за медицинской помощью. После разгула стихии в городе действует режим чрезвычайной ситуации. У почти 100 зданий повреждены кровли. Губернатор Свердловской области направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. В Москве во вторник распогодится, вторая половина недели будет прохладная, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплее до 24-27, но уже с дождем.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем малооблачно, плюс 20, в Москве без осадков, 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 17, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежде белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

вам, что вам до моей любви. Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти любовь?

0: Audio Stories.
1: Китайские инженеры испытали самый большой в мире летающий ветрогенератор С-1500. Дирижабль диаметром 60 и высотой около 40 метров. Он поднимается на высоту до 1,5 километров и оснащен 12 турбинами по 100 киловатт, которые передают энергию по кабелю на Землю. Высокие воздушные потоки интенсивнее и стабильнее приземных, а увеличение скорости ветра значительно наращивает генерацию энергии. Главное преимущество таких турбин – низкая стоимость установки и эксплуатации. Нет необходимости в фундаментах и башнях, что снижает расходы. Летающая станция разворачивается за часы и подходит для экстренных ситуаций, а также для пустынь, островов и труднодоступных мест.
0: Аудио сторис.

0: New Stories.
1: Уникальный гибкий волосковый рецептор FISH создали ученые Китая. Он позволяет роботу ощущать удаленные объекты. Ученые вдохновились природным механизмом восприятия угроз у пауков и животных. Рецептор состоит из полимерного сенсора, который фиксирует движение воздуха или контакты, и мемристора, который преобразует данные в частотные импульсы. Принцип работы основан на изменении сопротивления сенсора при воздушном потоке, что меняет ток и частоту сигнала мемристора. Робот-паук с датчиками FISH успешно распознает объекты и корректно реагирует на них, независимо от освещения.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

ты не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Калифорнии изучили содержание этанола в рационе диких шимпанзе. Биологи считают, что алкоголь помогает приматам находить зрелые питательные плоды, потому что спирты образуются в перезревших фруктах изображения. Содержание этанола в этих фруктах составляет примерно 0,4%. При ежедневном потреблении большого количества плодов шимпанзе получают около 14 граммов чистого этанола. Примерно столько же содержится в двух бокалах вина.
0: Аудио сторис.

0: программы для взрослых.
1: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже с железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
0: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
2: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
0: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
3: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
0: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
4: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
0: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы. Век живи, век учись. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Учи.

0: Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Дождик бредет по кустам, лужицы мелкий горошек. Всем, кто любит.

0: Audio Stories.
1: Современные нейросети создают тексты на основе материалов, подготовленных людьми. Но часто они повторяют шаблоны, просты по структуре, содержат ошибки и неверные ссылки, особенно при переводе с английского на русский. Существующие инструменты для выявления происхождения текста обычно работают лишь с англоязычными материалами и распознают только полностью человеческие или полностью машинные тексты. Смешанные варианты, когда текст дополнительно редактируется нейросетью, определить сложно. Российские исследователи разработали новый алгоритм на базе крупной языковой модели для оценки стиля и содержания текста. Он отличает тексты человека и нейросети, а также выявляет обработанные фрагменты. Тесты на 5500 русскоязычных примерах показали точность 94% для чистых и около 80% для смешанных текстов. Система также улучшает стиль и достоверность итогового варианта, делая его ближе к человеческому.
0: Audio Stories.
2: Сегодня праздник удивительный.

Поцелуй.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Советский и российский актер театра и кино Николай Крючков. Родился в годы Первой мировой войны в семье рабочего. Отец рано ушел из жизни, и уже в 14 лет Николаю пришлось осваивать рабочую специальность, чтобы прокормить семью. Он учился на гравера. После училища работал на фабрике «Трехгорная мануфактура». Уже с юношеских лет проявлял артистические способности, пел, играл на баяне, бил чечетку. В 16 лет в пьесе-монтаже «1905 год» состоялся его театральный дебют, после чего Николай всерьез увлекся театром. Мама была недовольна выбором сына, так как всегда мечтала видеть его на солидной должности, а не в роли комедианта. Однако Крючков, играя на сцене, продолжал работать на фабрике и практически содержал семью. Исторический фильм Бориса Барнетта «Окраина» стал пропуском актера в мир кино. Картина была очень тепло принята зрителями, и скоро Крючкову стали поступать новые предложения. В 30-е и 40-е годы он стал настоящей звездой поколения. Много снимался в течение всей карьеры до начала 90-х годов. Это мы. Это про нас. Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

0: Radio Stories.
1: Раньше считалось, что переливистый шерстяной покров есть только у златокротовых подземных животных, которые обитают южнее Сахары. Их шерсть меняет цвет от изумрудного до бронзово-золотистого благодаря плоской форме волосков и многослойным зеркальным структурам. Этот оптический эффект – тонкая пленка – редко встречаются у млекопитающих. Зоологи обнаружили такой блеск у тропической болотной крысы, что подтвердило старые наблюдения о необычном преломлении света у некоторых животных. Под микроскопом ученые измеряли отражение света от шерсти 14 видов млекопитающих, включая грызунов и землероек. 6 видов ранее не считались обладателями радужной шерсти. Возможно, такая структура защищает шерсть от загрязнений и повреждений в воде и под землей, а также служит для коммуникации, как яркое оперение у птиц. Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево, Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» Киев потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и 2 бригад национальной гвардии. В районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих. 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
0: 141 украинский дрон уничтожен над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Спецоперация последовательно достигает поставленных целей. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности по Украине. Дипломат отметила, что никакие поставки западного оружия Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить снабжение потребителей топливом.
3: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
4: А по мерам?
3: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. На атомной электростанции Акую в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед пуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Напомню, атомная станция строится с участием России.
5: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия и внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
0: Правительство направит еще свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По словам премьер-министра, деньги получат Башкирия, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.
6: Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит республики Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на 2 последующих года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов.